0: нашей страны.
1: Это оригинальное видео. Заметили вот эту вот зум-склейку в начале? Давайте прислушаемся к еще одному источнику.
2: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами.
1: Это уже контент от ВГТРК, а не от пресс-службы Кремля. Атак дронами. Фатальных, фантастических. Непонятно, какой возможный эпитет употребил Песков, который затем, возможно, пришлось вырезать и, возможно, остальным сказать, чтобы тоже вырезали. Так или иначе, пресс-секретаря президента России Пескова спросили о подробностях указа президента Путина, который разрешил брать под контроль предприятия с плохой защитой от дронов. Песков продолжает.
0: Зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
1: Не уделяет должного внимания, читай сами, виноваты. Что ж, обратимся к господину Мантурову, первому замглавы правительства.
3: Подчеркну, что речь при этом не идет о национализации или изменении форм собственности. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне. При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятия относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом. В таких случаях федеральные органы исполнительной власти проводят с собственниками работу, обращают внимание на проблемы и оказывают содействие в их решении. В ситуациях, когда реакции и готовности к совместной работе у собственника нет и создаются риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак, а также оперативного восстановления их функционирования. Президентский указ создает для этого правовую основу.
1: Еще раз, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак. Конец цитаты. Любопытно, как в условиях собственноручно развязанной войны государство самоустраняется от своей непосредственной функции. Еще в мае издание РБК со ссылкой на источники сообщало, бизнес сможет закупать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт и средства радиолокации и радиоэлектронной борьбы для, собственно, борьбы с воздушными атаками. Тогда просто разрешили, теперь, по всей видимости, активно к этому подталкивают. Об этом мы перед эфиром поговорили с политологом Натальей Шевчуковой. Она обращает внимание, а ведь речь же не только про НПЗ.
4: Здесь, как и во время ковида, объявляется некое положение без введения, собственно, этого положения. Во время ковида нужно было вводить чрезвычайное положение, но которое накладывало взаимные обязательства на бизнес и на государство. Этого не было сделано и обошлись просто частными отдельными указами. Здесь то же самое. То, что демонстрирует Путин, это фактически военное положение, но тогда государство тоже имеет обязательства перед бизнесом. А здесь мы этого не наблюдаем. То есть Путин вводит частично, собственно, мобилизацию частных ресурсов на государственные цели. При этом совершенно непонятно, а зачем платить налоги такому государству? Вот какой вопрос возникает. И заметим, что среди жертв, так сказать, нападений дронов, на которые, собственно, ведется атака, нет Почты России. Потому что Почта России – государственное предприятие, крайне неэффективное, никому не интересное, никто через него никаких больших поставок не ведет, в том числе на фронт. Ведутся атаки на частные предприятия, основанные, собственно говоря, людьми, ну, не сказать, чтобы сильно зависимыми от государства. Они потом, когда они становятся крупными, они становятся зависимыми. А как на моменте зарождения государство им не помогает. И сейчас государство говорит, что как только у вас появляется большой бизнес, для нас интересный, с большой логистикой, с большими доставками, мы тогда у вас этот бизнес, ну, фактически отбираем государственную собственность. Ну, второй вариант, мы создаем, ну, фактически частные военные компании при каждой крупной компании, частной компании. И у нас, помимо того, что есть отдельные службы безопасности при нефтяных компаниях, при газовых компаниях, при крупных энергетических компаниях, прочих, у нас сейчас будут появляться, ну, фактически собственные армии уже у крупных доставщиков, у крупных логистических компаний.

0: Ну, собственно, то, о чем Путин говорил изначально, мы предотвращаем развал России, мы централизуемся, мы собираемся, Россия сосредотачивается. И где все это? Государство теряет монополию на насилие. Государство теряет, собственно, свою основную функцию защищать граждан от внешней угрозы. Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором. Вот те люди, которые он обвиняет за границей, что, мол, они хотят развалить Россию. Вот Путин на самом деле сейчас Россию разваливает собственными руками. Мне кажется, что те люди, которые понимают, что происходит в органах власти, которым действительно, ну, российская государство не чужое, мне кажется, должны сейчас очень сильно задуматься.
1: Ну или как минимум получается, что в очередной раз федеральный центр отдает решение проблем на местах на откуп этим самым местам. Проблемы при этом накапливаются дальше. Бензина марки АИ-95 нет почти на 80% российских заправок, по некоторым данным. И подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
2: Это кадры из подмосковного Наро-Фоминска. В городе и окрестностях закончился бензин, а к единственной работающей заправке выстроились большие очереди. Автомобилисты рассказали изданию Сота Вижн, что потратили много часов на поиски топлива.
3: Целый день мы ищем бензин. С утра.
4: Где-то здесь еще есть, ну, возможность заправиться?
3: На Лукойле было, но там нет, на Киевской трассе. Бензина нет.
4: А что будете дальше делать?
3: Что?
4: Что будете делать дальше?
3: Не знаю. Как зато наехать на работу и как вообще ехать домой.
5: Да, мы все объехали, нет нигде бензина.
4: А выезжали за пределы города?
5: Конечно, Назарево была, Бетонка была, а Киевская трасса была, нет нигде.
2: По состоянию на 24 августа бензина востребованной марки АИ-95 не было на 80% российских заправок. Еще хуже ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе, а также в Сахалинской области. Там 95-й бензин отсутствует практически полностью, свидетельствуют данные сервиса «Бензонафт».
6: У меня вопрос. Это по каким таким новостям и сообщениям ничего у нас не передают, а по каким передают, говорят, что бензин в Воронеже есть, все хорошо. Да, он есть. На паре заправок по 2 часа в день по 130 рублей. А там, где не по 130 рублей, люди вот сутки стоят в очередь, чтобы попасть и заправиться по адекватной цене. Не по X2.
2: В минувшие выходные бензина не было на большинстве ЗС Воронежа и Пензы, рассказывают в соцсетях местные жители. А в Архангельской области жалуются, что теперь приходится ночевать в очередях, чтобы заправить свои автомобили. Также большие очереди вернулись на заправки в Сибири и на Урале.
7: Сегодня объехал более 10 заправок, и ни на одной не было бензина. На нескольких заправках был бензин, но там были очереди по километру и больше, наверное.
2: В Новосибирске бензина нет на части заправок Роснефти и Газпрома. Промнефти. Очереди выстраиваются даже к станциям Татнефти, на которых цены одни из самых высоких в городе. 120 рублей за литр 92-го и 125 рублей за литр 95-го бензина. Как сообщает издание «Сибирский экспресс», на некоторых независимых АЗС цены доходят до 150 рублей за литр.
8: И чё, кто крайний-то, пацаны?
9: Он сказал, он та, Волжанка.
8: Кто крайний?
2: А это кадры из Якутии. Очереди за топливом там выстраиваются даже на воде. Судя по этому видео, бензина ждут больше 10 лодок. Местный депутат описывает ситуацию в самом Якутске как бензиновый коллапс.
10: Якутск буквально парализован. Километровые очереди на АЗС. Люди проводят в ожидании заправки по 5-7 часов. И даже после многочасового стояния нет никакой гарантии, что топливо не закончится прямо перед вами.
2: Тем временем вооруженные силы Украины продолжают бить по российским НПЗ. Ночью украинские дроны ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России – Афипскому НПЗ. Он перерабатывает свыше 7 миллионов тонн нефти в год. Также под удар попал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Его мощность свыше 5 миллионов тонн в год. Как сообщили местные власти, после атаки украинских беспилотников завод приостановил работу.
1: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
11: Добрый день, здравствуйте.
1: Наш с вами разговор я хочу начать с того же, с чего начал сегодняшний эфир. Указ Путина об этой якобы не национализации, если верить господину Мантурову. Такой вот, мол, внешний десант управленческой помощи мы к вам на предприятие отправим. Если сами не справляетесь, ну какие-то дроны летают, да, действительно, не знаем, откуда они вообще взялись. Вы верите господину Мантурову и его вот этим успокоениям? И что вообще в такой ситуации делать бизнесу? Брать ружье, отстреливаться самостоятельно пока что?
11: Указ, конечно, совершенно фантастический. Тут нужно

0: Мне кажется, немножко сначала поместить его в контекст. Контекст, во-первых, в России за последние годы в разы выросли темпы национализации. За последние 4 года по искам прокуратуры национализировано предприятие на триллионы рублей. И эта цифра ежегодно росла. По 2026 году я не видел пока еще данные, может быть, немножко. Там был некоторый спад, но вплоть до 2025 года включительно цифры росли. То есть фактически придраться к собственникам и отнять предприятие можно за самые разные вещи. Количество оснований для национализации растет и так далее. В общем, не очень сложно при большом желании отнять и аэропорт, и нефтяную компанию, и какую-то инфраструктурную, логистическую и так далее. Много-много-много разных примеров за последние 4 года. А самая жуткая ситуация это с иностранными собственниками. Для них создано такое законодательство, что они фактически обязательно теряли свои предприятия по стоимости на порядок и меньше, ниже рыночной стоимости. Теперь вот этот вчерашний указ. По сути дела, он касается тех, кого не за что национализировать. Да? То есть, если очень хочется национализировать, но не за что, даже по законодательству 26-го года, ну окей, можно взять во временное управление. По сути дела, это угроза такого государственного рейдерства, абсолютно на усмотрение силовиков, будет ли сочтена работа предприятия по самозащите и по восстановлению в случае ударов достаточной, или она не будет таковой сочтена. Но это как силовики решат, да, то есть предприятия защищаются двумя путями. Во-первых, они обязаны формировать отряды резервистов, это те, кто, значит, дежурит на крышах, да, там с какими-то пулеметами, с автоматами защищают предприятия от дронов. Те самые резервисты, которые проходят обучение на полигонах Минобороны, потом они не заключают контракт, не призываются в армию, а возвращаются на свои предприятия, в свои регионы. Собственно, в этом и состоит смысл резервистов защищать предприятия от дроновых атак. Понятно, что какие-то предприятия лучше этих самых резервистов мобилизуют, какие-то чуть хуже, какие-то больше им платят, какие-то меньше. В общем, тут тоже есть воля для силовиков на усмотрение, как оценить работу предприятия по мобилизации этих самых резервистов. Второй фактор, значит, предприятия обязаны закупать на свои деньги системы ПВО, которые при этом, естественно, не переходят в собственность предприятий, они находятся в собственности армии. Тоже очень странная схема. Государство обязано защищать предприятия. Предприятия обязаны финансировать эту самую ПВО. И этими системами они не управляют. Но, очевидно, тоже кто-то чуть лучше это делает, кто-то чуть хуже. Всегда можно сказать, что вы закупили парочку систем. Этого недостаточно, мы хотели три. Или мы хотели, чтобы вы защитили не только себя, но и какой-нибудь еще соседний объект. Дальше, когда уже, значит, дроны ВСУ ударили по предприятию и начинается восстановление, тут тоже абсолютно произвольно, как силовики будут решать, достаточными те темпы, которыми какой-нибудь НПЗ восстанавливается, или недостаточны. Больше всего все-таки у нас НПЗ на данный момент пострадали, и в зависимости от того, что выгорело, да, куда попали дроны, где-то на ремонт нужно пара-тройка недель, где-то нужно 2-3 месяца, где-то, если сгорела установка по первичной переработке нефти в бензин, тогда отчасти это импортное оборудование, очень часто нужно вот в этом случае 3-4, вплоть до 6 месяцев на ремонт, особенно в условиях санкций. Ну, замечательно, силовики, могу сказать, что-то нам кажется, вы медленно восстанавливаетесь. 6 месяцев – это чересчур, как один из заводов объявил в июле, не помню точно какой, что, значит, мы откроемся только в январе 27-го года. То есть им больше полугода потребовалось на ремонт. Это достаточно редкий случай, но такое бывает тоже. Окей, силовики скажут, это чересчур. Давайте-ка вы восстановитесь не за 6 месяцев, а за 4. А если не восстановитесь, то вводим внешнее управление. В общем, это абсолютное государственное рейдерство. Очень важный пункт это то, что в случае, если такое внешнее управление вводится, то во временное государственное управление переходит не только сам объект, который был плохо защищен с точки зрения государства, или которые медленно восстанавливаются. Но, в принципе, все объекты данного собственника в других местах, да, то есть те, что не были затронуты ударами, любые объекты данного
1: Борис, а
0: собственника,
1: здесь хочется,
0: в том
1: простите,
0: числе.
1: я вас перебью, но хочется уточнить, о каких именно компаниях идет речь. Ну, допустим, а можно ли гипотетически Wildberries обвинить в том, что они не справляются, в том, что они тоже объект критической инфраструктуры, поскольку крайне важны для поддержания иллюзии обычной такой мирной жизни для россиян, ну и в целом, учитывая их логистику и прочее, то, как она используется в том числе для поставок обмундирования на фронт, можно ли их объявить, допустим, вот той самой критической инфраструктурой, обвинить их в том, что они не справляются со собственной обороной, и, соответственно, национализировать. Она и так без 5 минут госкорпорация уже практически. Или речь не столько про Валберис, сколько про какие-то иные компании. Вот это хочется уточнить.
0: Мне кажется, это может коснуться чего угодно. Я не думаю, что Валберис это коснется в первую очередь просто потому, что у нее хорошая крыша в лице, значит, Сулеймана Келимова и чеченского покровительства какого-то там кадыровского, да. Помните, когда был развод владельцев Wildberries, да, соответственно, Чечня оказала поддержку в переходе компании к новым собственникам. Значит, у нее крыша сильная, вряд ли Wildberries этого коснется. Какие-нибудь НПЗ вполне может быть переход, например, ряда НПЗ таким образом от Лукойла к государству, а затем, ну, чем черт не шутит, к Роснефти. В общем, играть можно чем угодно. По сути дела, получается, что, значит, Роберт Броуди, Мадьяр, да, как его по прозвище, командующий вот этими силами, да, как командующий этими силами ВСУ, практически получается, что у него все козыри для того, чтобы решать, какие объекты российское государство возьмет в собственность. Можно, ну, если предположить, что у российского государства, у силовиков есть какой-то канал связи с Мадьяром, можно, значит, ему дать сигнал. Окей, хотим вот этот вот объект. Ударь, пожалуйста, по нему. Ну, все объекты, в общем, примерно одинаково в России защищены, кроме Москвы, которая по периметру окружена тройной, четверной обороной. Да? По Москве ударить сложнее всего.
1: Все, ну и там, я напомню, прилетело по московскому нефтеперерабатывающему заводу в свое время. То есть кольца обороны не защитили конкретно этот объект в пределах МКАД, скажем так.
0: Прилетало, да, но по Москве все-таки сложнее ударить, чем по всему остальному. В общем, дальше получается, что Мадьяр решает. Мадьяр все решит. Нет оснований для национализации, заберем во внешнее управление. Дальше там интересно, что все будет финансироваться за счет собственника, то есть, ну, допустим, какой-нибудь НПЗ медленно восстанавливается с точки зрения государства. Государство его забирает. Дальше государство финансирует более быстрое восстановление этого НПЗ не за свой счет, не за счет федерального бюджета, а за счет этого же НПЗ, ну, то есть или за счет того, кто им владеет, за счет собственника. Государство просто берет это во внешнее, во временное управление.
1: Ну и крайне ловко распоряжается ресурсом. Борис, простите, я вас перебил только для того, чтобы мы сегодня хотим просто еще успеть еще определенный момент обсудить. Ну, давайте немножко детальнее перейдем непосредственно к топливному кризису, к тому, как власти пытаются его решить. Вот, например, есть идея перегонять российскую нефть в бензин, и не только вообще в нефтепродукты, а в Казахстане на нефтеперерабатывающем заводе конденсат по формуле 30 на 70. То есть 30% остается в Казахстане, 70% возвращается в Россию уже в виде нефтепродуктов. И подробнее расскажем о других размерах, а откуда еще импортируется нефть прямо сейчас в нашем сюжете?
2: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
3: Без комментариев.
2: Ну, в нас очереди по часу, по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
3: Дизель есть везде на всех заправках.
4: Так министр энергетики России Сергей Цивилев отвечает на

0: вопросы о топливном кризисе в стране. Топливо, по словам чиновника, есть, но чтобы заправить машину, действительно нужно постоять в очереди. После регулярных атак ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, как следствие, упала нефтепереработка, на заправках либо бензина нет вообще, либо он продается с ограничениями, что приводит к многочисленным очередям. Недовольные автовладельцы записывают видео, где жалуются на чиновников, за что получают штрафы и аресты, как автор этого ролика из Волгограда.
1: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
0: Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, суд назначил 5 суток ареста за якобы неповиновение полиции, пишет Медиазона. Другой, Татьяне Сметанко, 10 тысяч рублей штрафа за несогласованную акцию. Если ранее российские власти игнорировали либо не комментировали тему дефицита топлива в стране, то сейчас официально закупают топливо в других странах.
2: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемой напряженной ситуации на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта, сейчас уже пошел импорт.
0: Как пишет издание «Коммерсант», Россия впервые в истории запросила бензин в Турции, хотя ранее сама поставляла сырье в эту страну. Первый турецкий танкер с 50 тысячами тонн нефти ожидается до конца августа. Это 5-я импортная поставка бензина с июля, пишет «Коммерсант». Ранее, чтобы хоть как-то выбраться из кризиса, топливо закупили в Индии и Марокко. В ответ на такие действия Москвы президент Франции Эммануэль Макрон предложил новую санкционную меру.
3: Россия теперь закупает дизельное топливо, а также нефть и газ из третьих стран из-за наших действий против теневого флота и благодаря очень эффективным действиям, организованным ВСУ. Я считаю, что очень важно, чтобы мы теперь ввели новые санкции, чтобы не допустить, чтобы наши собственные определенные стороны или другие субъекты поставляли соответствующие ресурсы России.
0: В Кремле отмечают, что проблемы в стране существуют только с бензином. Дефицита дизельного топлива якобы не наблюдается. Улучшить ситуацию правительство надеется после ремонта нескольких поврежденных НПЗ.
4: Тему продолжим с экономическим обозревателем Борисом Грозовским. Борис, ну вот, грубо говоря, сейчас в России такая ситуация. Вы либо идете на заправку, которая под демпфером такого крупного гиганта, который получает дотацию от российских властей по заниженной цене, но будет очередь часа на 2-3, может быть, дольше, как получится. Либо вы идете на частную заправку, но в 2 дорого как минимум, а то и в 3 дорого. Как вы думаете, вот как долго можно противопоставлять демпфер и с дефицитом топлива вместе на заправках с дотациями отпуску цен на топливо вообще? Вот. Или власти не готовы на такое пойти в принципе, потому что это одно из таких государств образующих, что ли, состояний?
5: Вы знаете, но последние вот статистические данные, какие есть, это июль, а по августу я еще не видел. По сути дела, август – это пиковый месяц с точки зрения спроса. Понятно, отпуска, да, всем нужно больше бензина, и уборочная страда, соответственно, нужно больше дизеля. Август – это пиковый месяц для всего года. И вот сейчас, с учетом того, сколько выведено мощностей, сколько ремонтируется НПЗ после ударов ВСУ. По сути дела, России не хватает примерно трети бензина вот от этого пикового потребления. Допустим, если бы сейчас был ноябрь, конечно, ситуация была бы немножко полегче, попроще для российского правительства. С учетом того, что Россия пытается работать как пылесос, действительно, из Индии, из Марокко, из Турции, из Казахстана, из Азербайджана, отовсюду забирать бензин. Но это тоже имеет свои ограничения. Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в 5-й раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в 5-й раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары. Да? То есть каждый новый удар –

0: И тут дальше тоже многое зависит от эффективности ВСУ, насколько удастся не распылять силы по разным направлениям, а прицельно бить по тем НПЗ, которые вот только-только возвращаются в строй, новый удар, да, значит, опять НПЗ снова выходит на пару месяцев из строя. Только-только ремонт заканчивается, новый удар. Насколько ВСУ могут это все отслеживать, посмотрим.
1: А вот эта вот формула через перегонку, вообще работу с топливом за рубежом, например, в Казахстане. Вот эта речь про казахстанский НПЗ, где 70/30 формула, где 70% возвращаются в Россию уже нефтепродуктами, готовыми к употреблению, скажем так. Насколько это реализуемая история, и насколько логистически это в долгу, и насколько, как быстро может по такой решить проблему?
0: Это реализуемая история, но она не очень простая. Во-первых, потому что даже казахские предприятия могут столкнуться со сложностями. Буквально сегодня загорелся в Казахстане НПЗ в Атырау. Атырау – это область, которая граничит со Астраханской областью. Соответственно, НПЗ казахский в Атырау мог поставлять бензин через Астрахань в российский регион. Сегодня там по неизвестной причине большой пожар. Вторая сложность – это каким образом, значит, это все делать. Да? Предполагается, что Россия будет импортировать бензин по железной дороге, но у РЖД не слишком много свободных вагонов, железные дороги загружены и так далее. В общем, это все не очень просто.
1: И не очень быстро, я так предположу и додумаю уже за вас. Но, Борис, вы мне киваете, полагаю, вы со мной согласны. Экономический обозреватель Борис Грозовский был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о второй волне топливного кризиса в России прямо сейчас. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
4: Как именно на вас лично повлияла эта война?
5: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться,

0: то вот какой я крепкий и устойчивый, но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция стоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни к чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война – пример такого чистого убытка для человечества. А это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физически, часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
1: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
0: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию, в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что, ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 1944 году родилось больше детей, чем в 2024. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает тут тенденцию.

0: которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. А что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции. А вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
1: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
0: Ну, опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинают отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. И код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. И вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценны. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает какая-нибудь я, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, и на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там, дешевое такси, интернет в городах, возможность построить маршрут по карте в телефоне, возможность расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс эрозии, как живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
1: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
0: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой. И в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы

0: оттуда вышли. Хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот, это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазм по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движух, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут. Но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
1: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
2: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
0: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты. и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране одновременно, но он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть три дороги, и на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителей федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
2: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
0: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть... Как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет? То есть это тот ответ, который надо давать.
2: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
0: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. В стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу.

этого не видеть, да, значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены, мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября, салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно,

0: от всего остального. Дальше начинаются, как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты с территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО к России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации о погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершении этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
1: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека

0: и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
3: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
5: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 25 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное управление государству предприятия, плохо защищающиеся от атак украинских беспилотников. Более 50 государств ООН поддержали заявление с требованием к России немедленно прекратить агрессию против Украины. США вновь объявили о введении тотальных санкций против Ирана и пригрозили серьезными последствиями тем, кто будет пытаться их обойти. Также сегодня.
1: Срочники уже военнослужащие, в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе – это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяцев после призыва.
0: Насколько вероятно, что Кремль решит не проводить мобилизацию, а отправлять на фронт в Украину солдат-срочников? Владимир Путин подписал указ, согласно которому предприятия критической инфраструктуры, собственники которых не смогли защитить их от украинских атак, в том числе от атак беспилотников, могут передаваться государству во внешнее управление. К критической инфраструктуре отнесены нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты энергетики, в том числе атомной, дороги, аэропорты, объекты логистики, транспортные и коммунальные предприятия, а также в целом, цитата, «объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности и экономической стабильности Российской Федерации и жизнедеятельности населения». О подготовке подобного указа ранее не сообщалось. В указе, в частности, подчеркивается, что он появился в связи с нарастанием в период проведения так называемой специальной военной операции угроз безопасности объектов критической инфраструктуры. Появление указа о передаче государству во внешнее управление неспособных защитить себя от беспилотной угрозы предприятий сегодня комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
2: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Что касается заявлений вице-премьера Дениса Мантурова, о которых он упоминал, то, как пишет Forbes, Мантуров пояснил, что указ Владимира Путина о возможности временно передавать бизнес государству планируется использовать точечно. Речь о массовом применении таких мер не идет. Мантуров также заверил, что эти меры не предусматривают национализацию или изменение формы собственности. По его словам, это временное вмешательство для обеспечения безопасности и восстановления работы критически важных предприятий. Следует отметить, что указ Путина был опубликован почти сразу после его заявления о том, что критических последствий от украинских атак в России нет и быть не может, хотя, по словам Путина, они все-таки доставляют некоторые неудобства. При этом каждый день приходит сообщение о том, что украинские беспилотники атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод в России или топливный терминал, склад какого-нибудь российского маркетплейса и другие важные объекты. Мой собеседник, экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант. Ну, буквально вчера, мне кажется, люди с замиранием сердца следили за обсуждением предложенной Александром Шохиным новой приватизации, и тут вдруг поспел указ Владимира Путина о введении внешнего управления для предприятий, которые плохо сами себя защищают. Как воспринимать такой указ? Что это? Новая попытка отъема собственности или что-то все-таки есть за этим указом другое?
3: Если говорить глобально, то это фактически государственный переворот, который ломает всю систему государственного устройства, в которой дело бизнеса платить налоги, дело государства в лице правительства и президента в качестве верховного главнокомандующего обеспечивает военную защиту, в том числе военную. этот указ, он, собственно, ставит все с ног на голову, налоги никто не отменяет, треть которых, кстати, идет на, и так на военные расходы, да, но еще и возлагает на бизнес ответственность за то, чтобы закупать в том числе тяжелое вооружение, которым разрешили закупать, формировать так называемые мобильные боевые группы, которые с этим вооружением будут отстреливаться от беспилотников. На самом деле, если говорить серьезно, это такой, несмотря на всю антиконституционность этого указа, способ надежный и эффективный заставить бизнес абсолютно добровольно взять на себя еще часть военных расходов государства. Это способ улучшить статистику по инвестициям, потому что все эти закупки вооружений и все прочее, да, все эти расходы будут списываться, безусловно, на инвестиции. Другое дело, что это не те инвестиции, которые обеспечат экономический рост. Вообще сделать хорошую мину при плохой игре, да, то есть если полгода назад был какой-то торг, а давайте скинемся, вот этот дал 100 миллиардов, этот не 100 миллиардов, да, там, а в итоге наскребли 300 с чем-то, а теперь просто вот по умолчанию каждый должен взять и часть военных расходов профинансировать.
0: Ну, а если формально подходить к этому указу, внешнее управление, которое грозят ввести, в чем оно будет заключаться?
3: Внешнее управление штука довольно неприятная, потому что ты теряешь контроль над финансовыми потоками всеми предприятиями, а еще и можешь лишиться каких-то активов, которые там будут заложены или еще как-то использованы. То есть ты фактически этой собственности и доходов от нее лишаешься. Поэтому эта штука неприятная. И, собственно, еще Борис Абрамович Березовский придумал схему, когда не надо быть собственником, а достаточно приватизировать менеджмент. Да, вот. Соответственно, внешнее управление – это фактически смена менеджмента. Поэтому, скорее всего, собственники будут стараться избежать этой процедуры. Другое дело, что в каких-то случаях, например, с НПЗ, вместо того, чтобы чинить и перечинивать до бесконечности после каждого нового удара, кто-то решит, что ему дешевле и спокойнее будет отдать это государству, и пускай оно само с этим, значит, колбасится.
0: Ну, а на какие-то лакомые куски может государство положить глаз, используя этот указ?
3: Ну, вот смотрите, это теоретически может стать началом к переделу собственности на нефтяном рынке. И, условно говоря, Роснефть станет монополистом, например, да, заберет себе все активы других нефтяных компаний. Ну, в частности, всю нефтепереработку, например, может сосредоточить в своих руках, потому что понятно, что у Росимущества нету никаких ресурсов для того, чтобы эффективно управлять.

0: этими предприятиями. Соответственно, это будет, скорее всего, Роснефть, да? Ну и так далее. Собственно, куда ни плюнь, те же самые платформы, Wildberries, ну, они и так под Кремлем, да? Но Wildberries может обзавестись еще и Озоном и перейти под государственную крышу.
1: Есть ли сейчас у российского бизнеса хоть малейшая возможность дать понять Путину, что он недоволен вот этим указом?
0: Безусловно, есть возможность. Это можно повесить замок на свое предприятие и сделать ноги. Да? Вот единственный способ показать Путину свое недовольство. Вот мы начали с того, с Шохина, да, который, что он заявил? Что у государства в результате разбора полетов, как он выразился, правоохранительных органов с приватизацией образовалось огромное количество неэффективно управляемых активов. Вот, собственно, все активы, которые теоретически могут быть взяты под государственное управление, это будут те самые неэффективно управляемые активы, которые, ну, понятно, государственное ничего, да, будут просто разворовываться и выдаиваться до того, до степени, чтобы окончательно представлять собой какую-то ценность. Соответственно, у бизнеса есть единственный такой, на мой взгляд, способ – это просто самоустраниться, и пускай они сами разбираются. Но для этого нужно иметь достаточную смелость и наступить на горло собственной жадности, скажем так.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Более 50 стран-членов Организации Объединенных Наций выступили вчера с совместным заявлением, в котором потребовали от России согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в Украине, а также на возобновление мирных переговоров. Заявление, приуроченное к 35-й годовщине независимости Украины, зачитал перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Напомню, что вчера же исполнилось ровно 4,5 года со дня начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Вторжение России бросило вызов базовым нормам международного порядка, основанного на верховенстве права, и подорвало как региональный, так и глобальный мир и безопасность. Сотни тысяч мужчин, женщин и детей погибли или получили ранения в результате вторжения России в Украину. Число жертв среди гражданского населения резко возросло по мере увеличения числа ударов. В июле было зафиксировано наибольшее количество погибших мирных жителей за один месяц, начиная с марта 2022 года. Были ранены или убиты по меньшей мере 437 украинских мирных жителей. В целом, с начала полномасштабного вторжения России погибли или получили ранения не менее 68 тысяч гражданских лиц в Украине, включая почти 4 тысячи детей. Гражданское население находится под защитой как международного гуманитарного права, так и международных прав человека. Мы решительно осуждаем каждое нападение. Это должно прекратиться немедленно. Мы также подчеркиваем острую необходимость завершить обмен военнопленными, освободить всех незаконно удерживаемых лиц и обеспечить безопасное возвращение всех интернированных и гражданских лиц, которые были насильственно перемещены или незаконно депортированы, включая тысячи украинских детей. Это важнейшие гуманитарные шаги и моральный императив. Это был фрагмент заявления более чем 50 стран-членов Организации Объединенных Наций с требованием к России согласиться на прекращение огня в Украине и на возобновление мирных переговоров. Соединенные Штаты, как это они обычно в последнее время делают, не присоединились к этому заявлению, однако тоже призвали к немедленному прекращению огня и переговорам по выработке мирного соглашения. Выступивший на заседании Совета Безопасности ООН американский представитель Дан Нигрея также призвал Россию и Украину прекратить удары по гражданским объектам и торговым судам.
2: Соединенные Штаты по-прежнему привержены будущему Украины как суверенной и процветающей нации. Мы присоединяемся к президенту Трампу в непрекращающемся призыве к немедленному прекращению огня и добросовестным переговорам ради прекращения российско-украинской войны и возвращения мира и стабильности в обе страны. Число погибших продолжает расти удар за ударом. Мы призываем обе стороны прекратить любые удары, которые нацелены

0: цены на гражданские суда или рискуют их повредить. Бессмысленно продолжать проливать кровь невинных мирных жителей, когда нет военного решения этой войны. Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров. Соединенные Штаты сыграют любую конструктивную роль, какую только смогут, чтобы содействовать переговорам между Москвой и Киевом для достижения этого результата.
1: Это был представитель США в Совете Безопасности ООН Дан Негреа. Российский посол Василий Небензя в своем выступлении отверг призывы к мирным переговорам, которые, по его словам, просто дадут ВСУ необходимую им передышку. Небензя также обвинил Украину в использовании террористических методов ведения войны, а страны Запада в том, что они, поддерживая Украину, затягивают конфликт.
2: Никакая частота заседаний Совета Безопасности по Украине ничего не изменит. Обречены на провал любые попытки навязать нам заморозку конфликта под видом прекращения огня лишь для того, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения. До тех пор, пока с нами будут говорить языком ультиматумов, террора и угроз, игнорируя сложившиеся реалии на земле, предмета для содержательного политико-дипломатического диалога не будет. Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для ударов по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
1: Это был российский представитель ООН Василий Небензя, посол Украины в ООН Андрей Мельник отверг его обвинения как совершенно беспочвенные. Мельник в своем выступлении настаивал, что Украина пользуется своим правом на самооборону от незаконной военной агрессии и не обязана вести себя пассивно в то время, когда агрессор уничтожает ее жителей и критическую инфраструктуру. Наш ответ на все безосновательные обвинения предельно прост. Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на продолжающуюся вооруженную агрессию России. Международный суд неоднократно разъяснял, что законность мер, принимаемых в целях самообороны, оценивается прежде всего с точки зрения их необходимости и соразмерности. Суд указывал, что самооборона допускает меры, которые являются необходимыми для отражения вооруженного нападения и соразмерными характеру и масштабу этого нападения. Одним из важных аспектов этих критериев является характер цели, против которой применяется сила в рамках самообороны. И это имеет прямое отношение к продолжающейся агрессивной войне России против Украины. Устав ООН не требует от государства, ставшего жертвой агрессии, молчать и оставаться пассивным, пока агрессор сохраняет и развивает свои военные возможности. Поэтому само по себе расположение объекта на территории государства-агрессора не является определяющим. С точки зрения международного права, ключевой вопрос заключается не в том, находится ли конкретный завод, склад или иной объект на территории России, а в том, для каких целей он используется и обладает ли он характеристиками военного объекта. Говорил посол Украины в ООН Андрей Мельник. Мельник также подверг критике Совет Безопасности ООН за неспособность, по его мнению, остановить действия России. И сегодня же российские войска продолжали обстреливать и бомбить украинские регионы. В Краматорске, как сообщает корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко, в результате прямого попадания в жилой дом пострадали не менее 12 человек. Вот что говорит один из жильцов этого дома.
3: И вот это прилет первый туда, за яслями он этот самый, двухэтажка, потом второй, а тут я не видел тогда. Ну и взрыв такой, что там аж на остановку летело. Вот это второй раз повезло мне, так, повезло, не повезло, не знаю. Первый раз чуть бомба не накрыла, 500-й. Ну я имею в виду внизу, промзоне, на промзоне там.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И вновь вернусь к постоянно обсуждаемой в последние месяцы теме возможности всеобщей мобилизации в России на фоне медленного продвижения российских войск на фронте в Донбассе. Общепризнано, что мобилизация будет очень непопулярным в российском обществе шагом, что российские власти пытаются решить проблему нехватки личного состава в армии за счет контрактов.

0: преступников, которых часто набирают среди солдат-срочников, иногда подписывающих контракт с Министерством обороны под принуждением или в результате обмана. Владимир Путин еще в начале войны, когда среди необученных солдат срочной службы, вдруг оказавшихся на фронте, были серьезные потери, обещал публично, что срочников не будут отправлять в район боевых действий. Однако Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армии права», напоминает, что это всего лишь обещание. А обещание и свое слово президент России нарушал не раз, да, в общем-то, и не два. При этом отправка срочников на войну как в России, так и за ее пределами вполне легально, если военнослужащий срочной службы уже прошел 4-месячное обучение военной специальности. Ну а за год в армию в России призывают до 300 тысяч человек, говорит Сергей Кривенко.
1: Это не называется мобилизовать. Срочники уже и так находятся на военной службе, они военнослужащие. В любой момент их могут отправить на войну, потому что никаких законодательных ограничений в России о том, что срочники не должны воевать, военнослужащие по призыву, которые призываются на один год. Напомню, что это совсем другая категория, это от 18 до 30 лет, когда мобилизация — это от 18 до 55 лет, те, кто находится в запасе, а срочники уже военнослужащие, их в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе — это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяцев после призыва. И за пределами территории, и в любую точку земного шара, и в любую точку России их направлять могут. Это пока еще такое вот решение и президента, и Министерства обороны. Они помнят протесты людей во время Чеченской войны, когда это породило движение комитетов солдатских матерей, и это очень было негативно воспринято, и афганская, и чеченская войны, когда срочники участвовали в боевых действиях. Вот эта память еще сохраняется. И только поэтому срочников не направляют. Но в любой момент ничто не мешает срочников направить. 300 тысяч призывают, и примерно чуть меньше там ежегодно, и, конечно, их могут направить. Но это вряд ли срочников. Срочников активно сейчас вербуют на контракт, причем довольно с применением насилия. Есть жесткие очень случаи, факты, и обманы, и насилие. Срочников вербуют на контракт, и непонятно сколько там, может быть, половина, может быть, треть из них все-таки подписывают контракт и идут потом на войну. Но воюют контрактники.
0: Это был директор правозащитной группы «Гражданин армии права» Сергей Кривенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». США объявляют экономическую войну Ирану. Об этом в Белом доме заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он подчеркнул, что экономическая война будет вестись по всему миру. Бессент также сказал, что у Ирана есть два выхода – либо полная экономическая изоляция, либо выполнение требований Вашингтона и, соответственно, возвращение в мировую экономику. Отныне, подчеркнул Бессент, США будут накладывать вторичные санкции на любые компании или физических лиц, имеющих экономические отношения с иранским режимом. Ни одному банку или финансовому институту не будут позволены транзакции в пользу Ирана или его союзников, сказал Бессент. В первую очередь это коснется ключевых для иранской экономики областей, техники, золота, авиации, грузоперевозок и цифровых технологий. Сегодня мы начинаем операцию «Экономический изгой», чтобы перекрыть иранскому режиму все оставшиеся источники финансирования. Министерство финансов США выявило каждый узел, каждого посредника и каждую сеть, которую Иран использовал для контрабанды нефти и обхода санкций. Начиная с сегодняшнего дня, действия Министерства финансов и других ведомств будут последовательно затягивать петлю, блокируя потенциальные источники дохода, которые финансируют корпус стражи исламской революции и враждебную деятельность иранского режима. Мы придерживаемся принципа нулевой утечки. У режима не будет ни времени, ни возможности для восстановления потенциала, используемого для проведения террористических атак против Америки и других стран мира. Говорил министр финансов США Скотт Бессент. Мы перекроем все потенциальные источники финансирования режима корпуса стражей иранской революции, пообещал Бессент. Серой зоны больше не будет. Бессент добавил, что для каждой страны мира определен срок, в течение которого она должна завершить любые экономические отношения с Тегераном, и что Госдепартамент США, казначейство и армия уже сейчас ведут переговоры

0: переговоры с другими государствами, объясняя им, когда они должны выйти из любого партнерства с Ираном. В случае их отказа они подвергнутся такой же экономической изоляции, что и Иран. «Часы тикают», — сказал министр. Многие эксперты по ближневосточному региону отмечают при этом, что против Ирана уже давно действуют серьезнейшие экономические санкции, очень негативно влияющие на его экономику. Так что заявление Бессента можно воспринимать и как заявление об окончании горячей фазы войны между США и Ираном. Тем не менее, Тегеран выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что в случае ужесточения давления на Иран под иранскими ударами могут оказаться не только военные, но и энергетические объекты в странах Персидского залива, помогающих Соединенным Штатам. Между тем, разгорается еще одна война, в которой участвуют Соединенные Штаты. Правда, речь идет о торговой войне с Канадой. Канада вышла из переговоров о торговом соглашении между двумя странами, сочтя неприемлемыми выдвинутые США условия. Комментируя срыв переговоров в конце прошлой недели, призванных предотвратить введение 50% американских пошлин, затрагивающих канадские товары на сумму в 20 миллиардов долларов, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что пришлось отказаться от плохой сделки, поскольку, цитата, «Канада не может принять то, что ей предлагают, и не собирается давать то, чего от нее добиваются».
1: Между нашими странами и Мексикой существует действующее соглашение. Его можно улучшить, и есть способы сделать это так, чтобы оно было выгодно не только канадцам, но и американцам, и народу Мексики. Однако на переговорах неприемлемо исходить из того, что Канада является дочерней компанией Соединенных Штатов. Такой подход подставил бы канадскую промышленность в невыгодное положение по сравнению с американской и создал бы условия, при которых канадские предприятия со временем постоянно сталкивались бы с трудностями. Мы с этим не согласны. И это не считая того, как мы не допустим ограничения нашей способности делать то, чего от нас ожидает остальной мир – заключать собственные торговые соглашения с другими странами. И, наконец, есть гораздо более фундаментальные вопросы, связанные с нашей культурой и национальной самобытностью.
0: Это было заявление премьер-министра Канады Марка Карни. Одно из требований к Канаде, предъявленных Соединенными Штатами, касается обязательной франкоязычной маркировки товаров из Канады. Канада посчитала это попыткой отменить или ослабить правила защиты французского языка и канадской культуры. Дональд Трамп обвиняет Канаду в том, что она хочет пользоваться статусом американского штата, не желая становиться одним из них. Он объявил, что США с будущего года вдвое повысят таможенные пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, обвинив Оттаву в том, что она, цитата, «годами обирала Соединенные Штаты Америки». Канада заявляет, что готовит ответные меры на введение повышенных американских пошлин. Ну и последняя тема. Широко анонсированные октябрьские концерты в Петербурге скандально известного рэпера Канье Уэста не смогут пройти на «Газпром-арене». «Газпром-арена» — это крупнейший стадион в Петербурге. Вчера вечером неожиданно объявила, что никаких договоров по аренде для проведения концерта Уэста не подписывала. И, судя по всему, это сообщение вызвало панику у главного организатора мероприятия, агентства Say Agency. Его директор Анна Супчева дала несколько интервью, в которых утверждала, что просто не понимает, что происходит.
2: Мы выходили в продажу по официальному письму, которое мы писали на «Газпром-арену». Почему это вообще у них появилось в социальных сетях и на сайте, я прошу заметить? Для нас большой вопрос. Мы сейчас пытаемся с ними связаться для выяснения этих обстоятельств. Потому что мы этого не понимаем. У нас договор с артистом подписан, у нас все нормально было. Они нам прислали договор, который мы должны как бы подписать до 27 числа. Мы думаем, что у нас будет сейчас полное понимание, и что произошло, мы сейчас выясняем.
0: Это была директор агентства Say Agency Анна Супчева. За первые сутки продаж было продано более 80 тысяч билетов, стоимость которых составляет от 9 до 160 тысяч рублей. Вместимость «Газпром-арены» около 70 тысяч зрителей. Анонсировались два концерта 10 и 11 октября. В несколько раз увеличилось бронирование железнодорожных и авиабилетов в Петербург на эти дни. То же самое касается бронирований в гостиницах. Гонорар Уэста должен был составить рекордные 1,5 миллиарда рублей. Это около 18 миллионов долларов. В сегодняшнем заявлении «Газпром-арены» говорится следующее. Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Как пишет издание «Фонтанка», организаторы концерта «Уэст»

0: не обращались в Комитет по культуре Петербурга за согласованием. При этом для проведения в городе культурных и зрелищных мероприятий численностью более 300 человек такое согласование требуется. Двое собеседников Фонтанки ранее также рассказывали, что мероприятие, имеется в виду концерты Канье Уэста в Петербурге, не прошло все необходимые согласования с властями. Канье Уэст должен был стать первым крупным западным исполнителем, выступившим в России после начала вторжения в Украину. В 2022 году он известен своими многочисленными антисемитскими высказываниями, восхвалением Гитлера, за что позже пытался извиниться, объясняя свои слова нервными срывами, связанными с биполярным расстройством. Только в этом году его концерты были отменены в Словакии, Чехии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Польше и Италии. Но официально об отмене концерта Канье Уэста в Петербурге к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» объявлено еще не было. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы». Ну и на других популярных платформах подкастов подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее. Очереди дольше, и заправок, до которых можно заправиться быстрее, но дороже меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступает с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора с Борисом Ронштейн.
1: Борис, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
2: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что

0: нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
1: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
0: Они, да, они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о
1: цене. Если не договорятся, этом, развернутся и уедут обратно.
0: Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
1: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
0: Ну, знаете, поговорка есть, обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это был просто даже устный такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. Павлодарский НПЗ должен вот уйти на ежегодный ремонт. И, то есть он выйдет из строя, а всего у них всего три нефтеперерабатывающих завода. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 тысяч, и не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
1: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
0: Мне кажется, государство начало понимать, что жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
1: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
0: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот отпустило бы цены и предоставило компаниям самим решать, я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
1: А что для правительства важнее, доступность или цена?
0: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
1: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
0: Нет, потому что ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще 1-2. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
1: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
0: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, автозаправщика.

0: Но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой. А именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах, вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета.
1: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин вполне... и не поступать в двигатель?
0: Ну, конечно, если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
1: Скажите, вот сейчас разные цифры называются, сколько процентов НПЗ уничтожены или сломаны ударами ВСУ? 30-40, называют разные цифры.
0: Здесь очень большой разброс, потому что, допустим, если считать, сколько всего было подвергнуто атакам и сколько всего было в разное время выведено из строя, то это чуть ли не 58%. Но одномоментно, нам же важно, сколько одномоментно выведено из строя, значит, мы можем косвенно посчитать, потому что цифры засекречены, но косвенно спрос отстает от предложения, отстает от спроса на 35%. Вот можно считать, что 35% мощностей, особенно по бензину, не по дизелю, по бензину, выведено из строя.
1: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
0: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске на Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что этот инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
1: Там был взрыв?
0: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
1: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
0: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
1: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов в бюджет.
0: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
1: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
0: Пока есть.

0: Это был Борис Оронштейн. Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Кремлю эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, я вас приветствую.
1: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
0: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
1: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе, и там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках. По приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. А все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
0: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
1: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. До России долетают лишь какие-то такие маленькие осколки, не знаю, в Белгородской, в Курской, в других областях, на НПЗ что-то падает. Но с точки зрения остальной масштабов российской экономики, в общем, удары не сильно велики. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти. Найти примеры стран, которые вот просто устойчиво там на протяжении 5 или 10 лет падают, ну, это надо еще потрудиться. Это должны быть какие-то такие серьезные политические катастрофы, военные конфликты, которые захватывают всю территорию страны, не знаю, глобальный экономический кризис, который там сильно ударил по Европе, который там лет 6-7, вот никак не могла из этого выбраться. А так в нормальной ситуации, ну, экономический рост – это нормальное явление. Здесь нет ничего ни хорошего, ни плохого, ни удивительного. Да, так устроена экономическая система.
0: Хорошо. А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
1: Мумин, знаете, вот нам кажется, вот людям, которые комментируют там, то, что происходит в России, в российской экономике из-за границы, у нас немножко смещенный угол зрения, и нам все кажется, что вот Клепача Андрея уволили за то, что он сказал правду, да, Клепача уволили за то, что он сказал то, что нельзя говорить. Ну, надо сказать, что, в общем, позиция главного экономиста Внешэкономбанка, это не бог весть какая позиция. Да, это человек, вообще главный экономист в банке, это человек, который для работников

0: банка, для аналитических подразделений, кредитных подразделений, рисует картину экономики. Да, он работает в интересах банка, он не работает в интересах правительства, он не находится на зарплате у Министерства экономики или у российского президента. Да, это человек, который работает в интересах банка. И, собственно говоря, его позиция по тому, как развивается экономика, какие темпы роста, какие у нее перспективы, ну, правительство может ее вообще не слушать, не читать. И, собственно, до сих пор в России есть некоторое количество серьезных, хороших экономических аналитиков или экономических экспертов, которые говорят вещи гораздо более острые и более неприятные для власти, чем Андрей Клепович. Он как раз был очень осторожным и, ну, на мой взгляд, крайне сдержанным в своих оценках. Он, безусловно, один из самых сильных профессионалов в своей области. Он знает российскую экономику, особенно российскую промышленность, ну, не знаю, наверное, лучше всех из неправительственных экспертов.
1: Но, Сергей, а за что тогда его уволили, простите?
0: Сейчас, Мумин, я к этому подхожу. Я понимаю, что я затягиваю ответ. Мне кажется, что, вообще говоря, проблема увольнения Андрея Клепыча, она в другом. Да, потому что вот не надо забывать, что Андрей Клепыч работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепыча, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да. К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепыча – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. То, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка и у вас убытки, ну вообще об этом может никто не знать. И вот мне кажется, что это скорее была атака или попытка подорвать авторитет Игоря Шувалова, подорвать его позиции, и ему пришлось реагировать именно на это. Да, что вот что это у тебя в хозяйстве творится, не пойми какое. Да, да, конечно, у тебя есть мандат на 5 лет, который Путин подписал, но у тебя и предыдущий мандат был на 5 лет, а его через 3 года обнулили и обновили. Вот, поэтому я бы вот не точно совершенно не связывал увольнение Андрея Клепыча с тем, что он сказал. Мне кажется, проблема лежит глубже и совершенно в другой плоскости.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
0: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше, ну, не знаю, там, может, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные, и для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая – драные овцы, хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как в 12 стульях, скинуться. Ну вот они и скинулись.
1: Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка на складах, да. Wildberries и пожары на складах – это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
0: Мне кажется, что Wildberries – это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России. И, возможно, эта попытка пришлась как

0: Выше были только события в Беслане и мобилизации осенью 22 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного, первая война, удары по российским городам, и даже бензин, не говоря уже там о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, куда, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни, это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, с которой Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это, в конце концов, построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
1: Кстати, россиян, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
0: Ну, мне кажется, что разговоры о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что этого не случится. Потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому. В том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. На то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Ну, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый. Да? То есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%. Это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
0: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да? То есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да? Вот. И если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные.

Разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, вот, ну, опять, я не вижу никаких вот, внешних показаний. Я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата. Ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги. Да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России. Поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.

это был свободный разговор. Моими собеседниками о ситуации в России были экономист Сергей Алексашенко и независимый эксперт по нефтегазовому рынку Борис Ронштейн. Всего вам доброго!

0: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
0: Сегодня в рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден. Но тут, наверное, нужно начать с контекста. Март 2000 года. Уже полгода продолжается вторая чеченская кампания, затевавшаяся как маленькая победоносная война, которую российские власти никогда войной не называли. Официально это была контртеррористическая операция, растянувшаяся на 10 лет. Позже правозащитники скажут, что вторая чеченская кампания создала условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
1: Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военачальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве, говорит правозащитник Александр Черкасов.
2: Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел и остается одним из немногих, а в чем-то уникальным, потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали.

0: виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанными. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4000 исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина, это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тандичу, в расположение 160-го танкового полка. И полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом, выходит, угрожает начальству, направляет на начальство пистолет. И это все происходит прилюдно. Для нового командующего, пришедшего на группировку после харизматичного и ужасного Владимира Шаманова, было критически важно показать, кто здесь главный. И он не мог в этих условиях не отдать приказ о аресте Буданова. А дальше уже в дело вступает другое ведомство. Потому что военная прокуратура – это отдельное хозяйство, у них отдельная отчетность. И повлиять на дело человека, попавшего уже в военную прокуратуру, значительно сложнее. Но все равно на дело пытались влиять. Например, дело исчезало как минимум 2 раза, экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
1: После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случай Буданова не уникальный. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дэн.
2: Абсолютно не первый случай, безусловно не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе Шали, и в том числе Аханьорте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
3: Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал, что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура. Когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, в нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
1: 28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
4: Уж очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону.

0: дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме, убитые горем матери погибших разных удачных солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки. Митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. Мне, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаевой явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки на лице, на левом бедре. Обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе официального расследования якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. Постановление о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село Тангичу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лиен Шоу и рядовым Егоровым. Из дома номер 7 по переулке Заречному по приказу полковника Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее в постановлении говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асламбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
1: Я не помню, чтобы расследование очевидного преступления столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот это она потеряла. Чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины. Мне непонятно это все. Какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормальных условий рассмотрел и определил меру наказания человеку, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
2: Буданова поддерживал его бывший командир, а к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
3: Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
2: Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
4: Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Ведь на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить женщине-то опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченский народ считает, что изнасиловали это не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли это всему чеченскому народу. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. А доказательства очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях. А кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем? С такими усилиями? А давай

0: отдадим им независимость, пусть они живут. Тогда все станет на свои места. При такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго кровоточащая рана.
1: К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «в момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос о вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северокавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира от 29 мая 2002 года.
2: Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова в совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне, как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. Все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, априори отметались. Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач, профессионал в своем деле, утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление, что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
3: Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северокавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
4: «Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отдел.

0: от праведного удивления нормальных людей на земном шаре, повести плечами, пожать плечами, снисходительно промолвить с лукавой улыбкой. Ведь на больных и детей не обижаются.
1: Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северокавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
0: Впереди еще судебные инстанции. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северокавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, которые мы с удовольствием пройдем для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться, действительно, правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи. В чем я сомневаюсь? Я убежден, что в российском правосудии есть принципиальные судьи, которые бесчестие на себя не примут. У нас есть кассационная инстанция, есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделены. Раньше это называлось вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений и направлении дела на новое рассмотрение суд первой инстанции в ином составе.
1: И Верховный суд услышал. Он отменил постановление об освобождении Буданова от уголовной ответственности и направлении его на принудительное психиатрическое лечение. И дело вернулось в Северокавказский окружной военный суд.
2: И вот в апреле 2003 года в Ростове-на-Дону начался новый процесс по делу полковника Буданова. И ему снова назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Но в этот раз эксперты оценивали его состояние, наблюдая за полковником непосредственно во время заседаний Северокавказского окружного военного суда. Мнения экспертов разошлись в деталях, но суть одна. Юрий Буданов признан вменяемым и способным нести ответственность за совершенное убийство. 25 июля 2003 года, спустя больше 3 лет с момента совершения преступления, Северокавказский окружной военный суд приговорил полковника Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания Ордена Мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе, и Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
1: В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с 5-й попытки, и 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
3: Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. В колонии против был, говорят, а прокурор защищает. И прокурор говорит, что он родитель.

0: Он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове. Убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели. И судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Такие убийцы не должны уходить.
1: В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
2: Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает виса. Я сказал, Станислав, если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, виса, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на 3-4 день убит мой адвокат.
1: И правоохранительные органы разобрались. Они нашли убийц. С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история. Она заслуживает отдельного рассказа. И я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
3: Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Темирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциируется у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Темирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Темирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались, как с национальным героем.
1: В село, где родился Юсуп Темирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования его родителям. И Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Темирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Темирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой».
4: И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление не удалось сразу спрятать, и один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно, и то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, это тоже очень важно. Эта история закончена со смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи, по цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности, цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане, когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений, передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды, и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там виновные были наказаны, возможно,

0: бы российские силовики иначе вели себя в Украине, да и, скорее всего, сама война бы не началась. Не с Буданова все это началось, но продолжается в значительной степени потому, что тогда, во Вторую Чеченскую войну, подавляющее большинство преступников остались безнаказанны. Эта школа безнаказанности обеспечила нанизывание на эту цепь новых и новых звеньев. Обеспечила то, что сейчас происходит в Украине, обеспечила то, что сейчас происходит в России.
1: Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Валя.
2: Давайте начнем с результатов праймериз, которые прошли в минувший вторник. Их сезон заканчивается, до выборов в Конгресс всего 2.5 месяца. Последний праймериз в середине сентября – в минувший вторник какие результаты можно считать самыми интересными?
3: Во-первых, интересный результат, что несколько кандидатов, которых поддержал президент Трамп на праймериз, на республиканских праймериз, эти выборы проиграли. То есть то, что казалось по другим гонкам является гарантией победы республиканцев, оказалось, что нет. Он поддержал кандидата Кори Милса во Флориде, тот проиграл. Он поддержал еще нескольких более мелких и малозначимых кандидатов, они тоже проиграли. То есть президент Трамп по-прежнему, у него беспрецедентная власть над республиканской партией, он действительно, избиратели его слушаются, но у этого есть ограничения, и слушаются его не так сильно.
2: Мы должны из этого что-то извлечь? Вот какой-то это знак? Или на самом деле это просто, ну, бывает так, плюс-минус в сторону?
3: Я не думаю, что это знак. Я думаю, что в некоторых случаях президент Трамп поддерживает тех людей, которые давно ассоциируются с его именем, которые его просто очень сильно хвалят или которые его давно поддерживали с самого начала, но и никакой гарантии, что такие кандидаты сильные сами по себе нет. Соответственно, сколько-то проигрышей у него должно быть.
2: Окей, тогда давайте перейдем к другой сенсации, о которой вы начали говорить.
3: Другая сенсация – это то, что во Флориде на демократических праймерих Александр Виндман, человек, который во время слушаний в 2019-2020 году дал показания против президента Трампа, он тогда был высокопоставленным офицером разведки, и он был тем человеком, который слушал разговор президента Трампа с президентом Украины Зеленским и дал показания о том, что происходило в ходе этого разговора, что президент Трамп давил на президента Зеленского с тем, чтобы тот предоставил какой-то компромат на Байдена, и это послужило истории для импичмента. Это Александр Виндман, человек, который с родителями, ребенком совсем маленьким переехал из Киева, служил в армии, участвовал в боевых операциях в американской армии. И он привлек очень сильно внимание его гонка во Флориде. Он сам не из Флориды, у него вот это есть национальная известность. Его брат на прошлых выборах выиграл выборы в Вирджинии, и оказалось, что вот этот Александр Виндман, он действительно получил много прессы и оказался очень успешным фандрайзером. Он собрал 16 миллионов долларов на праймерис. Это огромная цифра на праймерис, даже сенатских, это огромная цифра. И проиграл 10% пунктов Энджи Никсон, которая собрала настолько мало денег, что у нее не было денег ни на одно телевизионное

0: обращений ни на одну рекламу. Она просто продвигала свои довольно левые идеи. Она в июле вступила в демократических социалистов Америки. Не факт, что это успело повлиять на флоридских демократов. Тем не менее, она успела туда вступить. И вот неожиданно и с большим запасом обыграла гораздо более известного кандидата.
1: Но шансов ни у Виндмана, ни у Никсон на то, чтобы победить в гонке на право занять место от Флориды в Сенате, нет.
0: Это нет, я бы сказал, с оговоркой. То есть прогнозы, модель Нейта Силвера давала Виндману 20% шансов. Это мало, это не конкурентная гонка, но это не слово «нет». И эта же модель дает Энджи Никсон 10%, то есть намного-намного меньше. Опять-таки 10% – это не совсем «нет». Это то, что периодически раз в 10 лет в сенатских гонках случается. Тем не менее, это действительно очень маловероятно. У нее не самый крутой соперник. Это ее соперница еще ни разу не выигрывала выборы на уровне штата. Она была назначена на свою должность в сенаторке. Так что какие-то вот шансы небольшие есть, но реально нет.
1: Мы должны что-то из этого понять про баланс борьбы внутри демократической партии между умеренными и прогрессистами?
0: Мне кажется, что нет особых из этого выводов, потому что Александр Виндман, его главный актив – это то, что он как бы представитель сопротивления Трампу, сопротивления времен первого срока. То есть у него есть национальная известность, это, видимо, удалось трансформировать в национальную сеть доноров для его избирательной кампании, но это не делало его ни каким-то кандидатом со специфическими взглядами, ни хорошим кандидатом от демократической партии. Это не свидетельство, что левые социалистические взгляды победили какие-то более центристские. Это просто такой отдельный случай.
1: Я хотел теперь поговорить о другой избирательной гонке, об Аляске. Там в смешанной системе праймериз демократ Мэри Пелтелла опередил республиканца и действующего сенатора Дэна Салливана 48 против 43%. Вот это что-то говорит о выборах в ноябре, которые им предстоят уже всеобщие?
0: Самые лучшие аналитики говорят, что нет, пожалуй, что не говорит. Потому что Аляска очень необычный штат. Это штат, который очень трудно в них проводить опросы, потому что значительная часть граждан живет в удаленных местах. Их поведение на выборах не похоже на других. Их республиканцы – это не настоящие республиканцы, их демократы – это не настоящие демократы. Например, перед вот нынешними праймерис, прошлый вторник, Камала Харрис поддержала Мэри Пелтелла, и Мэри Пелтелла фактически отказалась от этой поддержки. Она сказала, что это вообще не важно, что происходит в этих 48 нижних штатах. Поддерживать, не поддерживать, я за Аляску. Но это показывает, что ассоциация даже с такими признанными фигурами демократической партии для аляскинского демократа это не очень хорошо. По предыдущим опытам праймерис и выборов в Аляске, там происходит примерно следующее. Происходят большие сдвиги. То есть вот в праймерис соревнуются те же самые люди, которые будут и на общих выборах. Там праймерис общие. После чего происходит сдвиг на 5%, на 8%. За последние 4 выбора 2 раза был большой сдвиг в сторону демократов, 2 раза был большой сдвиг в сторону республиканцев. Оба раза большой сдвиг в сторону республиканцев был связан с тем, что это была президентская гонка президента Трампа. В других случаях нет. Можно посмотреть еще глубже. Дэн Салливан, действующий сенатор от Аляски, и, казалось бы, если действующий сенатор набирает, пусть даже на праймерис, в которых участвует в несколько раз меньше избирателей, чем в общих выборах, что если он набирает значительно меньше, то это значит, это какие-то проблемы для него, потому что это значит, человека хорошо знают и против него голосуют. Но дело в том, что демократическая кандидатка Мэри Пелтелла, она хотя и не действующий сенатор или конгрессмен, но она была 4 года действующей действующий членом Палаты представителей.

0: или там один член Палаты представителей, поэтому быть членом Палаты представителей от Аляски еще труднее, чем быть сенатором. Соответственно, как бы вот на какой фактор не смотри, чем более квалифицированные люди, тем больше они говорят, это 50-50, ничего мы не знаем. Вот пока они там не посчитают бюллетени 4 ноября, а скорее еще через несколько дней, потому что в Аляске долго считают бюллетени, ничего мы не будем знать.
1: Вы когда говорите о том, что меняется состав избирателей, то есть будет более высокая, широкая явка, и внутри нее соотношения могут быть довольно другие по сравнению с тем, что было сейчас.
0: Здесь вопрос, как бы, у кого будет больше энтузиазма. И есть сильное подозрение, что республиканский энтузиазм вот два раза из последних четырех, он был связан лично с президентом Трампом. Если отвлекаться от цифр, которые говорят 50-50, и истории, а смотреть только на вайбы, то Мари Пелтелл, у нее есть шансы, как бы чуть больше 50% шансов на победу.
1: Чтобы взять Сенат под контроль, демократам нужно выиграть 5 из 7 гонок. Некоторые считают, что вовсе 4 из 6. Это Техас, Мичиган, Мэн, Огайо, Айова, Аляска, Северная Каролина. Сложнее всего прогрессистским кандидатам в Мэйне и Мичигане.
0: Про Мэйн мало кто что понимает, потому что всю предыдущую гонку 6 лет назад Сьюзан Коллинз проигрывала своей сопернице и в итоге выиграла 10%. То есть у нее, скажем так, длинная история побед, когда опросы показывают, что она точно проигрывает. Вообще вот сейчас появилась новая дискуссия последних дней, что есть некоторые свидетельства, что летние опросы, особенно августовские, они немножко смещены в сторону демократов. Если попробовать на этот эффект скорректировать, то тогда оказывается, что буквально реальные 50-50. Вот в Палате представителей демократов чуть ли не 90% шансы взять, а в Сенате реально 50-50.
1: По этим опросам, вот этих 7-6-7 гонок в Сенате, которые должны быть ключевыми для определения того, кто будет контролировать его в январе. Худшие результаты показывал недавно победивший на праймерис в Мичигане Эль Саед. Да, и он, судя по всему, только что в опросах обошел своего соперника. И, судя по всему, считается, что он и дальше будет расти, будет усиливаться по мере приближения к ноябрю, что увеличивает шансы демократов.
0: Абдул Эль Саед, он, конечно, индивидуально очень сильный, я не знаю, коммуникатор. То есть это что-то похожее, может быть, на Барака Обаму, но демократы, конечно, в каждом следующем молодом политике видит нового Барака Обаму, но Абдул Эль Саед действительно очень хорошо коммуницирует. И он слишком левый, плюс у него арабское имя. Соответственно, это вот этот груз на ногах у очень сильного кандидата в штате, который при непопулярном президенте должен проголосовать за демократов. Мичиган – это шанс, это штат, который примерно 50-50, из этого нужно вычесть популярность президента. Президент сейчас не популярен, значит, штат должен быть демократический. Если бы был такой обычный демократ, то ожидали бы от него 60-70% победы. Но вот Абдул Эль Саед необычный кандидат, поэтому ожидают меньше. Но я бы сказал, что можно ожидать, что чем больше мичиганских избирателей будет его видеть, а он очень активно ведет избирательную кампанию, это было заметно в демократических праймерис, он будет много ездить, он будет выступать в республиканских анклавах, тем больше к нему будут относиться нормально. Что вот люди, которые, может быть, боятся из-за его арабского имени, посмотрев на него, увидев, какой он во многих отношениях обычный американец, они его поддержат, соответственно, его популярность будет расти.
1: Есть еще одна история, которая прошла в этот вторник. Это не праймерис, это специальные выборы, которые были в Пенсильвании. И там демократ Брэндон Дьюкс с минимальным отрывом победил республиканца Скотта Тимка в 12-м округе, это округ Батлер, где республиканцы побеждали с конца 90-х. Это выборы, насколько я понимаю, только заполнить вакансию в нынешнем Конгрессе, то есть в ноябре снова предстоят выборы в следующий Конгресс.

0: Демократы довольны, но я пытаюсь понять, есть предсказательная ценность у нынешнего голосования? Или в ноябре тоже будет другой состав избирателей, как то, о чем вы говорили про Аляску?
1: Я бы на этот конкретный эпизод не смотрел. Ну, то есть в какой-то момент любой эксперт должен сказать, что вот это мы не совсем понимаем. Да, это место, оно республиканское, это город, в котором было покушение на президента Трампа во время предыдущей избирательной кампании. Но мы мало чего знаем. Во многих муниципалитетах, на многих выборах законодательного собрания штата партийные аффилиации играют небольшую роль, а большую роль играет личность кандидатов. Но я бы никаких выводов глубоких не делал.
0: Теперь я хочу перейти ко второй части нашей беседы. Она тоже связана с этими, с происходящими сейчас выборами, но у нее есть такой неожиданный угол. Сенатора Джорджии, сенатор-демократ Джо Оссоф, который идет на перевыборы и которого еще недавно считали одним из самых уязвимых, а теперь считают наоборот одним из самых сильных из сенаторов в таких колеблющихся штатах, он недавно высказался о Трампе, так что это сочли оскорбительным. За этим последовало громкое выяснение отношений. Оссоф сказал, что Трамп не хочет выполнять свою работу, а хочет строить свои бальные залы и путешествовать с Натали на летающем дворце, подаренном эмиром Катара. Трамп в ответ сравнил Оссофа с Пи.В. Херманом, субтильным комедийным ТВ-персонажем из 80-х. Другие люди из окружения Трампа пошли куда дальше в личных выпадах. Не буду приводить цитаты. Оссоф из-за упоминания Натали обвинили в сексизме и мизогинизме. И тут надо пояснить, кто это. Потому что на самом деле вся эта история, она важна. Это не просто выяснение отношений, а отдельный случай. Поговорим о Натали Харп.
1: Я хочу сказать, что Джон Оссоф один из самых дисциплинированных ораторов во всей американской политике. То есть это уровень вот действительно ораторский Барака Обамы. И я абсолютно уверен, что эта фраза, она была продумана 10 раз, может быть, протестирована на фокус-группах. Каждое слово в ней было выверено, и он сказал в точности то, что он хотел сказать. То есть тут нет, это можно обсуждать именно как некоторое политическое действие, а не как какую-то там оговорку или горячий микрофон, когда там политик сказал что-то, что не предназначено было для прессы.
0: Да-да-да. Про него действительно говорят, что он чрезвычайно готовится. Некоторые говорят, что он слишком готовится, и непонятно, как он без подготовки. Но да, это наверняка так. Но давайте мы, прежде чем мы пойдем по этому пути, поговорим чуть-чуть о Натали Харп, потому что она не так известна широкой публике была до этого упоминания. И нужно дать контекст, о чем идет речь.
1: Я читал книги Майкла Вульфа. Это такой странный журналист, который пишет про президента Трампа совершенно как бы интимные вещи, описание того, что делал Трамп в конце первого срока, в начале избирательной кампании, в ходе избирательной кампании, вот в этом сроке. Причем Трамп уже неоднократно выгонял Майкла Вульфа из Белого дома, который, когда он там сидел, а Майкл Вульф туда возвращается, и Трамп с ним снова разговаривает, и, соответственно, там много инсайдов, и там вот Натали Харп, она была описана. Я помню, что я вот читал это в конце 2024 года про такого специального человека. И, конечно, она также описана в книге Мэгги Хаберман, которая вышла этим летом, «Режим Change». Это про новую администрацию Трампа, в котором Мэгги Хаберман назвала Натали Харп это человек, бархатное дело, даже не знаю, как это по-русски сказать. То, что просто живой антистресс, то, что успокаивает президента Трампа. Это девушка, которая все время сопровождает президента Трампа. Она была телеведущей, написала ему письма о том, какой он замечательный человек. Она очень красивая, но главная работа, которую она выполняет, она носит с собой принтер и средства связи. Она следит за интернетом и распечатывает президенту Трампу то, что она считает ему нужно узнать. И по некоторым сведениям, это

0: это точно неизвестно, но, по-видимому, она управляет его социальными сетями. То есть он ей диктует, что должно появляться в Truth Social, в его сообщениях, и она это там постит. Соответственно, в любом правительстве такой человек, он невероятно важен. Фактически, как бы, человек, ну, там, не контролирующий информацию, поступающий к лидеру, но имеющий абсолютно постоянный прямой доступ. Вот и Майкл Вульф, и Мэгги Хаберман с автором в своих книгах рассказывают, что окружение Трампа, оно пытается как-то ее оттеснить. То есть были случаи, например, когда ей не находилось места в Мар-а-Лаго, когда ее не сажали в лимузин или в автобус рядом с президентом, а она тогда ночевала в домике для сторожей. Она залезла в грузовую машину, сопровождающую президентский кортеж. Но главное, конечно, это доверие президента Трампа. И говорят, что, например, ее прямой номер телефона, он в кругах лоббистов ценится выше, чем прямой номер Трампа. Но также очевидно, что президент Трамп ценит в ней, помимо профессионализма, еще совершенно феноменальную лояльность.
1: Оссоф, судя по тому, как вы сами это описываете, пробует ввязываться в довольно вульгарную низовую битву с Трампом, подобно губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. А вы, кстати, пару программ назад ставили заслугу Оссофу, что он себя так не ведет. Ну так вот, он себя, очевидно, так ведет. И
0: Ньюсом ведет Твиттер, которым отвечает Трампу в стиле Трампа. Ты идиот, пошел к черту, как бы такого глупого президента еще не было в истории Америки. То есть это как раз совершенно другой стиль. Здесь Оссоф 30 секунд, вот в этом клипе, он 30 секунд говорит о моряках на крейсере «Абрахам Линкольн», который находится там в тяжелых условиях, ну, там какие-то военные сложности, и говорит, а в это время президент вместо того, чтобы заниматься этим, он хочет строить свой танцевальный зал и путешествовать с Натали. Он не говорит, он хочет там спать с Натали, он ничего не говорит, это инсинуация, которую действительно трамписты и сотрудники администрации и просто те, кто почитают президента Трампа, они это восприняли как то, что это намек на то, что президент Трамп спит с красавицей, которая у него работает. И, соответственно, они тут же этим воспользовались для обвинений Оссофа в мизогинии и в том, что он как бы считает, что если молодая красивая женщина работает с влиятельным мужчиной, то обязательно между ними какой-то происходит роман. Но Оссоф сказал другое. Он как бы каждому дал понимать в меру его испорченность.
1: Но многие демократы, я заметил, отнеслись к этому так же, что это такая проверка на другой характер разговоров предвыборной кампании. И многие отнеслись к этому положительно, многие отнеслись к этому отрицательно, но кажется, все сходятся, что это свидетельство президентских амбиций на 2028 год, несмотря на то, что Оссоф вроде говорит, что он не собирается. Вы что думаете об этом? Это оно?
0: Я думаю, что до ноября 2026 года всякий раз, когда Джон Оссофу будет задавать вопрос, есть ли у него президентские амбиции, он будет, конечно, говорить, что нет. И, конечно, они у него есть. Более того, вот вайб такой, что это действительно, вот это-то, наконец, новый Обама, и у него будет больше аргументов в пользу того, что он новый Обама, если он победит на сенатских выборах. И мне кажется, что это ровно это и есть. Он видит, что у него достаточный запас в Джорджии. Его избирательная кампания уверена, что он победит, продолжая это. И он повышает свой профиль. Он хочет, чтобы сопротивление внутри демократической партии, оно видело, как его ненавидит Трамп, как его ненавидит МАГА, и, соответственно, это повысит его шансы. Он кандидат абсолютно глубоко центристский, он человек из Южного штата, его взгляды очень далеки от сопротивления.

сопротивление. И мне кажется, что вот эта идея, он подкинет приманку Трампу, Трамп на нее попадется, будет огромная волна ярости и ненависти со стороны трампистов, и вот это аргумент Оссофа, обращенный к сопротивлению.

0: инновации, тонко сформулированные грубые намеки, это было всегда. Я бы сказал, что вот скорее то, что Трамп изменил, это то, что действительно сейчас крупный скандал, его можно пережить. Что такая поляризация, что да, избирателям говорят, что вот посмотрите, какой у нас несовершенный кандидат, а избиратель говорит, ну и что? Да, ну и что, что изменял жене, ну и что, что, ну и что, что брал взятки, и его даже за это расследовали, как вот то, что происходит в Техасе. Мы на это наплюем. Вот это, мне кажется, что изменилось. То есть сейчас можно, ну вот, достаточно сказать, что вот сейчас Ассофа обвинили в нарушении там каких-то норм. Например, такие люди, как Ньют Гингрич, который когда-то потерял очень много популярности из-за там своих измен, из-за того, что он одновременно изменял жене и обвинял президента Клинтона в изменах жене. Вот тогда это казалось лицемерие и недопустимо. А вот сейчас он, как ни в чем не бывало, вылез обвинять Ассофа в том, что тот бьет ниже пояса. Ну да.
1: Последний вопрос касается трех топ-претендентов на номинацию Демократической партии в 2028 году на президентских выборах, как ее сейчас понимают. На рынке предсказаний Ассоф Ньюсом сейчас в топ-трех вместе с Александрой Окасио-Кортес. Это конгрессвумен и одна из лидеров прогрессивского крыла демократов. Про нее есть новая интересная история. В недавнем интервью она цитировала некого политика, что фраза была такая, что «Воук один был безумием».
2: I have a local city councilman that has this saying woke one was crazy.
1: И она говорила, как меняются позиции со временем, отходя от экстримов. Вы как считаете, это тоже уже влияние президентской гонки 2028?
0: Да, мне кажется, что Александра Окасио-Кортес серьезно рассматривает участие в президентской гонке 2028 года. Ну, в смысле, что не только серьезно рассматривает, но продумывает стратегию. И что понятно, что вот демократическое сопротивление, вся эта левая часть, те, кто голосовал за Берни Сандерса, они и так ее поддержат. Соответственно, ей нужно сместиться центр демократического электората. Ей нужно быть более мейнстримной, более центристской, более что ли, взрослой, более серьезной. Да, то есть она не может быть такой юной, и мне кажется, что это было то начало того, что мы еще много услышим от нее, про то, что были перегибы. Может быть, не нужно было лишать полиции финансирования, может быть, иногда некоторые вещи Волк зашли слишком далеко. Это мы еще от нее услышим не раз.
1: Ну, это увлекательно, что президентская кампания 28, по сути, начинается еще до начала, до завершения выборов в Конгресс. Но давайте на сегодня закончим на этом. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
10: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
11: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию с

0: санкции, запрет на покупку. Это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется морская блокада.
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
17: И не факт, что еще достанется 95-й. Сейчас постоишь 2 часа.
18: А там больше нет никакого.
17: Да. Сейчас постоишь, подвижешь, а он раз и кончился.
19: Любишь кататься, люби и в очереди постоять. В России продолжается топливный кризис.
20: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры.
19: Везут из Индии, везут из Турции. Как российские власти пытаются решить проблему топливного кризиса? И при чем тут внешнее управление?
21: Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором.
22: Для вас это имеет какое-то...
23: На пару машин. Можете не стоять.
24: Пару машин достал. Получается, что... 2 часа простоял просто. 92-й сейчас. Кончился.
19: Очереди на автозаправках становятся такой же обыденностью для россиян, как, скажем, включить VPN, если нужно посмотреть хоть что-то маломальски запрещенное. О том, как власти пытаются решить эту проблему сегодня и поговорим, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. А что, если действовать немножечко превентивно? Ну нет, не закончить войну, едва ли, судя по публичной риторике, на это настроены в Кремле. И даже не согласиться на воздушное перемирие. Зеленский предлагал, Путин отверг. Но вот, скажем, как защищать стратегические предприятия, вроде нефтеперерабатывающих заводов, от воздушных атак?
20: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны.
19: Это оригинальное видео. Заметили вот эту вот зум-склейку в начале? Давайте прислушаемся к еще одному источнику.
20: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами.
19: Это уже контент от ВГТРК, а не от пресс-службы Кремля. Фатак дронами. Фатальных, фантастических. Непонятно, какой, возможно, эпитет употребил Песков, который затем, возможно, пришлось вырезать и, возможно, остальным сказать, чтобы тоже вырезали. Так или иначе, пресс-секретаря президента России Пескова спросили о подробностях указа президента Путина, который разрешил брать под контроль предприятия с плохой защитой от дронов. Песков продолжает.
20: Зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
19: Не уделяют должного внимания, читай сами, виноваты. Что ж, обратимся к господину Мантурову, первому замглавы правительства.
25: Подчеркну, что речь при этом не идет о национализации или изменении форм собственности. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне. При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятия относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом. В таких случаях федеральные органы исполнительной власти проводят с собственниками работу, обращают внимание на проблемы и оказывают содействие в их решении. В ситуациях, когда реакции и готовности к совместной работе у собственника нет и создаются риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак, а также оперативного восстановления их функционирования. Президентский указ создает для этого правовую основу.
19: Еще раз, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак. Конец цитаты. Любопытно, как в условиях собственноручно развязанной войны государство

0: самоустраняется от своей непосредственной функции. Еще в мае издание РБК со ссылкой на источники сообщало, бизнес сможет закупать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт и средства радиолокации и радиоэлектронной борьбы для, собственно, борьбы с воздушными атаками. Тогда просто разрешили, теперь, по всей видимости, активно к этому подталкивают. Об этом мы перед эфиром поговорили с политологом Натальей Шевчуковой. Она обращает внимание, а ведь речь же не только про НПЗ.
1: Здесь, как и во время ковида, объявляется некое положение без введения, собственно, этого положения. Во время ковида нужно было вводить чрезвычайное положение, но которое накладывало взаимные обязательства на бизнес и на государство. Этого не было сделано и обошлись просто частными отдельными указами. Здесь то же самое. То, что демонстрирует Путин, это фактически военное положение, но тогда государство тоже имеет обязательства перед бизнесом. А здесь мы этого не наблюдаем. То есть Путин вводит частично, собственно, мобилизацию частных ресурсов на государственные цели. При этом совершенно непонятно, а зачем платить налоги такому государству? Вот какой вопрос возникает. И заметим, что среди жертв, так сказать, нападений дронов, на которые, собственно, ведется атака, нет Почты России. Потому что Почта России – государственное предприятие, крайне неэффективное, никому не интересное, никто через него никаких больших поставок не ведет, в том числе на фронт. Ведутся атаки на частные предприятия, основанные, собственно говоря, людьми, ну, не сказать, чтобы сильно зависимыми от государства. Они потом, когда они становятся крупными, они становятся зависимыми, а как на моменте зарождения государство им не помогает. И сейчас государство говорит, что как только у вас появляется большой бизнес, для нас интересный, с большой логистикой, с большими доставками, мы тогда у вас этот бизнес, ну, фактически отбираем государственную собственность. Ну, второй вариант, мы создаем, ну, фактически частные военные компании при каждой крупной компании, частной компании. И у нас, помимо того, что есть отдельные службы безопасности при нефтяных компаниях, при газовых компаниях, при крупных энергетических компаниях, прочих, у нас сейчас будут появляться, ну, фактически собственные армии уже у крупных доставщиков, у крупных логистических компаний. Ну, собственно, то, о чем Путин говорил изначально, мы предотвращаем развал России, мы централизуемся, мы собираемся, Россия сосредотачивается. И где все это? Государство теряет монополию на насилие. Государство теряет, собственно, свою основную функцию защищать граждан от внешней угрозы. Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором. Вот те люди, которые он обвиняет за границей, что, мол, они хотят развалить Россию. Вот Путин на самом деле сейчас Россию разваливает собственными руками. Мне кажется, что те люди, которые понимают, что происходит в органах власти, которым действительно, ну, российское государство не чужое, мне кажется, должны сейчас очень сильно задуматься.
0: Ну или как минимум получается, что в очередной раз федеральный центр отдает решение проблем на местах на откуп этим самым местам. Проблемы при этом накапливаются дальше. Бензина марки АИ-95 нет почти на 80% российских заправок, по некоторым данным. И подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
2: Это кадры из подмосковного Наро-Фоминска. В городе и окрестностях закончился бензин, а к единственной работающей заправке выстроились большие очереди. Автомобилисты рассказали изданию Сота Вижн, что потратили много часов на поиски топлива.
3: Целый день мы ищем бензин. С утра.
4: Куда? И где-то здесь еще есть, ну, возможно, заправиться? Или...
3: На Лукойле было, но там нет, на Киевской трассе. Поэтому... Бензина нет.
4: А что будете дальше делать?
3: Что?
4: Что будете делать дальше?
3: Не знаю. Как зато наехать на работу и как вообще ехать домой.
5: Да, мы все объехали, нет нигде бензина.
4: А выезжали за пределы города?
5: Конечно, Назарево была, Бетонка была, а Киевская трасса была, нет нигде.
2: По состоянию на 24 августа бензина востребованной марки АИ-95 не было на 80% российских заправок. Еще хуже ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе, а также в Сахалинской области. Там 95-й бензин отсутствует практически полностью, свидетельствуют данные сервиса «Бензонафт».
6: У меня вопрос. Это по каким таким новостям и сообщениям ничего у нас не передают, а по каким передают, говорят, что бензин в Воронеже есть, все хорошо. Да, он есть. На паре заправок

0: по 2 часа в день по 130 рублей. А там, где не по 130 рублей, люди вот сутки стоят в очередь, чтобы попасть и заправиться по адекватной цене, не по X2.
1: В минувшие выходные бензина не было на большинстве ЗС Воронежа и Пензы, рассказывают в соцсетях местные жители. А в Архангельской области жалуются, что теперь приходится ночевать в очередях, чтобы заправить свои автомобили. Также большие очереди вернулись на заправки в Сибири и на Урале.
2: Сегодня объехал более 10 заправок, и ни на одной не было бензина. На нескольких заправках был бензин, но там были очереди по километру и больше, наверное.
1: В Новосибирске бензина нет на части заправок Роснефти и Газпромнефти. Очереди выстраиваются даже к станциям Татнефти, на которых цены одни из самых высоких в городе. 120 рублей за литр 92-го и 125 рублей за литр 95-го бензина. Как сообщает издание «Сибирский экспресс», на некоторых независимых АЗС цены доходят до 150 рублей за литр.
3: И чё, кто крайний-то, пацаны?
4: Он сказал, вон та, Волжанка.
3: Кто крайний?
1: А это кадры из Якутии. Очереди за топливом там выстраиваются даже на воде. Судя по этому видео, бензина ждут больше 10 лодок. Местный депутат описывает ситуацию в самом Якутске как бензиновый коллапс.
5: Якутск буквально парализован. Километровые очереди на АЗС. Люди проводят в ожидании заправки по 5-7 часов. И даже после многочасового стояния нет никакой гарантии, что топливо не закончится прямо перед вами.
1: Тем временем вооруженные силы Украины продолжают бить по российским НПЗ. Ночью украинские дроны ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России – Афипскому НПЗ. Он перерабатывает свыше 7 миллионов тонн нефти в год. Также под удар попал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Его мощность свыше 5 миллионов тонн в год. Как сообщили местные власти, после атаки украинских беспилотников завод приостановил работу.
6: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
7: Добрый день, здравствуйте.
6: Наш с вами разговор я хочу начать с того же, с чего начал сегодняшний эфир. Указ Путина об этой якобы не национализации, если верить господину Мантурову. Такой вот, мол, внешний десант управленческой помощи мы к вам на предприятие отправим. Если сами не справляетесь, ну какие-то дроны летают, да, действительно, не знаем, откуда они вообще взялись. Вы верите господину Мантурову и его вот этим успокоениям? И что вообще в такой ситуации делать бизнесу? Брать ружье, отстреливаться самостоятельно пока что?
7: Указ, конечно, совершенно фантастический. Тут нужно, мне кажется, немножко сначала поместить его в контекст. Контекст, во-первых, в России за последние годы в разы выросли темпы национализации. За последние 4 года по искам прокуратуры национализировано предприятие на триллионы рублей. И эта цифра ежегодно росла. По 2026 году я не видел пока еще данные, может быть, немножко... Там был некоторый спад, но вплоть до 2025 года включительно цифры росли. То есть фактически придраться к собственникам и отнять предприятие можно за самые разные вещи. Оснований, количество оснований для национализации растет и так далее. В общем, не очень сложно при большом желании отнять и аэропорт, и нефтяную компанию, и какую-то инфраструктурную, логистическую и так далее. Много-много-много разных примеров за последние 4 года. А самая жуткая ситуация – это с иностранными собственниками. Для них создано такое законодательство, что они фактически обязательно теряли свои предприятия по стоимости на порядок и меньше, ниже рыночной стоимости. Теперь вот этот вчерашний указ. По сути дела, он касается тех, кого не за что национализировать. Да? То есть если очень хочется национализировать, но не за что, даже по законодательству 26-го года, ну окей, можно взять во временное управление. По сути дела, это угроза такого государственного рейдерства. Абсолютно на усмотрение силовиков, будет ли сочтена работа предприятия по самозащите и по восстановлению в случае ударов достаточной, или она не будет таковой сочтена. Но это как силовики решат, да, то есть предприятия защищаются двумя путями. Во-первых, они обязаны формировать отряды резервистов, это те, кто, значит, дежурит на крышах, да, там с какими-то пулеметами, с автоматами защищают предприятия от дронов. Те самые резервисты, которые проходят обучение на

0: полигонах Минобороны, потом они не заключают контракт, не призываются в армию, а возвращаются на свои предприятия, в свои регионы. Собственно, в этом и состоит смысл резервистов – защищать предприятия от дроновых атак. Понятно, что какие-то предприятия лучше этих самых резервистов мобилизуют, какие-то чуть хуже, какие-то больше им платят, какие-то меньше. В общем, тут тоже есть воля для силовиков на усмотрение, как оценить работу предприятия по мобилизации этих самых резервистов. Второй фактор, значит, предприятия обязаны закупать на свои деньги системы ПВО, которые при этом, естественно, не переходят в собственность предприятий, они находятся в собственности армии. Тоже очень странная схема. Государство обязано защищать предприятия. Предприятия обязаны финансировать эту самую ПВО. И этими системами они не управляют. Но, очевидно, тоже кто-то чуть лучше это делает, кто-то чуть хуже. Всегда можно сказать, что вы закупили парочку систем. Этого недостаточно, мы хотели три. Или мы хотели, чтобы вы защитили не только себя, но и какой-нибудь еще соседний объект. Дальше, когда уже, значит, дроны ВСУ ударили по предприятию и начинается восстановление, тут тоже абсолютно произвольно, как силовики будут решать, достаточными те темпы, которыми какой-нибудь НПЗ восстанавливается, или недостаточны. Больше всего все-таки у нас НПЗ на данный момент пострадали, и в зависимости от того, куда что выгорело, да, куда попали дроны, где-то на ремонт нужно пара-тройка недель, где-то нужно 2-3 месяца, где-то, если сгорела установка по первичной переработке нефти в бензин, тогда отчасти это импортное оборудование, очень часто нужно вот в этом случае 3-4, вплоть до 6 месяцев на ремонт, особенно в условиях санкций. Ну, замечательно, силовики могут сказать, что-то нам кажется, вы медленно восстанавливаетесь. 6 месяцев – это чересчур, как один из заводов объявил в июле, не помню точно какой, что, значит, мы откроемся только в январе 27-го года. То есть им больше полугода потребовалось на ремонт. Это достаточно редкий случай, но такое бывает тоже. Окей, силовики скажут, это чересчур. Давайте-ка вы восстановитесь не за 6 месяцев, а за 4, а если не восстановитесь, то вводим внешнее управление. В общем, это абсолютное государственное рейдерство. Очень важный пункт это то, что в случае, если такое внешнее управление вводится, то во временное государственное управление переходит не только сам объект, который был плохо защищен с точки зрения государства, или которые медленно восстанавливаются. Но, в принципе, все объекты данного собственника в других местах, да, то есть те, что не были затронуты ударами, любые объекты данного собственника.
1: Борис, а здесь хочется, простите, я вас перебью, но хочется уточнить, о каких именно компаниях идет речь. Ну, допустим, а может ли гипотетически Wildberries обвинить в том, что они не справляются, в том, что они тоже объект критической инфраструктуры, поскольку крайне важны для поддержания иллюзии обычной такой мирной жизни для россиян, ну и в целом, учитывая их логистику и прочее, то, как она используется в том числе для поставок мундирования на фронт, можно ли их объявить, допустим, вот той самой критической инфраструктурой, обвинить их в том, что они не справляются со собственной обороной, и, соответственно, национализировать. Она и так без 5 минут госкорпорация уже практически. Или речь не столько про Wildberries, сколько про какие-то иные компании. Вот это хочется уточнить.
0: Мне кажется, это может коснуться чего угодно. Я не думаю, что Wildberries это коснется в первую очередь просто потому, что у нее хорошая крыша в лице, значит, Сулеймана Керимова и чеченского покровительства какого-то там кадыровского, да. Помните, когда был развод владельцев Wildberries, да, соответственно, Чечня оказала поддержку в переходе компании к новым собственникам. Значит, у нее крыша сильная, вряд ли Wildberries этого коснется. Какие-нибудь НПЗ вполне может быть переход, например, ряда НПЗ таким образом от Лукойла к государству, а затем, ну, чем черт не шутит, к Роснефти. В общем, играть можно чем угодно. По сути дела, получается, что

0: Значит, Роберт Броуди, мадьяр, да, как его прозвище,
1: Позывной, да.
0: командующий вот этими силами, да, как командующий этими силами ВСУ, практически получается, что у него все козыри для того, чтобы решать, какие объекты российское государство возьмет в собственность. Можно, ну, если предположить, что у российского государства, у силовиков есть какой-то канал связи с Мадьяром, можно, значит, ему дать сигнал. Окей, хотим вот этот вот объект. Ударь, пожалуйста, по нему. Ну, все объекты, в общем, примерно одинаково в России защищены, кроме Москвы, которая по периметру окружена тройной, четверной обороной. Да? По Москве ударить сложнее всего. Все,
1: Ну и
0: по
1: там, я
0: всему
1: напомню, прилетело
0: остальному...
1: по московскому нефтеперерабатывающему заводу в свое время. То есть кольца обороны не защитили конкретно этот объект в пределах МКАД, скажем так.
0: Прилетало, да, но по Москве все-таки сложнее ударить, чем по всему остальному. А, в общем, дальше получается, что Мадьяр решает, Мадьяр все решит. Нет оснований для национализации, заберем во внешнее управление. Дальше там интересно, что все будет финансироваться за счет собственника, то есть, ну, допустим, какой-нибудь НПЗ медленно восстанавливается с точки зрения государства. Государство его забирает. Дальше государство финансирует более быстрое восстановление этого НПЗ не за свой счет, не за счет федерального бюджета, а за счет этого же НПЗ, ну, то есть, или за счет того, кто им владеет, за счет собственника. Государство просто берет это во временное управление.
1: Ну и
0: В общем, это
1: крайне ловко распоряжается
0: абсолютнейший...
1: ресурсом. Борис, простите, я вас перебил только для того, чтобы... А мы сегодня хотим просто еще успеть, еще определенный момент обсудить. Ну, давайте немножко детальнее перейдем непосредственно к топливному кризису, к тому, как власти пытаются его решить. Вот, например, есть идея перегонять российскую нефть в бензин, и не только вообще в нефтепродукты, а в Казахстане на нефтеперерабатывающем заводе «Конденсат» по формуле 30 на 70. То есть 30% остается в Казахстане, 70% возвращается в Россию уже в виде нефтепродуктов. И подробнее расскажем о других мерах, а откуда еще импортируется нефть прямо сейчас в нашем сюжете?
2: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
3: Без комментариев.
2: Ну, в нас очереди по часу, по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
3: Дизель есть везде на всех заправках.
4: Так министр энергетики России Сергей Цивилев отвечает на вопросы о топливном кризисе в стране. Топливо, по словам чиновника, есть, но чтобы заправить машину, действительно нужно постоять в очереди. После регулярных атак ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, как следствие, упала нефтепереработка, на заправках либо бензина нет вообще, либо он продается с ограничениями, что приводит к многочисленным очередям. Недовольные автовладельцы записывают видео, где жалуются на чиновников, за что получают штрафы и аресты, как авторы этого ролика из Волгограда.
5: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит в очередях, стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
4: Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, суд назначил 5 суток ареста за якобы неповиновение полиции, пишет Медиазона. Другой, Татьяне Сметанка, 10 тысяч рублей штрафа за несогласованную акцию. Если ранее российские власти игнорировали либо не комментировали тему дефицита топлива в стране, то сейчас официально закупают топливо в других странах.
6: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта, сейчас уже пошел импорт.
4: Как пишет издание «Коммерсант», Россия впервые в истории запросила бензин в Турции, хотя ранее сама поставляла сырье в эту страну. Первый турецкий танкер с 50 тысячами тонн нефти ожидается до конца августа. Это пятая импортная поставка бензина с июля, пишет «Коммерсант». Ранее, чтобы хоть как-то выбраться из кризиса, топливо закупили в Индии и Марокко. В ответ на такие действия Москвы президент Франции Эммануэль Макрон предложил новую санкционную меру.
7: Россия теперь закупает дизельное топливо, а также нефть и газ из третьих стран из-за наших действий против теневого флота и благодаря очень эффективным действиям, организованным в ВСУ. Я считаю, что очень важно, чтобы мы теперь ввели новые санкции, чтобы не допустить, чтобы наши собственные определенные стороны или другие субъекты поставляли соответствующие ресурсы России.
4: В Кремле отмечают, что проблемы в стране существуют только с бензином. Дефицита дизельного топлива якобы не наблюдается. Улучшить ситуацию правительство надеется после ремонта нескольких поврежденных НПЗ.
1: Тему продолжим с экономическим обозревателем Борисом Грозовским. Борис, ну вот

0: Грубо говоря, сейчас в России такая ситуация. Вы либо едете на заправку, которая под демпфером такого крупного гиганта, который получает дотацию от российских властей по заниженной цене, но будет очередь часа на 2-3, может быть, дольше, как получится. Либо вы едете на частную заправку, но в 2 дорого как минимум, а то и в 3 дорого. А как вы думаете, вот как долго можно противопоставлять демпфер и с дефицитом топлива вместе на заправках с дотациями отпуску цен на топливо вообще? Вот. Или власти не готовы на такое пойти в принципе, потому что это одно из таких государствообразующих, что ли, состояний?
1: Вы знаете, но последние вот статистические данные, какие есть, это июль, а по августу я еще не видел. По сути дела, август – это пиковый месяц с точки зрения спроса. Понятно, отпуска, да, всем нужно больше бензина, и уборочная страда, соответственно, нужно больше дизеля. Август – это пиковый месяц для всего года. И вот сейчас, с учетом того, сколько выведено мощностей, сколько ремонтируется НПЗ после ударов ВСУ. По сути дела, России не хватает примерно трети бензина вот от этого пикового потребления. Допустим, если бы сейчас был ноябрь, конечно, ситуация была бы немножко полегче, попроще для российского правительства. С учетом того, что Россия пытается работать как пылесос, действительно, из Индии, из Марокко, из Турции, из Казахстана, из Азербайджана, отовсюду забирать бензин. Но это тоже имеет свои ограничения. Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз, вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары. Да? То есть каждый новый удар. И тут дальше тоже многое зависит от эффективности ВСУ, насколько удастся не распылять силы по разным направлениям, а прицельно бить по тем НПЗ, которые вот только-только возвращаются в строй, новый удар, да, значит, опять НПЗ снова выходит на пару месяцев из строя. Только-только ремонт заканчивается, новый удар. Насколько ВСУ могут это все отслеживать, посмотрим.
0: А вот эта вот формула через перегонку, вообще работу с топливом за рубежом, например, в Казахстане. Вот эта речь про казахстанский НПЗ, где 70-30 формула, где 70% возвращаются в Россию уже нефтепродуктами, готовыми к употреблению, скажем так. Насколько это реализуемая история, и насколько логистически это в долгую, и насколько, как быстро может по такой решить проблему?
1: Это реализуемая история, но она не очень простая. Во-первых, потому что даже казахские предприятия могут столкнуться со сложностями. Буквально сегодня загорелся в Казахстане НПЗ в Атырау. Атырау – это область, которая граничит с Астраханской областью. Соответственно, НПЗ казахский в Атырау мог поставлять бензин через Астрахань в российский регион. Сегодня там по неизвестной причине большой пожар. Вторая сложность – это каким образом, значит, это все делать. Да? Предполагается, что Россия будет импортировать бензин по железной дороге, но у РЖД не слишком много свободных вагонов, железные дороги загружены и так далее. В общем, это все не очень просто.
0: И не очень быстро, я так предположу и додумаю уже за вас. Но, Борис, вы мне киваете, полагаю, вы со мной согласны. Экономический обозреватель Борис Грозовский был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о второй волне топливного кризиса в России прямо сейчас. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиосту.

0: Риму свободы.
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
4: Как именно на вас лично повлияла эта война?
5: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения. Те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее.

0: у вас нету, это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
1: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
0: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 1944 году родилось больше детей, чем в 2024. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, а именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. А что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
1: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
0: Опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинают отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру. Или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. И код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. Вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценны. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах.

0: Поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает ткань бытия. Поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы. Ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там дешевое такси, интернет в городах, возможность построить маршрут по карте в телефоне, возможность расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозия, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года, прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
1: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
0: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой, и в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. Оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазма по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность

0: вообще не делает резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут, но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается, вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
2: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
0: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Значит, если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть три дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
2: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
0: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разной длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на

0: Вопрос. Развивается ли страна в правильном направлении? Сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть. Как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет? То есть это
1: Как
0: тот ответ,
1: можно
0: который надо
1: верить?
0: давать.
1: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
0: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 2022 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 2022 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди говорят, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год, какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются, как обычно, интерпретации мной уже упомянутые. Мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты с территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, а являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 2025 года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Говорят, успешно, успешно, очень успешно, только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории. Теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике

0: что хотят идти плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации у погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. А лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
1: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить

0: уже поздно.
1: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
1: Сегодня в рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден. Но тут, наверное, нужно начать с контекста. Март 2000 года. Уже полгода продолжается вторая чеченская кампания, затевавшаяся как маленькая победоносная война, которую российские власти никогда войной не называли. Официально это была контртеррористическая операция, растянувшаяся на 10 лет. Позже правозащитники скажут, что вторая чеченская кампания создала условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Русмартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
2: Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военачальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве. Говорит правозащитник Александр Черкасов.
3: Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел и остается одним из немногих, а в чем-то уникальным, потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали, виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанны. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4000 исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина, это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тангичу, в расположение 160-го танкового полка. И полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом, выходит, угрожает начальству, направляет на начальство пистолет. И это все происходит прилюдно. Для нового командующего, пришедшего на группировку после харизматичного и ужасного Владимира Шаманова, было критически важно показать, кто здесь главный. И он не мог в этих условиях не отдать приказ об аресте Буданова. А дальше уже в дело вступает другое ведомство, потому что военная прокуратура – это отдельное хозяйство, у них отдельная отчетность, и повлиять на дело человека, попавшего уже в военную прокуратуру, значительно сложнее. Но все равно на дело пытались влиять.

0: например, сделала исчезала как минимум два раза экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
1: После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случай Буданова не уникальный. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дэн.
2: Абсолютно не первый случай. Безусловно, не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе Шали, и в том числе Аханьорте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
3: Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал, что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура. Когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, в нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
1: 28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
4: Уже очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону. Дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме, убитые горем матери погибших в разные годы Чечне солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки. Митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. В ней, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаевой явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки на лице, на левом бедре. Обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе официального расследования якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. Постановление о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село Тангичу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лиен Шоу и рядовым Егоровым. Из дома номер 7.

0: по переулке Заречному по приказу полковника Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее постановление говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асланбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
1: Я не помню, чтобы расследование очевидного преступления столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот это она потеряла. Чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины. Непонятно это все. Ну, какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормальных условий рассмотрел и определил меру наказания человека, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
2: Буданова поддерживал его бывший командир, а к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
3: Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
2: Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
4: Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Это на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить женщине это опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченский народ считает, что изнасиловали это не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли это всему чеченскому народу. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. А доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях. А кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем с такими усилиями? А давайте отдадим им независимость, пусть они живут. Тогда все станет на свои места. При такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго кровоточащая рана.
5: К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «В момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос о вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северокавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Эксперты

0: эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира от 29 мая 2002 года.
1: Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова в совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. Все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, априори отметались. Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач-профессионал в своем деле утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление. Что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
2: Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северокавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
3: Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отделаться от праведного удивления нормальных людей на земном шаре, повести плечами, пожать плечами и снисходительно промолвить с лукавой улыбкой. Ведь на больных и детей не обижаются.
0: Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северокавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
3: Впереди еще судебные инстанции. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северокавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, которые мы с удовольствием пройдем для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться – действительно, правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи. В чем я сомневаюсь? Я убежден, что в российском правосудии есть принципиальные сути, которые бесчестно

0: они примут. У нас есть кассационная инстанция, есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделены, раньше это называлось, вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений и направлении дела на новое рассмотрение суд первой инстанции в ином составе.
1: И Верховный суд услышал. Он отменил постановление об освобождении Буданова от уголовной ответственности и направлении его на принудительное психиатрическое лечение. И дело вернулось в Северокавказский окружной военный суд.
2: И вот в апреле 2003 года в Ростове-на-Дону начался новый процесс по делу полковника Буданова. И ему снова назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Но в этот раз эксперты оценивали его состояние, наблюдая за полковником непосредственно во время заседаний Северокавказского окружного военного суда. Мнения экспертов разошлись в деталях, но суть одна. Юрий Буданов признан вменяемым и способным нести ответственность за совершенное убийство. 25 июля 2003 года, спустя больше 3 лет с момента совершения преступления, Северокавказский окружной военный суд приговорил полковника Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания и ордена мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе, и Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
1: В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с 5-й попытки, и 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
3: Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. Колонны против был, говорят, а прокурор защищает. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели, и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Такие убийцы не должны выходить.
2: В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
3: Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает Виса. Я сказал, Станислав. Если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Виса, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на 3-й, 4-й день убит мой адвокат.
2: И правоохранительные органы разобрались. Они нашли убийцу.

0: С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история, она заслуживает отдельного рассказа, и я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
1: Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Темирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциируется у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Темирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Темирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались, как с национальным героем.
0: В село, где родился Юсуп Темирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования его родителям, и Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Темирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Темирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой».
2: И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление не удалось сразу спрятать, и один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно, и то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, это тоже очень важно. Эта история закончена со смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи, в цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности, цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане, когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений, передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там виновные были наказаны, возможно бы российские силовики иначе вели себя в Украине, да и, скорее всего, сама война бы не началась. Не с Буданова все это началось, но продолжается в значительной степени потому, что тогда, во Вторую Чеченскую войну, подавляющее большинство преступников остались безнаказанными. Эта школа безнаказанности обеспечила нанизывание на эту цепь новых и новых звеньев. Обеспечила то, что сейчас происходит в Украине, обеспечила то, что сейчас происходит в России.
0: Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьера.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томасдат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
1: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Пока историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
0: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Цари Божия. Их проекты объединяют

0: уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
1: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу. Когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идеи империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая как бы часть вот этой вот триединой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина, почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они… Гражданам объясняю, смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
0: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер» – детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которое устраивало ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по Средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая,

0: настоящее. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой

0: монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться «людьми-государевыми». В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
1: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
2: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
1: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.

0: прошлом.
1: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент, у меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которое связано с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей, потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа, с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина, после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века, благодаря христианству, складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никакой ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки, мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
0: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
1: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда называли медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранта». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
0: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
1: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой,

когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все.

0: недели на медиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Кузьмину, а вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
10: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 25 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное управление государству предприятия, плохо защищающиеся от атак украинских беспилотников. Более 50 государств ООН поддержали заявление с требованием к России немедленно прекратить агрессию против Украины. США вновь объявили о введении тотальных санкций против Ирана и преградили.

0: грозились серьезными последствиями тем, кто будет пытаться их обойти. Также сегодня.
1: Срочники уже военнослужащие, в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе – это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяцев после призыва.
0: Насколько вероятно, что Кремль решит не проводить мобилизацию, а отправлять на фронт в Украину солдат-срочников? Владимир Путин подписал указ, согласно которому предприятия критической инфраструктуры, собственники которых не смогли защитить их от украинских атак, в том числе от атак беспилотников, могут передаваться государству во внешнее управление. К критической инфраструктуре отнесены нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты энергетики, в том числе атомной, дороги, аэропорты, объекты логистики, транспортные и коммунальные предприятия, а также в целом, цитата, «объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности и экономической стабильности Российской Федерации и жизнедеятельности населения». О подготовке подобного указа ранее не сообщалось. В указе, в частности, подчеркивается, что он появился в связи с нарастанием в период проведения так называемой специальной военной операции угроз безопасности объектов критической инфраструктуры. Появление указа о передаче государству во внешнее управление неспособных защитить себя от беспилотной угрозы предприятий сегодня комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
2: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Что касается заявлений вице-премьера Дениса Мантурова, о которых он упоминал, то, как пишет Forbes, Мантуров пояснил, что указ Владимира Путина о возможности временно передавать бизнес государству планируется использовать точечно. Речь о массовом применении таких мер не идет. Мантуров также заверил, что эти меры не предусматривают национализацию или изменение формы собственности. По его словам, это временное вмешательство для обеспечения безопасности и восстановления работы критически важных предприятий. Следует отметить, что указ Путина был опубликован почти сразу после его заявления о том, что критических последствий от украинских атак в России нет и быть не может, хотя, по словам Путина, они все-таки доставляют некоторые неудобства. При этом каждый день приходит сообщение о том, что украинские беспилотники атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод в России или топливный терминал, склад какого-нибудь российского маркетплейса и другие важные объекты. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Ну, буквально вчера, мне кажется, люди с замиранием сердца следили за обсуждением предложенной Александром Шохиным новой приватизации, и тут вдруг поспел указ Владимира Путина о введении внешнего управления для предприятий, которые плохо сами себя защищают. Как воспринимать такой указ? Что это? Новая попытка отъема собственности или что-то все-таки есть за этим указом другое?
3: Если говорить глобально, то это фактически государственный переворот, который ломает всю систему государственного устройства, в которой дело бизнеса платить налоги, дело государства в лице правительства и президента в качестве верховного главнокомандующего обеспечивает военную защиту, в том числе военную. Этот указ, он, собственно, ставит все с ног на голову, налоги никто не отменяет, треть которых, кстати, идет на, и так на военные расходы, да, но еще и возлагает на бизнес ответственность за то, чтобы закупать в том числе тяжелое вооружение, которым разрешили закупать, формировать так называемые мобильные боевые группы, которые с этим вооружением будут отстреливаться от беспилотников. На самом деле, если говорить серьезно, это такой, несмотря на всю антиконституционность этого указа, способ надежно и эффективно заставить бизнес абсолютно добровольно взять на себя еще часть военных расходов государства. Это способ улучшить статистику по инвестициям, потому что все эти закупки вооружений и все прочее, да, все эти расходы будут списываться, безусловно, на инвестиции. Другое дело, что это не те инвестиции, которые обеспечат экономический рост.

0: вообще сделать хорошую мину при плохой игре, да? То есть если полгода назад был какой-то торг, а давайте скинемся, вот этот дал 100 миллиардов, этот не 100 миллиардов, да, там, а в итоге наскребли 300 с чем-то, а теперь просто вот по умолчанию каждый должен взять часть военных расходов профинансировать.
1: Ну, а если формально подходить к этому указу, внешнее управление, которое грозят ввести, в чем оно будет заключаться?
0: Внешнее управление штука довольно неприятная, потому что ты теряешь контроль над финансовыми потоками всеми предприятиями, а еще и можешь лишиться каких-то активов, которые там будут заложены или еще как-то использованы. То есть ты фактически этой собственности и доходов от нее лишаешься. Поэтому эта штука неприятная. И, собственно, еще Борис Абрамович Березовский придумал схему, когда не надо быть собственником, а достаточно приватизировать менеджмент. Да, вот. Соответственно, внешнее управление – это фактически смена менеджмента. Поэтому, скорее всего, собственники будут стараться избежать этой процедуры. Другое дело, что в каких-то случаях, например, с НПЗ, вместо того, чтобы чинить и перечинивать бесконечности после каждого нового удара, кто-то решит, что ему дешевле и спокойнее будет отдать это государству, и пускай оно само с этим, значит, колбасится.
1: Ну, а на какие-то лакомые куски может государство положить глаз, используя этот указ?
0: Ну, вот смотрите, это теоретически может стать началом к переделу собственности на нефтяном рынке. И, условно говоря, Роснефть станет монополистом, например, да, заберет себе все активы других нефтяных компаний. Ну, в частности, всю нефтепереработку, например, может сосредоточить в своих руках, потому что понятно, что у Росимущества нету никаких ресурсов для того, чтобы эффективно управлять этими предприятиями. Соответственно, это будет, скорее всего, Роснефть, да? Ну и так далее. Собственно, куда ни плюнь, те же самые платформы, Wildberries, ну, они и так под Кремлем, да? Но Wildberries может обзавестись еще и Озоном и перейти под государственную крышу.
1: Есть ли сейчас у российского бизнеса хоть малейшая возможность дать понять Путину, что он недоволен вот этим указом?
0: Безусловно, есть возможность. Это можно повесить замок на свое предприятие и сделать ноги. Да? Вот единственный способ показать Путину свое недовольство. Вот мы начали с того, с Шохина, да, который, что он заявил? Что у государства в результате разбора полетов, как он выразился, правоохранительных органов с приватизацией образовалось огромное количество неэффективно управляемых активов. Вот, собственно, все активы, которые теоретически могут быть взяты под государственное управление, это будут те самые неэффективно управляемые активы, которые, ну, понятно, государственное ничего, да, будут просто разворовываться и выдаиваться до той степени, чтобы окончательно представлять собой какую-то ценность. Соответственно, у бизнеса есть единственный такой, на мой взгляд, способ – это просто самоустраниться, и пускай они сами разбираются. Но для этого нужно иметь достаточную смелость и наступить на горло собственной жадности, скажем так.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Более 50 стран-членов Организации Объединенных Наций выступили вчера с совместным заявлением, в котором потребовали от России согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в Украине, а также на возобновление мирных переговоров. Заявление, приуроченное к 35-й годовщине независимости Украины, зачитал перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Напомню, что вчера же исполнилось ровно 4,5 года со дня начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Вторжение России бросило вызов базовым нормам международного порядка, основанного на верховенстве права, и подорвало как региональный, так и глобальный мир и безопасность. Сотни тысяч мужчин, женщин и детей погибли или получили ранения в результате вторжения России в Украину. Число жертв среди гражданского населения резко возросло по мере увеличения числа ударов. В июле было зафиксировано наибольшее количество погибших мирных жителей за один месяц, начиная с марта 2022 года. Были ранены или убиты по меньшей мере 437 украинских мирных жителей. В целом, с начала полномасштабного вторжения России погибли или получили ранения не менее 68 тысяч гражданских

0: лиц в Украине, включая почти 4 тысячи детей. Гражданское население находится под защитой как международного гуманитарного права, так и международных прав человека. Мы решительно осуждаем каждое нападение. Это должно прекратиться немедленно. Мы также подчеркиваем острую необходимость завершить обмен военнопленными, освободить всех незаконно удерживаемых лиц и обеспечить безопасное возвращение всех интернированных и гражданских лиц, которые были насильственно перемещены или незаконно депортированы, включая тысячи украинских детей. Это важнейшие гуманитарные шаги и моральный императив. Это был фрагмент заявления более чем 50 стран-членов Организации Объединенных Наций с требованием к России согласиться на прекращение огня в Украине и на возобновление мирных переговоров. Соединенные Штаты, как это они обычно в последнее время делают, не присоединились к этому заявлению, однако тоже призвали к немедленному прекращению огня и переговорам по выработке мирного соглашения. Выступивший на заседании Совета Безопасности ООН американский представитель Дан Нигрея также призвал Россию и Украину прекратить удары по гражданским объектам и торговым судам.
1: Соединенные Штаты по-прежнему привержены будущему Украины как суверенной и процветающей нации. Мы присоединяемся к президенту Трампу в непрекращающемся призыве к немедленному прекращению огня и добросовестным переговорам ради прекращения российско-украинской войны и возвращения мира и стабильности в обе страны. Число погибших продолжает расти удар за ударом. Мы призываем обе стороны прекратить любые удары, которые нацелены на гражданские суда или рискуют их повредить. Бессмысленно продолжать проливать кровь невинных мирных жителей, когда нет военного решения этой войны. Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров. Соединенные Штаты сыграют любую конструктивную роль, какую только смогут, чтобы содействовать переговорам между Москвой и Киевом для достижения этого результата.
0: Это был представитель США в Совете Безопасности ООН Дан Нигрея. Российский посол Василий Небензя в своем выступлении отверг призывы к мирным переговорам, которые, по его словам, просто дадут ВСУ необходимую им передышку. Небензя также обвинил Украину в использовании террористических методов ведения войны, а страны Запада в том, что они, поддерживая Украину, затягивают конфликт.
2: Никакая частота заседаний Совета Безопасности по Украине ничего не изменит. Обречены на провал любые попытки навязать нам заморозку конфликта под видом прекращения огня лишь для того, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения. До тех пор, пока с нами будут говорить языком ультиматумов, террора и угроз, игнорируя сложившиеся реалии на земле, предмета для содержательной политики дипломатического диалога не будет. Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для ударов по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
0: Это был российский представитель ООН Василий Небензя, посол Украины в ООН Андрей Мельник отверг его обвинения как совершенно беспочвенные. Мельник в своем выступлении настаивал, что Украина пользуется своим правом на самооборону от незаконной военной агрессии и не обязана вести себя пассивно в то время, когда агрессор уничтожает ее жителей и критическую инфраструктуру. Наш ответ на все безосновательные обвинения предельно прост. Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на продолжающуюся вооруженную агрессию России. Международный суд неоднократно разъяснял, что законность мер, принимаемых в целях самообороны, оценивается прежде всего с точки зрения их необходимости и соразмерности. Суд указывал, что самооборона допускает меры, которые являются необходимыми для отражения вооруженного нападения и соразмерными характеру и масштабу этого нападения. Одним из важных аспектов этих критериев является характер цели, против которой применяется сила в рамках самообороны. И это имеет прямое отношение к продолжающейся агрессивной войне России против Украины. Устав ООН не требует от государства, ставшего жертвой агрессии, молчать и оставаться пассивным, пока агрессор сохраняет и развивает свои военные.

0: военные возможности. Поэтому само по себе расположение объекта на территории государства-агрессора не является определяющим. С точки зрения международного права, ключевой вопрос заключается не в том, находится ли конкретный завод, склад или иной объект на территории России, а в том, для каких целей он используется и обладает ли он характеристиками военного объекта. Говорил посол Украины в ООН Андрей Мельник. Мельник также подверг критике Совет Безопасности ООН за неспособность, по его мнению, остановить действия России. И сегодня же российские войска продолжали обстреливать и бомбить украинские регионы. В Краматорске, как сообщает корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко, в результате прямого попадания в жилой дом пострадали не менее 12 человек. Вот что говорит один из жильцов этого дома.
1: И вот это прилет первый туда, за яслями он этот самый, двухэтажка, потом второй, а тут я не видел тогда. Ну и взрыв такой, что там аж на остановку летело. Вот это второй раз повезло мне, так, повезло, не знаю. Первый раз и бомба не накрыла, 500-й. Ну я имею в виду внизу промзоны, на промзоне там.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И вновь вернусь к постоянно обсуждаемой в последние месяцы теме возможности всеобщей мобилизации в России на фоне медленного продвижения российских войск на фронте в Донбассе. Общепризнано, что мобилизация будет очень непопулярным в российском обществе шагом, что российские власти пытаются решить проблему нехватки личного состава в армии за счет контрактников, которых часто набирают среди солдат-срочников, иногда подписывающих контракт с Министерством обороны под принуждением или в результате обмана. Владимир Путин еще в начале войны, когда среди необученных солдат срочной службы, вдруг оказавшихся на фронте, были серьезные потери, обещал публично, что срочников не будут отправлять в район боевых действий. Однако Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армии права», напоминает, что это всего лишь обещание. А обещание и свое слово президент России нарушал не раз, да, в общем-то, и не два. При этом отправка срочников на войну, как в России, так и за ее пределами, вполне легально, если военнослужащий срочной службы уже прошел 4-месячное обучение военной специальности. Ну а за год в армию в России призывают до 300 тысяч человек, говорит Сергей Кривенко.
2: Это не называется мобилизовать. Срочники уже и так находятся на военной службе, они военнослужащие. В любой момент их могут отправить на войну, потому что никаких законодательных ограничений в России о том, что срочники не должны воевать, военнослужащие по призыву, который призывается на один год. Напомню, что это совсем другая категория, это от 18 до 30 лет, когда мобилизация это от 18 до 55 лет, те, кто находится в запасе, а срочники уже военнослужащие, в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе – это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяцев после призыва. И за пределами территории, и в любую точку земного шара, и в любую точку России их направлять могут. Это пока еще такое вот решение и президента, и Министерства обороны. Они помнят протесты людей во время Чеченской войны, когда это породило движение Комитета солдатских матерей, и это очень было негативно воспринято, и афганская, и чеченская войны, когда срочники участвовали в боевых действиях. Вот, эта память еще сохраняется. И только поэтому срочников не направляют. Но в любой момент ничто не мешает срочников направить. 300 тысяч призывают, и примерно чуть меньше там ежегодно, и, конечно, их могут направить. Но это вряд ли срочников. Срочников активно сейчас вербуют на контракт, причем довольно с применением насилия. Есть жесткие очень случаи, факты, и обманы, и насилие. Срочников вербуют на контракт, и непонятно сколько там, может быть, половина, может быть, треть из них все-таки подписывают контракт и идут потом на войну. Но Воюют контрактники.
0: Это был директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». США объявляют экономическую войну Ирану. Об этом в Белом доме заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он подчеркнул, что экономическая война будет вестись по всему миру. Бессент также сказал, что у Ирана есть два выхода – либо полная экономическая изоляция, либо выполнение требований Вашингтона.

0: Вашингтона и, соответственно, возвращение в мировую экономику. Отныне, подчеркнул Бессент, США будут накладывать вторичные санкции на любые компании или физических лиц, имеющих экономические отношения с иранским режимом. Ни одному банку или финансовому институту не будут позволены транзакции в пользу Ирана или его союзников, сказал Бессент. В первую очередь это коснется ключевых для иранской экономики областей, техники золота, авиации, грузоперевозок и цифровых технологий. Сегодня мы начинаем операцию «Экономический изгой», чтобы перекрыть иранскому режиму все оставшиеся источники финансирования. Министерство финансов США выявило каждый узел, каждого посредника и каждую сеть, которую Иран использовал для контрабанды нефти и обхода санкций. Начиная с сегодняшнего дня, действия Министерства финансов и других ведомств будут последовательно затягивать петлю, блокируя потенциальные источники дохода, которые финансируют корпус стражи исламской революции и враждебную деятельность иранского режима. Мы придерживаемся принципа нулевой утечки. У режима не будет ни времени, ни возможности для восстановления потенциала, используемого для проведения террористических атак против Америки и других стран мира. Говорил министр финансов США Скотт Бессент. Мы перекроем все потенциальные источники финансирования режима корпуса стражи иранской революции, пообещал Бессент. Серой зоны больше не будет. Бессент добавил, что для каждой страны мира определен срок, в течение которого она должна завершить любые экономические отношения с Тегераном, и что Госдепартамент США, казначейство и армия уже сейчас ведут переговоры с другими государствами, объясняя им, когда они должны выйти из любого партнерства с Ираном. В случае их отказа они подвергнутся такой же экономической изоляции, что и Иран. Часы тикают, сказал министр. Многие эксперты по ближневосточному региону отмечают при этом, что против Ирана уже давно действуют серьезнейшие экономические санкции, очень негативно влияющие на его экономику. Так что заявление Бессента можно воспринимать и как заявление об окончании горячей фазы войны между США и Ираном. Тем не менее, Тегеран выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что в случае ужесточения давления на Иран под иранскими ударами могут оказаться не только военные, но и энергетические объекты в странах Персидского залива, помогающих Соединенным Штатам. Между тем разгорается еще одна война, в которой участвуют Соединенные Штаты. Правда, речь идет о торговой войне с Канадой. Канада вышла из переговоров о торговом соглашении между двумя странами, сочтя неприемлемыми выдвинутые США условия. Комментируя срыв переговоров в конце прошлой недели, призванных предотвратить введение 50% американских пошлин, затрагивающих канадские товары на сумму в 20 миллиардов долларов, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что пришлось отказаться от плохой сделки, поскольку, цитата, «Канада не может принять то, что ей предлагают, и не собирается давать то, чего от нее добиваются».
1: Между нашими странами и Мексикой существует действующее соглашение. Его можно улучшить, и есть способы сделать это так, чтобы оно было выгодно не только канадцам, но и американцам, и народу Мексики. Однако на переговорах неприемлемо исходить из того, что Канада является дочерней компанией Соединенных Штатов. Такой поход подставил бы канадскую промышленность в невыгодное положение по сравнению с американской и создал бы условия, при которых канадские предприятия со временем постоянно сталкивались бы с трудностями. Мы с этим не согласны. И это не считая того, как мы не допустим ограничения нашей способности делать то, чего от нас ожидает остальной мир – заключать собственные торговые соглашения с другими странами. И, наконец, есть гораздо более фундаментальные вопросы, связанные с нашей культурой и национальной самобытностью.
0: Это было заявление премьер-министра Канады Марка Карни. Одно из требований к Канаде, предъявленных Соединенными Штатами, касается обязательной франкоязычной маркировки товаров из Канады. Канада посчитала это попыткой отменить или ослабить правила защиты французского языка и канадской культуры. Дональд Трамп обвиняет Канаду в том, что она хочет пользоваться статусом американского штата, не желая становиться одним из них. Он объявил, что США с будущего года вдвое повысят таможенные пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, обвинив Оттаву в том, что она, цитата, «годами обирала Соединенные Штаты Америки». Канада заявляет, что готовит ответные меры на введение повышенных американских пошлин. Ну и последняя тема. Широко анонсированные октябрьские концерты в Петербурге, скандальные

0: известного рэпера Канье Уэста, не смогут пройти на «Газпром-арене». «Газпром-арена» — это крупнейший стадион в Петербурге. Вчера вечером неожиданно объявила, что никаких договоров по аренде для проведения концерта Уэста не подписывала. И, судя по всему, это сообщение вызвало панику у главного организатора мероприятия, агентства Say Agency. Его директор Анна Супчева дала несколько интервью, в которых утверждала, что просто не понимает, что происходит.
1: Мы выходили в продажу по официальному письму, которое мы писали на «Газпром-арену». Почему это вообще у них появилось в социальных сетях и на сайте, я прошу заметить? Для нас большой вопрос. Мы сейчас пытаемся с ними связаться для выяснения этих обстоятельств, потому что мы этого не понимаем. У нас договор с артистом подписан, у нас все нормально было. Они нам прислали договор, который мы должны как бы подписать до 27 числа. Мы думаем, что у нас будет сейчас полное понимание, и что произошло, мы сейчас выясняем.
0: Это была директор агентства Say Agency Анна Супчева. За первые сутки продаж было продано более 80 тысяч билетов, стоимость которых составляет от 9 до 160 тысяч рублей. Вместимость «Газпром-арены» около 70 тысяч зрителей. Анонсировались два концерта 10 и 11 октября. В несколько раз увеличилось бронирование железнодорожных и авиабилетов в Петербург на эти дни. То же самое касается бронирований в гостиницах. Гонорар Уэста должен был составить рекордные 1,5 миллиарда рублей. Это около 18 миллионов долларов. В сегодняшнем заявлении «Газпром-арены» говорится следующее. Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Как пишет издание «Фонтанка», организаторы концерта Уэста не обращались в Комитет по культуре Петербурга за согласованием. При этом для проведения в городе культурных и зрелищных мероприятий численностью более 300 человек такое согласование требуется. Двое собеседников «Фонтанки» ранее также рассказывали, что мероприятие, имеется в виду концерты Канье Уэста в Петербурге, не прошло все необходимые согласования с властями. Канье Уэст должен был стать первым крупным западным исполнителем, выступившим в России после начала вторжения в Украину в 2022 году. Он известен своими многочисленными антисемитскими высказываниями, восхвалением Гитлера, за что позже пытался извиниться, объясняя свои слова нервными срывами, связанными с биполярным расстройством. Только в этом году его концерты были отменены в Словакии, Чехии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Польши и Италии. Но официально об отмене концерта Канье Уэста в Петербурге к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» объявлено еще не было. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы». Ну и на других популярных платформах подкастов подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании обстрелов школы-интерната в Суджи Курской области, когда этот город находился

0: контролем вооруженных сил Украины. С вами Александра Вагнер. Год назад в городе Суджа Курской области был нанесен удар по школе-интернату. Это произошло вечером 1 февраля 2025 года. Суджа в тот момент контролировалась украинскими военными, которые летом 2024 года оккупировали часть Курской области. Под контроль России город вернулся в марте 2025-го. Сразу после удара украинские военные заявили, что на школу-интернат была сброшена российская авиабомба. По сообщению Генштаба ВСУ, в результате удара погибли 4 человека, 88 были спасены из-под завалов, некоторые из них были в тяжелом состоянии. Здание, по сообщению СМИ и украинской военной комендатуры, использовалось для раздачи гуманитарной помощи и временного размещения пострадавших, а на его фасаде была надпись белой краской «Люди». В момент удара по школе в здании находились 95 жителей Суджи, которые готовились к эвакуации. И командир группировки российских войск, расположенных близ Суджи, знал о том, что зданием пользуются местные жители. Ранее украинские силы сообщали об этом российской стороне, а также официально объявляли о раздаче гуманитарной помощи, называя местом сбора школу-интернат. Доказательства были опубликованы в ВСУ. На видеозаписи есть фрагменты переговоров, которые представитель военной комендатуры украинских сил в Курской области Алексей Дмитрашкивский вел с российским генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Дмитрашкивский предупреждает Алаудинова о том, что в здании школы находятся люди. О гражданском населении в школе украинская сторона впервые информировала российскую 29 ноября 2024 года. Также Дмитрашкивский обсуждает с ним другие российские удары, в частности те, которые российская армия наносила по территории близ Суджанской школы до 1 февраля, когда здание было разрушено ударом. Алаудинов говорит украинскому военному одно, а делает другое. Произносит фразу, что дети и старики не должны страдать, и тут же происходит новый российский обстрел. Зная биографию генерал-лейтенанта, удивляться этому сложно, ведь первые санкции в отношении российского военного США ввели еще в 2014 году за участие в избиении и пытках чеченского политзаключенного Руслана Кутаева. А затем в 2020 году санкции ввела Великобритания против ответственного за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТК+ людей в Чечне. И все это до полномасштабного вторжения России в Украину. После удара российская Минобороны выступила со своей версией произошедшего в Судже, сообщив, что интернат обстреляли из установки «Хаймарс» со стороны Сумской области Украины. В Кремле заявили о чудовищной провокации киевского режима. Следственный комитет завел уголовное дело на командира 19-й ракетной бригады ВСУ. При этом свидетельства о том, что именно российские удары по Судже и, в частности, школе-интернату имели место, есть в открытых источниках. Недавно все они были собраны в подробном расследовании украинской организации «Трусхаунс», которая проанализировала происходящее в городе до авиаудара, разрушившего школу, а также заявления и версии произошедшего от российской и украинской стороны, фотографии и видео. В 40-страничном расследовании, названном «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже», говорится, что о начале бомбардировок города российские войска сообщали сами в российских же телеграм-каналах. Эти обстрелы начались 6 января 2025 года. Вот что об этом пишут авторы доклада «Трусхаунс».
1: Было подтверждено, что город Суджа впервые подвергся обстрелу управляемой авиационной бомбой. Российские СМИ сообщили об ударе, предположительно нанесенном бомбой ФАБ-3000.
0: Расследователи задокументировали несколько российских воздушных бомбардировок, которые пережила Суджа в январе, прежде чем 1 февраля было разрушено здание школы и погибли люди. 12 января две бомбы упали в 50 и 100 метрах от здания. 16 января дроны атаковали автомобиль с гуманитарной помощью. 31 января произошли два авиаудара. Исследователи из украинской организации «Трусхаунс» собрали доказательства того, что удар по школе, где тогда находились жители Суджи, был нанесен российскими военными. Они изучили фотографии здания после обстрела и установили большие разрушения в центральной и верхней части здания. Повреждена крыша, а также второй и третий этажи. Вот что пишут авторы расследования.
1: Это указывает на то, что удар, скорее всего, был нанесен с помощью авиационного оружия. Это не были взрыв, стрельба или действия изнутри. Восточная сторона здания повреждена сильнее. Это

0: означает, что снаряд попал в восточную стену, и эпицентр взрыва находился именно там. Это также указывает на вероятное направление приближения снаряда.
1: О расследовании и его выводах мы беседуем с Богданом Косогатько, руководителем расследовательского департамента Truthhounds.
2: Есть много расследований, которые касаются обстрела территории Украины, Российской Федерации. И, собственно, нет, ну, по крайней мере, мы практически не стыкались с расследованиями, которые касаются тех инцидентов, которые происходили на территории Российской Федерации, собственно, чем является это дело. Ну и кроме того, что интересно с точки зрения международного гуманитарного права, это такой современный пример, когда, как мы думали вначале, вероятно, представители своей же страны и обстреляли. То есть в этом расследовании мы хотели опровергнуть, либо подтвердить, действительно ли гражданское население Российской Федерации страдает от обстрелов конкретно русской армии.
1: Вот вы уже упомянули об ответственности, о тех выводах, которые в расследовании сделаны, и я поэтому хотела спросить о том, какие доказательства были представлены. Вы в расследовании довольно много приводите различных доказательств, это и видео, и фотографии, и так далее. Вот не могли бы вы рассказать подробно о каждом из этих доказательств и о выводах, которые вы сделали, проанализировав их?
2: В первую очередь, то, что касается открытых источников, да, как бы абсолютно публичных, это, конечно же, видео и такие, скажем, официальные источники, да, которые не мы собрали, а которые предоставила официальная украинская сторона. Это, конечно же, видео пресс-офицера Суджанской комендатуры, которым на тот момент был Алексей Митрошковский. Он опубликовал видео на YouTube-канале и у себя на официальной странице о том, как он разговаривал с представителем российской стороны, который на тот момент очень активно освещал те события, которые происходили на территории Суджи. И в разговоре Алексей Митрошковский упоминает, что Абти Алаудинов на тот момент еще до момента обстрела знал о том, что в интернате находились мирные люди, о том, что он предупредил, конечно же, русскую сторону об этом. И, кроме того, на здании, на стенах было написано о том, что там находятся люди, и это, по сути, гражданский объект, который нельзя назвать легитимной военной целью. Но говоря непосредственно уже про доказательства самого обстрела, тут нужно говорить, что для нас ключевым является то, какую информацию опубликовала та или иная сторона. И украинской стороной был позже опубликован перехват траектории полета самолета. То есть мы видим с абсолютно открытых источников, которые Министерство обороны Украины опубликовало, что есть четкая траектория пролета самолета, который нанес этот удар. То есть мы можем сравнить данные, которые у нас есть методологические, да, по нанесению подобного рода ударов с тем, что мы видим в открытых источниках, и мы видим, что это абсолютно совпадает. То есть траектория полета совпадает с тем, какие рекомендации Министерство обороны предлагает для пилотов самолета. Кроме того, мы также с помощью спутниковых снимков и, опять-таки, той информации, которую предоставила нам группа экспертов по российской авиации, украинская группа экспертов, мы видим, что удар нанесен но передислоцированным воздушным судном, которое было перемещено на аэродром Бутурлиновка. То есть, в принципе, этот удар был спланирован, и это видно именно благодаря спутниковым снимкам, которые нам тоже удалось получить с помощью тех программ, которые мы используем в наших собственных расследованиях. Это ключевые доказательства, но кроме того, надо сказать, что в этом инциденте российская сторона не предоставила никаких доказательств о том, что это удар, нанесенный украинской стороной, в то время как украинская сторона со своей колокольни предоставила такие доказательства, и мы, например, абсолютно открыты к тому, чтобы посмотреть на ту информацию, которую готова предоставить российская сторона, и объективно изучить ее, чтобы дать какие-то собственные выводы. Поскольку они указывают, имею в виду, российская сторона указывает, что этот удар был нанесен с помощью системы «Хаймарс», но никаких остатков от ракеты «Хаймарс» или других данных о том, что это было нанесено именно ракетой «Хаймарс», мы не увидели.
1: В расследовании довольно подробно описываются различные аэродромы, с которых мог взлетать самолет. И когда я читала результаты, то

0: У меня сложилось впечатление, что в расследовании не дается окончательного вывода, с какого аэродрома российского мог взлететь этот самолет. Может быть, вы меня поправите, но там анализируется несколько аэродромов и возможности дозаправки других самолетов, которые могли быть переброшены. Но я так понимаю, что окончательного вывода расследователи не сделали. То есть таким образом невозможно определить непосредственных командиров, которые принимали решение о таком ударе.
1: Да, здесь как бы есть такой момент, что аэродром, который был использован для нанесения удара, он является таким промежуточным аэродромом. Получается, что вооруженные силы передислоцировали предварительно это воздушное судно как можно ближе к территории Суджи, для того, чтобы им было, собственно, удобно нанести этот удар с минимальной длительностью полета и как можно скорым возвращением назад на тот промежуточный, да, либо он называется, говоря терминологией верной, он называется аэродром подскока. Собственно, в этом случае вооруженные силы Российской Федерации использовали аэродром Бутурлиновка, который является аэродромом подскока. Но определить точно, какой аэродром является домашним для этого самолета, да, то есть однозначно, на котором прибывает этот самолет постоянно, на котором происходит его обслуживание, дозаправка, на котором отдыхают пилоты, постоянно там тренируются, дислоцируются и прочее. К сожалению, нам не удалось в силу объективных обстоятельств. Самолет — это очень такое скоростное и быстро передвигающийся объект, судно, которое очень сложно поймать на спутниковый снимок, и для этого нужно обладать дополнительными радиоперехватами либо какой-то отдельной агентурной информацией. Но поскольку у нас уже есть определенное понимание того, как функционирует вот эта вся история, мы думаем, что скорее всего использовались самолеты для нанесения удара с аэродрома, который называется Бутурлиновка. Но, собственно, какой непосредственно домашний аэродром был, мы наверняка знать, к сожалению, не можем. Вероятно еще, что домашним аэродромом был аэродром Майкоп. Но каких-то отдельных специальных доказательств, к сожалению, мы предоставить не можем, кроме того, что обычно удары по Курской области, когда эта территория находилась под контролем Украины, Российская Федерация наносила именно оттуда. То есть самолет с Майкопа перемещался на аэродром Бутурлиновка, оттуда наносился удар. И с места удара он возвращался на Бутурлиновку, там пилоты отдыхали, проводили время и потом возвращались назад на Майкоп. Скорее всего, это происходило именно так.
0: Я обратила внимание также, что на тех аэродромах, которые находились ближе к Суджи в момент удара, также находились самолеты Су-34, но они не были использованы. Вы объясняете как-то в расследовании, почему это так произошло?
1: Мы не брались за то, чтобы объяснить это как-то отдельным блоком, либо еще что-то. Все дело в том, что это абсолютно нормальная практика, когда некоторые воздушные судна находятся просто на аэродроме для того, чтобы провести обслуживание. Возможно, какие-то из них, например, были не совсем рабочие, где-то, возможно, не было достаточно пилотов. То есть все упирается в то, что те или иные воздушные судна требуют время для ремонта, обслуживания, отдыха персонала и прочее, прочее, прочее. Кроме того, важно, чтобы пилоты, которые наносили удар, у них был соответствующий опыт, чтобы этот пилот был готов, да, нанести там соответствующий удар, и для того, чтобы у него было понимание, где он, собственно, находится. То есть у него должно быть часто понимание того, куда он летит и как он нанесет этот удар. Мы думаем, что здесь не нужно какого-то отдельного объяснения. То есть поскольку мы часто следим за спутниковыми снимками, как и многие другие синтрасследователи, то мы, в принципе, часто это наблюдаем.
0: А вот что касается оружия, которое непосредственно использовалось для нанесения удара, вы выяснили, что речь идет о российской фугасной авиационной бомбе ФАБ-500. Расскажите, пожалуйста, какие доказательства того, что именно это оружие использовалось, вы нашли?
1: Ну, конечно же, в открытых источниках эти данные не публиковались украинской стороной, поскольку любая информация, которая опубликовано по этому делу, является тайной уголовного следствия, поскольку насчет этого удара было возбуждено уголовное производство и, собственно, ведется расследование, да, по установлению всех соответствующих лиц. И что касается информации по, например, тем остаткам, которые удалось собрать после удара, либо по той информации, которая передавалась насчет того, что же было найдено на месте этого обстрела, то нам удалось узнать, что все же те остатки, которые были найдены на месте, указывают нам на то, что это удар, который был нанесен с использованием ФАБа, с так называемой дополнительной частью, которую мы называем ОМПК. То есть это то, что помогает ФАБу долететь до места и точно попасть в цель. Такие себе крылья, которые помогают скорректировать его траекторию полета, где-то дать левее, правее и попасть в правильную точку.
0: А вот что касается версии по поводу «Хаймерс». Конечно, вы говорите, что не были найдены остатки непосредственно этого оружия на месте. Однако анализировали ли вы, например, траекторию полета вот в случае использования двух вот этих типов вооружений? И какие доказательства вы нашли и подтверждение тому, что это была именно авиационная бомба?
1: Конечно, мы также анализировали версию насчет того, что это могли бы быть ракеты системы «Хаймарс», либо М-270, да, которые тоже могли бы использоваться в подобном случае. И дело в том, что применение ракет «Хаймарс» или М-270 обычно обозначают, что удар придется по верхней части того или иного помещения или строения. В данном случае, как мы видим с открытых источников, видно, что все же ракета и снаряд, точнее, зашел с такой более горизонтальной стороны, да, можно сказать, что он одновременно и с вертикальной, и с горизонтальной стороны по чуть-чуть зашел в это строение. Если бы это был «Хаймарс» или М-270, то он, как правило, он заходит в цель по баллистической траектории. Это тоже один из аргументов. Ну, к сожалению, то видео, которое опубликовала российская сторона насчет того, что это были «Хаймарс», нам не удалось геолоцировать, либо каким-то образом подтвердить его правдивость, поскольку на видео видно, как просто вылетают там 6 ракет, и откуда они летят, куда они летят, когда это видео сделано. Очень трудно каким-то образом это подтвердить, либо опровергнуть. Нету никаких дополнительных контекстуальных элементов, которые могли бы дать дополнительные подсказки.
0: Российские военные телеграм-каналы в момент обстрелов в Суджи, и речь идет не только о ударе по школе-интернату, но и предыдущих обстрелах города, которые происходили, они сообщали о том, что начинается обстрел в Суджи. В тот момент, когда был нанесен удар непосредственно по школе-интернату, вы нашли какие-то доказательства того, что этот обстрел каким-то образом анонсировался в этих военных телеграм-каналах или в каких-то официальных источниках российских?
1: Мы посмотрели телеграм-каналы, которые уведомляют о проведении там ракетных ударов со стороны Украины по территории Российской Федерации. Один из таких наиболее популярных – это, пожалуй, ЛПР-1. Там мы в расследовании ссылаемся, собственно, на источники, и можно найти этот канал в том числе. Интересный здесь момент, что мониторинговый канал, который об этой информации уведомлял, он написал про ракетную опасность в 17:53. Позже, в то же время, этот канал еще раз написал о том, что Суджа – ракетная опасность. И уже в 17:55, когда, собственно, был момент прилета, то есть уже случился момент прилета, в этом канале было написано, что 4 ракеты вышло из Сумской области. То есть все же с небольшим опозданием, но этот телеграм-канал уведомился все-таки об этом обстреле. Соответственно, видно даже с открытых источников, что это уведомление было немного с задержкой. Но в то же время нужно сказать, что украинская сторона написала свой пост тоже в такое же время, то есть одновременно с российской стороной. Теоретически, если бы обстрел происходил в Сумской области, то российская сторона все же должна была на какое-то время, там, на секунду или на минуту немного, ну, раньше уведомить об этом. Кроме того, российская сторона написала о том, что 4 ракеты вышло из Сумской области, что, в принципе, отвечает тому, как обычно работает «Хаймарс». Это его, как бы, классический такой, да, метод применения. Редко его используют для того, чтобы нанести один удар. Но, как мы видим, прилет произошел все же один.

0: То бишь, версия состоит в том, что вышло 4 ракеты от «Хаймарса», но почему-то прилетела только одна и прилетела в суджанский интернат. Интересно, куда делись остальные 3 ракеты, поскольку про перехват либо другие какие-то, скажем, дополнительные сведения не было опубликовано. А если они выходили одновременно, то очевидно, что они летели все же в одну цель, а не в 4 разные, поскольку это технически невозможно.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – руководитель расследовательского департамента «Трусхаунс» Богдан Косогатько.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее – без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
4: Будущее России лучше, чем в Америке.
5: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
6: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
7: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризис, и вроде живут и богатые как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
8: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Рассказ о расследовании без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже. У микрофона Александра Вагнер. Определить, кто именно наносил удар по школе в Судже, крайне важно, потому что этот обстрел имеет характеристики военного преступления. В интернате в Судже, по которому был нанесен удар, в основном находились больные и пожилые люди. Их фотографии и короткие интервью впоследствии опубликовало издание «Медуза». В здании были и украинские военные, служащие военной комендатуры, а также полицейские, которые следили за порядком. Однако, как пишут авторы расследования, даже этот факт не умаляет главного. Удар по школе не давал военного преимущества российской стороне, что военные на любой войне должны учитывать при планировании операций. В здании преобладали мирные жители, и оно использовалось для взаимодействия с местным населением. Вот что говорится в расследовании.
9: После удара 1 февраля 2025 года по школе-интернату в Судже российская сторона заявила, что в здании находился украинский штаб. Вероятно, это было сделано для оправдания нападения со стороны России. Однако подтвержденных доказательств этого утверждения нет. Нет никаких признаков того, что здание использовалось для боевых действий. Нет информации о хранении оружия, командных пунктах, постоянном размещении военных или других видах деятельности, связанных с военным использованием. Таким образом, интернат не мог обеспечить какого-либо явного военного преимущества, и его уничтожение не было вызвано какой-либо реальной военной необходимостью.
1: Мы продолжаем беседу с руководителем расследовательского департамента «Трусхаунс» Богданом Косогатько. Вы пишете в расследовании также о том, что есть признаки военного преступления в случае удара по школе-интернату в Судже, но одновременно в расследовании говорится и о том, что в здании в момент удара могли находиться представители военной полиции и украинской военной комендатуры. Объясните, пожалуйста, является ли то, что эти люди находились в здании, военной целью, и почему в данном случае это военной целью не является, согласно результатам вашего расследования?
0: Здесь такой момент, который нельзя игнорировать, заключается в том, что, как нам говорит международное уголовное право, что цель, которую ракета или снаряд может поразить, она должна превышать важность тех объектов, которые могут быть сопутствующим ущербом. То бишь, если во время применения

ракетного залпа, либо других снарядов, скажем, предполагается, что можно поразить какого-то представителя с высоким званием, то бишь какого-то командира, либо представителя Минобороны, не знаю, министра, либо

0: что касается представителей национальной полиции, то они в принципе не являются как такой законной целью, если они не являются специальными подразделениями, которые принимают участие в вооруженных действиях, да, в непосредственно в самой войне или в вооруженном конфликте. То есть это означает, что они в принципе не считаются как такой законной целью, поскольку они просто осуществляют охрану порядка, наблюдают за тем, чтобы были соответствующие правильные условия для находящихся там представителей либо граждан Российской Федерации, которых банально нужно защитить от каких-то внешних угроз, я не знаю, бандитов, там, либо кого-то, кто захочет негативное сделать вещи. Вот. Что касается представителей военной комендатуры, то частично, конечно, они являются легитимной целью, да, то есть законной целью, поскольку по сути и по факту они являются представителями вооруженных сил Украины и так или иначе принимают непосредственное участие в вооруженном конфликте. Но снова-таки соотношение количества гражданских лиц и военных лиц, и при этом какой ущерб российская сторона могла бы нанести, убив этих представителей суджанской комендатуры, он просто несопоставим для того, чтобы говорить о том, что здесь не было военного преступления. То есть это соотношение говорит нам о том, что все же здесь есть состав военного преступления.
1: Богдан Косогатько из организации Трусхаунс рассказывал о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». Вы слушали 18-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют характеристики военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: И не факт, что еще достанется 95-й. Я постоишь два часа.
6: А там больше нет никакого.
5: Да. Сейчас постоишь, подвижешь, а он раз и кончился.
7: Любишь кататься, люби и в очереди постоять. В России продолжается топливный кризис.
8: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры.
7: Везут из Индии, везут из Турции. Как российские власти пытаются решить проблему топливного кризиса? И при чем тут внешнее управление?
9: Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором.
10: Для вас это имеет какое-то...
11: Пару машин. Может, и нет.
12: Пару машин осталось. Получается, что... Два часа простоял просто. 92-й сейчас. Кончился.
7: Очереди на автозаправках становятся такой же обыденностью для россиян, как, скажем, включить VPN, если нужно посмотреть хоть что-то маломальски запрещенное. О том, как власти пытаются решить эту проблему сегодня и поговорим, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. А что, если действовать немножечко превентивно? Ну нет, не закончить войну, едва ли, судя по публичной риторике, на это настроены в Кремле. И даже не согласиться на воздушное перемирие. Зеленский предлагал, Путин отверг. Но вот, скажем, как защищать стратегические предприятия, вроде нефтеперерабатывающих заводов, от воздушных атак?
8: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и

0: критической инфраструктуры и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны.
1: Это оригинальное видео. Заметили вот эту вот зум-склейку в начале? Давайте прислушаемся к еще одному источнику.
2: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами.
1: Это уже контент от ВГТРК, а не от пресс-службы Кремля. Фатак дронами. Фатальных, фантастических. Непонятно, какой возможный эпитет употребил Песков, который затем, возможно, пришлось вырезать и, возможно, остальным сказать, чтобы тоже вырезали. Так или иначе, пресс-секретаря президента России Пескова спросили о подробностях указа президента Путина, который разрешил брать под контроль предприятия с плохой защитой от дронов. Песков продолжает.
0: Зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
1: Не уделяет должного внимания, читай сами, виноваты. Что ж, обратимся к господину Мантурову, первому замглавы правительства.
3: Подчеркну, что речь при этом не идет о национализации или изменении форм собственности. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне. При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятия относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом. В таких случаях федеральные органы исполнительной власти проводят с собственниками работу, обращают внимание на проблемы и оказывают содействие в их решении. В ситуациях, когда реакции и готовности к совместной работе у собственника нет и создаются риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак, а также оперативного восстановления их функционирования. Президентский указ создает для этого правовую основу.
1: Еще раз, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак. Конец цитаты. Любопытно, как в условиях собственноручно развязанной войны государство самоустраняется от своей непосредственной функции. Еще в мае издание РБК со ссылкой на источники сообщало, бизнес сможет закупать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт и средства радиолокации и радиоэлектронной борьбы для, собственно, борьбы с воздушными атаками. Тогда просто разрешили, теперь, по всей видимости, активно к этому подталкивают. Об этом мы перед эфиром поговорили с политологом Натальей Шевчуковой. Она обращает внимание, а ведь речь же не только про НПЗ.
4: Здесь, как и во время ковида, объявляется некое положение без введения, собственно, этого положения. Во время ковида нужно было вводить чрезвычайное положение, но которое накладывало взаимные обязательства на бизнес и на государство. Этого не было сделано и обошлись просто частными отдельными указами. Здесь то же самое. То, что демонстрирует Путин, это фактически военное положение, но тогда государство тоже имеет обязательства перед бизнесом. А здесь мы этого не наблюдаем. То есть Путин вводит частично, собственно, мобилизацию частных ресурсов на государственные цели. При этом совершенно непонятно, а зачем платить налоги такому государству? Вот какой вопрос возникает. И заметим, что среди жертв, так сказать, нападений дронов, на которые, собственно, ведется атака, нет Почты России. Потому что Почта России – государственное предприятие, крайне неэффективное, никому не интересное, никто через него никаких больших поставок не ведет, в том числе на фронт. Ведутся атаки на частные предприятия, основанные, собственно говоря, людьми, ну, не сказать, чтобы сильно зависимыми от государства. Они потом, когда они становятся крупными, они становятся зависимыми. А как на моменте зарождения государство им не помогает. И сейчас государство говорит, что как только у вас появляется большой бизнес, для нас интересный, с большой логистикой, с большими доставками, мы тогда у вас этот бизнес, ну, фактически отбираем государственную собственность. Ну, второй вариант, мы создаем, ну, фактически частные военные компании при каждой крупной компании, частной компании. И у нас, помимо того, что есть отдельные службы безопасности при нефтяных компаниях, при газовых компаниях, при крупных энергетических компаниях, прочих,

0: У нас сейчас будут появляться, ну, фактически собственные армии уже у крупных доставщиков, у крупных логистических компаний. Ну, собственно, то, о чем Путин говорил изначально, мы предотвращаем развал России, мы централизуемся, мы собираемся, Россия сосредотачивается. И где все это? Государство теряет монополию на насилие. Государство теряет, собственно, свою основную функцию защищать граждан от внешней угрозы. Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором. Вот те люди, которые он обвиняет за границей, что, мол, они хотят развалить Россию. Вот Путин на самом деле сейчас Россию разваливает собственными руками. Мне кажется, что те люди, которые понимают, что происходит в органах власти, которым действительно, ну, российская государство не чужое, мне кажется, должны сейчас очень сильно задуматься.
1: Ну или как минимум получается, что в очередной раз федеральный центр отдает решение проблем на местах на откуп этим самым местам. Проблемы при этом накапливаются дальше. Бензина марки АИ-95 нет почти на 80% российских заправок, по некоторым данным. И подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
2: Это кадры из подмосковного Наро-Фоминска. В городе и окрестностях закончился бензин, а к единственной работающей заправке выстроились большие очереди. Автомобилисты рассказали изданию Сота Вижн, что потратили много часов на поиски топлива.
3: Целый день мы ищем бензин.
4: А,
3: с утра.
4: Куда? И где-то здесь еще есть, ну, возможность заправиться? Или...
3: На Лукойле было, но там нет, на Киевской трассе. Бензина нет.
4: А что будете дальше делать?
3: Что?
4: Что будете делать дальше?
3: Не знаю. Как зато наехать на работу и как вообще ехать домой.
5: Да, мы все объехали, нет нигде бензина.
4: А выезжали за пределы города?
5: Конечно, Назарево была, Бетонка была, а Киевская трасса была, нет нигде.
2: По состоянию на 24 августа бензина востребованной марки АИ-95 не было на 80% российских заправок. Еще хуже ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе, а также в Сахалинской области. Там 95-й бензин отсутствует практически полностью, свидетельствуют данные сервиса «Бензонафт».
6: У меня вопрос. Это по каким таким новостям и сообщениям ничего у нас не передают, а по каким передают, говорят, что бензин в Воронеже есть, все хорошо. Да, он есть. На паре заправок по 2 часа в день по 130 рублей. А там, где не по 130 рублей, люди вот сутки стоят в очередь, чтобы попасть и заправиться по адекватной цене, не по X2.
2: В минувшие выходные бензина не было на большинстве ЗС Воронежа и Пензы, рассказывают в соцсетях местные жители. А в Архангельской области жалуются, что теперь приходится ночевать в очередях, чтобы заправить свои автомобили. Также большие очереди вернулись на заправки в Сибири и на Урале.
7: Сегодня объехал более 10 заправок, и ни на одной не было бензина. На нескольких заправках был бензин, но там были очереди по километру и больше, наверное.
2: В Новосибирске бензина нет на части заправок Роснефти и Газпром. Нефти. Очереди выстраиваются даже к станциям Татнефти, на которых цены одни из самых высоких в городе. 120 рублей за литр 92-го и 125 рублей за литр 95-го бензина. Как сообщает издание «Сибирский экспресс», на некоторых независимых АЗС цены доходят до 150 рублей за литр.
8: И чё, кто крайний-то, пацаны?
9: Он сказал, он та, Волжанка.
8: Кто крайний?
2: А это кадры из Якутии. Очереди за топливом там выстраиваются даже на воде. Судя по этому видео, бензина ждут больше 10 лодок. Местный депутат описывает ситуацию в самом Якутске как бензиновый коллапс.
10: Якутск буквально парализован. Километровые очереди на АЗС. Люди проводят в ожидании заправки по 5-7 часов. И даже после многочасового стояния нет никакой гарантии, что топливо не закончится прямо перед вами.
2: Тем временем вооруженные силы Украины продолжают бить по российским НПЗ. Ночью украинские дроны ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России – Афипскому НПЗ. Он перерабатывает свыше 7 миллионов тонн нефти в год. Также под удар попал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Его мощность свыше 5 миллионов тонн в год. Как сообщили местные власти, после атаки украинских беспилотников завод приостановил работу.
1: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
11: Добрый день, здравствуйте.
1: Наш с вами разговор я хочу начать с того же, с чего начал сегодняшний эфир. Указ Путина об этой якобы не национализации, если верить господину Мантурову. Такой вот, мол, внешний десант управленческой помощи мы к вам на предприятие отправим, если сами не справляетесь, ну, какие-то дроны летают, да, действительно, не знаем, откуда они вообще взялись. Вы верите господину Мантурову и его вот этим успокоениям?

0: И что вообще в такой ситуации делать бизнесу? Брать ружье, отстреливаться самостоятельно пока что?
1: Указ, конечно, совершенно фантастический. Тут нужно, мне кажется, немножко сначала поместить его в контекст. Контекст, во-первых, в России за последние годы в разы выросли темпы национализации. За последние 4 года по искам прокуратуры национализировано предприятие на триллионы рублей. И эта цифра ежегодно росла. По 2026 году я не видел пока еще данные, может быть, немножко... Там был некоторый спад, но вплоть до 2025 года включительно цифры росли. То есть фактически придраться к собственникам и отнять предприятие можно за самые разные вещи. Количество оснований для национализации растет и так далее. В общем, не очень сложно при большом желании отнять и аэропорт, и нефтяную компанию, и какую-то инфраструктурную, логистическую и так далее. Много-много-много разных примеров за последние 4 года. А самая жуткая ситуация – это с иностранными собственниками. Для них создано такое законодательство, что они фактически обязательно теряли свои предприятия по стоимости на порядок и меньше, ниже рыночной стоимости. Теперь вот этот вчерашний указ. По сути дела, он касается тех, кого не за что национализировать. Да? То есть если очень хочется национализировать, но не за что, даже по законодательству 26-го года, ну окей, можно взять во временное управление. По сути дела, это угроза такого государственного рейдерства. Абсолютно на усмотрение силовиков, будет ли сочтена работа предприятия по самозащите и по восстановлению в случае ударов достаточной, или она не будет таковой сочтена. Но это как силовики решат, да, то есть предприятия защищаются двумя путями. Во-первых, они обязаны формировать отряды резервистов, это те, кто, значит, дежурит на крышах, да, там с какими-то пулеметами, с автоматами защищают предприятия от дронов. Те самые резервисты, которые проходят обучение на полигонах Минобороны, потом они не заключают контракт, не призываются в армию, а возвращаются на свои предприятия, в свои регионы. Собственно, в этом и состоит смысл резервистов защищать предприятия от дроновых атак. Понятно, что какие-то предприятия лучше этих самых резервистов мобилизуют, какие-то чуть хуже, какие-то больше им платят, какие-то меньше. В общем, тут тоже есть воля для силовиков на усмотрение, как оценить работу предприятия по мобилизации этих самых резервистов. Второй фактор, значит, предприятия обязаны закупать на свои деньги системы ПВО, которые при этом, естественно, не переходят в собственность предприятий, они находятся в собственности армии. Тоже очень странная схема. Государство обязано защищать предприятия. Предприятия обязаны финансировать эту самую ПВО. И этими системами они не управляют. Но, очевидно, тоже кто-то чуть лучше это делает, кто-то чуть хуже. Всегда можно сказать, что вы закупили парочку систем, этого недостаточно, мы хотели 3. Или мы хотели, чтобы вы защитили не только себя, но и какой-нибудь еще соседний объект. Дальше, когда уже, значит, дроны ВСУ ударили по предприятию и начинается восстановление, тут тоже абсолютно произвольно, как силовики будут решать, достаточными те темпы, которыми какой-нибудь НПЗ восстанавливается, или недостаточны. Больше всего все-таки у нас НПЗ на данный момент пострадали, и в зависимости от того, куда, что выгорело, да, куда попали дроны, где-то на ремонт нужно пара-тройка недель, где-то нужно 2-3 месяца, где-то, если сгорела установка по первичной переработке нефти в бензин, тогда отчасти это импортное оборудование, очень часто нужно вот в этом случае 3-4, вплоть до 6 месяцев на ремонт, особенно в условиях санкций. Ну, замечательно, силовики могут сказать, что-то нам кажется, вы медленно восстанавливаетесь. 6 месяцев – это чересчур, как

0: Один из заводов объявил в июле, не помню точно какой, что, значит, мы откроемся только в январе 2027 года. То есть им больше полугода потребовалось на ремонт. Это достаточно редкий случай, но такое бывает тоже. Окей, силовики скажут, это чересчур. Давайте-ка вы восстановитесь не за 6 месяцев, а за 4. А если не восстановитесь, то вводим внешнее управление. В общем, это абсолютное государственное рейдерство. Очень важный пункт это то, что в случае, если такое внешнее управление вводится, то во временное государственное управление переходит не только сам объект, который был плохо защищен с точки зрения государства или который медленно восстанавливается, но в принципе все объекты данного собственника в других местах, да, то есть те, что не были затронуты ударами, любые объекты данного
1: Борис, а
0: собственника,
1: здесь хочется,
0: в том
1: простите,
0: числе.
1: я вас перебью, но хочется уточнить, о каких именно компаниях идет речь. Ну, допустим, а можно ли гипотетически Wildberries обвинить в том, что они не справляются, в том, что они тоже объект критической инфраструктуры, поскольку крайне важны для поддержания иллюзии обычной такой мирной жизни для россиян, ну и в целом, учитывая их логистику и прочее, то, как она используется в том числе для поставок мундирования на фронт, можно ли их объявить, допустим, вот той самой критической инфраструктурой, обвинить их в том, что они не справляются со собственной обороной, и, соответственно, национализировать. Она и так без 5 минут госкорпорация уже практически. Или речь не столько про Wildberries, сколько про какие-то иные компании. Вот это хочется уточнить.
0: Мне кажется, это может коснуться чего угодно. Я не думаю, что Wildberries это коснется в первую очередь просто потому, что у нее хорошая крыша в лице, значит, Сулеймана Керимова и чеченского покровительства какого-то там кадыровского, да. Помните, когда был развод владельцев Wildberries, да, соответственно, Чечня оказала поддержку в переходе компании к новым собственникам. Значит, у нее крыша сильная, вряд ли Wildberries этого коснется. Какие-нибудь НПЗ вполне может быть переход, например, ряда НПЗ таким образом от Лукойла к государству, а затем, ну, чем черт не шутит, к Роснефти. В общем, играть можно чем угодно. По сути дела, получается, что, значит, Роберт Броуди, Мадьяр, да, как его по прозвище,
1: Позывной, да.
0: командующий вот этими силами, да, как командующий этими силами ВСУ, практически получается, что у него все козыри для того, чтобы решать, какие объекты российское государство возьмет в собственность. Можно, ну, если предположить, что у российского государства, у силовиков есть какой-то канал связи с Мадьяром, можно, значит, ему дать сигнал. Окей, хотим вот этот вот объект. Ударь, пожалуйста, по нему. Ну, все объекты, в общем, примерно одинаково в России защищены, кроме Москвы, которая по периметру окружена тройной, четверной обороной. Да? По Москве ударить сложнее всего. Все,
1: Ну и
0: по
1: там, я
0: всему
1: напомню,
0: остальному.
1: прилетело по московскому нефтеперерабатывающему заводу в свое время. То есть кольца обороны не защитили конкретно этот объект в пределах МКАД, скажем так.
0: Прилетало, да, но по Москве все-таки сложнее ударить, чем по всему остальному. В общем, дальше получается, что Мадьяр решает. Мадьяр все решит. Нет оснований для национализации, заберем во внешнее управление. Дальше там интересно, что все будет финансироваться за счет собственника, то есть, ну, допустим, какой-нибудь НПЗ медленно восстанавливается с точки зрения государства. Государство его забирает. Дальше государство финансирует более быстрое восстановление этого НПЗ не за свой счет, не за счет федерального бюджета, а за счет этого же НПЗ, ну, то есть или за счет того, кто им владеет, за счет собственника. Государство просто берет это во временное управление.
1: Ну и
0: В общем, это
1: крайне ловко распоряжается
0: абсолютнейший.
1: ресурсом. Борис, простите, я вас перебил только для того, чтобы... мы сегодня хотим просто еще успеть еще определенный момент обсудить. Ну, давайте немножко детальнее перейдем непосредственно к топливному кризису, к тому, как власти пытаются его решить. Вот, например, есть идея перегонять российскую нефть в бензин, и не только вообще в нефтепродукты, а в Казахстане на нефтеперерабатывающем заводе конденсат по формуле 30 на 70. То есть 30% остается в Казахстане, 70% возвращается в Россию уже в виде нефтепродуктов. И подробнее расскажем о других мерах, а откуда еще импортируется нефть прямо сейчас в нашем сюжете?
2: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
3: Без комментариев.
2: Ну, у нас

0: Слушайте, по часу, по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
1: Дизель есть везде, на всех заправках.
2: Так министр энергетики России Сергей Цивилев отвечает на вопросы о топливном кризисе в стране. Топливо, по словам чиновника, есть. Но чтобы заправить машину, действительно нужно постоять в очереди. После регулярных атак ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, как следствие, упала нефтепереработка. На заправках либо бензина нет вообще, либо он продается с ограничениями, что приводит к многочисленным очередям. Недовольные автовладельцы записывают видео, где жалуются на чиновников, за что получают штрафы и аресты, как автор этого ролика из Волгограда.
3: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
2: Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, суд назначил 5 суток ареста за якобы неповиновение полиции, пишет Медиазона. Другой, Татьяне Сметанко, 10 тысяч рублей штрафа за несогласованную акцию. Если ранее российские власти игнорировали либо не комментировали тему дефицита топлива в стране, то сейчас официально закупают топливо в других странах.
4: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт.
2: Как пишет издание «Коммерсант», Россия впервые в истории запросила бензин в Турции, хотя ранее сама поставляла сырье в эту страну. Первый турецкий танкер с 50 тысячами тонн нефти ожидается до конца августа. Это 5-я импортная поставка бензина с июля, пишет «Коммерсант». Ранее, чтобы хоть как-то выбраться из кризиса, топливо закупили в Индии и Марокко. В ответ на такие действия Москвы президент Франции Эммануэль Макрон предложил новую санкционную меру.
5: Россия теперь закупает дизельное топливо, а также нефть и газ из третьих стран из-за наших действий против теневого флота и благодаря очень эффективным действиям, организованным ВСУ. Я считаю, что очень важно, чтобы мы теперь ввели новые санкции, чтобы не допустить, чтобы наши собственные определенные стороны или другие субъекты поставляли соответствующие ресурсы России.
2: В Кремле отмечают, что проблемы в стране существуют только с бензином. Дефицита дизельного топлива якобы не наблюдается. Улучшить ситуацию правительство надеется после ремонта нескольких поврежденных НПЗ.
6: Тему продолжим с экономическим обозревателем Борисом Грозовским. Борис, ну вот, грубо говоря, сейчас в России такая ситуация. Вы либо едете на заправку, которая под демпфером такого крупного гиганта, который получает дотацию от российских властей по заниженной цене, но будет очередь часа на 2-3, может быть, дольше, как получится. Либо вы едете на частную заправку, но в 2 дорого как минимум, а то и в 3 дорого. Как вы думаете, вот как долго можно противопоставлять демпфер и с дефицитом топлива вместе на заправках с дотациями отпуску цен на топливо вообще? Вот. Или власти не готовы на такое пойти в принципе, потому что это одно из таких государств, образующих, что ли, состояний?
7: Вы знаете, но последние вот статистические данные, какие есть, это июль, а по августу я еще не видел. По сути дела, август – это пиковый месяц с точки зрения спроса. Понятно, отпуска, да, всем нужно больше бензина, и уборочная страда, соответственно, нужно больше дизеля. Август – это пиковый месяц для всего года. И вот сейчас, с учетом того, сколько выведено мощностей, сколько ремонтируется НПЗ после ударов ВСУ. По сути дела, России не хватает примерно трети бензина вот от этого пикового потребления. Допустим, если бы сейчас был ноябрь, конечно, ситуация была бы немножко полегче, попроще для российского правительства. С учетом того, что Россия пытается работать как пылесос, действительно, из Индии, из Марокко, из Турции, из Казахстана, из Азербайджана, отовсюду забирать бензин. Но это тоже имеет свои ограничения. Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по

0: больной коленки в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары. Да, то есть каждый новый удар. И тут дальше тоже многое зависит от эффективности ВСУ, насколько удастся не распылять силы по разным направлениям, а прицельно бить по тем НПЗ, которые вот только-только возвращаются в строй. Новый удар, да, значит, опять НПЗ снова выходит на пару месяцев из строя. Только-только ремонт заканчивается, новый удар. Насколько ВСУ могут это все отслеживать, посмотрим.
1: А вот эта вот формула через перегонку, вообще работу с топливом за рубежом, например, в Казахстане. Вот эта речь про казахстанский НПЗ, где 70/30 формула, где 70% возвращаются в Россию уже нефтепродуктами, готовыми к употреблению, скажем так. Насколько это реализуемая история, и насколько логистически это в долгу, и насколько, как быстро может по такое решить проблему?
0: Это реализуемая история, но она не очень простая. Во-первых, потому что даже казахские предприятия могут столкнуться со сложностями. Буквально сегодня загорелся в Казахстане НПЗ в Атырау. Атырау – это область, которая граничит с Астраханской областью. Соответственно, НПЗ казахский в Атырау мог поставлять бензин через Астрахань в российский регион. Сегодня там по неизвестной причине большой пожар. Вторая сложность – это каким образом, значит, это все делать. Да? Предполагается, что Россия будет импортировать бензин по железной дороге, но у РЖД не слишком много свободных вагонов, железные дороги загружены и так далее. В общем, это все не очень просто.
1: И не очень быстро. Я так предположу и додумаю уже за вас. Но, Борис, вы мне киваете, полагаю, вы со мной согласны. Экономический обозреватель Борис Грозовский был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о второй волне топливного кризиса в России прямо сейчас. До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 25 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное управление государству предприятия, плохо защищающиеся от атак украинских беспилотников. Более 50 государств ООН поддержали заявление с требованием к России немедленно прекратить агрессию против Украины. США вновь объявили о введении тотальных санкций против Ирана и пригрозили серьезными последствиями тем, кто будет пытаться их обойти. Также сегодня.
1: Срочники уже военнослужащие в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе – это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяцев после призыва.
0: Насколько вероятно, что Кремль решит не проводить мобилизацию, а отправлять на фронт в Украину солдат-срочников? Владимир Путин подписал указ, согласно которому предприятия критической инфраструктуры, собственники которых не смогли защитить их от украинских атак, в том числе от атак беспилотников, могут передаваться государству во внешнее управление. К критической инфраструктуре отнесены нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты энергетики, в том числе атомной, дороги, аэропорты, объекты логистики.

0: есть такие транспортные и коммунальные предприятия, а также в целом, цитата, «объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности Российской Федерации и жизнедеятельности населения». О подготовке подобного указа ранее не сообщалось. В указе, в частности, подчеркивается, что он появился в связи с нарастанием в период проведения так называемой специальной военной операции угроз безопасности объектов критической инфраструктуры. Появление указа о передаче государству во внешнее управление неспособных защитить себя от беспилотной угрозы предприятий сегодня комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
1: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Что касается заявлений вице-премьера Дениса Мантурова, о которых он упоминал, то, как пишет Forbes, Мантуров пояснил, что указ Владимира Путина о возможности временно передавать бизнес государству планируется использовать точечно. Речь о массовом применении таких мер не идет. Мантуров также заверил, что эти меры не предусматривают национализацию или изменение формы собственности. По его словам, это временное вмешательство для обеспечения безопасности и восстановления работы критически важных предприятий. Следует отметить, что указ Путина был опубликован почти сразу после его заявления о том, что критических последствий от украинских атак в России нет и быть не может, хотя, по словам Путина, они все-таки доставляют некоторые неудобства. При этом каждый день приходит сообщение о том, что украинские беспилотники атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод в России или топливный терминал, склад какого-нибудь российского маркетплейса и другие важные объекты. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Ну, буквально вчера, мне кажется, люди с замиранием сердца следили за обсуждением предложенной Александром Шохиным новой приватизации, и тут вдруг поспел указ Владимира Путина о введении внешнего управления для предприятий, которые плохо сами себя защищают. Как воспринимать такой указ? Что это? Новая попытка отъема собственности или что-то все-таки есть за этим указом другое?
2: Если говорить глобально, то это фактически государственный переворот, который ломает всю систему государственного устройства, в которой дело бизнеса платить налоги, дело государства в лице правительства и президента в качестве верховного главнокомандующего обеспечивать военную защиту, в том числе военную. Этот указ, он, собственно, ставит все с ног на голову, налоги никто не отменяет, треть которых, кстати, идет на, и так на военные расходы, да, но еще и возлагает на бизнес ответственность за то, чтобы закупать в том числе тяжелое вооружение, которым разрешили закупать, формировать так называемые мобильные боевые группы, которые с этим вооружением будут отстреливаться от беспилотников. На самом деле, если говорить серьезно, это такой, несмотря на всю антиконституционность этого указа, способ надежный и эффективный заставить бизнес абсолютно добровольно взять на себя еще часть военных расходов государства. Это способ улучшить статистику по инвестициям, потому что все эти закупки вооружений и все прочее, да, все эти расходы будут списываться, безусловно, на инвестиции. Другое дело, что это не те инвестиции, которые обеспечат экономический рост. Вообще сделать хорошую мину при плохой игре, да, то есть если полгода назад был какой-то торг, а давайте скинемся, вот этот дал 100 миллиардов, этот не 100 миллиардов, да, там, а в итоге наскребли 300 с чем-то, а теперь просто вот по умолчанию каждый должен взять часть военных расходов профинансировать.
0: Ну, а если формально подходить к этому указу, внешнее управление, которое грозят ввести, в чем оно будет заключаться?
2: Внешнее управление штука довольно неприятная, потому что ты теряешь контроль над финансовыми потоками всеми предприятиями, а еще и можешь лишиться каких-то активов, которые там будут заложены или еще как-то использованы. То есть ты фактически этой собственности и доходов от нее лишаешься. Поэтому эта штука неприятная. И, собственно, еще Борис Абрамович Березовский придумал схему, когда не надо быть собственником, а достаточно приватизировать

0: анализировать менеджмент. Да, вот. Соответственно, внешнее управление – это фактически смена менеджмента. Поэтому, скорее всего, собственники будут стараться избежать этой процедуры. Другое дело, что в каких-то случаях, например, с НПЗ, вместо того, чтобы чинить и перечинивать бесконечности после каждого нового удара, кто-то решит, что ему дешевле и спокойнее будет отдать это государству, и пускай оно само с этим, значит, колбасится.
1: Ну, а на какие-то лакомые куски может государство положить глаз, используя этот указ?
0: Ну, вот смотрите, это теоретически может стать началом к переделу собственности на нефтяном рынке. И, условно говоря, Роснефть станет монополистом, например, да, заберет себе все активы других нефтяных компаний. Ну, в частности, всю нефтепереработку, например, может сосредоточить в своих руках, потому что понятно, что у Росимущества нету никаких ресурсов для того, чтобы эффективно управлять этими предприятиями. Соответственно, это будет, скорее всего, Роснефть, да? Ну и так далее. Собственно, куда ни плюнь, те же самые платформы, Wildberries, ну, они и так под Кремлем, да? Но Wildberries может обзавестись еще и Озоном и перейти под государственную крышу.
1: Есть ли сейчас у российского бизнеса хоть малейшая возможность дать понять Путину, что он недоволен вот этим указом?
0: Безусловно, есть возможность. Это можно повесить замок на свое предприятие и сделать ноги. Да? Вот единственный способ показать Путину свое недовольство. Вот мы начали с того, с Шохина, да, который... Что он заявил? Что у государства в результате разбора полетов, как он выразился, правоохранительных органов с приватизацией, образовалось огромное количество неэффективно управляемых активов. Вот, собственно, все активы, которые теоретически могут быть взяты под государственное управление, это будут те самые неэффективно управляемые активы, которые, ну, понятно, государственное ничего, да, будут просто разворовываться и выдаиваться до той степени, чтобы окончательно представлять собой какую-то ценность. Соответственно, у бизнеса есть единственный такой, на мой взгляд, способ – это просто самоустраниться, и пускай они сами разбираются. Но для этого нужно иметь достаточную смелость и наступить на горло собственной жадности, скажем так.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Более 50 стран, членов Организации Объединенных Наций, выступили вчера с совместным заявлением, в котором потребовали от России согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в Украине, а также на возобновление мирных переговоров. Заявление, приуроченное к 35-й годовщине независимости Украины, зачитал перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Напомню, что вчера же исполнилось ровно 4,5 года со дня начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Вторжение России бросило вызов базовым нормам международного порядка, основанного на верховенстве права, и подорвало как региональный, так и глобальный мир и безопасность. Сотни тысяч мужчин, женщин и детей погибли или получили ранения в результате вторжения России в Украину. Число жертв среди гражданского населения резко возросло по мере увеличения числа ударов. В июле было зафиксировано наибольшее количество погибших мирных жителей за один месяц, начиная с марта 2022 года. Были ранены или убиты по меньшей мере 437 украинских мирных жителей. В целом, с начала полномасштабного вторжения России погибли или получили ранения не менее 68 тысяч гражданских лиц в Украине, включая почти 4 тысячи детей. Гражданское население находится под защитой как международного гуманитарного права, так и международных прав человека. Мы решительно осуждаем каждое нападение. Это должно прекратиться немедленно. Мы также подчеркиваем острую необходимость завершить обмен военнопленными, освободить всех незаконно удерживаемых лиц и обеспечить безопасное возвращение всех интернированных и гражданских лиц, которые были насильственно перемещены или незаконно депортированы, включая тысячи украинских детей. Это важнейшие гуманитарные шаги и моральный императив. Это был фрагмент заявления более чем 50 стран-членов Организации Объединенных Наций с требованием к России согласиться

0: на прекращение огня в Украине и на возобновление мирных переговоров. Соединенные Штаты, как это они обычно в последнее время делают, не присоединились к этому заявлению, однако тоже призвали к немедленному прекращению огня и переговорам по выработке мирного соглашения. Выступивший на заседании Совета Безопасности ООН американский представитель Дан Нигрея также призвал Россию и Украину прекратить удары по гражданским объектам и торговым судам.
1: Соединенные Штаты по-прежнему привержены будущему Украины как суверенной и процветающей нации. Мы присоединяемся к президенту Трампу в непрекращающемся призыве к немедленному прекращению огня и добросовестным переговорам ради прекращения российско-украинской войны и возвращения мира и стабильности в обе страны. Число погибших продолжает расти удар за ударом. Мы призываем обе стороны прекратить любые удары, которые нацелены на гражданские суда или рискуют их повредить. Бессмысленно продолжать проливать кровь невинных мирных жителей, когда нет военного решения этой войны. Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров. Соединенные Штаты сыграют любую конструктивную роль, какую только смогут, чтобы содействовать переговорам между Москвой и Киевом для достижения этого результата.
0: Это был представитель США в Совете Безопасности ООН Дан Нигрея. Российский посол Василий Небензя в своем выступлении отверг призывы к мирным переговорам, которые, по его словам, просто дадут ВСУ необходимую им передышку. Небензя также обвинил Украину в использовании террористических методов ведения войны, а страны Запада в том, что они, поддерживая Украину, затягивают конфликт.
2: Никакая частота заседаний Совета Безопасности по Украине ничего не изменит. Обречены на провал любые попытки навязать нам заморозку конфликта под видом прекращения огня лишь для того, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения. До тех пор, пока с нами будут говорить языком ультиматумов, террора и угроз, игнорируя сложившиеся реалии на земле, предмета для содержательной политики дипломатического диалога не будет. Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для ударов по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
0: Это был российский представитель ООН Василий Небензя, посол Украины в ООН Андрей Мельник отверг его обвинения как совершенно беспочвенные. Мельник в своем выступлении настаивал, что Украина пользуется своим правом на самооборону от незаконной военной агрессии и не обязана вести себя пассивно в то время, когда агрессор уничтожает ее жителей и критическую инфраструктуру. Наш ответ на все безосновательные обвинения предельно прост. Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на продолжающуюся вооруженную агрессию России. Международный суд неоднократно разъяснял, что законность мер, принимаемых в целях самообороны, оценивается прежде всего с точки зрения их необходимости и соразмерности. Суд указывал, что самооборона допускает меры, которые являются необходимыми для отражения вооруженного нападения и соразмерными характеру и масштабу этого нападения. Одним из важных аспектов этих критериев является характер цели, против которой применяется сила в рамках самообороны. И это имеет прямое отношение к продолжающейся агрессивной войне России против Украины. Устав ООН не требует от государства, ставшего жертвой агрессии, молчать и оставаться пассивным, пока агрессор сохраняет и развивает свои военные возможности. Поэтому само по себе расположение объекта на территории государства-агрессора не является определяющим. С точки зрения международного права, ключевой вопрос заключается не в том, находится ли конкретный завод, склад или иной объект на территории России, а в том, для каких целей он используется и обладает ли он характеристиками военного объекта. Говорил посол Украины в ООН Андрей Мельник. Мельник также подверг критике Совет Безопасности ООН за неспособность, по его мнению, остановить действия России. И сегодня же российские войска продолжали обстреливать и бомбить украинские регионы. В Краматорске, как сообщает корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко, в результате прямого попадания в жилой дом пострадали не менее 12 человек.

0: Вот что говорит один из жильцов этого дома.
1: И вот это прилет первый туда, за яслями он этот самый, двухэтажка, потом второй, а тут я не видел тогда. Ну и взрыв такой, что там аж на остановку летело. Вот это второй раз повезло мне, так, повезло, не знаю. Первый раз чуть бомба не накрыла, 500-й. Ну я имею в виду внизу, на промзоне там.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И вновь вернусь к постоянно обсуждаемой в последние месяцы теме возможности всеобщей мобилизации в России на фоне медленного продвижения российских войск на фронте в Донбассе. Общепризнано, что мобилизация будет очень непопулярным в российском обществе шагом, что российские власти пытаются решить проблему нехватки личного состава в армии за счет контрактников, которых часто набирают среди солдат-срочников, иногда подписывающих контракт с Министерством обороны под принуждением или в результате обмана. Владимир Путин еще в начале войны, когда среди необученных солдат срочной службы, вдруг оказавшихся на фронте, были серьезные потери, обещал публично, что срочников не будут отправлять в район боевых действий. Однако Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армия права», напоминает, что это всего лишь обещание. А обещание и свое слово президент России нарушал не раз, да, в общем-то, и не два. При этом отправка срочников на войну, как в России, так и за ее пределами, вполне легально, если военнослужащий срочной службы уже прошел 4-месячное обучение военной специальности. Ну а за год в армию в России призывают до 300 тысяч человек, говорит Сергей Кривенко.
2: Это не называется мобилизовать. Срочники уже и так находятся на военной службе, они военнослужащие. В любой момент их могут отправить на войну, потому что никаких законодательных ограничений в России о том, что срочники не должны воевать, военнослужащие по призыву, которые призываются на один год. Напомню, что это совсем другая категория, это от 18 до 30 лет, когда мобилизация – это от 18 до 55 лет, те, кто находится в запасе. А срочники уже военнослужащие, в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе – это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяцев после призыва. И за пределами территории, и в любую точку земного шара, и в любую точку России их направлять могут. Это пока еще такое вот решение и президента, и Министерства обороны. Они помнят протесты людей во время Чеченской войны, когда это породило движение комитетов солдатских матерей, и это очень было негативно воспринято, и афганская, и чеченская войны, когда срочники участвовали в боевых действиях. Вот, эта память еще сохраняется. И только поэтому срочников не направляют. Но в любой момент ничто не мешает срочников направить. 300 тысяч призывают, и примерно чуть меньше там ежегодно, и, конечно, их могут направить. Но это вряд ли срочников. Срочников активно сейчас вербуют на контракт, причем довольно с применением насилия. Есть жесткие очень случаи, факты, и обманы, и насилие. Срочников вербуют на контракт, и непонятно, сколько там, может быть, половина, может быть, треть из них все-таки подписывают контракт и идут потом на войну. Но воюют контрактники.
0: Это был директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». США объявляют экономическую войну Ирану. Об этом в Белом доме заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он подчеркнул, что экономическая война будет вестись по всему миру. Бессент также сказал, что у Ирана есть два выхода – либо полная экономическая изоляция, либо выполнение требований Вашингтона и, соответственно, возвращение в мировую экономику. Отныне, подчеркнул Бессент, США будут накладывать вторичные санкции на любые компании или физических лиц, имеющих экономические отношения с иранским режимом. Ни одному банку или финансовому институту не будут позволены транзакции в пользу Ирана или его союзников, сказал Бессент. В первую очередь это коснется ключевых для иранской экономики областей, техники, золота, авиации, грузоперевозок и цифровых технологий. Сегодня мы начинаем операцию «Экономический изгой», чтобы перекрыть иранскому режиму все оставшиеся источники финансирования. Министерство финансов США выявило каждый узел, каждого посредника и каждую сеть, которую Иран использовал для контрабанды нефти и обхода санкций.

0: Начиная с сегодняшнего дня, действия Министерства финансов и других ведомств будут последовательно затягивать петлю, блокируя потенциальные источники дохода, которые финансируют корпус стражи исламской революции и враждебную деятельность иранского режима. Мы придерживаемся принципа нулевой утечки. У режима не будет ни времени, ни возможности для восстановления потенциала, используемого для проведения террористических атак против Америки и других стран мира. Говорил министр финансов США Скотт Бессент. Мы перекроем все потенциальные источники финансирования режима корпуса стражей иранской революции, пообещал Бессент. Серой зоны больше не будет. Бессент добавил, что для каждой страны мира определен срок, в течение которого она должна завершить любые экономические отношения с Тегераном, и что Госдепартамент США, казначейство и армия уже сейчас ведут переговоры с другими государствами, объясняя им, когда они должны выйти из любого партнерства с Ираном. В случае их отказа они подвергнутся такой же экономической изоляции, что и Иран. Часы тикают, сказал министр. Многие эксперты по ближневосточному региону отмечают при этом, что против Ирана уже давно действуют серьезнейшие экономические санкции, очень негативно влияющие на его экономику. Так что заявление Бессента можно воспринимать и как заявление об окончании горячей фазы войны между США и Ираном. Тем не менее, Тегеран выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что в случае ужесточения давления на Иран под иранскими ударами могут оказаться не только военные, но и энергетические объекты в странах Персидского залива, помогающих Соединенным Штатам. Между тем, разгорается еще одна война, в которой участвуют Соединенные Штаты. Правда, речь идет о торговой войне с Канадой. Канада вышла из переговоров о торговом соглашении между двумя странами, сочтя неприемлемыми выдвинутые США условия. Комментируя срыв переговоров в конце прошлой недели, призванных предотвратить введение 50% американских пошлин, затрагивающих канадские товары на сумму в 20 миллиардов долларов, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что пришлось отказаться от плохой сделки, поскольку, цитата, «Канада не может принять то, что ей предлагают, и не собирается давать то, чего от нее добиваются».
1: Между нашими странами и Мексикой существует действующее соглашение. Его можно улучшить, и есть способы сделать это так, чтобы оно было выгодно не только канадцам, но и американцам, и народу Мексики. Однако на переговорах неприемлемо исходить из того, что Канада является дочерней компанией Соединенных Штатов. Такой подход подставил бы канадскую промышленность в невыгодное положение по сравнению с американской и создал бы условия, при которых канадские предприятия со временем постоянно сталкивались бы с трудностями. Мы с этим не согласны. И это не считая того, как мы не допустим ограничения нашей способности делать то, чего от нас ожидает остальной мир, заключать собственные торговые соглашения с другими странами. И, наконец, есть гораздо более фундаментальные вопросы, связанные с нашей культурой и национальной самобытностью.
0: Это было заявление премьер-министра Канады Марка Карни. Одно из требований к Канаде, предъявленных Соединенными Штатами, касается обязательной франкоязычной маркировки товаров из Канады. Канада посчитала это попыткой отменить или ослабить правила защиты французского языка и канадской культуры. Дональд Трамп обвиняет Канаду в том, что она хочет пользоваться статусом американского штата, не желая становиться одним из них. Он объявил, что США с будущего года вдвое повысят таможенные пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, обвинив Оттаву в том, что она, цитата, «годами обирала Соединенные Штаты Америки». Канада заявляет, что готовит ответные меры на введение повышенных американских пошлин. Ну и последняя тема. Широко анонсированные октябрьские концерты в Петербурге скандально известного рэпера Канье Уэста не смогут пройти на «Газпром-арене». «Газпром-арена» — это крупнейший стадион в Петербурге. Вчера вечером неожиданно объявила, что никаких договоров по аренде для проведения концерта Уэста не подписывала. И, судя по всему, это сообщение вызвало панику у главного организатора мероприятия, агентства Say Agency. Его директор Анна Супчева дала несколько интервью, в которых утверждала, что просто не понимает, что происходит.
2: Мы выходили в продажу по официальному письму, которое мы писали на «Газпром-арену». Почему это вообще у них появилось в социальных сетях, не на сайте, я прошу заметить, для нас большой вопрос. Мы сейчас пытаемся с ними связаться для выяснения этих обстоятельств, потому что мы этого не понимаем. У нас договор с артистом подписан, у нас все нормально было. Они нам прислали договор, который мы должны как бы подписать до 27 числа. Мы думаем, что у нас будет

0: сейчас полное понимание, и что произошло, мы сейчас выясняем.
1: Это была директор агентства Say Agency Анна Супчева. За первые сутки продаж было продано более 80 тысяч билетов, стоимость которых составляет от 9 до 160 тысяч рублей.

0: сегодняшнем заявлении «Газпром-арены» говорится следующее. Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Как пишет издание «Фонтанка», организаторы концерта «Уэста» не обращались в Комитет по культуре Петербурга за согласованием. При этом для проведения в городе культурных и зрелищных мероприятий численностью более 300 человек такое согласование требуется. Двое собеседников «Фонтанки» ранее также рассказывали, что мероприятие, имеется в виду концерты Канье Уэста в Петербурге, не прошло все необходимые согласования с властями. Канье Уэст должен был стать первым крупным западным исполнителем, выступившим в России после начала вторжения в Украину. В 2022 году он известен своими многочисленными антисемитскими высказываниями, восхвалением Гитлера, за что позже пытался извиниться, объясняя свои слова нервными срывами, связанными с биполярным расстройством. Только в этом году его концерты были отменены в Словакии, Чехии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Польши и Италии. Но официально об отмене концерта Канье Уэста в Петербурге к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» объявлено еще не было. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы». Ну и на других популярных платформах подкастов подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
4: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов.

0: Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 2 марта 2005 года. Сегодня в программе «Дневники кинорежиссера Павла Юрачка». Новый французский фильм по Александру Дюма. Книжная ярмарка в Неаполе. Вдовствующая императрица о России и русской революции. Начнем с Германии. В берлинской Deutsche Oper состоялась премьера оперы чешского композитора Леоша Яночека «Из мертвого дома» по Достоевскому. Поставил спектакль кинорежиссер Фолькер Шлендорф. Из Берлина Юрий Векслер.
1: Среди сочинений Леоша Яночека, очень любимого Шлендорфом композитора, есть несколько вдохновленных русской литературой. Оркестровая рапсодия «Тарас Бульба», первый струнный квартет, написанный под впечатлением крейцеровой сонаты Толстого, и опера «Катя Кабанова» по грозе Островского – самое популярное сочинение композитора. В основе либретто последней оперы Яночека, за переписыванием набело партитуры, которой застигла его смерть, «Записки из мертвого дома» Достоевского. Это произведение Яночек, знавший русский язык, читал в подлиннике. Он написал после прочтения в одном из писем: «Достоевский, вот эта литература. В каждом образе искра Божия. Все это ужасно хорошие люди. Но приходит случай, укол судьбы, я бы сказал, только один единственный проступок, и они должны страдать. Они искупают свою вину. Это люди из чистого золота». В этой цитате изложена творческая программа сочинения Яночека, ни на кого не похожего, абсолютно самобытного композитора.

Фолькер Шлёндорф и его американская художница Дженнифер Бартлетт создают на сцене Deutsche Oper пространство с двумя прозрачными огромными избами, точнее скелетами изб, а на заднем плане меняются от картины к картине цветные графические задники, вроде бы с сибирскими просторами, тайгой, реками и так далее. Но скорее это вообще божье творение, матушка природа. На сцене узники в одинаковых робах, рядом орудие их бессмысленного, в общем, труда. Шлёндорф посчитал нужным привести в программке цифры реквизита. 48 черных шерстяных одеял, 24 больших металлических ведра и 24 доски. При помощи только этих аксессуаров сцена легко превращается то в каменоломню, то в лазарет, то в театральные подмостки в самом лагере.

Еще до поднятия занавеса в увертюре развернута живописная картина красоты природы, но одновременно с музыкой мы слышим практически все время кандальный звон. Все узники лагеря скованы попарно. Когда сквозь густой ковер звуков прорастают исповеди героев, все, включая саму музыку, как бы затихает. Главным для Яночика в Достоевском является способность человека к раскаянию, возможность искупления греха.

Достоевского, что мир спасет красота. Дружба главного героя, по Достоевскому автора записок Александра Петровича Горянчикова с дагестанским юношей Алеем, важна драматургически для Яночика со многих точек зрения. Мусульманин Алей, научившийся от Горянчикова читать по Библии, благоговеет перед Христом, пророком Исой, которого он знает из Корана. Особое восхищение его вызывает то, что Христос мог вдохнуть жизнь в сделанную из глины птицу. Для Яночика важно, что через разговоры с Алеем в повествование входит тема чистой красоты. Партия Алея не зря отдана женскому голосу. Вот диалог у Достоевского. «Послушай, Алей, у тебя была сестра?» «Была. А что тебе? Должно быть, она красавица, если на тебя похожа». «Что на меня? Она такая красавица, что всему Дагестану нет лучше». «Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видел такую. У меня и мать красавица была». Вот как этот диалог, несколько измененный, звучит в опере.

0: Опера диктует свои законы, свои условности, например, наличие увертюры. Но и увертюра у Яночека своеобразна. Я не музыковед и говорю только на основе своих впечатлений, но мне показалось, что сочинение Яночека необычайно целостностно и трудно делимо на части. Увертюра, например, не содержит никаких тем и лейтмотивов, которые получили бы сколь-нибудь заметное развитие в вокале персонажей. Да и сам этот вокал, эти озвученные прозаические монологи нельзя назвать ариями. В центре внимания композитора любовь и убийство из ревности – грех, который искупает сам себя нравственными муками. Важное место в опере Яночека занимает исповедь своеобразного русского хозе Шишкова, убившего из ревности свою любимую жену Акулину.
1: Ich zieh das Messer, pack sie beim Haar und an die Kehle das Messer. Ich stirb ein Mensch, ein Mensch ist tot.
0: По фантазии Яночека, соперник рассказчика и виновник его личной трагедии Филька также оказывается в лагере, слушает исповедь Шишкова и в финале ее умирает.

«Сукин сын! Сукин сын!» – кричит в истерике над мертвым телом Фильки Шишков. Временами возникает вопрос, опера ли это, или все же, например, оратория. Нет, все-таки опера, ибо театральность важна для композитора. В опере «Из мертвого дома» Яночек перенимает у Достоевского сцены театральных представлений в лагере, но переосмысливает и их. Если для Достоевского театр на каторге важен, как знак нормальной жизни, а позитивная, расправляющая души реакция на него узников подтверждает тезис о возможности искупления, то в контексте оперы Яночека сама пантомима о Дон Жуане, которого черти утаскивают в преисподнюю, важна как комическое обозначение существования ада. Либретто оперы имеет несколько важных отличий от книги. Главный герой Александр Петрович Горянчиков, по Достоевскому отбывающий срок за убийство жены, заявляет в опере по прибытии в лагерь, что он политический и подвергается после этого унижению и наказанию плетьми. Опера заканчивается освобождением Горянчикова и раскаянием начальника лагеря, который публично просит у Горянчикова прощения за причиненное зло.

0: Приход политического, по версии Яна Чикагорянчикова, в лагерь и его уход из него являются условной рамкой. Больше политических мы среди заключенных не видим. И все же, несмотря на внешние признаки наличия сюжета, у этой странной оперы в действительности нет ни начала, ни конца. Это цельная картина как будто остановившейся жизни. Может быть, жизни после смерти. Отсутствует драматургическое развитие. Фигуры на сцене не имеют связи и отношений друг с другом. Они говорят, поют, не рассчитывая на слушателя. Они мучаются в одиночку. В финале этой мрачной сказки Яночика есть символический знак надежды. Оказавшийся в лагере, как и у Достоевского, раненый орел, в отличие от книги, чудом выздоравливает и улетает.
1: Рассказывал Юрий Векслер. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. В Петербурге и Копенгагене изданы дневники вдовствующей императрицы Марии Федоровны, считавшиеся утерянными на протяжении почти 80 лет. Благодаря музыканту и меценату Мстиславу Ростроповичу дневники стали доступны читающей публике Дании и России, рассказывает петербургский историк Юлия Кантор.
2: Волею судьбы она прожила две жизни, разительно отличавшиеся друг от друга. Первую, в которой, казалось бы, сбылось все, о чем можно было только мечтать. Принцесса Мария София Фредерика Дагмар, представительница датского королевского дома, стала супругой наследника российского престола, впоследствии императора Александра III. Была не только любимой женой монарха, но и влиятельной фигурой в социально-политической жизни страны. Вторая жизнь принесла гибель сыновей, крах государства, которое она искренне любила, и изгнание с поздним возвращением на родину, в Данию. События этой второй жизни вошли в опубликованные издательством «Вагриус» дневники императрицы 1914-1923 годов. Презентация написанных на ее родном языке дневников состоялась в Копенгагене, а переведенных на русский язык – в Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Дневники, до тех пор считавшиеся утерянными, в 2001 году были приобретены Мстиславом Ростроповичем, по его словам, у дальних потомков одной из ветвей Романовых. Ростропович передал копии манускриптов экспертам-историкам и лингвистам-переводчикам, работавшим над уникальным изданием. В строках, написанных рукой вдовствующей императрицы, картины войны, эмиграции, трагедия России и семьи, просто бытовые штрихи жизни монаршей семьи. Дневники содержат самую разнообразную, конечно, неравноценную по значимости информацию. Они эмоциональны и закономерно субъективны. Они искренни. Они – факт истории страны. Более 80 лет назад последние Романовы покидали Россию. Среди августейших пассажиров, поднявшихся 11 апреля 1919 года на борт отплывавшего из крымского порта Дюльбер английского крейсера «Мальборо», была вдовствующая императрица Мария Федоровна. Датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар, Мария Федоровна после принятия православия, супруга Александра III и мать Николая II, прожила в России более 50 лет. Вхождение принцессы Дагмар в российский императорский дом началось с драмы. Скоропостижно скончался ее жених, сын Александра II, великий князь Николай Александрович. Ей выпало стать свидетельницей и последним летописцем крушения императорского дома Романовых. Были убиты большевиками ее сыновья, император Николай II и великий князь Михаил. Тесть, император Александр II, скончался на ее глазах в Зимнем дворце в результате террористического покушения. Та же судьба постигла брата ее мужа, великого князя Сергея Александровича. После смерти Александра III и вступления на престол Николая II для Марии Федоровны начался особый период. Умная, властная, обладавшая политической интуицией и вовсе не женской логикой, она настойчиво пыталась направить сына в его государственных делах, не без основания полагая, что шапка Мономаха слишком тяжела для него. Зная внушаемость и инертность сына, Мария Федоровна старалась

0: окружить его нужными, полезными людьми. Спросите матушку. Я посоветуюсь с маман. Я спрошу у матушки. Так поначалу отвечал последний император на вопросы о государственных назначениях. В те годы в России существовали как бы два двора. Двор императрицы Марии Федоровны и двор императора Николая II. Как свидетельствовали современники, Мария Федоровна не спешила уступать свое место новой императрице. На официальных приемах Николай II вел под руку мать, а Александра Федоровна, его супруга, шла с кем-либо из великих князей. Однако влияние вдовствующей императрицы на слабохарактерного венценосного сына было, увы, недолгим. Причиной тому стала взаимная и неискоренимая неприязнь между нею и Александрой Федоровной. Болезненный мистицизм молодой государыни, считал князь Юсупов, не мог согласоваться с прямой и уравновешенной натурой императрицы Марии. Однако императрица Мария Федоровна в кризисные для государства и монархии моменты все же пыталась воздействовать на сына. Она поддерживала Витте и его политику. Накануне конфликта с Японией употребила все влияние на императора, чтобы предотвратить военные действия. Увы. Когда законопроект Столыпина о введении земств был провален в Государственном совете и Столыпин подал в отставку, Мария Федоровна попыталась защитить председателя Совета министров. Чем закончилась эта ситуация, общеизвестно. Первая мировая война застала Марию Федоровну в Европе. После возвращения в Россию она жила в Елагином дворце. Такое постоянное мучение знать, что везде бьются из последних сил, и ожидать, и узнавать результаты. «Ужасно думать, что все это только начало», — писала она. «В мае 16 года. Я посещаю госпитали так часто, как только могу. Все наши дорогие раненые возвышают душу. Какое терпение, какая скромность и какой великолепный подъем духа. Я хотела бы встать на колени перед каждым из них». Все более нарастает недовольство императрицы, происходившим при дворе Николая. Его слабость, пассивность при принятии решений, которые могли бы еще спасти Россию от катастрофы, возмущали Марию Федоровну, которую при дворе тогда называли не иначе, как «гневной». После отречения Николая она поехала к нему в Могилев и записала. Бедный Ники рассказывал обо всех трагических событиях. Сначала пришла телеграмма от Родзянко, в которой говорилось, что он должен взять ситуацию с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию. Затем, чтобы спасти страну, было предложено образовать новое правительство и отречься от престола. Он, наконец, сдался, подписал манифест. «Бедняга Ники». Несколько дней спустя. Сердце переполнено горем и отчаянием. Какие ужасные, не поддающиеся никакому описанию времена нам еще предстоит пережить. Началось брожение в армии. Солдаты убивают офицеров и не хотят больше сражаться. Для России все будет кончено. Все будет в прошлом. В 17 году она фиксирует происходящее вокруг. «Я была бы рада умереть, чтобы не переживать этот ужас. Какой стыд и позор! Боюсь, что никогда не смогу простить это беспардонное обращение. Во время домашнего обыска с нами обращались непристойно. Я была разбужена морским офицером, офицером, вошедшим в мою комнату. Прямо у моей кровати он поставил часового и сказал, что я должна встать. Невозможно поверить, чтобы наш собственный народ обращался с нами так». 11 апреля 1919 года императрица Мария Федоровна навсегда покинула Россию. Для прежней России все было кончено. Все было в прошлом. Для новой все еще только начиналось.
1: Дневники вдовствующей императрицы представила Юлия Кантер. Новости европейской музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
2: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов.

0: We stand on the brink of a great achievement. In this island, there is no solution to be found to our disagreements by shooting each other. There is no real invader here. We are all Irish, all our different kinds of ways. We must not, now or ever in the future, show anything to each other except tolerance, forbearance, and neighborly love.
1: And what God expects him to do.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Европейский час. Поверх барьеров». Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
3: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей, мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка, Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя

0: нефтяная скважина.
1: Арамис. И мы Атос, калькуло.
0: Сколько существует инсценировок трех мушкетеров? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части рыжей кобылы молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо, что за углом послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор-сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил трех мушкетеров режиссер Пьер Акнин.
2: Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 2 марта 2005 года.

0: На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Бестселлером ушедшего года в Чехии стал дневник Павла Юрачика, одной из самых ярких фигур новой волны кинематографии. Юрачик не дожил до свободных времен, но правду о своей жизни в искусстве успел написать. Рассказывает Нелли Павласкова.
1: Дневник Павла Юрачика, 1050 страниц текста, свидетельство о бурной переменчивой жизни и сложности духовного мира автора. Читается он как захватывающий детектив с главным героем, человеком цельным и противоречивым, воителем и жертвой в одном лице. Павел Юрачик, рожденный в 1935 году, уже будучи студентом второго курса Пражской киноакадемии ФАМУ, писал прозу и сценарии, которые потом расхватывали и коверкали официальные режиссеры киностудии «Барандов» 50-х годов. Студентом четвертого курса он был принят в штат киностудии, а в 64-м году поставил свой первый авторский фильм «Кариатида», получивший награды на многих европейских кинофестивалях. Между прочим, и Милош Форман был по образованию сценарист. Новая волна в чехословацкой кинематографии сложилась стихийно. Она возникла как протест молодых против соцреализма, как вызов коммунистическим властям. Юрачик был самым молодым среди авангардистов и был самой трагической фигурой. Он вторым из этой когорты, первым умер Эвальд Шорм, не дождался новых времен и свободы, и его отсутствие – это невосполнимый пробел в нашей нынешней жизни. Обладая удивительным даром предвидения, он еще в 60-м году написал.
2: 18 января 1960 года. Я вдруг осознал, что сейчас 60-й год, и что в этом году мне будет 25 лет, и что почти половина жизни за мной. В лучшем случае 2/5, потому что человек свыше 60 не в счет. А я до сих пор ничего не сделал. Я люблю жизнь только за надежду на то, что меня ожидают все новые и новые дела, люди, события. Если бы этого не было, я чувствовал бы себя живым трупом. Но если бы все были такими, как я, мир погряз бы в лености, анархии, непослушании и рассредоточенной нетерпимости. Раньше я этого не понимал и чувствовал свое превосходство над другими людьми, хотя я никогда ими полностью не пренебрегал. Сегодня я знаю, что они важнее меня. Начинаю понимать, что мои особенности и отличительные от них признаки мне не дают права думать, что я лучше других. Раньше я казался себе пупом вселенной и мерилом всех дел, но я и до сих пор не переношу людей, покорно сливающихся с массой, заигрывающихся с народом и делающих из народа Бога. Противнее всего для меня добренький, принципиальный человек, ведущий приличную жизнь, потому что он стерилен, он умеет только то и делать, что выблевывать из себя христианско-гуманистическую чепуху о морали, правах и о коммунистическом человеке будущего.
1: И в тот же год, как солнечный удар, пришла любовь к Павлу Юрачику. Для полноты образа следует сказать еще и то, что он отличался редкой красотой. Вопреки своим холостяцким убеждениям, он стремительно и неожиданно заключил брак с любимой, с идеалом всех идеалов, 17-летней.

0: и Вероникой.
1: 7 апреля 1961 года. Вот мы уже женаты 8 месяцев, и многие вещи, оказавшиеся незыблемыми, рухнули. Много ожидаемого не пришло, много фантазий не притворилось в жизнь. Вероника ленива и неряшлива, что я, конечно, знал и раньше, но не предполагал, что это могло сыграть какую-либо роль в нашем фантастическом романе. Вероника – маленькая девчонка, маленькая, упрямая, много о себе воображающая, бешеная паршивка. Итак, наш брак очень обыкновенный. И очень средний. Ссора за ссорой, ничтожные ссоры из-за ерунды и немытой посуды, и ожидание, что у нее пройдет злость. 3 недели назад я был совсем на дне, у меня дрожали руки и наваливались на меня приступы болезненной жалости к самому себе. И несколько раз я плакал. Однажды я всю ночь просидел за столом, а на заре ушел из дому, чтобы уже не вернуться. В 7:30 я вернулся с твердым решением никогда не позволить втягивать себя в подобные споры. К сожалению, ничего из этого не вышло, и сегодня опять все пошло прахом. Я только учусь быть мужем 18-летней девчонки. Если у нас будет дочь, я переломаю ей ноги, если в 17 лет она появится в моем доме с 25-летним парнем. Маленькая девчонка должна любить маленького мальчишку, и пусть себе вместе мечтают о великом.
0: Потом у Павла Юрачика родилась дочь. Через 7 лет он развелся с Вероникой, женился на манекенщице Гане, родился сын Марек, через 7 лет женился в третий раз на переводчице и редакторе. Самиздата Дани, с которой эмигрировал в Мюнхен. Но это я забегаю вперед. Сначала в 64-м к Павлу пришла слава как к режиссеру-постановщику фильмов «Кариатида», «Все молодые мужчины» и позже «Случай для начинающего палача» по роману Свифта о Гулливере. Он написал сценарии для революционных фильмов Хитиловой «Маргаритки» и «Потолок». Да, пожалуй, он вообще писал для всех своих новых соратников по «Новой волне».
1: 24 июля 1964 года. Я до сих пор считаю, что мне не надо было жениться. Только если бы я не женился, то и не стал бы знаменитым. Мои друзья по курсу, Виктор и Иржи, сошли с дорожки, став алкоголиками, а я, женившись, должен был сидеть дома, и мне не оставалось ничего другого, как писать. Вопреки всем ожиданиям, из меня получился молодой, якобы талантливый режиссер, имя которого путешествует по страницам европейской прессы. И я сам все время за границей. Мне кажется, что надо мной кто-то посмеялся, ведь я же никогда не хотел быть режиссером. Но, видимо, нельзя эмигрировать из времени, в котором живешь. 12 ноября 1967 года. Приезжали в Прагу Илем Климов с Ларисой. Уезжая, говорили, что нам страшно завидуют. Все, что здесь видели, с чем столкнулись, казалось им невероятным. Они утверждали, что будто мы очень свободные и веселые. Мне стало не по себе, потому что 3 дня назад я вернулся из Италии, приехал с чувством, что возвратился в грязный, бессмысленный и унылый мир. Но все началось с фильмов Хитилова и Формана, потом пошла лавина. Через 4 месяца я мог читать о себе во всех газетах ежедневно. Слава, окружившая нас, отомстит нам однажды. Я строго слежу за собой. Я этому не поддамся. Ради всего святого я не смею этому поддаваться, потому что через 2 лет мне не останется ничего другого, как только повеситься».
0: Как всегда, он все правильно предвидел.
1: 22 августа 1968 года. Уже не было ночи, но еще не было света. В эту минуту начали стрелять в воздух. Потом бронетранспортер повалил женщину и переехал ей ноги. Я отбежал к стене и, прижавшись к ней, ждал конца. Возле меня стоял английский журналист, подбородок его трясся, и он без конца про себя повторял слова о русском империализме. Мертвого уложили на капот такси, у него была прострелена голова. Кровь стекала по крылу автомобиля на землю. Утро 21 августа перед зданием ЦК партии. Они здесь уже 2-й день, 200 тысяч, 12 дивизий, стреляют и убивают, но они не выиграют. Они не выиграли. Именно это поражает меня. Они не знают, как поступить с этой страной. Носорог против бабочки. Мы ускользаем от них. Они смотрят на нас, разинув рот. И сейчас стекла в окнах моей квартиры дребезжат от выстрелов. На письменном столе подскакивали предметы, а я в ванной комнате писал на колени письмо Ларисе Шипитько, чтобы ни она и никто другой из моих московских друзей уже никогда не звонили бы в мою дверь. Что делать с остатком жизни? Лучше бы мне заболеть раком, умер бы без позора.
0: В 71-м году кинематографическая жизнь навсегда закончилась для Павла Юрачика. В первый год оккупации тяжелая депрессия и алкоголь лишили его способности писать. Потом силы восстановились, и он снял свой гениальный «Случай для начинающего палача», который немедленно был положен на полку новым.

0: кинематографическим начальством. Оно вскоре расправилось и с самим Павлом. Как и остальные руководители Союза кинематографистов, он отказался пересмотреть свое отношение к советской оккупации и был изгнан отовсюду – из киностудии, из телевидения. Ему запрещено было писать даже под чужим именем. Постепенно Юрачек сближается со своим старым приятелем Вацлавом Гавелом, часто ездит к нему в его дом в горах, сразу в 1977 году подписывает правозащитный документ «Хартия-77» и покидает родину, не выдержав напора госбезопасности. Жизнь в Мюнхене с третьей женой тоже не удалась. В Германии он не создал ничего. Через 6 лет с подорванным здоровьем он возвращается в Прагу. Друзья, кое-как примостившиеся в кино после нормализации и морально раздавленные большевистской критикой новой волны как антинародного течения, помогают Юрачеку чем могут. С горбачевской перестройкой его настроение улучшается. Я вспоминаю, как во второй половине 80-х годов была создана Международная ассоциация женщин-кинематографистов «КИВИ». У нас она была на полулегальном положении. Власти терпели ее только потому, что президентом ее была советский режиссер Лана Гагаберидзе, ну а чешским председателем мы сразу выбрали Веру Хитилову. Юрачеку очень понравилась эта затея. Он ходил на наши собрания как единственный мужчина, придумав себе титул «Женщина гонорис кауза» – «Почетная женщина». С удовольствием общался с приезжающими на наши мероприятия гостями – московскими кинокритиками Аллой Гербер и Леной Стешовой. Все кончилось весной 1989 года. Он умер от скоротечного рака 20 мая, не дожив нескольких месяцев до свободы. На его похороны пришел выпущенный в тот же самый день из тюрьмы будущий президент Чехословакии Вацлав Гавел.
1: Дневник Павла Юрачека представила Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
2: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений краят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина. Сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров»? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка-филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо что за углом, послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил «Трех мушкетеров» режиссер Пьер Акнин. Но немного истории с маленькой буквы. Прежде всего вспомним о том, что любой кинофильм можно посмотреть несколько раз. То есть несколько раз проанализировать, увидеть то, что прошло мимо, услышать то, что не зацепило слух. Совсем иное дело телефильм. Можно, конечно, его записать, но обычно этим занимаются лишь фанатики да специалисты.

Телефильм – вещичка одноразовая, как лотерейный билет, как жвачка, как, впрочем, вы знаете сами. Телефильм, чтобы окупиться и принести деньги, нуждается в огромной одноразовой аудитории, которая будет в перерывах глотать гигантские дозы рекламы. Новая телевизионная халтура, пардон, версия под названием «Д'Артаньян и три мушкетера» должна была бы называться «Миледи и дьявол», потому что главную роль играет не Гасконец, не его друзья, а мадам Винтер, она же Эммануэль Биар, которая и есть на этот раз киногероиня, опустившаяся до телесериала. Биар в кино играла и играет одну и ту же роль, то, что по-французски называется «гарс», и по-русски стыдливо переводится всяческими эвфемизмами. Но по касательной все же можно взять одно из составных слова «гарс» – «стерва», добавим польское «курва». Само собой, «Миледи» – этот сапожок в пору, или, наоборот, сапожок «Миледи» в пору Эммануэль Биар. Вот с Биара начинает Пьер Акнин кромсать шедевр Дюма. На второй минуте телефильма на ветке дуба раскачивается Миледи Биар, повешенная за известные грехи мужем, который мчится дубина прочь от места казни, вместо того, чтобы проверить, что мадам клинически мертва. Впрочем, тогда бы не было фильма. Но из сильно заболоченного неба бьет молния, в глазах Биар зажигаются автомобильные фары, прямо как в хорошем фильме ужасов. Молния испепеляет веревку, и из-за дерева незамеченной молодой ведьмой выглядывает, кто бы вы думали, 12-летний Д'Артаньян. Тут не обошлось без зарубежного влияния. Пьер Акнин и Жерар Вальревен, соавтор по сценарию, хорошо прочитали «Гарри Поттера». Потому что тот факт, что молодой Д'Артаньян зрел в сцену дьявольской метаморфозы Миледи, в дальнейшем спасет Гасконца от ее чудовищной силы. Короче, как говорили дети в нашем дворе на Соколе, полный атас. Обидно за Дюма, честное слово, обидно. Но обидно и за французское телевидение. Ведь не в Улан-Баторе творили это чудо, а на родине Дюма и мушкетеров. Сообщаю, мушкетеры в фильме не носят шляп. Вообще не носят. Нет шляп. Сапоги есть, шпаги есть, шляп нету. Видимо, Биар, как Депардье, слопало полбюджета, и на шляпы денег не осталось. Впрочем, их не осталось и на пейзаж. Мушкетеры скачут к брегам Кале, как бы на одном месте в одну сторону, а на другом в другую. Одно и то же поле, один и тот же лес и одна и та же гора на заднем плане. На второй лес и поле денег не хватило, как и на шляпы. Хуже, чтобы добраться до Лондона, Д'Артаньян грабит какого-то бедного лодочника на берегу пролива и, прошу прощения, гребет, что есть сил, через Ла-Манш прямо, как на каких-нибудь подмосковных прудах. Что хуже, гораздо хуже, Бекингем, сварганивший за 48 часов недостающие две подвески, не позаботился о том, как бы помочь герою добраться до Кале. И бедный Д'Артаньян, опять натирая мозоли, гребет на той же пионерской лодочке через пролив. И все это лишь часть позора, и я рад, что Дюма заперли в этой национальной темнице крепко-накрепко, когда Гасконца, его играет отличный актер и красавец Вансан Эльбас, от Портоса, Атоса и Арамиса остались какие-то набитые опилками клоуны, когда Гасконца вызывает к себе королева, чтобы подарить ему в знак благодарности перстень, он остается стоять как столб за ее спиной в нарушении всех мыслимых статей этикета, эдаким мачо дешевого разлива, забыв преклонить колено, а перстень, аки участник сборной Франции по теннису, подвешивает на цепочке на грудь. Всесильный Миледи, на чьей стороне дьявол, все же оттяпали голову, но нам этого не показали. Биар, наверное, уже смылась со съемок хорошенького помаленьку. Людовик оказался не какой-то там мямлей, а вполне солидным дядей, и лишь Ришелье был похож на своих бесчисленных предшественников. Сил нет, скажу лишь, что и настоящих сражений, и мелькания шпаг в фильме почти что нет. Короче, ребята заработали, гасите свет, вторая серия кончилась, пора спать. На очереди у нас, увы, увы, прекраснейшая Изабель Аджани, «Все мы будем рыдать», которую соблазнили все тем же златом в крупных размерах. И она сыграет в телесериале режиссера Пьера Бутрона, сыграет героиню Второй мировой, то бишь французского сопротивления. Бедная Изабель.

0: рассказывал Дмитрий Савицкий. Продолжаем «Европейский час». Главная книжная ярмарка у Средиземного моря. Из Неаполя Михаил Талалай.
1: Во вторник завершила свою работу книжная ярмарка в Неаполе. Вторая в Италии по величине после Туринской. Северная автомобильная столица Турин с его промышленными связями устремлен в развитую Европу. И поэтому в Неаполе выковали успешную стратегию, посвятив свои последние ярмарки Средиземному морю. Общее название неаполитанских ярмарок – «Галактика Гутенберг». В этом году есть и остроумный подзаголовок «Море книг у моря». В Неаполе помнят, что этот город некогда был самым крупным на Средиземноморье со времен римлян, называвшимся «Mare Nostrum» – «Наше море». Этим термином своей агрессивной политики злоупотреблял Муссолини, и теперь итальянцы говорят «Mare Nostrum» слегка иронично. Со времен имперских идей Муссолини остались и павильоны, где ежегодно проходят эти ярмарки. Это целый городок, типа московского ВДНХ, «Mostra Oltre Mare», дословно «выставка за море», а по существу «выставка достижений колониального хозяйства фашистской Италии». Строили ее замечательные архитекторы-конструктивисты, и этот прекрасный ансамбль вошел в учебники архитектуры. Для нынешней выставки муссолиниевские павильоны временно получили символические названия по средиземноморским городам – павильоны Бейрут, Марсель, Афины, Каир. В них и были развернуты книжные стенды, у которых толпились книголюбы, по-итальянски библиофили. Я провел, например, немало времени у стенда каприйского издательства «Ла Конкилья» Раковина, весьма элегантного, как и все на Капри. Главе издательства Рикардо Эспозито самой судьбою велено интересоваться Россией, и он уже выпустил несколько книг, связанных с русским Капри, в первую очередь о Горьком и о знаменитой пропагандистской школе, где родилась, по выражению Ленина, каприйская ересь, богоискательство Богданова и Луначарского. Главную книгу об этих сюжетах под названием «Другая революция» написал известный русист Витторио Страда, о котором я уже рассказывал слушателям. Посетителям нынешней ярмарки дарили специальную монографию, подготовленную сотрудниками университета Ориентали, Восточного университета. В ней специалисты предлагали видение Средиземного моря, колыбели цивилизаций, с точек зрения разных народов и религий. Конечно, ярмарка – это не только книжные стенды, но и презентации книг. Я побывал на презентации трехтомного сборника моих коллег-историков, посвященного паломничеству итальянцев в святую землю в средние века. Ярмарка – это и встречи с авторами, и творческие вечера, например, вечер арабской поэзии. Это и развлечения. Фирма Xerox придумала подарок для графоманов. В считанные минуты и за символическую плату на участке фирмы можно было напечатать свою собственную книжку, видом почти такую же, как и на соседних стендах. Разница лишь в тираже. Печатался только один экземпляр. Ярмарка – это и дегустации. Вообще кулинарный сектор, судя по увиденному, переживает бум. Столько здесь было книг о вкусной и здоровой пище. А для их иллюстрации действовал средиземноморский буфет, куда для совместной работы корректные организаторы привлекли повара из одного арабского кафе и одну опытную домохозяйку, члена местной синагоги. Остается только пожалеть, что Россия некогда так и не взяла Дарданеллы, вожделенные проливы, а то бы и русские авторы и издатели не были бы лишними на этом празднике средиземноморской книги.
0: О неапольской книжной ярмарке рассказывал Михаил Талалай. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
2: Детскими музыкальными дебютами поразить воображение сложно. Привычно слышать в 4, 5, 7 лет. Впервые взял в руки скрипку, исполнил концерт, вышел на сцену Карнеги-холл. У Лорина Мазеля дебют для его профессии уникальный. Ему было 9 лет, когда великий Артур Тоскарелли

Канини предложил ему дирижировать Нью-Йоркским филармоническим оркестром, привыкшим к высочайшему классу руководителей. Вспомним Малера, Барбероли, ну и самого Тосканини, разумеется. Абсолютный слух и фотографическую память у Лорина родители обнаружили очень рано. С 5 лет он начал трудиться на скрипке и фортепиано. И, по своим собственным словам, делал это всю жизнь. «Какой работой я бы не имел честь заниматься, я всегда ей отдавался полностью. Я не думаю, что кто-то работал более напряженно, чем я». Кроме серьезных музыкальных достижений, к 20 годам у Лорина Маазеля было прекрасное университетское образование. Он изучал математику, философию, языки, а одновременно, как бы мы сказали, для души был скрипачом Питтсбургского симфонического оркестра. Или наоборот, все университетские науки для души, в общем-то, наверное, не имеет значения. В 30 лет пришло признание, причем признание безоговорочное, к Маазелю как оперному дирижеру. Он самый молодой в истории и первый американский дирижер, которого пригласили на Байротский фестиваль, доверив вагнеровские партитуры. К тому же первый иностранец, дирижировавший оперой «Кольцо Нибелунга». Лучший оперный театр в Европе, Венскую государственную оперу, Маазель возглавил в 80-е, тоже, кстати, став первым американцем, занявшим этот пост. В это воскресенье Лорину Маазелю исполняется 75 лет.

0: мы заканчиваем европейский час «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти

2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.

0: революции эта тема стала модной, а потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
2: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
4: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
5: И не факт, что еще достанется 95-й. Сейчас постоишь 2 часа.
6: А там больше нет никакого.
5: Да. Сейчас постоишь, подвижешь, а он раз и кончился.
7: Любишь кататься, люби и в очереди постоять. В России продолжается топливный кризис.
8: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры.
7: Везут из Индии, везут из Турции. Как российские власти пытаются решить проблему топливного кризиса? И при чем тут внешнее управление?
9: Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором.
10: Для вас это имеет какое-то...
11: Пару машин. Можете не стоять.
12: Пару машин достал. Получается, что... 2 часа простоял просто. 92-й сейчас. Кончился.
7: Очереди на автозаправках становятся такой же обыденностью для россиян, как, скажем, включить VPN, если нужно посмотреть хоть что-то маломальски запрещенное. О том, как власти пытаются решить эту проблему сегодня и поговорим, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. А что, если действовать немножечко превентивно? Ну нет, не закончить войну, едва ли, судя по публичной риторике, на это настроены в Кремле. И даже не согласиться на воздушное перемирие. Зеленский предлагал, Путин отверг. Но вот, скажем, как защищать стратегические предприятия, вроде нефтеперерабатывающих заводов, от воздушных атак?
8: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны.
7: Это оригинальное видео. Заметили вот эту вот зум-склейку в начале? Давайте прислушаемся к еще одному источнику.
8: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами.
7: Это уже контент от ВГТРК, а не от пресс-службы Кремля. Фатак дронами. Фатальных, фантастических. Непонятно, какой, возможно, эпитет употребил Песков, который затем, возможно, пришлось вырезать и, возможно, остальным сказать, чтобы тоже вырезали. Так или иначе, пресс-секретаря президента России Пескова спросили о подробностях указа президента Путина, который разрешил брать под контроль предприятия с плохой защитой от дронов. Песков продолжает.
8: Зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
7: Не уделяет должного внимания, читай сами, виноваты. Что ж, обратимся к господину Мантурову, первому замглавы правительства.
13: Подчеркну, что речь при этом не идет о национализации или изменении форм собственности. Указ подразумевает вхождение.

0: Учреждение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне. При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятия относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом. В таких случаях федеральные органы исполнительной власти проводят с собственниками работу, обращают внимание на проблемы и оказывают содействие в их решении. В ситуациях, когда реакции и готовности к совместной работе у собственника нет и создаются риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак, а также оперативного восстановления их функционирования. Президентский указ создает для этого правовую основу.
1: Еще раз, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак. Конец цитаты. Любопытно, как в условиях собственноручно развязанной войны государство самоустраняется от своей непосредственной функции. Еще в мае издание РБК со ссылкой на источники сообщало, бизнес сможет закупать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт и средства радиолокации и радиоэлектронной борьбы для, собственно, борьбы с воздушными атаками. Тогда просто разрешили, теперь, по всей видимости, активно к этому подталкивают. Об этом мы перед эфиром поговорили с политологом Натальей Шевчуковой. Она обращает внимание, а ведь речь же не только про НПЗ.
2: Здесь, как и во время ковида, объявляется некое положение без введения, собственно, этого положения. Во время ковида нужно было вводить чрезвычайное положение, но которое накладывало взаимные обязательства на бизнес и на государство. Этого не было сделано и обошлись просто частными отдельными указами. Здесь то же самое. То, что демонстрирует Путин, это фактически военное положение, но тогда государство тоже имеет обязательства перед бизнесом. А здесь мы этого не наблюдаем. То есть Путин вводит частично, собственно, мобилизацию частных ресурсов на государственные цели. При этом совершенно непонятно, а зачем платить налоги такому государству? Вот какой вопрос возникает. И заметим, что среди жертв, так сказать, нападений дронов, на которые, собственно, ведется атака, нет Почты России. Потому что Почта России – государственное предприятие, крайне неэффективное, никому не интересное, никто через него никаких больших поставок не ведет, в том числе на фронт. Ведутся атаки на частные предприятия, основанные, собственно говоря, людьми, ну, не сказать, чтобы сильно зависимыми от государства. Они потом, когда они становятся крупными, они становятся зависимыми. А как на моменте зарождения государство им не помогает. И сейчас государство говорит, что как только у вас появляется большой бизнес, для нас интересный, с большой логистикой, с большими доставками, мы тогда у вас этот бизнес, ну, фактически отбираем государственную собственность. Ну, второй вариант, мы создаем, ну, фактически частные военные компании при каждой крупной компании, частной компании. И у нас, помимо того, что есть отдельные службы безопасности при нефтяных компаниях, при газовых компаниях, при крупных энергетических компаниях, прочих, у нас сейчас будут появляться, ну, фактически собственные армии уже у крупных доставщиков, у крупных логистических компаний. Ну, собственно, то, о чем Путин говорил изначально, мы предотвращаем развал России, мы централизуемся, мы собираемся, Россия сосредотачивается. И где все это? Государство теряет монополию на насилие. Государство теряет, собственно, свою основную функцию защищать граждан от внешней угрозы. Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором. Вот те люди, которые он обвиняет за границей, что, мол, они хотят развалить Россию. Вот Путин на самом деле сейчас Россию разваливает собственными руками. Мне кажется, что те люди, которые понимают, что происходит в органах власти, которым действительно, ну, российское государство не чужое, мне кажется, должны сейчас очень сильно задуматься.
1: Ну или как минимум получается, что в очередной раз федеральный центр отдает решение проблем на местах на откуп этим самым местам. Проблемы при этом накапливаются дальше. Бензина марки АИ-95 нет почти на 80% российских заправок, по некоторым данным. И подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
3: Это кадры из подмосковного Наро-Фоминска. В городе и окрестностях закончился бензин, а к единице

0: единственной работающей заправке выстроились большие очереди. Автомобилисты рассказали изданию Sota Vision, что потратили много часов на поиски топлива.
1: Целый день мы ищем бензин. С утра.
2: Куда? И где-то здесь еще есть, ну, возможно, заправиться? Или...
1: На Лукойле было, но там нет, на Киевской трассе. Поэтому... Бензина нет.
2: А что будете дальше делать?
1: Что?
2: Что будете делать дальше?
1: Не знаю. Как зато наехать на работу и как вообще ехать домой.
3: Да, мы все объехали, нет нигде бензина.
2: А выезжали за пределы города?
3: Конечно, Назарево была, Бетонка была, а Киевская трасса была, нет нигде.
0: По состоянию на 24 августа бензина востребованной марки АИ-95 не было на 80% российских заправок. Еще хуже ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе, а также в Сахалинской области. Там 95-й бензин отсутствует практически полностью, свидетельствуют данные сервиса «Бензонафт».
4: У меня вопрос. Это по каким таким новостям и сообщениям ничего у нас не передают, а по каким передают, говорят, что бензин в Воронеже есть, все хорошо. Да, он есть на паре заправок по 2 часа в день по 130 рублей. А там, где не по 130 рублей, люди вот сутки стоят в очередь, чтобы попасть и заправиться по адекватной цене, не по X2.
0: В минувшие выходные бензина не было на большинстве ЗС Воронежа и Пензы, рассказывают в соцсетях местные жители. А в Архангельской области жалуются, что теперь приходится ночевать в очередях, чтобы заправить свои автомобили. Также большие очереди вернулись на заправки в Сибири и на Урале.
5: Сегодня объехал более 10 заправок, и ни на одной не было бензина. На нескольких заправках был бензин, но там были очереди по километру и больше, наверное.
0: В Новосибирске бензина нет на части заправок Роснефти и Газпромнефти. Очереди выстраиваются даже к станциям Татнефти, на которых цены одни из самых высоких в городе. 120 рублей за литр 92-го и 125 рублей за литр 95-го бензина. Как сообщает издание «Сибирский экспресс», на некоторых независимых АЗС цены доходят до 150 рублей за литр.
6: И чё, кто крайний-то, пацаны?
7: Он сказал, вон та, Волжанка.
6: Кто крайний?
0: А это кадры из Якутии. Очереди за топливом там выстраиваются даже на воде. Судя по этому видео, бензина ждут больше 10 лодок. Местный депутат описывает ситуацию в самом Якутске как бензиновый коллапс.
8: Якутск буквально парализован. Километровые очереди на АЗС. Люди проводят в ожидании заправки по 5-7 часов. И даже после многочасового стояния нет никакой гарантии, что топливо не закончится прямо перед вами.
0: Тем временем вооруженные силы Украины продолжают бить по российским НПЗ. Ночью украинские дроны ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России – Афипскому НПЗ. Он перерабатывает свыше 7 миллионов тонн нефти в год. Также под удар попал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Его мощность свыше 5 миллионов тонн в год. Как сообщили местные власти, после атаки украинских беспилотников завод приостановил работу.
9: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
10: Добрый день, здравствуйте.
9: Наш с вами разговор я хочу начать с того же, с чего начал сегодняшний эфир. Указ Путина об этой якобы не национализации, если верить господину Мантурову. Такой вот, мол, внешний десант управленческой помощи мы к вам на предприятие отправим. Если сами не справляетесь, ну какие-то дроны летают, да, действительно, не знаем, откуда они вообще взялись. Вы верите господину Мантурову и его вот этим успокоениям? И что вообще в такой ситуации делать бизнесу? Брать ружье, отстреливаться самостоятельно пока что?
10: Указ, конечно, совершенно фантастический. Тут нужно, мне кажется, немножко сначала поместить его в контекст. Контекст, во-первых, в России за последние годы в разы выросли темпы национализации. За последние 4 года по искам прокуратуры национализировано предприятие на триллионы рублей. И эта цифра ежегодно росла. По 2026 году я не видел пока еще данные, может быть, немножко... Там был некоторый спад, но вплоть до 2025 года включительно цифры росли. То есть фактически придраться к собственникам и отнять предприятие можно за самые разные вещи. Оснований, количество оснований для национализации растет и так далее. В общем, не очень сложно при большом желании отнять и аэропорт, и нефтяную компанию, и какую-то инфраструктурную, логистическую и так далее. Много-много-много разных примеров за последние 4 года. Самая жуткая ситуация – это с иностранными собственниками. Для них создано такое законодательство, что они фактически обязательно теряли...

0: свои предприятия по стоимости на порядок и меньше, ниже рыночной стоимости. Теперь вот этот вчерашний указ, по сути дела, он касается тех, кого не за что национализировать. Да? То есть если очень хочется национализировать, но не за что, даже по законодательству 26-го года, ну окей, можно взять во временное управление. По сути дела, это угроза такого государственного рейдерства. Абсолютно на усмотрение силовиков, будет ли сочтена работа предприятия по самозащите и по восстановлению в случае ударов достаточной, или она не будет таковой сочтена. Но это как силовики решат, да, то есть предприятия защищаются двумя путями. Во-первых, они обязаны формировать отряды резервистов, это те, кто, значит, дежурит на крышах, да, там с какими-то пулеметами, с автоматами защищают предприятия от дронов. Те самые резервисты, которые проходят обучение на полигонах Минобороны, потом они не заключают контракт, не призываются в армию, а возвращаются на свои предприятия, в свои регионы. Собственно, в этом и состоит смысл резервистов защищать предприятия от дроновых атак. Понятно, что какие-то предприятия лучше этих самых резервистов мобилизуют, какие-то чуть хуже, какие-то больше им платят, какие-то меньше. В общем, тут тоже есть воля для силовиков на усмотрение, как оценить работу предприятия по мобилизации этих самых резервистов. Второй фактор, значит, предприятия обязаны закупать на свои деньги системы ПВО, которые при этом, естественно, не переходят в собственность предприятий, они находятся в собственности армии. Тоже очень странная схема. Государство обязано защищать предприятия. Предприятия обязаны финансировать эту самую ПВО. И этими системами они не управляют. Но, очевидно, тоже кто-то чуть лучше это делает, кто-то чуть хуже. Всегда можно сказать, что вы закупили парочку систем, этого недостаточно, мы хотели три. Или мы хотели, чтобы вы защитили не только себя, но и какой-нибудь еще соседний объект. Дальше, когда уже, значит, дроны ВСУ ударили по предприятию и начинается восстановление, тут тоже абсолютно произвольно, как силовики будут решать, достаточными те темпы, которыми какой-нибудь НПЗ восстанавливается, или недостаточны. Больше всего все-таки у нас НПЗ на данный момент пострадали, и в зависимости от того, куда, что выгорело, да, куда попали дроны, где-то на ремонт нужно пара-тройка недель, где-то нужно 2-3 месяца, где-то, если сгорела установка по первичной переработке нефти в бензин, тогда отчасти это импортное оборудование, очень часто нужно вот в этом случае 3-4, вплоть до 6 месяцев на ремонт, особенно в условиях санкций. Ну, замечательно, силовики могут сказать, что-то нам кажется, вы медленно восстанавливаетесь. 6 месяцев – это чересчур, как один из заводов объявил в июле, не помню точно какой, что, значит, мы откроемся только в январе 27-го года. То есть им больше полугода потребовалось на ремонт. Это достаточно редкий случай, но такое бывает тоже. Окей, силовики скажут, это чересчур. Давайте-ка вы восстановитесь не за 6 месяцев, а за 4, а если не восстановитесь, то вводим внешнее управление. В общем, это абсолютное государственное рейдерство. Очень важный пункт это то, что в случае, если такое внешнее управление вводится, то во временное государственное управление переходит не только сам объект, который был плохо защищен с точки зрения государства, или которые медленно восстанавливаются. Но, в принципе, все объекты данного собственника в других местах, да, то есть те, что не были затронуты ударами, любые объекты данного собственника.
1: Борис, а здесь хочется, простите, я вас перебью, но хочется уточнить, о каких именно компаниях идет речь. Ну, допустим, а можно ли гипотетически Wildberries обвинить в том, что они не справляются, в том, что они тоже объект критической инфраструктуры, поскольку крайне важны для поддержания иллюзии обычной такой мирной жизни для россиян, ну и в целом, учитывая их логистику и прочее, то, как она используется в том числе для поставок мундирования на фронт, можно ли их объявить

0: допустим, вот той самой критической инфраструктурой, объявить их, обвинить их в том, что они не справляются со собственной обороной, и, соответственно, национализировать. Она и так без пяти минут госкорпорация уже практически. Или речь не столько про Wildberries, сколько про какие-то иные компании. Вот это хочется уточнить.
1: Мне кажется, это может коснуться чего угодно. Я не думаю, что Wildberries это коснется в первую очередь просто потому, что у нее хорошая крыша в лице, значит, Сулеймана Келимова и чеченского покровительства какого-то там кадыровского, да. Помните, когда был развод владельцев Wildberries, да, соответственно, Чечня оказала поддержку в переходе компании к новым собственникам. Значит, у нее крыша сильная. Вряд ли Wildberries этого коснется. Какие-нибудь НПЗ вполне может быть переход, например, ряда НПЗ таким образом от Лукойла к государству, а затем, ну, чем черт не шутит, к Роснефти. В общем, играть можно чем угодно. По сути дела, получается, что, значит, Роберт Броуди, Мадьяр, да, как его по прозвищу, командующий вот этими силами, да, как командующий этими силами ВСУ, практически получается, что у него все козыри для того, чтобы решать, какие объекты российское государство возьмет в собственность. Можно, ну, если предположить, что у российского государства, у силовиков есть какой-то канал связи с Мадьяром, можно, значит, ему дать сигнал: окей, хотим вот этот вот объект, ударь, пожалуйста, по нему. Ну, все объекты, в общем, примерно одинаково в России защищены, кроме Москвы, которая по периметру окружена тройной, четверной обороной. Да? По Москве ударить сложнее всего.
0: Все, ну и там, я напомню, прилетело по московскому нефтеперерабатывающему заводу в свое время. То есть кольца обороны не защитили конкретно этот объект в пределах МКАД, скажем так.
1: Прилетало, да, но по Москве все-таки сложнее ударить, чем по всему остальному. В общем, дальше получается, что Мадьяр решает. Мадьяр все решит. Нет оснований для национализации, заберем во внешнее управление. Дальше там интересно, что все будет финансироваться за счет собственника, то есть... ну, допустим, какой-нибудь НПЗ медленно восстанавливается с точки зрения государства. Государство его забирает. Дальше государство финансирует более быстрое восстановление этого НПЗ не за свой счет, не за счет федерального бюджета, а за счет этого же НПЗ, ну, то есть или за счет того, кто им владеет, за счет собственника. Государство просто берет это во внешнее, во временное управление.
0: Ну и крайне ловко распоряжается ресурсом. Борис, простите, я вас перебил только для того, чтобы мы сегодня хотим просто еще успеть еще определенный момент обсудить. Ну, давайте немножко детальнее перейдем непосредственно к топливному кризису, к тому, как власти пытаются его решить. Вот, например, есть идея перегонять российскую нефть в бензин, и не только вообще в нефтепродукты, а в Казахстане на нефтеперерабатывающем заводе конденсат по формуле 30 на 70, то есть 30% остается в Казахстане, 70% возвращается в Россию уже в виде нефтепродуктов. И подробнее расскажем о других мерах, а откуда еще импортируется нефть прямо сейчас в нашем сюжете?
2: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
3: Без комментариев.
2: Ну, в нас очереди по часу, по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
3: Дизель есть везде, на всех заправках.
4: Так министр энергетики России Сергей Цивилев отвечает на вопросы о топливном кризисе в стране. Топливо, по словам чиновника, есть. Но чтобы заправить машину, действительно нужно постоять в очереди. После регулярных атак ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, как следствие, упала нефтепереработка. На заправках либо бензина нет вообще, либо он продается с ограничениями, что приводит к многочисленным очередям. Недовольные автовладельцы записывают видео, где жалуются на чиновников, за что получают штрафы и аресты, как авторы этого ролика из Волгограда.
5: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
4: Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, суд назначил 5 суток ареста за якобы неповиновение полиции, пишет Медиазона. Другой, Татьяне Сметанка, 10 тысяч рублей штрафа за несогласованную акцию. Если ранее российские власти игнорировали либо не комментировали тему дефицита топлива в стране, то сейчас официально закупают закупают топливо в других странах.
6: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтепроводящих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта, сейчас уже пошел импорт.
4: Как пишет издание «Коммерсант», Россия впервые в истории запросила бензин в Турции, хотя ранее сама поставляла сырье в эту страну. Первый турецкий танкер с 50 тысячами тонн нефти ожидается до конца августа. Это пятая импортная поставка бензина с июля, пишет «Коммерсант». Ранее, чтобы хоть как-то выбраться из кризиса, топливо закупили в Индии и Марокко. В ответ на такие действия Москвы президент Франции Эммануэль Макрон предложил новую санкционную меру.
7: Россия теперь закупает дизельное топливо, а также нефть и газ из третьих стран из-за наших действий против теневого флота и благодаря очень эффективным действиям, организованным ВСУ. Я считаю, что очень важно, чтобы мы теперь ввели новые санкции, чтобы не допустить, чтобы наши собственные определенные стороны или другие субъекты поставляли соответствующие ресурсы России.
4: В Кремле отмечают, что проблемы в стране существуют только с бензином. Дефицита дизельного топлива якобы не наблюдается. Улучшить ситуацию правительство надеется после ремонта нескольких поврежденных НПЗ.
0: Тему продолжим с экономическим обозревателем Борисом Грозовским. Борис, ну вот, грубо говоря, сейчас в России такая ситуация. Вы либо едете на заправку, которая под демпфером такого крупного гиганта, который получает дотацию от российских властей по заниженной цене, но будет очередь часа на 2-3, может быть, дольше, как получится. Либо вы едете на частную заправку, но в 2 дорого как минимум, а то и в 3 дорого. А как вы думаете, вот как долго можно противопоставлять демпфер и с дефицитом топлива вместе на заправках с дотациями отпуску цен на топливо вообще? Вот. Или власти не готовы на такое пойти в принципе, потому что это одно из таких государств образующих, что ли, состояний?
1: Вы знаете, но последние вот статистические данные, какие есть, это июль, а по августу я еще не видел. По сути дела, август — это пиковый месяц с точки зрения спроса. Понятно, отпуска, да, всем нужно больше бензина, и уборочная страда, соответственно, нужно больше дизеля. Август — это пиковый месяц для всего года. И вот сейчас, с учетом того, сколько выведено мощностей, сколько ремонтируется НПЗ после ударов ВСУ. По сути дела, России не хватает примерно трети бензина вот от этого пикового потребления. Допустим, если бы сейчас был ноябрь, конечно, ситуация была бы немножко полегче, попроще для российского правительства. С учетом того, что Россия пытается работать как пылесос, действительно, из Индии, из Марокко, из Турции, из Казахстана, из Азербайджана, отовсюду забирать бензин. Но это тоже имеет свои ограничения. Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары. Да? То есть каждый новый удар. И тут дальше тоже многое зависит от эффективности ВСУ, насколько удастся не распылять силы по разным направлениям, а прицельно бить по тем НПЗ, которые вот только-только возвращаются в строй, новый удар, да, значит, опять НПЗ снова выходит на пару месяцев из строя. Только-только ремонт заканчивается, новый удар. Насколько ВСУ могут это все отслеживать, посмотрим.
0: А вот эта вот формула через перегонку, вообще работу с топливом за рубежом, например, в Казахстане. Вот эта речь про казахстанский НПЗ, где 70/30 формула, где 70% возвращаются в Россию уже нефтепродуктами, готовыми к употреблению, скажем так. Насколько это реализуемая история, и насколько логистически это в долгую, насколько, как быстро может по такое решить проблему?
1: Это реализуемая история, но она не очень простая. Во-первых, потому что даже казахские предприятия могут столкнуться со сложностями. Буквально сегодня загорелся в Казахстане НПЗ в Атырау. Атырау – это область, которая граничит с Астраханской областью. Соответственно, НПЗ казахский в Атырау мог поставлять бензин через Астрахань в российский регион. Сегодня там по неизвестной причине большой пожар. Вторая сложность – это каким образом, значит, это все делать. Да? Предполагается, что Россия будет импортировать бензин по железной дороге, но у РЖД не слишком много свободных вагонов, железные дороги загружены и так далее. В общем, это все не очень просто.
0: И не очень быстро, я так предположу и додумаю уже за вас. Но, Борис, вы мне киваете, полагаю, вы со мной согласны. Экономический обозреватель Борис Грозовский был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о второй волне топливного кризиса в России прямо сейчас. До свидания и будьте свободны.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
3: Сегодня в рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден. Но тут, наверное, нужно начать с контекста. Март 2000 года. Уже полгода продолжается вторая чеченская кампания, затевавшаяся как маленькая победоносная война, которую российские власти никогда войной не называли. Официально это была контртеррористическая операция, растянувшаяся на 10 лет. Позже правозащитники скажут, что вторая чеченская кампания создала условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Русмартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
4: Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военноначальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве, говорит правозащитник Александр Черкасов.
5: Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел и остается одним из немногих,

0: многих в чем-то уникальна, потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали, виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанными. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4 тысячи исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина, это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тандичу, в расположение 160-го танкового полка. И полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом. Выходит, угрожает начальству, направляет на начальство пистолет. И это все происходит прилюдно. Для нового командующего, пришедшего на группировку после харизматичного и ужасного Владимира Шаманова, было критически важно показать, кто здесь главный. И он не мог в этих условиях не отдать приказ о аресте Буданова. А дальше уже в дело вступает другое ведомство. Потому что военная прокуратура – это отдельное хозяйство, у них отдельная отчетность. И повлиять на дело человека, попавшего уже в военную прокуратуру, значительно сложнее. Но все равно на дело пытались влиять. Например, дело исчезало как минимум 2 раза, экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
1: После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случай Буданова не уникальный. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дэн.
2: Абсолютно не первый случай. Безусловно, не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе Шали, и в том числе Аль-Хан-Юрте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
3: Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал, что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура, когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
1: 28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
4: Уже очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону. Дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме, убитые горем матери погибших разных годов Чечне солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки. Митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. В ней, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаевой явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки. На лице, на левом бедре обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе официального расследования якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. Постановление о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село Тангичу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лиен Шоу и рядовым Егоровым. Из дома номер 7 по переулке Заречному по приказу полковника Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее в постановлении говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асланбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
5: Я не помню, чтобы расследование очевидного преступления столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот это она потеряла. Чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины. Мне непонятно это все. Какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормальных условий рассмотрел и определил меру наказания человеку, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
3: Буданова поддерживал его бывший командир, а к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
6: Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
3: Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
7: Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Ведь на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить женщине опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченский народ считает, что изнасиловали это не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли это всему чеченскому народу. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. А доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях, а кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем с такими усилиями? А давайте отдадим им независимость, пусть они живут. Тогда все станет на свои места. При такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго кровоточащая рана.
1: К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «в момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос о вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северокавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира от 29 мая 2002 года.
8: Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова в совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне, как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. Все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, априори отметались. Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач-профессионал в своем деле утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление, что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
3: Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северокавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
9: Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отделаться от праведного удивления нормальных людей на земном шаре, повести плечами, пожать плечами, снисходительно промолвить с лукавой улыбкой, ведь на больных и детей не обижаются.
1: Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северокавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
9: Впереди еще судебные инстанции. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северокавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, которые мы с удовольствием пройдем для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться, действительно, правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи, в чем я сомневаюсь. Я убежден, что в российском правосудии есть принципиальные судьи, которые бесчестие на себя не примут. У нас есть кассационная инстанция, есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделены. Раньше это называлось вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений и направлении дела на новое рассмотрение суд первой инстанции в ином составе.
1: И Верховный суд услышал. Он отменил постановление об освобождении Буданова от уголовной ответственности и направлении его на принудительное психиатрическое лечение. И дело вернулось в Северокавказский окружной военный суд.
3: И вот в апреле 2003 года в Ростове-на-Дону начался новый процесс по делу полковника Буданова. И ему снова назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Но в этот раз эксперты оценивали его состояние, наблюдая за полковником непосредственно во время заседаний Северокавказского окружного военного суда. Мнения экспертов разошлись в деталях, но суть одна. Юрий Буданов признан вменяемым и способным нести ответственность за совершенное убийство. 25 июля 2003 года, спустя больше 3 лет с момента совершения преступления, Северокавказский окружной военный суд приговорил полковника Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания Ордена Мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе, и Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
1: В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с пятой попытки, и 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
10: Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. В колонии против был, говорят, а прокурор защищает. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове. Убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Такие убийцы не должны уходить.
3: В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
10: Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает Виса. Я сказал, Станислав. Если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Виса, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на 3-4 день убить мой адвокат.
3: И правоохранительные органы разобрались. Они нашли убийц. С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история. Она заслуживает отдельного рассказа. И я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
1: Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Тимирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциируется у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Тимирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Тимирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались, как с национальным героем.
3: В село, где родился Юсуп Тимирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования его родителям. И Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Тимирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «Суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Тимирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой».
0: И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление не удалось сразу спрятать, и один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно, и то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, это тоже очень важно. эта история закончена смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи. По цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности. Цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане. Когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений,

передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там...

0: в России.
1: Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Конец света.
3: Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане, и они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей. Те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
4: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства. Вот. Нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, о которой говорится в Священном Писании.
2: С христианской точки зрения «Конец света» подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную концу света. У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор, доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский и журналист, ведущий одной из христианских радиопрограмм Светлана Ростиславовна Осадчук. «Конец света», которого пока еще нету, но для христиан «Конец света» — это, по крайней мере, 3 или даже 4 главы в Новом Завете. Это проповеди Спасителя накануне его шествия на распятие. И поэтому, конечно, многие христиане, читая Евангелие, размышляя о Евангелии, не идут дальше на горной проповеди, застревают на заповеди «Подставь щеку» и думают, это как это

0: так. Но все-таки некоторые доходят и до скорого конца света. И тогда забывают насчет «подставь щеку». И только держатся за щеки свои и говорят: «Ах, какие мы бедные, какие мы несчастные! Разве это свет? Смотрите, как нам достается!» Итак, многие христиане ожидают активно конца света. Все наши сегодняшние гости – представители христианской конфессии адвентисты седьмого дня. Церковь адвентистов седьмого дня. Свое название она получила в середине 19-го столетия от слова «адвент». На латыни «адвентус» – это «пришествие». Буквально вот русская калька такая. У католиков адвентом называется пост, потому что это время подготовки к встрече со Спасителем. И вот адвентисты, за вами, друзья мои, слава, что вы ждете конца света более, чем другие христиане, что вы более думаете о признаках конца света, и есть вам поэтому что сказать. Наверное, тогда первый мой вопрос такой, и вы отвечаете на него, если можно, по очереди каждый, но кратко. Вот в Евангелии перечислено несколько признаков конца света. Какой из них кажется вам наиболее важным, актуальным на сегодняшний момент? Вот что из того, что вы видите в современной России, в современном мире, но прежде всего в России, указывает, на ваш взгляд, на то, что конец света не пустой звук? Слово прежде всего Светлане Осадчук. Добрый день, прошу вас.
1: Добрый день. По роду своей деятельности мне приходится практически каждый день делать программы о людях, которых мы принято называть незащищенными слоями населения. Скажем, мне каждый день приходится беседовать либо с родителями детей-инвалидов, либо с беспризорными детьми, либо с детьми, больными гемофилией. И каждый день приходится видеть, что на самом деле жизнь, она гораздо сложнее, гораздо тяжелее для большинства людей, чем кажется обычному человеку, который, скажем, ограничен общением там своими друзьями, своей семьей, вроде бы все неплохо. На самом деле, когда видишь, сколько горя и сколько страданий на сегодняшний день в мире, то кажется, что действительно, наверное, эти стенания, эти слезы, они уже дошли до Господа. И я думаю, что конец света в данном случае — это не конец света, а восстановление какой-то справедливости, начало какой-то новой эры, где будет вот этого всего меньше. Потому что так долго продолжаться, мне кажется, не может.
0: Спасибо, говорила Светлана Садчук. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
2: Приветствую вас. Концы света уже объявлялись уже несколько раз в конце столетия. Но в наше время основания очень серьезные. Но дело в том, что апокалипсис должен быть. Предполагают многие, что он начался с явления Девы Марии в 1917 году в Фатиме. Некоторые считают, что Первая мировая война 14-го года была началом. Но сколько продлится апокалипсис, никто не знает. Но что нам остается бедным христианам делать, такое есть выражение? Поступки, чтобы у нас были хорошие.
0: Спасибо, Георгий. Итак, действительно, мировые войны, болезни. О болезнях говорится в проповеди Спасителя о страшном суде. Но есть такая вещь, как болезнь эксперта. Милиционер во всех видит потенциальных преступников. Приведи любого, я боюсь, из нас к психиатру, он сразу найдет у нас какое-то заболевание психиатрическое, потому что он смотрит на мир через призму своей специальности. А историк, который не имеет много дела с больными, тяжело, но он все-таки скажет, что обилие больных в современном мире, оно связано с прогрессом, оно связано с улучшением медицины. Вы же адвентисты, вы же энтузиасты медицины. Люди стали дольше жить. Раньше они просто не доживали до болезни Паркинсона. Умирали все в младенчестве, в первые дни, в первые недели жизни. Поэтому гемофилия, то, что человек с параличом врожденным все-таки продолжает жить, это скорее радость, это признаки просветления какие-то человечества. У неандертальцев, конечно, не было таких проблем. Все были накачанные, мускулистые, потому что все остальные помирали рано. Поэтому еще раз повторяю свой вопрос. Признаки конца в современном мире и, в частности, в современной России, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
3: Добрый день. Прежде чем подчеркнуть важность тех или иных признаков конца, я хотел бы обратить внимание на формулировку вопроса. Вы часто подчеркиваете это выражение «конец света». Вот что интересно, в Евангелии и вообще в Библии нет этого выражения. Мы, как адвентисты седьмого дня, верим во второе пришествие Иисуса Христа. Мы верим в кончину века. Это действительно библейское изречение. Но мы понимаем о кончине греховного существования человечества. Мы не говорим о конце света в целом. Конец света – это все, это конец, это тупик, это никакой надежды для человечества. Мы подчеркиваем окончание греховного существования человечества. Если говорить о признаках, вот я хочу вернуться к болезням. Я врач по своему первому образованию. И когда я заканчивал медицинский институт в 1978 году, мы, студенты, вообще не слышали, скажем, о проблеме ВИЧ-инфекции, о СПИДе, которая болезнь, которая сегодня приобретает пандемический характер. Это заболевание глобального масштаба. И помимо СПИДа мы можем говорить о других заболеваниях, которые медики называют болезнями цивилизации, болезнями века, вот, о том, чего раньше вообще не было. Поэтому это глобализация тех или иных знаков или знамений, или признаков, о котором говорил Христос в своей знаменательной проповеди, глобализация и является как бы показателем приближающегося конца.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
4: вас. Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, господа адвентисты седьмого дня. С почтением отношусь, потому что вот одна из ветвей, наверное, наиболее мне близких в христианстве. Значит, вопрос у меня вот какой, точнее, вопросов два. Первое, по поводу концепции страшного суда. Вот как вы это для себя можете определить? Были теории предопределения, да, где каждому уготовано место в аду или в раю? Мне больше по душе, что спасутся все, вне зависимости от греховности, от покаяния. Извините, это ересь, Яков Гаврилович, я понимаю, но тем не менее, вот милосердие христианства в корне я вижу именно так, то, что спасутся все, то, что здесь мы пребываем, так сказать, в адовой форме, и посему, значит, но вот все-таки по поводу страшного суда. Обычно буддисты определяют нирвану через «не». Это «не», «не то», «не это», «не это». Вот страшный суд обычно в христианстве определяется очень примитивно, с котлами, там, с чертями и так дальше. А рай, ну, я не знаю, как рай, с райскими кущами, с плодами райскими. Вот у адвентистов есть свое видение страшного суда, и как этот суд, вот, можно, так сказать, перевести на наш язык, на земной?
0: Спасибо, Александр. Итак, наш сегодняшний гость уже отметили, что конец света – это вовсе не конец света, а это начало света и конец всяческих безобразий, которые только застят свет. И все-таки для многих христианских мистиков вечная жизнь, Царство Божие, сама суть Евангелия – это благая весть о том, что Царство Божие приблизилось. То есть, как будто бы вот, действительно оно уже напирает в дверь, и уже контуры вот так вот видны. Вот, значит, это будущее уже, можно его осязать или нет? И в чем тогда вот эти признаки осязаемости того, что приблизился конец и близок новый век? Говорит пастор, доктор богословия Ростислав Волкославский.
5: Здравствуйте, я хочу ответить молодому человеку, надеюсь, молодому человеку по голосу, значит, в отношении страшного суда. Так, это распространенное выражение «страшный суд», но в Священном Писании больше говорится о праведном суде, о святом суде Божьем, праведный суд Божий. Вот, я бы не сказал, что он страшный для всего будущего человечества. Он страшный для носителей зла, притом закоренелых носителей зла, которые не хотят раскаиваться и так дальше. Бог положит конец всякому беззаконию в этом мире. А суд этот праведен, и он, как говорит Священное Писание в том же Откровении, в Апокалипсисе, говорит, что народы прославят Господа, ибо открылись суды Твои, Господи. То есть то, как Бог будет судить всю историю человечества, всех жителей Земли, это покажет бесконечную справедливость Божию, бесконечную премудрость Божию и бесконечную благость Божию в конечном счете. Да, кто не раскаялся, Священное Писание говорит, тот не наследует жизни вечной, он получит заслуженное наказание. Второе пришествие Христа, оно не является

0: угрозой человечеству как таковому. Я бы сказал наоборот. Второе пришествие Христа – это надежда для человечества, достигшего таких ужасных тупиков и политических, экономических, экологических и так дальше, кризисов, которые каждый день умножаются. И уже разрешить их на уровне человеческих возможностей, эти кризисы невозможно. Становится все более и более очевидным, что нужен Спаситель сверхъестественный, грядущий с небес. Вот второе пришествие и есть помощь человечеству, зашедшему в тупик.
1: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
2: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71,24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
3: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
1: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы», программу с христианской точки зрения. У нас в гостях сегодня адвентисты, ректор Заокского института Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. Итак, звонок из Москвы. Алексей, добрый день, прошу вас.
4: Добрый день. У меня такой вопрос. Дело в том, что вот насчет христианства. Ведь, собственно говоря, христианство после того, как Иисус покинул нас всех, оно же было жутко извращено. Во-первых, оно сразу разделилось на две сначала большущие секты, из которых потом возникло православие и католичество. Потом появились протестанты. И вдобавок ко всему, ведь Иисус учил добру, учил нежности, справедливости. И, собственно говоря, кто учил католиков инквизиции, супремативному суду, кто учил православных расколу и погромам?
1: Спасибо, Алексей. Давайте за католиков мы как-нибудь поговорим с католиками, за православных с православными. Адвентистам легче. За вами, кажется, никаких таких грехов-то серьезных нету, кроме хорошей стоматологии и прочих прелестей здравоохранения. И все-таки, ведь и вы, адвентисты, как движение, во многом строили свое созидание, во всяком случае, в начале, на обличениях католичества. Вот римский папа, антихрист, который гнал святых христовых и в 15 веке, и в 16 истреблял. Многие адвентистские теологи считают, что когда Наполеон взял в плен папу римского, то это вот, значит, зверя антихриста, католическую церковь, ее поразили, нанесли рану. А когда в 1929 году папа заключил договор с Муссолини, латеранские соглашения, то эта рана исцелела. Все прямо по апокалипсису и происходит, значит, и остальное скоро произойдет. А я все-таки спрошу нашу сегодняшнюю гостью, Светлану Осадчук, которая так по-доброму отозвалась о больных. Но вот сейчас Святейший Отец, римский папа, находится в больнице, чувствует себя очень плохо. И вы все-таки скажете, что католическая церковь субботу не соблюдает, святых гнала, и само ее существование – это существование антихристовой организации и признак тоже тупика, в котором мы оказались.
5: Вы хотите мое личное мнение?
1: Если ваше личное мнение не совпадает с мнением адвентизма, то давайте сперва одно, потом другое.
5: Мое личное мнение – это то, что в католической церкви, наверное, самое большое количество детей Божьих, если можно так выразиться, хотя бы потому, что по численности это самая многочисленная церковь в мире. Следовательно, там больше всего христиан, настоящих христиан. Потому что когда вот этот самый момент настанет критически, которого мы ожидаем, когда придется дать ответ перед Богом, то главный вопрос, который там будет нам задан, это Что вы делали, живя на этой земле? Посещали ли вы больных? Посещали ли вы заключенных? Что именно конкретно вы сделали? И по этому признаку, именно по этому признаку, как мы относились к своим ближним, мы будем разделены в результате на две стороны, правую и левую сторону. То есть я думаю, что представителей католической церкви будет огромнейшее количество, поскольку у них очень развита вот эта сторона деятельности. Там мы знаем, что делает Каритас и все. И я думаю, что среди них будет огромнейшее количество людей спасенных. И я думаю, что мы будем все рядом, те, кто так верили и так жили. А если вы хотите какие-то такие догматические моменты, спросите, может быть, у специалистов.
1: Спасибо, но сперва у нас есть звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
6: Ну, я хотел вам немножко возразить, во-первых, когда вы проводили рассуждение о возрасте жизни нашей. Дело в том, что христианство в своем учении никогда не ставило заботу о длительности жизни, и особенно в своей части в православии. Поэтому эти рассуждения здесь неуместны. И второе, вот в отношении сроков и признаков конца света. Ведь до второго пришествия Христа вначале должен антихрист прийти. А признак прихода антихриста один, очень ясно прописан в христианстве и у мусульман, и у православных, и у католиков. Это восстановление третьего храма Иерусалимского. Поэтому сегодня говорить, может быть, еще преждевременно. Эти признаки все совпадут, и экологические, и климатологические. Но самый главный, последний признак – это восстановление храма. Будем ждать этого. Всего наилучшего.
1: Спасибо, Юрий. Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане. И они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей. Те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
0: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства. Вот. Нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится в Священном Писании. Что касается личностей отдельных пап, мы не вправе того или другого человека причислять к антихристу, потому что Бог видит сердце человека. Я никогда не открою свои уста, чтобы сказать, что современный папа – это антихрист. Он человек, он христианин и так дальше. Другое дело, система, которая веками существовала, она получить должна историческую оценку. Эта историческая оценка совпадает.
1: Спасибо. Давайте прервемся. Слово. У нас звонок из Москвы. Леонид Владимирович, добрый день, прошу вас.
7: Добрый день, спасибо. Владимир Соловьев однажды сказал, что все деяния человеческие не для того, чтобы сделать рай на земле, а чтобы ада не было. Вот это нравственное

0: позиция. Чтобы не было ада, свет должен быть в душе каждого. И конец света наступит, если свет в душе погаснет. Это мое глубочайшее убеждение. И поэтому я воспринимаю словосочетание «конец света» как гибель души в человеке. А если свет в душе, то и конца света такого не будет.
1: Спасибо, Леонид Владимирович. И все-таки тогда давайте вернемся к вопросу нашего слушателя. Храм Соломонов буквально должен быть восстановлен или нет? Говорит Ростислав Волкославский.
2: Мы понимаем, что такой храм восстановлен никогда не будет. Потому что он, храм, который был однажды на земле, он исчерпал свое и богословское назначение, и историческую свою сущность. Потому что храм Соломона, он имел определенное время, были 70 седмин определены, или 490 лет. Последний раз Господь через пророков определил для существования храма и иудейского, так сказать, государства, и, будем говорить, как богоизбранного народа.
1: Давайте сейчас мы прервемся, потому что, да, вот эти слова Спасителя о том, что храм будет разрушен, он запустеет, и вместо него воскреснет новый храм, тело самого Христа, да, они прозвучали. Но дальше-то что? Все-таки в современном нашем мире какие явления позитивные, а какие негативные? А иногда, может быть, это и совпадает-то с христианской точки зрения.

0: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Конец света.
1: Обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И, по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, молчит, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такую ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видимо, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
2: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха.
0: С христианской точки зрения, конец света. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

0: С христианской точки зрения, посвященную страшному суду, концу света и попытке определить его время. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях адвентисты, ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. И в первой половине нашей передачи, естественно, мы уперлись в вопрос о том, как понимает христианин Слово Божие, буквально или не всегда. Вот сказано о неделях, о седминах в старом славянском переводе Библии, которым пророк Даниил измеряет время. Это буквально или седмина, неделя – это, может быть, эпоха? Ведь в греческом оригинале Нового Завета говорится не о веке, как о столетии, а говорится эон, то есть эпоха, которая может длиться и несколько веков. Храм Соломона будет восстановлен, говорили многие мистики, и это признак конца, потому что он не должен быть восстановлен, поэтому Антихрист будет пытаться его восстановить. У Владимира Соловьева в его краткой повести об Антихристе Антихрист как раз пытается восстановить храм, а там все время землетрясения, взрывы, и так ему это и не удается. Многие люди относятся вообще к современной цивилизации как к попытке построить такой вот храм земной гордыни, земного властолюбия, новый Вавилон. И адвентисты любят припоминать Вавилон, что это все может и может повториться. И то, что светский неверующий человек считает, что это неплохо, ну, телевизор, возможность сесть на сверхзвуковой самолет и за несколько часов оказаться на другой стороне земного шара. А это признаки конца света, время убыстряется. Видите, новые болезни появились. Значит, действительно, пора готовиться к концу. А как тогда встает вопрос? Зачем адвентисты разворачивают сеть больниц, поликлиник, так заботиться о своем здоровье, если завтра конец, если завтра в поход? Говорит Евгений Владимирович Зайцев.
1: Да, мы, как церковь, ожидающая второго пришествия Иисуса Христа и проповедующая об этом уже самим своим названием, в то же самое время очень много внимания уделяем земному, если можно так сказать. Почему? Да потому что в преддверии этого события, как последователи Иисуса Христа, мы должны являть добро, являть мир, любовь, милосердие, сострадание. И я хотел бы обратить внимание на то, что после того, как Иисус Христос ответил ученикам своим на вопрос «Скажи нам, когда это будет?», и когда он перечислил целый ряд знамений или признаков приближающегося конца, он рассказывает несколько притч. И среди этих притч есть известная притча о талантах. В этой притче Иисус Христос как раз-таки и показывает, чем должен заниматься человек, ожидающий возвращения своего господина. Он должен трудиться, он должен решать какие-то земные дела для того, чтобы приумножить то, что ему дано. Поэтому вот мы, как верующие, ожидающие второго пришествия Иисуса Христа, не сидим, сложа руки, и не занимаемся только тем, что говорим об этом постоянно. Мы пытаемся вложить в дело те таланты, дарования, которые Господь дал каждому из нас, верующему христианину, чтобы облегчить существование человека на этой грешной земле, чтобы помочь людям обрести надежду, мир в своем сердце и смотреть в будущее без страха, а вот с этим христианским оптимизмом, ожидая именно возвращения Христа, а не страшного суда.
0: Говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга. Валий. Добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. У меня вопрос к организаторам сегодняшней передачи. Радио «Свобода» характерно стремление к объективному освещению событий и обсуждаемых вопросов. Так вот, у меня такой вопрос. Почему же, когда Радио «Свобода» обсуждает такие вопросы, как сегодняшний вопрос и подобные религиозные вопросы, к обсуждению не привлекаются представители науки и научного подхода? Я не раз слушал с религиозной точки зрения и ни раз не участвовали в этих передачах ученые.

0: Спасибо. Все передачи прослушать технически, я думаю, невозможно. А на самом деле именно в нашей передаче с христианской точки зрения участвовали ученые, в том числе неверующие ученые, сошлись хотя бы на академика Виталия Лазаревича Гинзбурга, который уж такой ученый, что по сравнению с ним многие другие ученые просто неучи. Но в передаче «О конце света» что делать с ученым? С точки зрения науки конца света, ну не то чтобы не может быть, но эксперимент тут не поставишь, наблюдение не проведешь, значит, говорить просто не о чем. А вот с точки зрения, но многие ученые в России, православные ведь люди, и многие боятся конца света. Вот сегодня вспоминали слова апостолов. Когда это будет? Те слова апостолы говорили с надеждой, в том смысле, что, Господи, ну поскорее бы, ну когда же? А Господь их так слегка сдерживал. Сегодня в России последние 15 лет, вот как пошла религиозная свобода, у людей отношение к концу света стало отчетливее, и в основном оно негативное. Вот перепись, это признак конца света, антихрист хочет всех сосчитать. Вот ИНН, вот невидимые отметки будут на лоб ставить, это все тоже признаки конца света, давайте выступим против. Друзья мои, так если это признаки конца света, надо говорить, скорее ИНН, скорее паспорт, скорее невидимая печать, потому что скорее должен быть конец света, не надо его затягивать. Вот, опять же, тогда вопрос нашей сегодняшней гости Светлане Осадчук. Вы лично как апостолы, чтобы поскорее, или как все, чтобы чуть-чуть здесь попрыгать, а конец света может подождать?
1: Вы знаете, когда я училась в школе, то очень хотела, чтобы было все скорее, потому что я была единственной девочкой в классе, которая верила в Бога. Все остальные 30 человек надо мной смеялись под руководством учительницы. И, конечно, тогда мне очень хотелось восстановления справедливости. Мне хотелось, чтобы весь класс понял, в конце концов, что я не просто не в курсе последних достижений науки, не просто я невежественная девочка, а что на самом деле я гораздо больше их всех понимаю в жизни, несмотря на то, что мне 8 лет. Когда, ну, я не хочу говорить, сколько мне сейчас лет, но на самом деле, да, немножко с возрастом меняется к этому отношение. А вообще, на заре христианства тоже люди сильнее этого хотели. То есть, если первый век христианства, там и в посланиях Павла там кругом, что хотят люди, они говорят, что все это скоро будет, и вроде бы очень этого хотят. Сейчас человечество стало старше, и как бы наоборот хочет это отодвинуть, не хочет об этом говорить и думать. Вообще, на сегодняшний день мне такое ощущение, что это стало дурным тоном в христианстве. Если христианство, то действительно поговорим лучше о смирении, о доброте, как и я. В общем-то, первое, что я сказала, именно с этой точки зрения. Но на самом деле это вопрос, может быть, даже о смысле вообще. Имеет ли человеческая история это стихийный процесс, или она имеет начало, имеет конец, или какую-то цель, или это все бессмысленно? Если не думать о том, что этот мир, эта история в конце концов придет к какому-то концу, то получается, что вообще теряется всякий смысл. Другой вопрос, хотеть ли этого или не хотеть. Да, когда я думаю о том, что мне неплохо живется, что у меня интересная работа, у меня прекрасные дети, прекрасный муж, мне, в общем-то, все устраивает. Но когда я думаю о том, что где-то все-таки проливается детская слезинка, что большинству людей все-таки гораздо хуже, чем мне, то я согласна пожертвовать своим благополучием, и я согласна, чтобы все пришло к концу не потому, что я ненавижу этот мир, а потому что я думаю, что это справедливо и логично, что должен быть какой-то смысл в истории, и этот смысл может быть только тогда выявлен, прочувствован, когда Бог вмешается в историю. И я думаю, что ради вот этого всего я не против, чтобы это случилось.
0: Говорила Светлана Осадчук. У нас есть звонок из Петропавловска. Петр Дмитриевич, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте, люди добрые. Вы позволите мне так называть вас, Яков Григорьевич? То, что вы люди добрые, у меня нет никаких сомнений. Ведь даже делающие зло в конечном итоге, помимо своей воли, делают добро. Я не согласен, что идея Соломонова храма изжила себя. Во-первых, храм не может быть уничтожен изначально, потому что создан он волею Господа Бога нашего, а все, что нас окружает, это проекция того, о чем мы думаем. Для иллюстрации того, что я сказал, представим себе свечу в темной комнате. Она дает достаточно яркий свет для того, чтобы даже читать. Но эта же свеча на солнечном свету сама дает тень. Поэтому

0: прибыль можно получить только эксплуатируя и насаждая пороки. Делая добрые дела, прибыли не получишь. Поэтому, делая добрые дела, мы тем самым возрождаем идею храма Соломона. Ведь это же и земля, и звезды, и все, что нас окружает. Ведь правда?
1: Спасибо, Петр Дмитриевич. Правда ли это? Напомню, что свеча в комнате может и не давать свет, если она потушена. И многие свечи нуждаются еще в том, чтобы их зажгли. Действительно ли наши добрые дела созидают некий храм? Это, между прочим, позиция, прямо скажем, такая масонская. Русскому человеку лучше всего знакомая по «Войне и миру», что давайте делать добрые дела, добрые люди будут объединяться, и таким образом что? Построим счастье на земле, сделаем приход Спасителя ненужным, предотвратим наступление другой эпохи. И в том, что говорила Светлана, есть ведь этот мотив, что хорошо бы конец света для других. Вот там больные дети, там что-то такое. А у меня в семье все хорошо, поэтому в этом отношении Христос может и подождать. Между тем, я боюсь, что богословие многих христианских направлений говорит... В семье-то, может быть, оно кажется все хорошо, там и дети, и все, а все-таки и в самом сердце человеческого бытия, то есть именно в семье, там, где, казалось бы, опора, фундамент личности, созревающий, созревший, но и там все-таки таится зло и тьма. И Христос нужен не только для больных, но и для здоровых, не только для тех, у кого нет семьи, но и для тех, у кого семья есть. Тогда я, может быть, переадресую вопрос тот же. Вот как вы хотите конца ли света, или предпочтете его только в качестве восстановления справедливости? А если так по-земному все наладим, то можно и без него, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
2: Я думаю, что вряд ли мы сами своими силами сможем решить те проблемы, с которыми сталкивается человечество каждодневно. Мы, прежде всего, должны говорить о глобальных, экзистенциальных проблемах существования человечества в целом. Это временность, это тупиковость, это отсутствие смысла, если все заканчивается смертью.
1: Не противоречите ли вы себе? Вы говорили раньше о добрых делах, о талантах, которые надо реализовать, а теперь вдруг раз, оказывается, дело не в этом.
2: Нет, я не противоречу себе. Я просто показал то, что Иисус Христос заповедал нам, живя здесь, на этой грешной земле, в преддверии Его возвращения на эту землю, делать и как поступать. Мы должны отражать Его святой образ, Его отношение к человеку, Его любовь. Но в то же самое время это не означает то, что мы полагаемся на то, что своими добрыми делами мы решим все свои проблемы здесь, на земле.
1: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир.
3: Ну, давайте опять это... Лучше, конечно, научную основу все поставим. В том году шведский ученый, наблюдавший за Солнцем, предсказывает, что оно распухает, скоро оно взорвется. И чем это все объяснить? Религии никакой, ни христианской никакой.
1: Спасибо, Владимир. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы», программу с христианской точки зрения, посвященную признакам конца света. У нас в гостях Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, Светлана Осадчук. И обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И... По-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, молчит, не идет, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такую ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видим, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что... указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит

0: пастор Ростислав Волкославский?
1: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха. Конец не мог бы быть и другим, потому что умножается, бесконечно умножается беззаконие в мире. Эскалация беззаконий – это не что-то такое совсем непонятное. Это все статистические центры говорят об этом, умножении преступности и так дальше. Поэтому вот возьмите конец прошлого года, значит, цунами. Один день. Следующий день. Передали о том, что обнаружено страшный выплеск энергии в космосе, в одной из галактик, и что это недалеко от Земли, всего-навсего 30 миллионов световых лет. Ну, я насчет этих миллионов просто передаю то, что говорят ученые, что это было настолько опасно, что если бы этот пучок энергии прошел в Землю, или планета оказалась в сфере этого, то все бы на свете погибло. Но вот и не погибло. Почему? Опять случайность? Нет. А потому что Бог еще сдерживает эти признаки. Но они тоже на месте, они свидетельствуют о том, что приближается вот этот вселенский кризис, и человек должен быть морально готов к этому.
0: Спасибо, говорил Ростислав Волкославский. У нас звонок из Москвы. Владимир Алексеевич. Добрый день, прошу вас.
2: Добрый день, я приветствую вас. Это Владимир Волк. Я хотел бы поделиться своими, так сказать, соображениями. Я давно пришел к выводу, что конец света – это прежде всего конец наших добрых дел. Конец мы делаем сами, приближаем сами. И Творец может в одно мгновение остановить пульс нашей жизни, когда в греховности опустимся до наинижайшей гадости. И в свое время я сам себе проиллюстрировал стихотворно наши плохие дела, например, войны. И зачем стреляют люди, нарушая тишину, превращая мир в войну, им бы слышать звуки сфер, но искушает Люцифер. Или далее вот наша греховность. Вот тело без ума и без души, а вот душа и ум без плоти, извечны в суетной заботе, живя неправедно грешим. Или мы не соблюдаем заповеди библейские, например, Господь Творец наш и Отец, помощник первый нам, а стадо темное овец толпится к колдунам.
0: Владимир Алексеевич, давайте прервем сейчас поэзию и дадим слово прозаикам, потому что все-таки мы договорились, конец света, на самом деле, начало света. То, что конец света для материалиста, для неверующего человека, для христианина – начало света. Тогда почему так жмутся по стеночке, почему так боятся? Современный неверующий человек не боится, что где-то взорвался протуберанец, где-то черная дыра. Он читает научные сообщения спокойно, как ни странно. И вот если к нему приходит благодать, то она вселяет в него, с одной стороны, веру, а с другой стороны, он начинает на все как-то очень нервно реагировать. Он все нагружает дополнительным смыслом. У него заболел зуб, это значит не просто у него заболел зуб, надо идти к зубному, а это еще вот Господь его, может быть, за грехи покарал, может быть, это что-то чудесное. Тогда все-таки мой вопрос тому из наших сегодняшних гостей, адвентистов, который еще и медик по образованию. Все-таки не кажется ли вам, что

0: некорректно нагружать обычные события, обычной земной жизни, обычные научные открытия вот таким вот религиозным смыслом. Не стоит ли ограничить ожидание второго пришествия только религиозной жизнью, только мистической частью, а то, что происходит в политике, в науке, в культуре, просто принимать как данность и искать Христа там, где прежде всего молитва, церковь, дух, а не там, где материя, говорит Евгений Зайцев.
1: Наверное, вы правы. После вот уже 2000 лет существования христианской церкви и многочисленных попыток назначить дату второго пришествия Иисуса Христа, наверное, мы должны еще раз вот осмыслить слова Господа Иисуса Христа, подчеркнутые им неоднократно в своем ответе ученикам. «Скажи нам, когда это будет?» Он три раза, может быть, даже и четыре, почему, что не знаете ни дня, ни часа. И мы, как Церковь Адвентистов Седьмого Дня, которая вышла из движения в Соединенных Штатах Америки, основанного на очередном, так сказать, на очередной попытке назначения даты, сегодня убеждены в том, что это, как сказал Христос, не наше дело знать времена и сроки. Поэтому я хотел бы вот вернуться к той мысли, которая была высказана мною ранее, что мы живем в состоянии ожидания второго пришествия Иисуса Христа по слову Ему, но мы не пытаемся ускорить это, мы не пытаемся спекулировать на каких-то исторических фактах, политических фактах, экономических, а мы призваны к тому, чтобы отражать любовь Божию, нести добро людям и тем самым вселять в их сердца мир, радость и надежду на лучшее. А это лучшее, оно, конечно, оно не нами, людьми, готовится здесь на земле, а это лучшее уготовано нам Творцом нашим, Спасителем.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок с мобильного телефона. Добрый день, прошу вас.
2: Добрый день, друзья. Это Владимир, как всегда, в пути. Я хотел бы разочаровать тех, кто говорит, что земля не сгорит и дела не сгорят. Дела сгорят, и земля сгорит. И будет новая земля и новое творение. Но я хочу вам прочесть из 13 главы Откровений, 18 стих. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтет число зверя. Ибо сие число человеческое, число его 666. Цифра 6 – это цифра вавилонская. Единственное государство, которое возникало дважды, это был Вавилон. Первый раз он 600 лет существовал, второй раз вот 60 Навуходоносор. И последнее Вавилонское царство, это число 6, это как раз Месопотамия, Эдемский сад, где сейчас Ирак и Иран. Вот еще имеющий уши да слышит и сделает для себя выводы.
0: Спасибо, Владимир Николаевич. Итак, еще одна современная война ложится козырной картой на стол тех, кто ожидает скорое второе пришествие. Согласятся ли наши сегодняшние гости, что какая-либо из ведущихся сегодня на земле войн действительно может на это указывать? Да, кстати, дорогие друзья, вот вы упомянули свое американское происхождение, а ведь для многих русских православных сама Америка и то, что нас с собой несет, технократия, техническая цивилизация, попытка такого мирового господства, это тоже все признаки. Это ведь антихристовы, значит, не получается ли парадокс, что вы порождены именно тем, что приближает конец, говорит пастор Ростислав Волкославский.
3: Мы понимаем на основании Откровения 13 главы, что действительно последний период всемирной истории будет всемирная диктатура. Вот, и несмотря на то, что мы, адвентисты, организованно начали свое движение в XIX веке из Соединенных Штатов, мы не являемся адептами американизма. Более того, мы совершенно однозначно указываем, что в 13 главе двурогий зверь – это и есть то мировое последнее господство, которое сегодня пытается прибрать к своим рукам Америка. Мы не проамериканского направления. Мы, более того, наша литература совершенно четко определяет, например, книга «Великая борьба» о том, что Америка будет последним деспотом в этом плане. Потому что Нужно смотреть на это дело не просто вот хороша Америка или плохая Америка. Дело в том, что человечество в целом начинает всегда хорошо, а заканчивает любую великую идею или великое начинание за упокой.
0: Спасибо, говорил пастор Ростислав Волкославский. Я напомню старую латинскую поговорку: «Кто предупрежден, тот вооружен». Когда Спаситель говорит о конце света, он все-таки рассчитывает на обратную связь. И человек свободен предотвратить, по крайней мере, на указанном направлении, возможное второе пришествие, возможный суд, если он исправится, если он покается. А такой шанс есть у любой страны и, что еще важнее, у любого человека на этой планете. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Автор и ведущий Яков Кротов. У нас в гостях сегодня были адвентисты. Всего вам доброго.
4: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
6: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
5: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
6: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю: «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний». Он говорит: «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю: «Есть ли у вас такое?» Роются, копаются, смотрят картотеку. «Нет», говорят. «Но погодите, есть вот что». И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю: «Потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен». «Нет, нету». «Ну, что делать?» Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. «Мистер Толстой?»
3: «Да».
6: «Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес», — сказал он. Я говорю: «А что это?» «А это такой знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь.

0: дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует.
1: Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка явно...

0: нашем окружении, в нашем мире считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Музыка на свободе, разумеется, радиопрограмма, подкаст, 274-й выпуск. Героиня у нас сегодня в центральном развороте Кейт Буш. Ну, я думаю, что всем это имя хорошо знакомо, пояснять не стану. А начнет тоже очень известная группа артистов, американский дуэт «Черные клавиши», «The Black Keys» из города Акрона, штат Огайо. Существует группа уже более 20 лет, 22 года, если быть точно, и 11-й альбом у них вышел, аккурат по 2 года на один альбом. Называется альбом «Dropout Boogie». Надо сказать, что я отчасти из-за названия польстился на этот диск, потому что «Dropout Boogie» — это, вообще говоря, песня моего любимого Капитана Бифхарта. Но оказалось, что даже кавера на эту песню на альбоме нет, хотя, конечно, музыка качественная. Дан Ауэрбах — гитара-вокал, Патрик Карни — барабаны. Ауэрбах, кстати, один из самых востребованных американских продюсеров. Меня вообще удивляет, как у него хватает времени еще и собственную музыку записывать. Слушаем песню «Wild Child».

The Black Keys, Соединенные Штаты Америки, и песенка с их последнего альбома Drop Out Boogie. Теперь у нас будет маленький сюжет, посвященный девушке, которая проживает в Израиле, но вообще имеет иранские корни и поет на языке фарси. Зовут ее Лирас, и она сейчас одна из самых популярных в Израиле певиц и, к тому же, довольно эффективный музыкальный экспорт. Семья Лирас выехала в Израиль из Ирана, ну, поскольку это евреи, но иранские.

еще в 70-е годы, вот, но культуру тамошнюю, средневосточную, Лерас не забывает. Два ее последних альбома сейчас послушаем. Первый называется «Зан», то есть «Женщина», и вышел в 21-м году, с него песня «Джун-Джун».

персидская израильтянка Лираз, альбом «Зан». Ну и самый последний альбом вышел в прошлом году, уже третий у нее по счету, называется «Ройя», опять же в переводе с фарси «Фантазия», и с него заглавная песня.

Лираз, израильтянка иранского происхождения, и ее новый альбом «Ройя». Теперь популярная английская группа, но особо популярна она была, наверное, все-таки в 90-е годы. Дуэт Erasure, Винс Кларк и Энди Белл. Группа существует уже очень давно, то есть, ну, где-то около 40 лет, 37 лет примерно. За это время выпустила приблизительно 20 альбомов, не мог их толком сосчитать. Все на лейбле Mute, одном из моих любимых. Ну, это там, конечно, самый попсовый, я так думаю, экспонат на этом самом лейбле прекрасном. Последний альбом Erasure называется Dayglow Based on True Story, то есть «При дневном свете», основано на подлинной истории. И слушаем с него песню «Inside Out».

Английский дуэт Erasure, песня Inside Out с их последнего альбома Day Glow. Теперь нечто, обнаруженное мною в Америке во время последнего визита. Я люблю там, как вы, возможно, знаете, посещать всякие экзотические пластиночные магазины. И вот там я обнаружил, наконец, альбом, за которым давно охотился, не мог его найти. Это, по-моему, 4-й или 5-й альбом лос-анджелесской группы Dengue Fever, американо-камбоджийской солисткой Члом Немоль. И это альбом под названием «The Deepest Lake» — «Самое глубокое озеро». Он вышел еще в 2015 году, но вот как-то мне никак не попадался. А тут попался наконец-то, и с большим удовольствием предъявляю вам песню «Deepest Lake on the Planet» — «Самое глубокое озеро на планете» в исполнении Dengue Fever.

Dengue Fever. Запись 2013 года, тогда же вышла на сингле, ну а потом вышла на альбоме 2015 года The Deepest Lake. Самое глубокое озеро на планете. Теперь чешская группа Dunno.

Дунай. Дунай – одна из самых известных чешских альтернативных групп, существовала еще при социализме, так называемом, то есть группа была основана в городе Брно в 1986 году, просуществовала до 1998 года, потом распалась и реформировалась спустя 20 лет, в 2018 году. То есть тогда они записали 6 альбомов, и вот сейчас тоже вышел у них наконец-то первый альбом после воссоединения. В группе по-прежнему Владимир Вацлавик, вокал, бас-гитара, Йозеф Остранский, гитара, и Павел Коуделко, барабаны. Подпевает им периодически замечательная, знаменитая певица Ива Битова. Альбом Дуная называется «За водой». Ну, понятное дело, «За водой». И слушаем песню «Капка», то есть «Капелька».

чешское трио «Дунай» и их первый альбом после восстановления состава. Альбом называется «За водой». Ну, а теперь Кейт Буш. Кейт Буш я, в общем-то, всегда относился с большим уважением, ценил ее творчество. Не могу сказать, что был каким-то рьяным поклонником, как многие другие. Вот, поэтому не уверен, что все ее альбомы, скажем, находили отражение в моих радиопередачах. Но тут как раз произошло два события. Во-первых, как вы, наверное,

Наверное, знаете, летом прошлого года состоялся какой-то невероятный просто акт воскрешения Кейт Буш. Ее песня «Running Up That Hill» стала глобальным хитом, первые места во всех мировых хит-парадах и так далее. Произошло это из-за того, что прозвучала эта песня в каком-то модном молодежном сериале. Ну и молодежь, значит, оценила творчество Кейт Буш и поставила ее на всякие первые места. Это факт номер один. Факт номер два — это то, что вышел у Кейт Буш альбом, сборник под названием «The Other Sides» — «Другие стороны». И на этом сборнике присутствуют всякие редкие песни, какие-то, значит, бэк-стороны синглов, какой-то неизданный материал, какие-то каверы и так далее. В общем, всякая экзотика, которая не входила в ее обычные номерные альбомы. Ну и это как раз стало тоже хорошим поводом вспомнить о творчестве замечательной девушки, вечной девушки Кейт Буш. Да, родилась она, кстати, в 1958 году, сами можете посчитать, то есть, ну, в общем-то, 65 лет полуюбилей у нее в этом году тоже происходит. Начнем как раз с песни «Running Up That Hill». Ремикс этой песни, который вышел не на альбоме «Hounds of Love», разумеется, а на 12-дюймовке виниловой в августе 1985 года.

Fleetwood Running Up That Hill Remix версия 85 год. Теперь песня, которая не входила ни в каком виде, ни на какие альбомы, и исполняется, как ни странно, на французском языке. Называется «Ne t'enfuis pas», то есть «Не убегай». Была записана примерно в то же время, в 88 году, что альбом «The Dreaming», новый альбом не вошла. Вышла как сингл во франкоязычных странах, то есть во Франции и в Канаде. И песня, хоть и на французском, но сочинение самой Кейт Буш. «Ne t'enfuis pas».

0: Кейт Буш.
1: На французском языке «Убегай». Напомню, что это все треки с четверного такого бокс-сборника под названием «The Other Sides». Редкие записи Кейт Буш. Там же имеется одна из первых, если вообще не самая первая, профессиональная запись Кейт Буш. Запись была сделана с подачи Дэвида Гилмора, поклонника ее таланта, при продюсерстве Эндрю Пауэлла, приятеля Гилмора. Сделана была в 1975 году, то есть девушке тогда было то ли 16, то ли 17 лет. Песня называется «Humming», «Шумим», ну и до сих пор никогда не выходила на аудионосителях.

Юная тинейджерша Кейт Буш, песня «Humming», запись 1975 года. Если вспомнить судьбу песен Кейт Буш в России, то, конечно же, самой популярной, наверное, была песня «Бабушка». Не имеет, на самом деле, эта песня никакого отношения к России. Речь там идет совсем о другом, но в видеоклипе на эту песню сама Кейт Буш, значит, в каком-то русском народном одеянии, какие-то балалаечные трели там присутствуют и так далее. Летом 1980 года происходила сессия записи этого альбома «Never Forever». И помимо «Бабушки» там еще была записана отличная песня «Rent and Waltz», которая стала второй стороной сингла песни «Бабушка». Вот ее мы сейчас послушаем.

0: Кейт Буш, Ren 10 Waltz, запись июня 1980 года. Ну и напоследок, четвертый, последний из дисков этого сборника The Other Side, это всевозможные каверы Кейт Буш. Там имеется аж две песни Элтона Джона в ее исполнении, песня Донован и еще там чего-то. Но один трек меня невероятно удивил и обрадовал, потому что это песня «Акуарелла до Бразил», которая вошла в саундтрек великого фильма Терри Гиллиама «Бразилия». И вот там вот, когда Сэму Лаури являются всякие сладкие видения, такие небесные во сне, вот как раз звучит эта самая песня. А я не знал даже, что поет это не кто-нибудь, а Кейт Буш. Запись 1985 года, собственно, когда вышел и фильм «Бразилия», выпущена была в 1993 году на каком-то там сборнике или саундтреке, но вот теперь вошла в компиляцию «The Other Side».
1: Has anybody seen Lowry? Has anybody seen Sam Lowry?

Фейдвуш, акварелла до Бразил из саундтрека к фильму Терри Гильяма «Бразилия». Ну и теперь приступаем к последней трети нашей программы. Начнет ее канадская группа Black Ox Orchestra. Ну, это одна из многих групп, которые вращаются вот вокруг лейбла Constellation и монреальской студии «Отель Тутанго». Стиль можно определить как авангардный клезмер. Группа из Монреаля, но возглавляет ее американец, житель Вашингтона Скотт Гилмор. То есть он поет, играет на гитаре. Все песни на языке иддиш, и в том числе песня, которую мы сейчас будем слушать, называется «Ламед Вовник». Да, и забыл сказать, что это третий альбом Black Ox Orchestra, и называется он «Everything Returns» — «Все возвращается».

Black Ox Orchestra, альбом Everything Returns. Airwaves — это американская группа, не сказать, что очень новая, но даже, пожалуй, что и не группа, то есть это, фактически это одна девушка, ее зовут Никель Сеуэлл, и она играет на гитаре, поет, сочиняет песни и так далее, и к ней присоединяются разные музыканты. Пятый альбом вышел у Airwaves, называется «The Dance», и слушаем заглавную песню «Танец».

Николь Шнелл, она же Airwaves, альбом «Танец». Ну и завершить сегодняшнюю программу новая датская группа, довольно симпатичная, играют такой довольно изобретательный фолк-рок. Называется группа Tone of Voice Orchestra, альбом их называется также, без названия, дебютный альбом, и слушаем песню «Typecast», то есть «Типография». Вам всем счастливо, это Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе», слушайте радио «Свобода» и счастливо до следующей недели.

Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления».

0: Трение от горя. Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. У женщины, говорит Виктор Шкловский, есть любовь, поэтому она любит. У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода».

Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу.

0: Роман был написан от лица офицера СС. Работая над книгой, Литтл изучал архивы Германии, Польши, Украины, России. Во время чеченских войн он был сотрудником гуманитарной миссии. Мой коллега Игорь Померанцев во время недавней поездки во Львов встретился с Джонатаном Литтлом и записал с ним беседу.
1: Джонатан, вы родились в Нью-Йорке. У вас родной язык английский. Пишете вы по-французски. Живете вы в Барселоне. Вы лауреат престижной французской премии. Вы знаете, вот я сейчас говорю о вашей биографии, и у меня такое чувство, что я говорю о герое какого-нибудь романа Владимира Набокова. Художественно одаренный, он слегка авантюрист, свободный художник. Что все это значит? Английский, французский, Барселона, ваши бесконечные путешествия на восток. Вы писатель или персонаж?
2: Ну, жал, во-первых, потому что ненавижу Набокова. Я просто иммигрант, можно сказать. Мы эмигрировали во Франции, когда я был ребенок. И вот я вырос во Франции. Это тоже мой язык, потому что у меня было 3 года, когда мы приехали. Ничего особенного.
1: Эмигрант – это уже персонаж.
2: Должен быть. Сейчас есть массовая эмиграция в мире. Это бедные люди, либо богатые люди, просто люди, которые хотят жить в другом месте. Я не вижу ничего особенного. Сейчас огромная эмиграция из России, но это не никакого романтизма там нету. Просто люди уезжают, потому что больше не могут жить на этом стране. Они должны перестроить свою жизнь в другом стране, и, конечно, это сложно, но это не романтичная перспектива, это просто жизнь.
1: Джонатан, вы выбрали французский язык. Писатель, работая с языком, все-таки должен испытывать радость, даже счастье. Ну, одно дело написать информацию, репортаж, новость, но другое дело художественная проза, поэзия. Все-таки руки писателя по локоть погружены в язык, с которым он или она работает. Вы любите французский больше, чем английский?
2: Я могу сказать, что я люблю французский больше, чем английский. Я буду сказать, что самые близкие мне писатели, они французы. И самая близкая мне традиция литературная – это французская, больше, чем американская или английская. Конечно, есть английские и американские писатели, которые обожаю, как Мелвилл, например. Беккет – это сложный вопрос, если мы его читаем ирландский писатель или французский писатель, потому что он тоже написал половину его работы на французском языке. Но тех, которые самые-самые важные для меня – это французы. Батай, Бланшо, Жене.
1: Почему Беккет все-таки стал своего рода литературным беженцем и сменил английский на французский, по-вашему?
2: Ну, конечно, мы не знаем. Он никогда не говорил открыто об этом. У меня есть своя теория. Он был секретарем Джойса. И, конечно, стать писателем в тени Джойса – это очень сложно. И это понятно.
1: Вы знаете, я с вами согласен. Я думаю, что он сбежал от Джойса, от стиля Джойса, от языка Джойса, потому что я читал его довоенные вещи, то есть его английский период, и они радикально отличаются от его аскетичного французского.
2: Да, да. Но потом он либо сам переводил свои работы, либо работал очень близко с переводчиками. И потом еще в 70-е он опять начинал написать по-английски. Поэтому не кажется, что его цель – писать по-английски, но ему надо было вот это очень большой объезд.
1: Как беженец, вернувшийся на родину, литературный беженец.
2: Он тоже человек без места. Ну, он жил в эмиграции. Когда он попробовал жить и работать в своем Дублине, это была абсолютно большая катастрофа, и он опять уехал. Ну, как его персонажи, человек без места.
1: Вы чувствуете своего французского читателя? Или чувствуете ли вы своего американского читателя?
2: Это не важно. Это просто существует, и все.
1: Ваш самый знаменитый роман «Благоволительница» переведен на русский, и он переведен уже, кажется, на украинский. Он написан от лица офицера СС, и время действия романа – это Вторая мировая война. Есть традиция в русской литературе писать от лица персонажа. Ну, например, у Гоголя, у Лескова. Есть и в украинской литературе, это Василь Стефанек. Есть в английской или в англоязычной литературе такая традиция, например, монолог Молли Блум у Джойса или

0: некоторые персонажи Уильяма Фолкнера. Когда вы выбирали вот этот стиль от лица офицера СС, вы следовали какой-то традиции или просто вам это нравилось?
1: Просто нравилось. Даже не нравилось, просто должен было так. Другого выбора не было.
0: Вы по Станиславскому входили в роль?
1: Сложно сказать, на самом деле. Я даже не помню. Это было уже давным-давно.
0: Для вас существует проблема жанра?
1: Нет, нет.
0: Когда вы пишете, вы не говорите для себя, а напишу-ка я роман, а напишу-ка я повесть или эссе.
1: Ну да, конечно, в этом смысле да, но я, когда вы сказали про жанры, я думаю, что вы имеете в виду, ну, типа, военный роман или черный роман или какой-то жанр. Ну, конечно, роман – это роман, это совсем другая вещь, чем нон-фикшн, чем эссе. Каждый жанр имеет свой, скажем так, внутренний закон. И когда вы пишете, вы боретесь с ними. В нон-фикшн другие законы или правила, чем в романе, например.
0: Джонатан, вы производите все-таки впечатление человека или писателя, не привязанного к определенному месту. Хотя, вот я уточню, вас тянет в восточном направлении, вы были в Чечне во время войны, вы были в Сирии, сейчас вы в Украине, и мы с вами разговариваем во Львове, в гостинице. Что это за магнит? Какой магнит вас притягивает к Восточной Европе и к Центральной Европе? Или это магнит не место, а рискованные ситуации?
1: Ну, опять, я думаю, что вот этот концепт магнит – это слишком романтический. Я просто люблю Восточную Европу, но я работал тоже много в Африке, но у меня нет тут такой близкие отношения к этому месту, чем как у меня, ну, с Восточной Европой. Просто люблю людей, люблю города, люблю все.
0: Но почему-то вы пишете как раз о критических ситуациях, я имею в виду о войнах.
1: Ну да, это другой вопрос. Конечно, вопрос насилия, больше всего политический насилие. Это для меня было самое сначала важный вопрос. Это уже давным-давно. Ну, потому что я работал весь карьеру, ну, на войнах разных, как гуманитарный рабочий сначала.
0: Потом... Вы работали как корреспондент?
1: Нет, сначала как гуманитарный рабочий.
0: Ну, вы знаете, что Айрис Мердок тоже работала волонтером? Она написала роман о волонтерах, и там крайне скептичные ее замечания о честолюбии волонтеров.
1: Но я не буду написать про них, но у меня тоже очень большой скептицизм сейчас. Ну, в молодежи я это много сделал и попал в этими ситуациями. Даже в Чечне это было абсолютно случайно. Просто меня туда отправили, я даже не знал, что существует такое место, как Чечня, когда меня туда отправили. Ну, быстро научил, конечно, но... Ну и вот, и все. Но потом в каждое разное место, я тоже работал в Афганистане, я работал, как я сказал, в Африке много, но есть разные отношения к людям. И, например, в Африке я чувствовал, что отношения между нас, белых, которые туда приехали работать, и местные, все равно стали очень колониальные, очень, или постколониальные, можно сказать. И для меня это было очень сложное отношение, потому что вот эта тень колониализма еще была, еще весит, и до сих пор весит на все абсолютно. И это, например, это было гораздо более свободно на Востоке. Ну, ход в Чечне, Россия, Украина, даже в Афганистане такое отношение с людьми не было. Гораздо свободнее. Ход в Афганистане другие проблемы, но это нет.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
0: Вы смотрите на эти военные конфликты, на войны, как марсианин, или все-таки вы чью-то сторону принимаете?
1: Ну, сейчас я принял сторону на

0: этой войне, конечно, я совсем 100% на стороне Украины, без вопросов. Я много написал против Путина, против современной России и его политика. Но это не новые вопросы. Я начинал в Чечне, там видел, ну, 2 года я работал в Чечне, это долго. И видел там, как вел себя русская армия. Вот это. Должен сказать, что сейчас в Украине ничего не изменилось. Они так, как они тогда себя вели, как сейчас. Но, ну, конечно, они не один. Другие тоже очень плохие могут быть. В Боснии тоже, например, было очень очевидно, кто виноват за эту войну. Потом, когда начинает война, есть такой цикл насилия, да, который тоже меня очень интересует. И тех, которые сначала стали жертвой, изменяют и стают жестких. Это очень нормально. И в Боснии 2-й год войны, 3-й год войны, конечно, все страны сделали абсолютно ужас. Но я никогда не забыл, что это все начиналось с Сербии. Это они виноваты для этого цикла, чтобы они это начинали. А здесь тоже агрессор – это Россия. И точка. Больше вопросов нет.
1: Вы находите общий язык с украинскими писателями, интеллектуалами?
0: Сказал бы нет.
1: Почему?
0: Просто не познакомилась. Просто не успел познакомиться. Я знаю много журналистов, много правозащитников, многие в кино знаю много людей. Но писатели сами... Просто не познакомился. Когда был в Харькове, я хотел познакомиться с Жаданом, но он был слишком занят, и не получилось. Вот.
1: Джонатан, ну, так или иначе, получается, что вы французский писатель. Ну, по крайней мере, в словарях я вижу, в лексиконах, в справочной литературе вас называют англо-французским писателем, но, в общем, вы скорее французский писатель. Считается, что французы склонны к русофилии. Так или иначе, они, как правило, занимают сторону, я имею в виду прежде всего интеллектуалов, занимают сторону России. У вас есть какие-то личные отношения или профессиональные отношения с французскими писателями?
0: Нет, я избегаю об этом. Но я, конечно, нисколько знаю, но не близкий.
1: Ну, вы знаете проблему, о которой я говорю?
0: Ну да, но я больше это вижу больше в бюрократии и во власти, чем среди интеллектуалов. Я думаю, что сейчас культурная сфера более-менее 100% за Украину. Это, может быть, есть какие-то исключения из правых сил, например, но кого их не читают. Но вот эта русофилия, она очень глубокая внутри администрации, внутри дипломатов, среди дипломатов, среди военных больше всего. И это да, это всегда был проблем. Я и друзья, которые в этом мире, уже 20 лет спорим про это с этими людьми, что вы не представите, какие угрозы. Я помню, я встретился с каком-то министром в 2006 году, и он встретил с Путиным, ну, как-то официальные мероприятия. И он был там, ну, да, Путин порядочный человек, мы можем сделать бизнес с ним, очень хорошо. И я сказал, нет, ты не представишь, какой угроза этот человек. Нет, Джонатан, у тебя слишком большая паранойя. И так далее. Я его недавно увидел, и он сказал, ну, Джонатан, через 15 лет он сказал то, что ты был прав, и я нет. Он признал это на самом деле. Но это один человек. Но вот это чувство, я не знаю откуда. Это может быть от сотрудничества с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Ну, Норманди, Немен, все это миф, да, что было вот эти летчики, французы, которые воевали с Советами и так далее. Но даже во Франции, да и не только во Франции, должен сказать, когда говорят про советские, они говорят русских. Если я думаю, нет, они не русские, они советские. Когда вы воевали с советскими войсками, не с русскими войсками. Но для них почти разницы нету. Они почти никогда не обратили внимания, что среди вот этого Красная армия, было массовое, очень большое количество украинцев, белорусов, и еще узбеки, татары, азербайджанцы и так далее, это была большая империя, но это была Советская империя, это не была Русская империя. Много людей, которые называют русские, не были русские вообще. И поэтому, когда распал Союза, думаю, что много из них сложно понимать, что украинцы не русские, что белорусские не русские и так далее, и так далее. Ну, конечно, азиаты – это другие, потому что они азиаты, это они понимают, что они просто колониальные народы. Я говорю от их точки зрения, конечно. Но до сих пор они говорят, когда говорят про Вторую мировую войну, много людей говорят русские. Русские это сделали, русские сделали это, русские... А нет, ребята, это не было русские, это был полный советский народ. Извините.
1: Вы не думаете, что это все-таки еще связано с традиционным французским антиамериканизмом? Потому что европейская идеология антиамериканизма, она возникла именно во Франции в середине 50-х годов, и пионером этой идеологии был генерал де Голль, президент Франции.
0: Есть такая традиция, но она больше существует сейчас налево, на среднелевых сил, типа Меланшон, который хвалит любой человек в мире, который ненавидит Америку, хоть это Путин, Ким Ил Сун, Гуго Чавес, ему плевать, какой диктатор, кроме если он против Америки, тогда он хорошо. Ну, конечно, такие дураки существуют везде. Но вот эта традиция, о которой вы говорите, вы знаете, это интересно, потому что тех правых политики, которые были больше русофили, типа Фио, например, который был министром, первым министром Саркози, но это Саркози, который вернулся к НАТО. Это Саркози, который принял решение возвращать Францию к НАТО. Да? А Фио один из самых больше сторонников Путина, который есть в этом высоком политическом мире во Франции. Я не думаю, что для Фион это вопрос антиамериканизма, это другой. Но вот это антиамериканизм очень-очень сильный, больше всего налево.
1: Кажется, Фион был осужден за коррупцию.
0: Наверное, да. Наверное, да. Он очень любит деньги.
1: Джонатан, ваш роман «Благоволительница» переведен на немецкий?
0: Да, конечно.
1: Какая реакция критики, читателей? Вы что-нибудь знаете, какое впечатление произвел ваш роман на немцев в Германии?
0: Ну, как я вам сказал, я не очень обращу внимание на реакции. Я не читаю критики. Я вообще не знаю, что мне сказали издательства, что была, ну, очень яркая реакция и против, и за. Половина, как я понимаю. Много там книги продали. Стал очень известным в Германии. Еще все другие мои книги тоже там переведут. Наверное, люди их читают, если они их издают. Но кроме этого я не могу сказать.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
1: Вы американец, ставший французским писателем. Во Франции вы очень признанный писатель, писатель-лауреат. В Америке вас читают?
0: Нет.
1: Ну, послушайте, но есть же, Джонатан, есть традиция, есть американские писатели, пишущие не на английском. Например, Нобелевский лауреат Башевис Зингер. Есть американские писатели, которые пишут на испанском языке, особенно в Пуэрто-Рико. То есть, это возможно быть американским писателем, но писать не по-английски.
0: Не знаю. Я себя не чувствую очень американским. Просто у меня американский паспорт, я там родился, но кроме этого мало.
1: Но вы говорите по-английски без акцента.
0: Ну да, конечно, говорю и там учил на самом деле. Учил и изучил.
1: Учил.
0: Учился?
1: Учился.
0: Учился?
1: Да.
0: Я там учился, я там немного жил, но Я чувствую себя больше европейский, чем американский.
1: А для вас означает что-то понятие европейский?
0: Я люблю европейскую идею послевоенную, что Европа существует как культурное пространство,

0: множество. Хоть много внутренней, есть много разной культуры, много разных людей, много разных традиций, много разных историй. Все ненавидели друг друга, все воевали с друг другом. Но все равно современная европейская идея, для меня это самое интересное в мире, который сейчас есть. Много говорят о русский мир, я буду говорить об европейский мир. Европейский мир мне...
1: Европейская.
0: Европейский мир. Мне кажется, гораздо более интересная идея, чем любой местный национализм, скажем так.
1: У вас есть любимые писатели?
0: Ну, я их уже называл. Бланшо, Батай, Бекет.
1: Но это французская литература европейская. А есть еще польская, украинская, русская, английская, наконец.
0: Ну да, много, много. Русский тоже у меня есть. Лермонтов, очень близкий. Толстой, который очень обожаю. Достоевский у меня больше сложное отношение. Очень люблю, но все равно сложное отношение к Достоевскому. Роберто Боланьо, который родился в Чили и жил потом в Мексику. И потом жил и скончался в Испании, в Каталунии. 20 лет назад он умер. Этот парень, я считаю, самый лучший писатель, который родился после Второй мировой войны. Это блистающий писатель. Он 20 лет назад умер. К сожалению, очень молодой, 50 лет, от печени он умер. Как наратор Достоевского. Его печень болела, к сожалению. Но есть очень меньше известные писатели, которые обожаю, как Газданов. Знаете, Гайто Газданов?
1: Это мой любимый писатель. «Вечер у Клер».
0: Да, я абсолютно обожаю Газданов.
1: Это... На каком языке вы его читали?
0: На французском, к сожалению. Я очень плохо читаю по-русски.
1: Да, он вполне Марсель Прустианский писатель.
0: Да, да, он блистающий писатель, очень красивый. Его очень люблю. И такие есть много. Недавно я читал очень известный польский писатель, даже мои польские друзья его не знают, который называется Одожевский, как польский Фолкнер.
1: А какие годы?
0: Его самый известный роман он написал в 60-х и в 70-х. Потом он уехал на Западе и очень мало писал после этого.
1: Еще раз, Андреевский?
0: Одожевский.
1: Одожевский.
0: Владимирш, это Владимир, но я не знал, как это правильно сказать по-польски, Владимирш Одожевский.
1: Джонатан, у меня такое чувство, что у вас какая-то замечательная интуиция. Вы чувствуете, где может начаться война. И вы всегда совпадаете с войной. Какие у вас предчувствия? Ну, вот такого рода предчувствия у вас есть? Сейчас война в Украине. Кровавая война, беспощадная война. И мы знаем имя агрессора. У вас есть какая-то интуиция вот в отношении будущего?
0: Очень сложно сказать. В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но фактически. Они уже проиграли, я сказал бы. Но это как динозавр. Когда динозавр упадает, он еще можно сделать... Он можно еще хвостом быть направо и налево, и долго. И мы сейчас на этом фазе. Как долго и как сложно они будут быть хвостом. И это, конечно, с этими ядерными оружиями могло было быть очень опасно. Но кто знает. Но... Насчет война как война, украинский смелый, лучший, более организован, более умный, более хитрый. У них лучшее оружие благодаря американцам. Но не только, это не только вопрос оружия, это только вопрос, как они организовали их армия, их тактики, их стратегия. Они очень умные, очень хорошие воевают.
1: Может быть, вы хотите сказать несколько слов нашей русской аудитории?
0: Было бы интересно узнать, кто вас слышит сейчас в России, когда мы смотрим на качество людей, которые уехали из России. Если осталось кого-то в России, который еще вас слышит. Но если есть люди, тогда единственное, которое можно сказать, это смотрите не на российскую пропаганду, но на аккуратные новости, понимайте, что происходит на вашей стране, и сделайте что-нибудь, что это изменит, потому что все равно это ваша страна, это не наш. И...

0: вот это для нас угроза, для Украины угроза. Это больше всего угроза для своего собственного народа, который данные современные власти читают просто мусор и дерьмо, и больше ничего. И это мне очень жаль, что русский народ не реагирует на это, как украинский народ реагировал и в 2014 году.
1: Вы имеете в виду во время Майдана?
0: Да, во время Майдана против их власти. И, ну, я знал, что было чего-то, ну, болото, все это 2011 года, 2012 года. Сейчас ничего. Просто апофия. И здесь русский народ их называют ватники. Это правда. Они просто ватники. Это жал, потому что могло было быть лучше, скажем так.
1: Огромное спасибо.
0: Пожалуйста, спасибо вам.
1: Спасибо.

0: Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память в беседе моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Солженицын как историк в конфликте с зарубежным радиовещанием. Так можно назвать тему следующего разговора. Марк Помар, филолог и историк, один из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки», недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Марк, сегодня мы условились поговорить об Александре Солженицыне. И мне кажется, вы один из тех немногих людей, которые не просто знали Солженицына, его знали очень многие. Вы не просто журналист, который разговаривал с Солженицыным. Очень многие журналисты с Солженицыным разговаривали. Но ваша уникальность в том, что вы, зная Солженицына и разговаривая с ним, беседовали на одном с ним языке, на русском. И вот это, мне кажется, удивительно и уникально. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы с Солженицыным познакомились, когда и при каких обстоятельствах.
1: Вот, я первый раз познакомился с Натальей Дмитриевной Солженицын, когда меня попросили быть переводчиком для Алика Гинзбурга, которого обменяли на советских шпионов, и он очутился в штате Вермонт неожиданно. В 79-м году и хотели устроить пресс-конференцию и увидеть, что у них никого нету, кто мог бы служить переводчиком. Меня нашли, позвонили, я приехал с удовольствием, работал переводчиком, и тогда мы с Натальей Дмитриевной провели часик-два, обсуждая с Аликом Гинзбургом о том, что происходит в Советском Союзе, и на этом, в общем, наша связь кончилась. Потом, спустя несколько лет, я был директором русской службы «Голоса Америки», и мне вдруг Наталья Дмитриевна позвонила один прекрасный день и сказала: «Вы знаете, Александр Исаевич», как она всегда обращалась, «увидел улучшение в программах «Голоса Америки», русской службы «Голоса Америки», и хотел бы предложить интервью и отрывки чтения Столыпинских глав августа 14-го для «Голоса Америки». Я, конечно, сразу отреагировал, что это было бы здорово интересно, потому что до этого Солженицын критиковал «Голос Америки», даже очень резко критиковал. Была статья в журнале Foreign Affairs, очень престижном журнале американском, где он называл вообще бессмысленной передачу «Голоса Америки», которые там всякую ерунду передают про Америку, и только, как он сказал, описывают хорошую жизнь третьей волны иммиграции, а только возбуждает антисемитизм в Советском Союзе. Так что то, что Наталья Дмитриевна позвонила, меня очень удивило. В какой-то степени я почувствовал, что тут возможность как бы его опять включить в программы «Голоса Америки», потому что он очень обиделся на «Голос Америки» и, в общем, по сути, потому что в 70-е годы из-за детанта, чтобы не раздражать Советский Союз, запретили передачи его произведений по «Голосу Америки». То есть даже был интервью условлен в 74-75 году и сказали... Департамент сказал: «Вы знаете, это не совсем подходит для «Голоса Америки», лучше не проводить интервью». Так что были основания Солженицыну обидеться на «Голос Америки». То, что вот эта перемена произошла в 83-м году, была очень существенна. И я тогда поехал в Вермонт, мой родной штат, с инженером, с техником, и мы провел с Александром Исаевичем 3 дня. И он мне читал целые главы, вот эти Столыпинские главы из августа 14-го. Ну, что может быть самое интересное, я думаю, что он меня очень долго расспрашивал, кто я и что я. Я к нему приехал в его очень интересное, красивое поместье в Вермонте, которое было окружено стеной, такой железной. Трудно было проехать, нужно было позвонить заранее, чтобы открыли ее. вот эти ворота. И первые, я бы сказал, полчаса он просто меня расспрашивал, кто я, что я, как я выучил русский язык, чем я занимаюсь. И тогда он решил, что да, со мной можно общаться. Тем более, что он знал моих двух дедушек, что мне, конечно, очень помогло в этом смысле, потому что он даже в гости поехал к моему дедушке, отцу Михаилу Помазанскому, обсуждать, как было в России до революции. То есть, и мой другой дедушка, который был пилот в Первой мировой войне, он его расспрашивал о армии, о войне и так далее. Так что мне было легко с ним познакомиться.
0: Марк, какое человеческое впечатление производил Солженицын? Какой он был с виду? Как он был одет? Какая у него была манера разговаривать? Сидели вы на жестких неудобных табуретках или в вальяжных мягких креслах? Как вообще все это происходило? Опишите, пожалуйста.
1: Ну, вначале, конечно, было все очень, я бы сказал, строго, очень подозрительно. Как-то Александр Исаевич, несмотря на то, что он знал моих дедушек и, в общем, обо мне знал много, он ко мне очень отнесся подозрительно сперва. Мол, знаю ли я достаточно, какие у меня взгляды, вообще, как я провел. У меня был до этого, я провел полгода в Советском Союзе по программе «Фулбрайт». Мне долго расспрашивал, с кем я общался, куда, кому я ходил в гости и так далее. В общем, такое было подозрение. И тогда он успокоился, когда он почувствовал, что я не подхожу как-то к нему враждебно. Что я просто спокойно хотел с ним поговорить. Я не за, не против. Просто хотел как журналист обсудить его работы. И это, конечно, его успокоило. Тогда он меня пригласил первый день поужинать со всей семьей. Так что я пошел в главный. У него было два дома. У него был главный дом, где они жили, и отдельный такой красивый домик в стиле, в вермонтском таком стиле, как будто это была гостиница для лыжников, такая очень красивая, и где он работал, где была его библиотека, где были газеты и разные архивные материалы и так далее. И он говорит, ну, приходите на ужин. И я бы сказал, что за ужином все было нормально, спокойно, хорошо, меня очень приветствовали, мы сидели за столом, там какую-то гречневую кашу ели. В общем, мальчик, даже один из его сыновей, прочел молитву до ужина. Так что как-то было по-семейному. Но я скажу забавную вещь. На следующий день я 3 дня с ним провел. Так что я возвращался поздно вечером в гостиницу и утром приезжал обратно в поместье Солженицына. И как-то на второй день у него 3 сына было. И еще мы мальчиками были тогда. И они играли в баскетбол. И я как-то, ну, я играл в баскетбол в детстве, я решил, ну, с ними поиграю немножко. Тут Александр Исаевич просто не мог представить, как может директор русской службы, взрослый человек, играть в баскетбол с мальчиками. Вытрясши глаза на меня, смотрел, думал, вот человек немножко, так сказать, со странностями, скажем так. Что были такие были забавные моменты. Но, в принципе, как только он почувствовал, что я не враждебно к нему отношусь, а он, в общем, был нормально, с ним можно было общаться, и даже было относительно приятно.
0: А вы помните, о чем шла речь за обедом? О чем говорили? Были ли какие-то шутки, воспоминания? Кто говорил? Кто был тамада?
1: Мы рассказывали, как они учатся в школе, в американской школе учились. Так что мы тут, они рассказывали, что они там читали в тот день. Все говорили, конечно, по-русски, само собой разумеется. И было, я бы сказал, как будто мы где-то в России находимся в каком-то очень красивом месте. У них очень был красивый вид на горы. И атмосфера была спокойная, нормальная, семейная, приятная. Немножко меня расспрашивали о моей семье, о том, как бабушки и

0: дедушки первой эмиграции, как они устроились, где они жили. Он очень интересовался эмиграцией вообще. И ему особенно понравилось то, что я, в общем, третье поколение. Мои родители не родились в России, не в Советском Союзе. И тут я еще говорю по-русски, несмотря на то, что только мои бабушки, дедушки родились и выросли в России. Так что это его очень удивило, и где-то в какой-то степени его обрадовало, что можно сохранить язык. Что он очень, конечно, переживал, будут ли его дети свободно и нормально говорить по-русски, несмотря на то, что, я думаю, это его тоже интересовало.
1: На столе была водка, вино?
0: Водка была. Я не помню насчет вина, но водка была, да. Мы даже выпили немножко. Я особенно много не пью, но мы так выпили.
2: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.
1: Это правда, что некоторые говорят, между домом, где жила семья, и кабинетом Солженицына, то есть вот отдельным зданием, которое похоже на охотничью гостиницу, как вы сказали, что между этими домами был подземный ход?
0: Не знаю. Мы шли нормально по такой, даже я не сказал тропинке, просто нормально там можно было пройти 3-4 шага, и вы сразу находились в доме. Нет, я ничего подобного не видел, и было бы ужасно странно. Вы знаете, что его очень интересовало? Ему все-таки нравилось вот этот подход. В Вермонте были всегда маленькие городки, устраивали совещания, встречи, обсуждать местные свои проблемы и голосовать. Такие, что называется, town meetings, то есть городские такие встречи. Ему это ужасно понравилось. Он мне расспрашивал, как это сохранилось, это старые традиции, что восходили к британским временам, когда это все было колонии британские. Вот это ему понравилось, и он, кажется, об этом меня расспрашивал.
1: Это то, что Солженицын называет местным самоуправлением.
0: Своего рода, да. Они решали, где будут дороги строить, какие там налоги собирать, школу ли отстраивать и так далее. Вот эти решения принимаются на уровне вот этих местных маленьких городов.
1: Как мы знаем, сколько историков России, столько и мнений, столько и ракурсов, и взглядов. Марк, каким историком, каким любителем русской старины, русского прошлого, русской государственности был Александр Исаевич? Как вы могли бы его охарактеризовать?
0: Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это очень важный и существенный вопрос, я бы хотел немножко описать для наших слушателей то, что, может быть, им было бы не совсем понятно. Это то, что в 70-е и 80-е годы Солженицын был общеизвестен везде. То есть, как только он что-то писал или выступал, об этом писали на первых полосах американских западных газетах. И любое выступление обсуждалось. Американцы знали о нем, люди на Западе знали о нем. И он был личность, которая расколола общество, безусловно. Это уже было в эмиграции, и это было в американском обществе тоже. И был образ, я думаю, это очень важно характеризовать, был образ Солженицына как пророка будущей некоммунистической России, национальной, гордой, даже, может быть, империи. И это, конечно, для некоторых в эмиграции, они его просто боготворяли. Это наш пророк, это человек, который видит будущее, как мы хотели бы его видеть. И это было тоже в американском обществе. То есть, просто как пример, Рейган, скажем, пригласил Солженицына в Белый дом на обед. Солженицын не поехал, но это по разным другим причинам. Но к нему было вот это уважение к консервативному пророку будущей России. В то же самое время был четко антисолженицынский подход. И это было в эмиграции, в первую очередь, среди, в основном, третьей эмиграции, которая отрицала его подход. Людмила Михайловна Алексеева, хороший пример, критиковала его жестко за его выступление, за его передачи и так далее. Даже был один сотрудник радиостанции «Свобода», который мне гордо сказал, что он антисолженицын.

0: что его вся работа сосредоточена на том, чтобы отрицать точки зрения Александра Исаевича. И это вызвало вообще о нем очень много толкований. У каждого было мнение о нем. Я скажу, что большинство мало читало его произведения. Они там выбирали разные цитаты, что-то, что им или нравилось, или не нравилось. И на этом уровне шла целая борьба. Так что я думаю, что Солженицын как писатель, как мыслитель где-то был забыт, то есть и сложная личность, которая всегда что-то интересное пишет. И он стал символом или, как один русский мигрант сказал, российский аятолла Хомейни. То есть это человек, который ведет Россию обратно в какое-то прошлое. А другие считали наоборот. Это светлое будущее России. Вот этот раскол он как бы символизировал в то время. Насчет того, его взгляды, я скажу, что они отражаются очень четко как раз в той части августа 14-го, которую он прочитал для «Голоса Америки». Это Столыпинские, где он описывает будущее России, что вот Столыпин – единственная личность, который мог спасти Россию и сделать ее успешной, европейской, но отдельной страной. И как только когда его Столыпина Багров убил в 11 году, для Солженицына это было начало краха. То есть не 17 год, а 11 год был ключевым моментом, когда будущее России было уничтожено.
1: Интересно, остался ли Солженицын доволен вашей сессией и тем, как прошли радиопередачи на «Голосе Америки»?
0: Я думаю, что он очень остался доволен, потому что спустя 2 или 3 года он пригласил Наталью Кларксон, которая меня заменила как директор русской службы, и она с ним провела то же самое чтение из книги «Март 17-й», по-моему. Так что нет, он остался. Но я должен объяснить нашим слушателям, что то, что он читал отрывки из своей книги, то, что мы провели с ним интервью, длинные, в общем, на литературные темы я с ним провел интервью, не на политические, вызвало колоссальный скандал в Вашингтоне. То есть на меня и «Голос Америки» те, кто не любили Солженицына, обрушились, начали нас обвинять бог знает в чем. Потому что я когда записал, мы записали примерно 18 часов его чтения. Мы не могли просто пустить в «Голосе Америки». Это не «Свобода», где можно было часами читать из любой книги. У нас таких программ не было, и мы разделили, там, сделали вступление, решили передавать на протяжении нескольких месяцев и так далее. Тем не менее, на нас сразу напали, что мы проповедуем консервативный взгляд на Россию, что это, что антисемитизм в романе Солженицына, потому что Багров еврей, вот он убивает настоящую Россию и так далее, и так далее. До того дошло, что даже Washington Post написала целую статью, которую любые слушатели могут прочитать, она доступна по интернету, которая описывает разные точки зрения, включая мою. И моя точка зрения была очень простая. Мы не за, мы не против Солженицына. Мы журналисты, мы передаем то, что важно, мы считаем в тот момент для русских слушателей. Но ярость, которой нас критиковали, просто меня удивила и огорчила, потому что это как раз показывало, насколько накаленная была политическая атмосфера в Вашингтоне в 80-е годы.
1: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя. Марк, не правда ли занятно сопоставить присутствие Солженицына на «Голосе Америки» в передаче «Голос Америки» и в передаче к «Радио Свобода»? Солженицын был недоволен «Голосом Америки» по одним причинам, потому что его на 9 лет отлучили от эфира. На «Свободе» Солженицын присутствовал всегда. С появления одного дня Ивана Денисовича, разумеется, в дикторском чтении, и затем все 60-е годы, а с первого дня Солженицына на Западе он присутствовал и в своих интервью и так далее. Его записывали и пускали по «Свободе» даже тогда, когда он не говорил специально в свободовский микрофон, то есть, когда журналисты записывали какую-нибудь его пресс-конференцию, и затем ее пускали, естественно, голосом Солженицына. Странно было бы, если бы на Западе человека пересказывали, когда можно пустить было его собственный голос. И, тем не менее, свободой Солженицын был тоже недоволен, но по каким-то другим своим причинам. Вот можете ли вы объяснить, в чем было его неприятие «Радио Свобода»?
0: Я, конечно, вопрос этот ему не задавал, так что это мое представление, почему ему не нравился «Свобода». Я думаю, это связано было с тем, что сотрудники радиостанции «Свобода» его часто критиковали. Его критиковали в прессе, писали статьи. Я могу привести пример Вадима Белоцерковского, который писал статьи, критикуя Солженицына, и находился на радиостанции «Свобода», хотя он, может быть, не передавал о нем. И я думаю, что скорее это было на личном уровне, а не на уровне передач. Он вообще, как все, наверное, знают, он о себе был высокого мнения. И он считал, что то, что он пишет, то, что он говорит, заслуживает то, что все его передавали. То, что радиостанция «Свобода» передает, тут ничего в этом не было необычного для него. Я скажу, что обида Солженицына на радиостанции «Свобода» была связана в первую очередь с личностями. То есть люди, которые находились на «Свободе», которые помимо своей работы на «Свободе» писали статьи в разных иммигрантских журналах, газетах, где они, конечно, критически относились к Солженицыну. И поэтому вообще в иммигрантских кругах, я знаю, в 80-е годы очень много было разных группировок. Кто-то был за, кто-то был против. И Солженицын очень, наверное, воспринимал это лично и с обидой. Тоже нужно сказать, что он считал, что он выстрадал, я употребляю это слово очень умышленно, выстрадал право судить. А вот всякие там представители третьей миграции, которые попали на Запад, вдруг стали экспертами, специалистами по России, по российской истории. И это его здорово раздражало. Даже у меня как-то, я сейчас припоминаю, когда мы с ним обсуждали, он как-то сказал мне, ну какое они имеют вообще право судить о России? Кто они вообще? Они просто эмигранты по экономическим соображениям. Шкурные интересы, я, по-моему, он сказал. И вот это понятие, что он выстрадал, он прошел ГУЛАГ, он написал книги, он занимался историей архива. А кто эти люди? И почему они имеют право судить? Не понимая, что на Западе каждый может судить, о чем он хочет. Это право свободного общества. Так что я думаю, вот в этом заключалась главная его обида и раздражение по поводу свободы. Нужно отдать справедливо, что он очень хвалил, как Юрий фон Шлиппе читал его произведение. Он это Юрий сказал лично, и об этом было известно, что он очень уважал профессиональный подход Шлиппе к чтению его произведений.
1: Марк, а как вы оцените место Солженицына, или, может быть, лучше сказать, память о Солженицыне сегодня в эмиграции и в Америке в целом, то есть в американской Америке?
0: Я скажу, что вот этот образ Солженицына, миф Солженицына как пророка, конечно, прошло. И теперь он считается писателем, мыслителем, интересным эссеистом. И вот этот Солженицын, другой Солженицын, как раз сейчас доминирует, я думаю. Я могу привести пример. Наконец, после многих-многих лет, его «Красное колесо» переводится в первый раз на английский язык. И как раз переводчица, которая это делает, очень профессиональная, талантливая переводчица, живет как раз в Остине, я с ней знаком, ее имя Мэриан Шварц. И она работает с семьей Солженицына, чтобы собрать все материалы, и она переводит все тома «Красного колеса», что изумительно, что люди судили о нем, судили о Столыпине, вот эти главы, которые мы читали, никогда не читая книгу, потому что она даже была недоступна на английском языке вплоть до последнего времени. Так что Солженицын как писатель, да, к нему, я думаю, относится с интересом. Теперь прошли те страсти, которые кипели в 80-е годы. Но я думаю, что вместе с литературным анализом его произведений, конечно, возникнет вопрос о том, что происходит политически. То есть его взгляды, как обустроить Россию, я думаю, сейчас очень актуальны, поскольку война в Украине в какой-то степени отображает вот это более национальное

0: великорусское представление российской истории. Я думаю, что в этом смысле его произведение, конечно, очень интересно. И то, что он встречался с Путиным, то, что они обсуждали роль Столыпина и так далее, где-то тоже имеет политическое значение по сегодняшний день.
1: Марк, если представить себе, что у вас выдался свободный вечер, у вас такое русофильское настроение в этот вечер, и вы решаете перечитать какие-нибудь странички из произведения Солженицына. Какую книжку вы выберете?
0: Вы знаете, как раз я это и сделал недели две назад. Я увидел на полке «ГУЛАГ. Архипелаг», который еще первое издание «Инка Пресс» у меня 72-го, 73-го года. И я решил, прошло почти что 50 лет с тех пор, как я читал «ГУЛАГ». Я думал, ну, могу почитать. И как только я начал читать «ГУЛАГ», я один вечер читал, второй вечер читал, прочитал примерно 200-250 страниц. И что меня удивило, суть, конечно, я знал про то, что произошло, но язык Солженицына меня удивил. Он был живой, остроумный, интересный, необычный, на мой взгляд. И легко было его читать, и интересно было читать. Потому что это была не только история, это было литературное произведение. И я видел ГУЛАГ не как историю, потому что мы, в общем, знаем историю ГУЛАГа, и более подробные истории ГУЛАГа были написаны после его книги. Но как литературный шедевр он замечательно интересен. И я думаю, это меня удивило и где-то меня обрадовало, что он все-таки писатель в первую очередь. Может быть, даже лучший писатель, чем мыслитель. Так что я думаю, он останется в русской истории как очень яркая, интересная личность, который, в общем, создал свой язык, свой стиль. Нравится, не нравится, другой вопрос людям. Но это уникально, это забавно. И я скажу любому слушателю, возьмите «ГУЛАГ. Архипелаг», прочитайте первые несколько сот страниц, и вы увидите действительно интересный шедевр.
1: Марк, огромное спасибо. Я должен сказать, что я с вами полностью согласен. Солженицын прежде всего, конечно, писатель. Не столько даже историк. Писатель, публицист. Он ярчайший публицист. Он невероятно талантлив как публицист.
2: Марк Помар. Солженицын. Опыт общения. Вы слушали беседу с филологом и историком, одним из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Марк Помар недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Программу подготовил Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
3: Привет, это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
7: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
4: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.

0: Уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
2: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
4: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
5: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
2: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
6: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
6: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
7: Ах, что попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршими, а что попью ее пойти Цыковские и по праздникам кино с Целиковскую.
8: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у Пайки Цыковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
3: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал. И заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
7: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
3: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
9: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
10: Какую Россию мы оставим нашим детям?
11: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
12: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
13: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
14: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
15: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
16: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
17: Сегодня в рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден.

0: условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Русмартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
1: Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военачальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве. Говорит правозащитник Александр Черкасов.
2: Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел и остается одним из немногих, а в чем-то уникальным, потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали, виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанны. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4000 исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина, это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тангичу, в расположение 160-го танкового полка. И полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом. Выходит, угрожает начальству, направляет на начальство пистолет. И это все происходит прилюдно. Для нового командующего, пришедшего на группировку после харизматичного и ужасного Владимира Шаманова, было критически важно показать, кто здесь главный. И он не мог в этих условиях не отдать приказ об аресте Буданова. А дальше уже в дело вступает другое ведомство. Потому что военная прокуратура – это отдельное хозяйство, у них отдельная отчетность. И повлиять на дело человека, попавшего уже в военную прокуратуру, значительно сложнее. Но все равно на дело пытались влиять. Например, дело исчезало как минимум 2 раза, экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
1: После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случай Буданова не уникальный. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дэн.
3: Абсолютно не первый случай, безусловно, не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе Шали, и в том числе Аханьорте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
0: Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал,

0: что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура. Когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, в нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
1: 28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
2: Уже очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону, дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме, убитые горем матери погибших разных годочине солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки. Митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. Мне, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаевой явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки. На лице, на левом бедре обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе официального расследования якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. Постановление о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село Тангичу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лиен Шоу и рядовым Егоровым. Из дома номер 7 по переулке Заречному по приказу полковника Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее постановление говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асланбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
3: Я не помню, чтобы расследование очевидного преступления столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот эту она потеряла, чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины, мне непонятно это все. Какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормальных условий рассмотрел и определил меру наказания человеку, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
0: Буданова поддерживал его бывший командир,

0: А к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
1: Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
0: Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
2: Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Ведь на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить женщине-то опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченский народ считает, что изнасиловали-то не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли-то всему чеченскому народу. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. А доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях. А кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье, федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем с такими усилиями? А давайте отдадим им независимость, пусть они живут. Тогда все станет на свои места. При такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго кровоточащая рана.
3: К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «в момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос о вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северокавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира от 29 мая 2002 года.
4: Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова в совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, априори отметают.

0: Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач, профессионал в своем деле, утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление. Что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
1: Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северокавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
2: Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отделаться от праведного удивления нормальных людей на земном шаре, повести плечами, пожать плечами и снисходительно промолвить с лукавой улыбкой, ведь на больных и детей не обижаются.
3: Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северокавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
2: Впереди еще судебные инстанции. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северокавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, которые мы с удовольствием пройдем для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться, действительно, правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи. В чем я сомневаюсь? Я убежден, что в российском правосудии есть принципиальные судьи, которые бесчестно себя не примут. У нас есть кассационная инстанция, есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделен. Раньше это называлось вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений и направлении дела на новое рассмотрение суд первой инстанции в ином составе.
3: И Верховный суд услышал. Он отменил постановление об освобождении Буданова от уголовной ответственности и направлении его на принудительное психиатрическое лечение. И дело вернулось в Северокавказский окружной военный суд.
1: И вот в апреле 2003 года в Ростове-на-Дону начался новый процесс по делу полковника Буданова. И ему снова назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Но в этот раз эксперты оценивали его состояние, наблюдая за полковником непосредственно во время заседаний Северокавказского окружного военного суда. Мнения экспертов разошлись в деталях, но суть одна. Юрий Буданов признан вменяемым и способным нести ответственность за совершенное убийство. 21

0: 5 июля 2003 года, спустя больше 3 лет с момента совершения преступления, Северокавказский окружной военный суд приговорил полковника Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания и ордена мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе, и Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
1: В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с 5-й попытки, и 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
2: Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. Колонии против был, говорят, а прокурор защищает. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели, и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Такие убийцы не должны выходить.
0: В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
2: Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает Виса. Я сказал, Станислав. Если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Виса, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на 3-й, 4-й день убит мой адвокат.
0: И правоохранительные органы разобрались. Они нашли убийц. С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история. Она заслуживает отдельного рассказа. И я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
1: Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Тимирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциируется у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Тимирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Тимирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались, как с национальным героем.
0: В село, где родился Юсуп Тимирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования.

0: его родителям, и Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Тимирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Тимирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой».
1: И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление не удалось сразу спрятать, и один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно, и то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, это тоже очень важно. Эта история закончена со смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи, по цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности, цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане, когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений, передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там виновные были наказаны, возможно бы российские силовики иначе вели себя в Украине, да и, скорее всего, сама война бы не началась. Не с Буданова все это началось, но продолжается в значительной степени потому, что тогда, во Вторую Чеченскую войну, подавляющее большинство преступников остались безнаказанны. Эта школа безнаказанности обеспечила нанизывание на эту цепь новых и новых звеньев. Обеспечила то, что сейчас происходит в Украине, обеспечила то, что сейчас происходит в России.
0: Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томасдат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
3: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Пока историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
2: Идеологи из Бурского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Цари Божия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
3: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Бурский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что

0: демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая как бы часть вот этой вот триединой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и Опричнина, почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они… Гражданам объясняю, смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже так и построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
1: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего

0: общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структур ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего

0: в окружение Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
1: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
2: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
1: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
2: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии

0: то, что в Америке называют «French Theory». Это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа, с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизм коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина после победы над нацистской Германией, пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века, благодаря христианству, складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никакой ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
1: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
0: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда называли медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
1: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
0: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины – знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было.

0: это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, вот поставили памятник Ивану Кузьмину, вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
10: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
12: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». «Binance выдаст вас?» Правозащитники обвиняют криптобиржу «Binance» в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам.
11: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
13: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков

об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор

0: Чернышеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
1: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Дим Буликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
2: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается «Баймакское дело», возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара-халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения

0: свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увести активиста.
1: Своих не сдаем!
2: Своих не сдаем!
0: Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по Баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по Баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марьяна.
3: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело, во всяком случае, так говорят правозащитники для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мнение изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
4: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждены. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
3: Откуда Откуда столько людей-то?
4: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищно

0: геологическими разработками в Заурале полезных ископаемых, вот, и, а также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенной уже в России организации «Башкорт», над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое освещение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из практически из всех районов республики, люди туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
1: А, то есть это было сделано для запугивания, чтобы не выступали, условно говоря.
0: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще, к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам вот, было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
1: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались, ну, многие из тех, кого уже судили по так называемому баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения?
0: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением, там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин, его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Русньюз», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уже такие прецеденты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, и все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни. Но он не был организатором. Следствие, сколько мы уже, вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях,

0: они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет никаких других организационных действий. Ничего нет.
1: Эти люди были с собой, между собой знакомы до начала слушаний? Например, 10 человек.
0: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, допустим, того же Ахмеда Якубова, как поэта, как исполнителя, как бывшего Никуштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они, практически все из разных деревень, из разных районов, да.
1: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
0: Как мы знаем, в начале прений, в июле, гособвинение потребовало всем четырем, всех четырех приговорить по статье, по части первой статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет. Вот. Но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть первая, путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15 лет. На этом в июле прения закончились, и сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе. Сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину, потому что они действительно участвовали в столкновениях с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
1: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
0: Ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняются какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, на допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Они были допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Когда осудили 2 года назад первого фигуранта Исата Ульебаева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов, поймавшего дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, будут и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймарского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, что называется, по зову сердца.
1: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях. Потом, наверное, последнее слово. И суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Его же специально, их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
0: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но, может, максимум недели. И по нашим данным, приговор может еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защитники, конечно же. Я потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. И пишут об этом преимущественно башкирских, конечно, но не только, скажем, демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая вам посвящена производственному процессу.
1: А сами люди? Что вам известно, ну, об обычных людях, которые не власти, не журналисты, проявляют интерес к этому или уже забыли?
0: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах, в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот, по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
1: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
0: Да, но части хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд 2 дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять 2 дня. Так и будет проходить.
1: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реалии», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реалии» много рассказывает о баймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту, и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
2: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила $742. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыск и внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. 2 года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7000 рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на $1700, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
3: Приветствую.
1: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами. Или это скорее исключение?
3: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, Но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
1: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не

0: пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
1: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
0: Солидаризироваться,
1: да,
0: скорее
1: всего. Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени, полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на, этом, или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования. Взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались не кастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи, в этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа вывела вот действительно этот платеж.
0: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих неблагонадежных с их точки зрения граждан и то, кто им донатит. А потом пытались, ну, просто наобум, пальцем неба, отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там, по своим делам, в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, а вось кто-то попадется. А потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
1: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом, российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических.

0: этих организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они слечили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет? Не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. Скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
0: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан на Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. А что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателя лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства, и новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR, это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно,

0: будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот, вот это вот ключевой вопрос, сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей. И вообще теперь в Россию что, если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
0: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией? Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написана обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов, пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что с ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать. И в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
0: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаемо. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию, да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектор, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процыка в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
2: Телефон уберите, я же сказал уже.

0: Телефон уберите, видео.
1: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
2: Откуда вы?
1: Начальник у вас кто?
3: Это видео снимает Наталья Процик из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процикам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процика. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей, и супругу, по словам Процик, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процик говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
4: Вы что творите-то, а?
3: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам, и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
5: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
3: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин у вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
6: Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески!
3: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
7: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже. Один его запихал.
3: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей, Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
8: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям вырываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
9: Да, верно, разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это во-первых. Во-вторых, я все-таки

0: хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок слэш набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в 3 года.
1: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я
0: Да.
1: обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их
0: Да
1: достать.
0: нет, вмешивались, они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, и теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, что теперь уже они вербуют, теперь они у людей под
0: Да.
1: давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
0: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, чтобы не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человек пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, и про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
0: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они и выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Ну, тогда...
0: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел. Буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию? И не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
0: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в виду офицеров?
0: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех. Врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. эти деньги ни у кого в карманах не оседают.

0: эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии, чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна, нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по
0: И
1: этой логике.
0: обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по
0: Нет.
1: этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
0: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся в каждый в своем репертуаре. Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется, с большой выгодой для себя.
1: То есть.
0: Очень, очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации, сейчас подписывай. Денег получишь, уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Иван. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Конец света.
5: Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане, и они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей, те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
6: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства. Вот. Нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими.

делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится.

0: точки зрения, посвященную концу света. У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор, доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский и журналист, ведущий одной из христианских радиопрограмм Светлана Ростиславовна Осадчук. Конец света, которого пока еще нету, но для христиан конец света – это, по крайней мере, 3 или даже 4 главы в Новом Завете. Это проповеди Спасителя накануне его шествия на распятие. И поэтому, конечно, многие христиане, читая Евангелие, размышляя о Евангелии, не идут дальше на горной проповеди, застревают на заповеди «подставь щеку» и думают, это как это так? Но все-таки некоторые доходят и до скорого конца света. И тогда забывают насчет «подставь щеку» и только держатся за щеки свои и говорят, ах, какие мы бедные, какие мы несчастные. Разве это свет? Смотрите, как нам достается. Итак, многие христиане ожидают активно конца света. Все наши сегодняшние гости – представители христианской конфессии адвентисты седьмого дня, церкви адвентистов седьмого дня. Свое название она получила в середине 19-го столетия от слова «адвент». На латыни «адвентус» – это «пришествие», буквально вот русская калька такая. У католиков адвентом называется пост, потому что это время подготовки к встрече со Спасителем. И вот адвентисты, за вами, друзья мои, слава, что вы ждете конца света более, чем другие христиане, что вы более думаете о признаках конца света, и есть вам поэтому что сказать. Наверное, тогда первый мой вопрос такой, и вы отвечаете на него, если можно, по очереди каждый, но кратко. Вот в Евангелии перечислено несколько признаков конца света. Какой из них кажется вам наиболее важным, актуальным на сегодняшний момент? Вот что из того, что вы видите в современной России, в современном мире, но прежде всего в России, указывает, на ваш взгляд, на то, что конец света не пустой звук? Слово прежде всего Светлане Осадчук. Добрый день, прошу вас.
1: Добрый день. По роду своей деятельности мне приходится практически каждый день делать программы о людях, которых мы принято называть незащищенными слоями населения. Скажем, мне каждый день приходится беседовать либо с родителями детей-инвалидов, либо с беспризорными детьми, либо с детьми, больными гемофилией. И каждый день приходится видеть, что на самом деле жизнь, она гораздо сложнее, гораздо тяжелее для большинства людей, чем кажется обычному человеку, который, скажем, ограничен общением там своими друзьями, своей семьей, вроде бы все неплохо. На самом деле, когда видишь, сколько горя и сколько страданий на сегодняшний день в мире, то кажется, что действительно, наверное, эти стенания, эти слезы, они уже дошли до Господа. И я думаю, что конец света в данном случае – это не конец света, а восстановление какой-то справедливости, начало какой-то новой эры, где будет вот этого всего меньше. Потому что так долго продолжаться, мне кажется, не может.
0: Спасибо, говорила Светлана Садчук. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
2: Приветствую вас. Ну, концы света уже объявлялись уже несколько раз в конце столетия, но в наше время основания очень серьезные. Но дело в том, что апокалипсис должен быть. Предполагают многие, что он начался с явления Девы Марии в 1917 году в Фатиме. Некоторые считают, что Первая мировая война 14-го года была началом. Но сколько продлится апокалипсис, никто не знает. Ну что нам остается бедным христианам делать, такое есть выражение? Поступки, чтобы у нас были хорошие.
0: Спасибо, Георгий. Итак, действительно, мировые войны, болезни. О болезнях говорится в проповеди Спасителя о страшном суде. Но есть такая вещь, как болезнь эксперта. Милиционер во всех видит потенциальных преступников. Приведи любого, я боюсь, из нас к психиатру, он сразу найдет у нас какое-то заболевание психиатрическое, потому что он смотрит на мир через призму своей специальности. А историк, который не имеет много дела с больными, тяжело, но он все-таки скажет, что обилие больных в современном мире оно связано с прогрессом, оно связано с улучшением медицины. Вы же адвентисты, вы же энтузиасты медицины.

0: медицины. Люди стали дольше жить. Раньше они просто не доживали до болезни Паркинсона. Умирали все в младенчестве, в первые дни, в первые недели жизни. Поэтому гемофилия, то, что человек с параличом врожденным все-таки продолжает жить, это скорее радость, это признаки просветления какие-то человечества. У неандертальцев, конечно, не было таких проблем. Все были накачанные, мускулистые, потому что все остальные помирали рано. Поэтому еще раз повторяю свой вопрос. Признаки конца в современном мире и, в частности, в современной России, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
1: Добрый день. Прежде чем подчеркнуть важность тех или иных признаков конца, я хотел бы обратить внимание на формулировку вопроса. Вы часто подчеркиваете это выражение «конец света». Вот что интересно, в Евангелии и вообще в Библии нет этого выражения. Мы, как адвентисты седьмого дня, верим во второе пришествие Иисуса Христа. Мы верим в кончину века. Это действительно библейское изречение. Но мы понимаем о кончине греховного существования человечества. Мы не говорим о конце света в целом. Конец света – это все. Это конец, это тупик, это никакой надежды для человечества. Мы подчеркиваем окончание греховного существования человечества. Если говорить о признаках, вот я хочу вернуться к болезням. Я врач по своему первому образованию. И когда я заканчивал медицинский институт в 1978 году, мы, студенты, вообще не слышали, скажем, о проблеме ВИЧ-инфекции, о СПИДе, которая болезнь, которая сегодня приобретает пандемический характер. Это заболевание глобального масштаба. И помимо СПИДа мы можем говорить о других заболеваниях, которые медики называют болезнями цивилизации, болезнями века. Вот о том, чего раньше вообще не было. Поэтому это глобализация тех или иных знаков или знамений, или признаков, о котором говорил Христос в своей знаменательной проповеди, глобализация и является как бы показателем приближающегося конца.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
2: добрый
0: вас.
2: Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, господа адвентисты седьмого дня. С почтением отношусь, потому что вот одна из ветвей, наверное, наиболее мне близких в христианстве. Значит, вопрос у меня вот какой, точнее, вопросов два. Первое, по поводу концепции страшного суда. Вот как вы это для себя можете определить? Были ли предопределения, да, где каждому уготовано место в аду или в раю? Мне больше по душе, что спасутся все, вне зависимости от греховности, от покаяния. Извините, это ересь, Яков Гаврилович, я понимаю, но тем не менее. Вот милосердие христианства в корне я вижу именно так. То, что спасутся все, то, что здесь мы пребываем, так сказать, в адовой форме, и посему, значит, но вот все-таки по поводу страшного суда. Обычно буддисты определяют нирвану через «не». Это «не», «не то», «не это», «не это». Вот страшный суд обычно в христианстве определяется очень примитивно, с котлами, там, с чертями и так дальше. А рай, ну, я не знаю, как рай, с райскими кущами, с плодами райскими. Вот у адвентистов есть свое видение страшного суда, и как этот суд, вот, можно, так сказать, перевести на наш язык, на земной?
0: Спасибо, Александр. Итак, наши сегодняшние гости уже отметили, что конец света – это вовсе не конец света, а это начало света и конец всяческих безобразий, которые только застят свет. И все-таки для многих христианских мистиков вечная жизнь, Царство Божие, сама суть Евангелия – это благая весть о том, что Царство Божие приблизилось. То есть, как будто бы вот действительно оно уже напирает в дверь, и уже контуры вот так вот видны. Вот, значит, это будущее уже, можно его осязать или нет? И в чем тогда вот эти признаки осязаемости того, что приблизился конец и близок новый век? Говорит пастор, доктор богословия Ростислав Волкославский.
3: Здравствуйте, я хочу ответить молодому человеку, надеюсь, молодому человеку по голосу, значит, в отношении страшного суда. Так, это распространенное выражение «страшный суд». Но в Священном Писании больше говорится о праведном суде, о святом суде Божьем, праведный суд Божий. Вот, я бы не сказал, что он страшный для всего будущего человечества. Он страшный для носителей зла, притом закоренелых носителей зла, которые не хотят раскаиваться и так дальше. Бог положит конец всякому беззаконию в этом мире. А суд этот праведен, и он, как говорит Священное Писание в том же Откровении, в Апокалипсисе, говорит, что народы прославят Господа, ибо открылись суды Твои, Господи. То есть то, как Бог будет судить всю историю человечества, всех жителей Земли, это покажет бесконечную справедливость Божию, бесконечную премудрость Божию и бесконечную благость Божию в конечном счете. Да, кто не раскаялся, Священное Писание говорит, тот не наследует жизни вечной, он получит заслуженное наказание. Второе пришествие Христа, оно не является угрозой человечеству как таковому. Я бы сказал наоборот. Второе пришествие Христа – это надежда для человечества, достигшего таких ужасных тупиков и политических, экономических, экологических и так дальше кризисов, которые каждый день умножаются. И уже разрешить их на уровне человеческих возможностей, эти кризисы невозможно. Становится все более и более очевидным, что нужен Спаситель сверхъестественный, грядущий с небес. Вот второе пришествие и есть помощь человечеству, зашедшему в тупик.
0: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
4: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71,24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
5: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
0: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы», программу с христианской точки зрения. У нас в гостях сегодня адвентисты, ректор Заокского института Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. Итак, звонок из Москвы. Алексей, добрый день, прошу вас.
6: Добрый день. У меня такой вопрос. Дело в том, что вот насчет христианства. Ведь, собственно говоря, христианство после того, как Иисус покинул нас всех, оно же было жутко извращено. Во-первых, оно сразу разделилось на две сначала большущие секты, из которых потом возникло православие и католичество. Потом появились протестанты. И вдобавок ко всему, ведь Иисус учил добру, учил нежности, справедливости. И, собственно говоря, кто учил католиков инквизиции, супремативному суду, кто учил православных расколу и погромам?
0: Спасибо, Алексей. Давайте за католиков мы как-нибудь поговорим с католиками, за православных с православными. Адвентистам легче. За вами, кажется, никаких таких грехов-то серьезных нету, кроме хорошей стоматологии и прочих прелестей здравоохранения. И все-таки, ведь и вы, адвентисты, как движение, во многом строили свое созидание, во всяком случае, в начале, на обличениях католичества. Вот римский папа, антихрист, который гнал святых христовых и в 15 веке, и в 16 истреблял. Многие адвентистские теологи считают, что когда Наполеон взял в плен папу римского, то это вот, значит, зверя антихриста, католическую церковь, ее поразили, нанесли рану. А когда в 1929 году папа заключил договор с Муссолини, латеранские соглашения, то эта рана исцелела. Все прямо по апокалипсису и происходит, значит, и остальное скоро произойдет. А я все-таки спрошу нашу сегодняшнюю гостью, Светлану Осадчук, которая так по-доброму отозвалась о больных. Но вот сейчас Святейший Отец, римский папа, находится в больнице, чувствует себя очень плохо. И вы все-таки скажете, что католическая церковь субботу не соблюдает?

0: святых гнала, и само ее существование – это существование антихристовой организации и признак тоже тупика, в котором мы оказались.
1: Вы хотите мое личное мнение?
0: Если ваше личное мнение не совпадает с мнением адвентизма, то давайте сперва одно, потом другое.
1: Мое личное мнение – это то, что в католической церкви, наверное, самое большое количество детей Божьих, если можно так выразиться, хотя бы потому, что по численности это самая многочисленная церковь в мире. Следовательно, там больше всего христиан, настоящих христиан. Потому что когда вот этот самый момент настанет критически, которого мы ожидаем, когда придется дать ответ перед Богом, то главный вопрос, который там будет нам задан, это что вы делали, живя на этой земле? Посещали ли вы больных? Посещали ли вы заключенных? Что именно конкретно вы сделали? И по этому признаку, именно по этому признаку, как мы относились к своим ближним, мы будем разделены в результате на две стороны, правую и левую сторону. То есть я думаю, что представителей католической церкви будет огромнейшее количество, поскольку у них очень развита вот эта сторона деятельности. Там мы знаем, что делает Каритас и все. И я думаю, что среди них будет огромнейшее количество людей спасенных. И я думаю, что мы будем все рядом, те, кто так верили и так жили. А если вы хотите какие-то такие догматические моменты, спросите, может быть, у специалистов.
0: Спасибо, но сперва у нас есть звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
2: Ну, я хотел вам немножко возразить, во-первых, когда вы проводили рассуждение о возрасте жизни нашей. Дело в том, что христианство в своем учении никогда не ставило заботу о длительности жизни, и особенно в своей части в православии. Поэтому эти рассуждения здесь неуместны. И второе, вот в отношении сроков и признаков конца света. Ведь до второго пришествия Христа вначале должен антихрист прийти. А признак прихода антихриста один, очень ясно прописан в христианстве и у мусульман, и у православных, и у католиков. Это восстановление третьего храма Иерусалимского. Поэтому сегодня говорить, может быть, еще преждевременно. Эти признаки все совпадут, и экологические, и климатологические. Но самый главный, последний признак – это восстановление храма. Будем ждать этого. Всего наилучшего.
0: Спасибо, Юрий. Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане. И они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей. Те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
3: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства. Вот. Нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится в Священном Писании. Что касается личностей отдельных пап,

0: мы не вправе того или другого человека причислять к антихристу, потому что Бог видит сердце человека. Я никогда не открою свои уста, чтобы сказать, что современный папа – это антихрист. Он человек, он христианин и так дальше. Другое дело, система, которая веками существовала, она получить должна историческую оценку. Эта историческая оценка совпадает.
1: Спасибо. Давайте прервемся. Слово. У нас звонок из Москвы. Леонид Владимирович, добрый день, прошу вас.
2: Добрый день, спасибо. Владимир Соловьев однажды сказал, что все деяния человеческие не для того, чтобы сделать рай на земле, а чтобы ада не было. Вот это нравственная позиция. А чтобы не было ада, свет должен быть в душе каждого. И конец света наступит, если свет в душе погаснет. Это мое глубочайшее убеждение. И поэтому я воспринимаю словосочетание «конец света» как гибель души в человеке. А если свет в душе, то и конца света такого не будет.
1: Спасибо, Леонид Владимирович. И все-таки тогда давайте вернемся к вопросу нашего слушателя. Храм Соломонов буквально должен быть восстановлен или нет, говорит Ростислав Волкославский.
0: Мы понимаем, что такой храм восстановлен никогда не будет, потому что он, храм, который был однажды на земле, он исчерпал свое и богословское назначение, и историческую свою сущность. Потому что храм Соломона, он имел определенное время, были 70 седмин определены, или 490 лет последний раз Господь через пророков определил для существования храма и иудейского, так сказать, государства, и, будем говорить, как богоизбранного народа.
1: Давайте сейчас мы прервемся, потому что, да, вот эти слова Спасителя о том, что храм будет разрушен, он запустеет, и вместо него воскреснет новый храм, тело самого Христа, да, они прозвучали. Но дальше-то что? Все-таки в современном нашем мире какие явления позитивные, а какие негативные? А иногда, может быть, это и совпадает-то с христианской точки зрения.

0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Конец света.
1: Обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И, по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, молчит, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такой ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видимо, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
2: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что

0: человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха.
1: С христианской точки зрения «Конец света» подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную страшному суду, концу света и попытке определить его время. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях адвентисты, ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. И в первой половине нашей передачи, естественно, мы уперлись в вопрос о том, как понимает христианин Слово Божие, буквально или не всегда. Вот сказано о неделях, о седминах в старом славянском переводе Библии, которым пророк Даниил измеряет время. Это буквально или седмина, неделя – это, может быть, эпоха? Ведь в греческом оригинале Нового Завета говорится не о веке, как о столетии, а говорится эон, то есть эпоха, которая может длиться и несколько веков. Храм Соломона будет восстановлен, говорили многие мистики, и это признак конца, потому что он не должен быть восстановлен, поэтому Антихрист будет пытаться его восстановить. У Владимира Соловьева в его краткой повести об Антихристе Антихрист как раз пытается восстановить храм, а там все время землетрясения, взрывы, и так ему это и не удается. Многие люди относятся вообще к современной цивилизации как к попытке построить такой вот храм земной гордыни, земного властолюбия, новый Вавилон. И адвентисты любят припоминать Вавилон, что это все может и может повториться. И то, что светский неверующий человек считает, что это неплохо, ну, телевизор, возможность сесть на сверхзвуковой самолет и за несколько часов оказаться на другой стороне земного шара. А это признаки конца света, время убыстряется. Видите, новые болезни появились. Значит, действительно, пора готовиться к концу. А как тогда встает вопрос? Зачем адвентисты разворачивают сеть больниц, поликлиник, так заботиться о своем здоровье, если завтра конец, если завтра в поход? Говорит Евгений Владимирович Зайцев.
1: Да, мы как церковь, ожидающая второго пришествия Иисуса Христа и проповедующая об этом уже самим своим названием, в то же самое время очень много внимания уделяем земному, если можно так сказать. Почему? Да потому что в преддверии этого события, как последователи Иисуса Христа, мы должны являть добро, являть мир, любовь, милосердие, сострадание. И я хотел бы обратить внимание на то, что после того, как Иисус Христос ответил ученикам своим на вопрос «Скажи нам, когда это будет?», и когда он перечислил целый ряд знамений или признаков приближающегося конца, он рассказывает несколько притч. И среди этих притч есть известная притча о талантах. В этой притче Иисус Христос как раз-таки и показывает, чем должен заниматься человек, ожидающий возвращения своего господина. Он должен трудиться, он должен решать какие-то земные дела для того, чтобы приумножить то, что ему дано. Поэтому вот мы, как верующие, ожидающие второго пришествия Иисуса Христа, не сидим, сложа руки, и не занимаемся только тем, что говорим об этом постоянно. Мы пытаемся вложить в дело те таланты, дарования, которые Господь дал каждому из нас, верующему христианину, чтобы облегчить существование человека на этой грешной земле, чтобы помочь людям обрести надежду, мир в своем сердце и смотреть в будущее без страха, а вот с этим христианским оптимизмом, ожидая именно возвращения Христа.

0: Христа, а не страшного суда.
1: Говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга, Валий. Добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. У меня вопрос к организаторам сегодняшней передачи. Радио «Свобода» характерно стремление к объективному освещению событий и обсуждаемых вопросов. Так вот, у меня такой вопрос. Почему же, когда Радио «Свобода» обсуждает такие вопросы, как сегодняшний вопрос и подобные религиозные вопросы, к обсуждению не привлекаются представители науки и научного подхода? Я не раз слушал с религиозной точки зрения и ни раз не участвовали в этих передачах ученые.
1: Спасибо. Все передачи прослушать технически, я думаю, невозможно. А на самом деле именно в нашей передаче с христианской точки зрения участвовали ученые, в том числе неверующие ученые, сошлись хотя бы на академика Виталия Лазаревича Гинзбурга, который уж такой ученый, что по сравнению с ним многие другие ученые просто неучи. Но в передаче «О конце света» что делать с ученым? С точки зрения науки конца света, ну, не то чтобы не может быть, но эксперимент тут не поставишь, наблюдение не проведешь, значит, говорить просто не о чем. А вот с точки зрения, но многие ученые в России, православные ведь люди, и многие боятся конца света. Вот сегодня вспоминали слова апостолов. Когда это будет? Те слова апостолы говорили с надеждой, в том смысле, что «Господи, ну поскорее бы, ну когда же?» А Господь их так слегка сдерживал. Сегодня в России последние 15 лет, вот как пошла религиозная свобода, у людей отношение к концу света стало отчетливее, и в основном оно негативное. Вот перепись – это признак конца света. Антихрист хочет всех сосчитать. Вот ИНН. Вот невидимые отметки будут на лоб ставить. Это все тоже признаки конца света. Давайте выступим против. Друзья мои, так если это признаки конца света, надо говорить, скорее ИНН, скорее паспорт, скорее невидимая печать, потому что скорее должен быть конец света, не надо его затягивать. Вот, опять же, тогда вопрос нашей сегодняшней гости Светлане Осадчук. Вы лично как апостолы, чтобы поскорее, или как все, чтобы чуть-чуть здесь попрыгать, а конец света может подождать?
3: Вы знаете, когда я училась в школе, то очень хотела, чтобы было все скорее, потому что я была единственной девочкой в классе, которая верила в Бога. Все остальные 30 человек надо мной смеялись под руководством учительницы. И, конечно, тогда мне очень хотелось восстановления справедливости. Мне хотелось, чтобы весь класс понял, в конце концов, что я не просто не в курсе последних достижений науки, не просто я невежественная девочка, а что на самом деле я гораздо больше их всех понимаю в жизни, несмотря на то, что мне 8 лет. Когда, ну, я не хочу говорить, сколько мне сейчас лет, но на самом деле, да, немножко с возрастом меняется к этому отношение. А вообще, на заре христианства тоже люди сильнее этого хотели. То есть, если первый век христианства, там и в посланиях Павла там кругом, что хотят люди, они говорят, что все это скоро будет, и вроде бы очень этого хотят. Сейчас человечество стало старше и как бы наоборот хочет это отодвинуть, не хочет об этом говорить и думать. Вообще, на сегодняшний день мне такое ощущение, что это стало дурным тоном в христианстве. Если христианство, то действительно поговорим лучше о смирении, о доброте, как и я, в общем-то, первое свое, что я сказала именно с этой точки зрения. Но на самом деле это вопрос, может быть, даже о смысле вообще. Имеет ли человеческая история, это стихийный процесс, или она имеет начало, имеет конец, и какую-то цель, или это все бессмысленно? Если не думать о том, что этот мир, эта история в конце концов придет к какому-то концу, то получается, что вообще теряется всякий смысл. Другой вопрос, хотеть ли этого или не хотеть. Да, когда я думаю о том, что мне неплохо живется, что у меня интересная работа, у меня прекрасные дети, прекрасный муж, мне, в общем-то, все устраивает. Но когда я думаю о том, что где-то все-таки проливается детская слезинка, что большинству людей все-таки гораздо хуже, чем мне, то я согласна пожертвовать своим благополучием, и я согласна, чтобы все пришло к концу не потому, что я ненавижу этот мир, а потому что я думаю, что это справедливо и логично, что должен быть какой-то смысл в истории, и этот смысл может быть только тогда выявлен, прочувствован, когда Бог вмешается в историю. И я думаю, что ради вот этого всего я не против, чтобы это случилось.
1: Говорила Светлана Осадчук. У нас есть звонок из Петропавловска. Петр Дмитриевич, добрый день, прошу вас.
4: Здравствуйте.

0: Здравствуйте, люди добрые. Вы позволите мне так называть вас, Яков Григорьевич? То, что вы люди добрые, у меня нет никаких сомнений. Ведь даже делающие зло в конечном итоге, помимо своей воли, делают добро. Я не согласен, что идея Соломонова храма изжила себя. Во-первых, храм не может быть уничтожен изначально, потому что создан он волею Господа Бога нашего, а все, что нас окружает, это проекция того, о чем мы думаем. Для иллюстрации того, что я сказал, представим себе свечу в темной комнате. Она дает достаточно яркий свет для того, чтобы даже читать. Но эта же свеча на солнечном свету сама дает тень. Поэтому прибыль можно получить только эксплуатируя и насаждая пороки. Делая добрые дела, прибыли не получишь. Поэтому, делая добрые дела, мы тем самым возрождаем идею храма Соломона. Ведь это же и земля, и звезды, и все, что нас окружает. Ведь правда?
1: Спасибо, Петр Дмитриевич. Правда ли это? Напомню, что свеча в комнате может и не давать света, если она потушена. И многие свечи нуждаются еще в том, чтобы их зажгли. Действительно ли наши добрые дела созидают некий храм? Это, между прочим, позиция, прямо скажем, такая масонская. Русскому человеку лучше всего знакомая по «Войне и миру», что давайте делать добрые дела, добрые люди будут объединяться, и таким образом что? Построим счастье на земле, сделаем приход Спасителя ненужным, предотвратим наступление другой эпохи. И в том, что говорила Светлана, есть ведь этот мотив, что хорошо бы конец света для других. Вот там больные дети, там что-то такое. А у меня в семье все хорошо, поэтому в этом отношении Христос может и подождать. Между тем, я боюсь, что богословие многих христианских направлений говорит: в семье-то, может быть, оно кажется все хорошо, там и дети, и все, а все-таки и в самом сердце человеческого бытия, то есть именно в семье, там, где, казалось бы, опора, фундамент личности, созревающий, созревший, но и там все-таки таится зло и тьма. И Христос нужен не только для больных, но и для здоровых, не только для тех, у кого нет семьи, но и для тех, у кого семья есть. Тогда я, может быть, переадресую вопрос тот же. Вот как вы хотите конца ли света, или предпочтете его только в качестве восстановления справедливости? А если так по-земному все наладим, то можно и без него, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
2: Я думаю, что вряд ли мы сами своими силами сможем решить те проблемы, с которыми сталкивается человечество каждодневно. Мы, прежде всего, должны говорить о глобальных, экзистенциальных проблемах существования человечества в целом. Это временность, это тупиковость, это отсутствие смысла, если все заканчивается смертью.
1: Не противоречите ли вы себе? Вы говорили раньше о добрых делах, о талантах, которые надо реализовать, а теперь вдруг раз, оказывается, дело не в этом.
2: Нет, я не противоречу себе. Я просто показал то, что Иисус Христос заповедал нам, живя здесь, на этой грешной земле, в преддверии Его возвращения на эту землю, делать и как поступать. Мы должны отражать Его святой образ, Его отношение к человеку, Его любовь. Но в то же самое время это не означает то, что мы полагаемся на то, что своими добрыми делами мы решим все свои проблемы здесь, на земле.
1: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир.
3: Ну, давайте опять это... Лучше, конечно, научную основу все поставим. В том году шведский ученый, наблюдавший за Солнцем, предсказывает, что оно распухает, скоро оно взорвется. И чем это все объяснить? Религии никакой, ни христианской никакой.
1: Спасибо, Владимир. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы», программу с христианской точки зрения, посвященную признакам конца света. У нас в гостях Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, Светлана Осадчук. И обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И, по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит,

0: молчит, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помните, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такой ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видимо, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
1: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха. Конец не мог бы быть и другим, потому что умножается, бесконечно умножается беззаконие в мире. Эскалация беззаконий – это не что-то такое совсем непонятное. Это все статистические центры говорят об этом, умножении преступности и так дальше. Поэтому вот возьмите конец прошлого года, значит, цунами. Один день. Следующий день передали о том, что обнаружено страшный выплеск энергии в космосе, в одной из галактик, и что это недалеко от Земли, всего-навсего 30 миллионов световых лет. Ну, я насчет этих миллионов просто передаю то, что говорят ученые, что это было настолько опасно, что если бы этот пучок энергии прошел в Землю, или планета оказалась в сфере этого, то все бы на свете погибло. Но вот и не погибло. Почему? Опять случайность? Нет. А потому что Бог еще сдерживает эти признаки. Но они тоже на месте, они свидетельствуют о том, что приближается вот этот вселенский кризис, и человек должен быть морально готов к этому.
0: Спасибо, говорил Ростислав Волкославский. У нас звонок из Москвы. Владимир Алексеевич. Добрый день, прошу
2: вас. Добрый день, я приветствую вас. Это Владимир Волк. Я хотел бы поделиться своими, так сказать, соображениями. Я давно пришел к выводу, что конец света – это прежде всего конец наших добрых дел. Конец мы делаем сами, приближаем сами. И Творец может в одно мгновение остановить пульс нашей жизни, когда в греховности опустимся до наинижайшей гадости. И в свое время я сам себе проиллюстрировал стихотворно наши плохие дела. Например, войны. И зачем стреляют люди, нарушая тишину, превращая мир в войну, им бы слышать звуки сфер, но искушает Люцифер. Или далее вот наша греховность. Вот тело без ума и без души, а вот душа и ум без плоти, извечны в суетной заботе, живя неправедно грешим. Или мы не соблюдаем заповеди библейские, например, Господь Творец наш и Отец, помощник первый нам, а стадо темное овец толпится к колдунам.
0: Владимир Алексеевич, давайте прервем сейчас поэзию и дадим слово прозаикам, потому что все-таки мы договорились. Конец света, на самом деле, начало света. То, что конец света для материалиста, для неверного,

0: верующего человека, для христианина – начало света. Тогда почему так жмутся по стеночке? Почему так боятся? Современный неверующий человек не боится, что где-то взорвался протуберанец, где-то черная дыра. Он читает научные сообщения спокойно. Как ни странно. И вот если к нему приходит благодать, то она вселяет в него, с одной стороны, веру, а с другой стороны, он начинает на все как-то очень нервно реагировать. Он все нагружает дополнительным смыслом. У него заболел зуб, это значит не просто у него заболел зуб, надо идти к зубному, а это еще вот Господь его, может быть, за грехи покарал, может быть, это что-то чудесное. Тогда все-таки мой вопрос тому из наших сегодняшних гостей, адвентистов, который еще и медик по образованию. Все-таки не кажется ли вам, что некорректно нагружать обычные события, обычной земной жизни, обычные научные открытия вот таким вот религиозным смыслом? Не стоит ли ограничить ожидание второго пришествия только религиозной жизнью, только мистической частью, а то, что происходит в политике, в науке, в культуре, просто принимать как данность и искать Христа там, где прежде всего молитва, церковь, дух, а не там, где материя, говорит Евгений Зайцев.
1: Наверное, вы правы. После вот уже 2000 лет существования христианской церкви и многочисленных попыток назначить дату второго пришествия Иисуса Христа, наверное, мы должны еще раз вот осмыслить слова Господа Иисуса Христа, подчеркнутые им неоднократно в своем ответе ученикам. Скажи нам, когда это будет? Он три раза, может быть, даже и четыре, почему, что не знаете ни дня, ни часа. И мы, как Церковь Адвентистов Седьмого Дня, которая вышла из движения в Соединенных Штатах Америки, основанного на очередной попытке назначения даты, сегодня убеждены в том, что это, как сказал Христос, не наше дело знать времена и сроки. Поэтому я хотел бы вот вернуться к той мысли, которая была высказана мною ранее, что мы живем в состоянии ожидание второго пришествия Иисуса Христа по слову Ему, но мы не пытаемся ускорить это, мы не пытаемся спекулировать на каких-то исторических фактах, политических фактах, экономических, а мы призваны к тому, чтобы отражать любовь Божию, нести добро людям и тем самым вселять в их сердца мир, радость и надежду на лучшее. А это лучшее, оно, конечно, оно не нами, людьми, готовится здесь, на земле, а это лучшее уготовано нам Творцом нашим, Спасителем.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок с мобильного телефона. Добрый день, прошу вас.
2: Добрый день, друзья. Это Владимир, как всегда, в пути. Я хотел бы разочаровать тех, кто говорит, что земля не сгорит и дела не сгорят. Дела сгорят и земля сгорит. И будет новая земля и новое творение. Но я хочу вам прочесть из 13 главы Откровений, 18 стих. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтет число зверя. Ибо сие число человеческое, число его 666. Цифра 6 – это цифра вавилонская. И единственное государство, которое возникало дважды, это был Вавилон. Первый раз он 600 лет существовал, второй раз вот 60 Навуходоносор. И последнее Вавилонское царство, это число 6, это как раз Месопотамия, Эдемский сад, где сейчас Ирак и Иран. Вот еще имеющий уши, да, слышит и делает для себя выводы.
0: Спасибо, Владимир Николаевич. Итак, еще одна современная война ложится козырной картой на стол тех, кто ожидает скорое второе пришествие. Согласятся ли наши сегодняшние гости, что какая-либо из ведущихся сегодня на земле войн действительно может на это указывать? Да, кстати, дорогие друзья, вот вы упомянули свое американское происхождение, а ведь для многих русских православных сама Америка и то, что нас с собой несет, технократия, техническая цивилизация, попытка такого мирового господства, это тоже все признаки. Это ведь антихристовы, значит, не получается ли парадокс, что вы порождены именно тем, что приближает конец, говорит пастор Ростислав Волкославский.
3: Мы понимаем на основании Откровения 13 главы, что действительно последний период всемирной истории будет всемирная диктатура. Вот, и несмотря на то, что мы, адвентисты, организованно начали свое движение в 19 веке из Соединенных Штатов, мы не являемся адептами американизма. Более того, мы совершенно однозначно указываем, что в 13 главе двурогий зверь – это и есть то мировое последнее господство, которое сегодня пытается прибрать своим рукам Америка. Мы не проамериканского направления. Мы, более того, наша литература совершенно четко определяет, например, книга «Великая борьба», о том, что Америка будет последним деспотом в этом плане. Потому что нужно смотреть на это дело не просто вот хороша Америка или плохая Америка. Дело в том, что человечество в целом начинает всегда хорошо, а заканчивает любую великую идею или великое начинание за упокой.
0: Спасибо, говорил пастор Ростислав Волкославский. Я напомню старую латинскую поговорку: «Кто предупрежден, тот вооружен». Когда Спаситель говорит о конце света, он все-таки рассчитывает на обратную связь. И человек свободен предотвратить, по крайней мере, на указанном направлении, возможное второе пришествие, возможный суд, если он исправится, если он покается. А такой шанс есть у любой страны и, что еще важнее, у любого человека на этой планете. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Автор и ведущий Яков Кротов. У нас в гостях сегодня были адвентисты. Всего вам доброго.
4: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
6: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
5: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
6: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю: «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний». Он говорит: «А там Oral History Project, отдел устной истории. Спросите у них». И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю: «Есть ли у вас такое?» Роются, копаются, смотрят картотеку. «Нет», — говорят. «Но погодите, есть вот что». И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «Кх», «Кх» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю: «Потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен». Мне нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
7: Там.
6: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Но почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит... Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
8: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
5: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличии? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
1: Добрый день.
0: Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес. Кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады Озона.
1: Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любит говорить в Кремле, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
0: Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91 года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91 года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, да, когда систему перемкнуло, некое короткое замыкание? Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
1: Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника, как я уже много раз пытался говорить. То есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизацию, его архаизацию, и потом попытку

чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение, такое расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны, с другой стороны,

0: И вот темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
1: Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит, вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано. Но меня при этом впечатляет скорость регенерации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы, перед этим у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла, да даже ту же Горбачевскую, ну и, так сказать, путинскую, затем элиту взять, там Лукьянов, там Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они как бы сменили погоны. Вот. И вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем, такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь летней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
0: Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно, об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время с восточноевропейским транзитом. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственного, что можно сказать, польского варианта, он был вторичен, потому что в Советском Союзе Михаил Сергеевич и его команда, очень разношерстная на самом деле команда, далеко не всегда суперкомпетентная, но так или иначе, по крайней мере, имевшая определенные ценностные и понятийные ориентиры. Вот эта команда начала расшевеливать ситуацию с середины 1985 года. И, по сути, когда процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич, вот он пошел, то я бы сказал, уже где-то году только 89-м. Потому что до этого времени сопротивление среды было достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории, какой-то имея, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы территориального и прочего ход расчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, но в любом случае только на четвертом, даже сказать, к концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество. Они сопротивлялись и через военное положение в Польше, и через ужесточение и закручивание гаек в Румынии, чем закончилось там, мы помним, да, и через абсолютную упертость в ГДР. То есть, по сути дела, как раз опыт был другой. И масштаб сопротивления элит в Восточной Европе, он привел к тому, что их-то там вышибло было как пробку из бутылки. И переход там был сильнее. Советские элиты, они трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры, у нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых, многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим, казахский руководитель бывший, и в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо. Поэтому речь идет о том, что как раз советский переход, он во многом, и не только в России, давал основания полагать, что эта номенклатура переформатируется, но останется. То есть, как бы вот такого желания сломать сразу и все, не было изначально.
1: Но вот мне кажется, что действительно здесь идет речь о неком Потемкинской деревне, да, под названием «Российский транзит». То, что мы, то, что Запад в течение там, 10-20 лет воспринимал как демократизацию, переход к свободному рынку, постройка. Ну, окей, рынок более-менее свободный возникал. Но вот демократизация, постройка предприятий,

0: принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
1: Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, да, многие там товарищи писали очень удивительные для меня книги на эту тему, но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии по Пшеворскому, ну, по любому, да, по Дану, по любому западному классическому теоретику, ну,
0: там, Даймонд,
1: то, да. Да, да, да, да, то демократическая система – это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия. Да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное определение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы, драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенции, уход Валенции, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну Центральной и Нижней Европы, которая двигалась в том и другом направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения. Что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятием декларации о суверенитете и избранием президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого волеизъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово «демократизация», мне кажется, не приняло вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии шла только вниз.
0: Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском суверенитете, и, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов? Они продолжатели советского дела, советского наследия, они же все-таки приходили как разрушители, но в результате они не разрушили до конца.
1: Имперскость и авторитаризм не обязательно являются порождением советского строя. И Ельцин и его команда были безусловными сторонниками рыночной экономики. Многие из них были откровенными стяжателями. И, безусловно, все они хотели сохранить собственную власть. То есть, условно говоря, уход Ельцина и уход Горбачева – это были две настолько разных модели ухода. Да, они оба были досрочные, они оба были в какой-то мере вынуждены. Но так или иначе, они были принципиально разными. И когда люди более всего ценят собственные гарантии и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятно. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше. Но в данном случае, вот с позиции там, 25-летней давности, мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху. И мы видим ее результат. И ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически вот это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 93-го года, смухлированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
0: Тогда, если говорить о целеполагании ельцинской элиты, тогда это что, сохранение собственной власти и конвертация власти в собственность?
1: Ну, смотрите, конвертация власти в собственность, я в данном случае не могу сказать, что это была только мания Ельцина и его окружения. Конвертация власти в собственность стала главным элементом всех последних советских и постсоветских лет.
0: То есть, у Горбачева, случае, разве у Горбачева, у круга Горбачева, мне кажется, не было такого, так сказать?
1: Ну, они, я бы сказал, круг Горбачева.

0: к 91 году уже не был властью. У них не было возможности. Возможно, у них было желание это сделать, но так или иначе мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это было не только особенность Горбачева. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он, в хорошем смысле слова в том числе, то есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были ему усвоены. Ну вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе, фундаментальному моменту? Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Да, нам, слушайте, были суды, было следствие, были разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система. А то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки, в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там, американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь в значительной мере. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере. Если не получается по закону, то через личные связи. Это стало очень важным моментом. И это было понято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
1: Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая, не стояла, хотя она заявлялась, да, и, собственно, было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом, смотри, передела собственности.
0: Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация.
1: Ну, я сознательно огрубляю, но просто понимаю, для того, чтобы как бы некие мифы о 90-х, нам с ними разобраться окончательно.
0: Ну, слушайте, окончательно мы с ними будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но, смотрите, я думаю так, что реформы в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, Горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
1: да, уничтожить. Естественно, да.
0: И он на самом деле не просто это не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Вот. Что касается следующего этапа, то этой целью, безусловно, было что? Тоже. То есть я не вижу причин не верить Борису Николаевичу и его соратникам, разрушение коммунизма, невозвращение коммунистов во власть, уничтожение их материальных основ или Красного директората и фактически устранение вот этой номенклатуры, как они ее видели. Когда номенклатурный человек приближался к ним до расстояния вытянутой руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы, я не знаю, может, вы не согласитесь, но Цель Восточного потока одна.

0: уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции, люстрации – это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное были методы ее достижения. В России возвращение их цивилизации никогда не стояло целью. Ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда. Она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельцине.
1: Да, подводя итог, сравнения действительно с восточноевропейским транзитом хромают, и в России это было некое, так сказать, внутреннее действие, связанное с сохранением власти, да, сохранением социалистической системы для Горбачева и сохранением собственной власти страны для Ельцина в данном случае.
0: Ну, мне кажется так. Я призываю вас позвать людей, которые
1: Ну,
0: руководили.
1: вы знаете, люди, они участники процесса, это не самые лучшие свидетели, потому что человек до
0: Это
1: сих пор
0: верно,
1: как бы
0: но...
1: корректирует с точки зрения своего поведения, да, эту версию истории. Здесь, конечно, лучше всторонний взгляд. Ну что ж, о том, насколько нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Наземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 1991 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок этой вашей книги 1921 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который из запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что Сталинская империя, имперская ремиссия, что Путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать, существовать не в качестве империи.
0: Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали. Но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально, по методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Владимир Владимирович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это инкорпорирование Орды. Вот мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным, да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньше было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете может потом дойти до Азии отчасти, да, но если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала империей до появления национального государства.
1: Да.
0: То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшие православные территории князя Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империей стало Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью впоследствии России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии, да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царей, и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на Запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже при Екатерине, в Черноморские территории, она стала Россией, то есть Московская империя стала Россией, а
1: Это,
0: затем
1: да, здесь прерву,
0: Россия.
1: это знаменитая цитата Витте, по-моему, да?

0: Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю.
1: Я не помню цитат, но это прекрасная формулировка. Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю, впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, привил дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье, дальше она пошла в Центральную Азию, и фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. Россия никогда не была национальным государством.
0: Да.
1: И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперскообразующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай, на самом деле, очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колоний, это не случай Франции и Алжира, это случай Испании и Каталонии. Потому что если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, в значительной мере симбиоз французского и испанского языка. То же самое, как польского и русского в Украине какой-то имеет, да. И что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность. Это приблизительно та же самая доля в населении и та же самая доля ВВП, которая была между РСФСР и Украиной и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имел гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
0: Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
1: Конечно. Я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин «колония» появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии, типа Карфагена или Сиракуз, греческие колонии, да, британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. То, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития, это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением времена царства польского. Но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация. И Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть мне кажется, что здесь терминология страдает.
0: Да, ну, здесь так, ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского о том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть». Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура. Как вы думаете, кто это мог сказать?
1: Янов?
0: Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский. 1991 год.
1: О.
0: Да, очень интересно. Я не знал этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком Русской империи?
1: Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему, уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет. Вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад. Да? Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина.

0: Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор, похожий на выбор Восточной Европы. По сути, она является его частью. Она исторически столетиями находилась в составе государственных структур, государственных объединений, которые сейчас находятся внутри Европейского Союза. Да, это и Финляндско-Литовская Речь Посполитая, и Австро-Венгерская империя частично, да, и дважды была под германской оккупацией. Но так или иначе, вопрос заключается в следующем. У Украины всегда есть выбор между Россией и Европой. И украинское общество, оно, безусловно, расколото и разделено этим выбором. Вот. Оно, конечно, разделено скорее, скажите, границы проходят внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационные. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 91 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо, влево. Но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае, как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее нее, будет частью Европы цивилизационно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Москву. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей как именно правители России, а не Руси или царь Великий князь Московский,
1: Да.
0: они появились при Алексея Михайловича
1: Да.
0: после унии 1648 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше? А оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
1: Русско... Интересно, русского народа. Действительно, что с Украиной, я тоже здесь согласен. Мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей и
0: подчеркивается.
1: Входит в большую европейскую концерт, да, в большую европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически она возвращается туда, в Великую степь.
0: Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда не возвращается на самом деле, потому что после Переславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее. После Переславской Рады прошло, слава богу,
1: ну,
0: еще 50
1: Петр,
0: лет.
1: Петр, когда Петр потянулся. Была... Петр-то потянулся, как
0: да,
1: раз.
0: Но это было позже. Это было
1: ну, через
0: позже.
1: Полвека,
0: Петр
1: да.
0: Потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику и так далее. Да? Но там, на самом деле, в данном случае европейского движения в то время было синхронно. Да? Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме. И в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора. Да?
1: Mm-hmm.
0: Но в любом случае, сейчас не будем в детали. Петр пошел позже. Он пошел вовсе не через Украину. Он пошел совсем другим путем. И его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент, он связан с Переславской Радой. Вот ментальный момент середины 17 века, он ознаменован переходом от Москвы к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре, да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между Переславской Радой и 1721 годом,
1: Северная
0: это был
1: война,
0: период,
1: да.
0: Когда Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начал смотреть на юг. Вот это уже стало, да, вот началось имперское строительство.
1: Вот уже большое,
0: поэтому
1: да,
0: Петр ее так,
1: большая евразийская история.
0: И назвал.
1: Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим.

0: смотрим вперед. Попробуем, действительно ли, возможен ли конец Российской империи и построение русского национального государства. Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-й, 91-й, каждый раз империя обламывается по краям. Да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать. Она в 17-м году она теряет Финляндию с Польшей. В 91-м году дальнейший облом идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно. Белоруссия по знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история. Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот, и им остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
1: Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя, настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, ну, как бы, ну, не совсем правильно. Да? Она распалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемый settler colonization. И есть военная империя, империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда мы говорим про Польшу, про Финляндию, и, извините, страшная вещь, поставлю на одну линию Туркменистан и Киргизию, эти части Российской империи, они очень похожи одним тем, что российское, русское население не было там никогда доминирующим. Что в Киргизстане, что в Азербайджане, что в Польше. И эти территории отпадали от империи, как военно захваченные территории уходили из-под европейского доминирования всюду. Начиная в 20 веке от Индокитая до Африки и так далее. То есть это были страны, которые управлялись насильственно, управлялись административно-военно, и не имели серьезного, если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случился на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Киргизстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 1991 года. Что на самом деле было большой проблемой, и стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины. Она является либо большинством абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которое конкурирует по количеству с другими меньшинствами.
0: Ну, например, Татарстан, Башкортостан.
1: Башкортостан, там приблизительно на третье по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну, но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство. Поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям с серьезным национальным присутствием провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то не имперское, он должен идти сверху. Печально, не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а Почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и национального банка?

0: банк Шотландии и так далее, да? Вот это один вариант. Упущено время для него или нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему устроить унитарное государство, как это пытается делать Путин, с запрещением национальных языков, отменой образования на них, значит, подавлением национальных движений. Ну, это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. А с тех пор, прости господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
1: учить. Да, они в России еще больше. Да, в этом отношении, конечно. Да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России. Вопрос деколонизации, да, деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас, собственно, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года. Но, по сути, это вопрос о русской колее, о той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
0: Ну вот как бы нового круга в классическом смысле я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии по двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трём. Во-первых, сама идея территориальной экспансии по большому счету в мире умерла. Экономика и, ну, скажем, экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, наверное, или в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем, сколь экономически иррациональным является идея захвата современными с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот. То есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли, для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании, практически по всей Европе. Да, волны колонизации были в определенной мере поражены демографической экспансией.
1: И после 17-го года, да, крестьянская Россия, эти массы крестьян, зашедшие в города.
0: Вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе. Третий момент, да. Но так или иначе, в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторах. На факторе идеологии и на факторе технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они в значительной мере были порождены, с одной стороны, привлекательностью идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки, так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с третьим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет, да, нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична, она, наоборот, деэкспансионистская, но нет русского мира, извините.

0: меня там где-нибудь под Неаполем, что-то экспансироваться, да, это не идея пролетариата, который борется с заводами Fiat, или, так сказать, за засилием капиталиста типа Маска, да, тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем, внутри самой себя, скорее, чем попыткой
1: То есть
0: нанести вред окружающим.
1: вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мирсистемной, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. Полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии, для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да, рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостил и использовал рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да. Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была, ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в целом, да, с точки зрения мир-системы, ну, один, максимум 2-2% мирового ВВП – это игрок второго эшелона, который поставлял ресурсы. Ну и, собственно, почему это должно измениться? Собственно, после Путина, да, вторая половина 21 века, если человечество продолжит свое существование, да, не будет ни ядерной катастрофы, ни глобального потепления с остатками, улетающими на Марс под предводительством товарища Маска. Вот, так что если человечество продолжит свое существование, то Россия, в общем-то, так и покатится дальше. Сторона второго-третьего эшелона, поставляющая ресурсы и упустившая вот этот свой шанс на технологический прорыв.
0: Ну, может быть, но хотя, понимаете, в том, что вы сказали, очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державой никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английские мануфактуры, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали табак.
1: Да.
0: Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферии была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферией и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферия это были края так и евроцентричного мира, и в этом отношении Россия и Америка были двумя европейскими окраинами, допустим, ну, в начале 20 века вполне, или в конце 19-го, то сейчас мы видим и в возвышении Азии, и смену центра экономической активности с Атлантического океана на Тихий океан. Мы не знаем, что будет происходить на Ближнем Востоке в течение ближайшего там, полувека. То есть, как таковая идея периферийности, она в значительной мере утрачивается. По сути дела, это становится, скажем так, новой Украиной между Китаем и Европой, между Китаем и Западом. Да, вот такой тоже промежуточной территорией. Фронтирной. В то время как Россия на протяжении сотен лет считала себя ядром, а все, что находится на краях, она считала вот либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе между
1: транзитной территорией, да.
0: Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нет сил, которые могут ее сильно поменять, переведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни сюда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века.

0: века. Мне сложно сказать.
1: Но в любом случае, мне кажется, что Россия останется во втором эшелоне. Как бы оно ни повернулось, потому что ресурсов... Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия, центр – это место, производящее смыслы. Место, производящее там наивысшую добавленную стоимость. Производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно может быть Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты, образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила свое положение с Путиным, ну, без Путина.
0: Это да.
1: То есть, а когда, а был ли шанс, вот давайте так поговорим, был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
0: У России шанса выскочить из периферийности в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был, он, может быть, был в 45-м, потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 45-го года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 91-м я не вижу, чтобы у него что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 91-м был шанс, опять-таки иллюзорный, на инкорпорирование ее в Запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. Перейти в субъектность по образцу Китая у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. И альтернативой Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы он там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал серп и молот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, и, скажем так, капитализировать свой политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс. Не реальность, а шанс.
1: Не, ну я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так сказать, убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части человечества, для третьего мира, так называемого, для Латинской Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
0: Конечно.
1: Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все, вспомните, поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в насаждении, как бы, в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какая-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
0: Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Понимаете, то, что вы сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны.
1: Да.
0: Когда Советский Союз стал активно помогать третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годах. А до этого была не менее интересная вещь. Да? Ведь были

0: а 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены, и когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которые в Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левое движение, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой, да? То есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было
1: Ну
0: то и
1: да,
0: то было безумно ошибкой.
1: под этим надломилось. Так вот, я тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетий, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шансом стать обычной европейской страной. Но Аргентина же, например, не хочет быть страной первого эшелона. Швеция в
0: Ну, знаете,
1: 1709 году
0: я бы не
1: утратила
0: сказал.
1: имперскую амбицию.
0: Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию раньше, но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной, потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 год не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаруживала. С Аргентиной сравнивать, ну, никак невозможно, да?
1: Ну, я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
0: Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
1: Ну, нет, окей, Швеция немножко может быть, да, я со стороны. Ну хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского попорядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем, и тот шанс, который мы упустили в 1991 году.
0: Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардозо, который говорил «Бразиль и луна Руси тропикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе, да? Да, страну тоже носило туда-сюда, страна тоже экспериментировала с диктатурой, с демократией, но она при этом, да, с умеренным сотрудничеством с Западом, не с подчинением его технологическим, да, с умеренным сотрудничеством, вышла в очень успешные, в том числе и в технологическом и экономическом отношении, страны. Это страна, которая сумела гораздо лучше, чем американцы, да, создать относительно гомогенное мультирасовое общество, где нет национальных противоречий, такого масштаба, как в Соединенных Штатах. Она сумела создать третью в мире компанию производства авиационной техники. Она сумела создать технологии самого глубокого бурения на шельфе. Но это одно из мелких моментов, которые можно перечислять долго. И она, в принципе, похожа, да, она доминанта в окружающем мире, хотя довольно враждебном. Единственная португалоязычная страна в Латинской Америке,
1: Да.
0: которая, по большому счету, всех тяготит своим масштабом, так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию, но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке с федеративной структурой. То есть вот
1: Да.
0: я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
1: Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким
0: Очень рад.
1: векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу. Построить современное государство, экономику, основанную на человеческом капитале, а не на сырье. Освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Американцы прилетели на переговоры.
5: Директор ЦРУ съездил в Москву. Первый раз после начала полномасштабной войны в Украине. Что же говорят в Кремле?
6: Путин будет продолжать войну, если его не остановят.
5: Мобилизация, заморозка или полное истощение? На какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
7: Американец из Америки приехал послушать о стратегическом значении малой такмачки. Иронизируют российские провоенные каналы над коротким визитом главы ЦРУ в Россию. Кремль же открыто занижает ожидания толпы. «Простая рабочая встреча», — говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Но чем дальше версия Кремля расходится с расписанием его информационной обслуги, тем больше разговоров. А чего же гость из Америки успел? Предупредить? Запугать, а может быть, привез еще один шанс вернуть все обратно. Об этом шансе и сценариях говорим сегодня в программе. Здравствуйте.
4: Американцы прилетели на переговоры.
8: А как вы определили?
9: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом. Это первая поездка главы ЦРУ в Россию с начала полномасштабной войны. Рэдклифф пробыл в столице всего несколько часов и приезжал, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, для установления контакта между спецслужбами. Песков уверяет, что глава ЦРУ не встречался с президентом, но с кем именно Рэдклифф общался в Москве, пресс-секретарь Путина так и не раскрыл.
10: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
9: При этом накануне журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что график Путина резко изменили.
11: На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие. Сотни людей готовили, но пару дней назад его перенесли.
9: Судя по всему, поездка Рэдклиффа в Россию готовилась за несколько дней. Американские СМИ сообщали, что власти США заранее попросили Украину не бить дронами и ракетами по Москве и Петербургу. Белый дом и ЦРУ визит Рэдклиффа не комментировали, но эксперты, с которыми поговорил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, предполагают, что Джон Рэдклифф мог передать Путину предупреждение из Вашингтона о недопустимости дальнейшей эскалации в отношении Украины и стран НАТО. Газета Wall Street Journal писала, у США есть разведданные о том, что Кремль готовится к мобилизации для продолжения войны против Украины и, возможно, планирует проверить устойчивость НАТО. Еще одна версия по поводу визита главы ЦРУ – переговоры о новом обмене заключенными. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак сообщила, что визит Рэдклиффа может быть связан с освобождением гражданина США Чарльза Зиммермана. В апреле 2025 года Джон Рэдклифф участвовал в освобождении американской гражданки Ксении Карелиной. ЦРУ также участвовала в организации масштабного обмена заключенными между Россией, США и европейскими странами в августе 2024 года. Другая возможная тема – это российская поддержка Ирана, который находится в состоянии войны с США. Американист Антон Пеньковский считает, что остановка Рэдклиффа в Риге, столице Латвии, перед прилетом в Москву также не случайно.
12: Для Вашингтона, безусловно, является крайне важный вопрос безопасности стран Балтии. Здесь нужно отметить, что все-таки визит начался с

приезда американского чиновника в Латвию и уже после этого стартовал визит в Москву. Мы в том числе, используя эту информацию, можем полагать, что так или иначе могут затрагиваться вопросы безопасности.

0: Тогда в Россию приезжал предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс. Он предупреждал Кремль о том, что в США знают о российских планах вторжения в Украину и готовят ответные меры. Позже в американской прессе этот визит описывали как попытку закрытого дипломатического предупреждения, которое не смогло предотвратить полномасштабное вторжение.
1: Об этих возможных и невозможных причинах визита главы ЦРУ в Москву перед эфиром мы говорили с военным аналитиком Юрием Федоровым. Он считает, что вероятнее всего выглядят версии про обсуждение Ирана и предупреждение для Кремля. Ведь в словах представителей России в последнее время все чаще звучат намеки на эскалацию войны. Но есть ли у России эти возможности? Есть ли возможности воплотить эти угрозы не в виде гибридных атак, а полноценной войны еще шире? Что говорит эксперт?
2: Финляндия, я думаю, что это просто чистой воды попытки шантажа со стороны России. По одной простой причине. Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую части не приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал. Ну, психопатов в Москве хватает. Эстония. Здесь тоже ситуация неблагоприятная для России, потому что в Эстонии армия мирного времени 7,8 тысячи, ну 7800 человек, а армия военного времени порядка 40 тысяч. Ну, сколько сил и средств может выделить Россия для захвата, ну теоретически, да, потенциально захвата Нарвы? В условиях войны в Украине и без мобилизации, ну, бригаду – это 4-5 тысяч человек. И полного состава. Ну, я думаю, что Эстония даже без помощи союзников может выкинуть эту бригаду из Нарвы. Я уж не говорю о том, что в Эстонии есть средства поражения, которые достигают Услуги, например. Ну, то же самое можно говорить и дальше, понимаете, военное вторжение до тех пор, пока Россия воюет в Украине, на мой взгляд, крайне маловероятно. А вот гибридная война, расширение диверсий, попытки проникновения беспилотников, какие-то, возможно, попытки устроить массовые беспорядки, ну, по типу того, что происходило на Донбассе в 2014-2015 годах.
1: И о значении визита главы ЦРУ в Москву для Кремля мы спросим у политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
3: Приветствую вас.
1: Руслан, на ваш взгляд, визит Рэдклиффа в Москву – это сигнал об эскалации или деэскалации войны?
3: Как ни странно, здесь может быть и то, и другое. Я бы еще вкрутил и ввинтил себе сюда то, что называется дух Энкориджа. Прошел ровно год, и не очень понятно, о чем там договаривались. Может, была какая-то конкретика, и вот по этой конкретике они идут. Ну и дополнительным кейсом Украина, соответственно, Иран, ну, может, еще какие-то явления, события или же, значит, предложения. Ну, понятно, что если приезжает руководитель спецслужбы, это всегда некая конкретика. То есть это не широкая рамка, да, потому что я думаю, что широкую рамку обсуждали там Уитков и Кушнер. А здесь уже конкретные послания. А какое оно, можно только гадать, но специалисты, эксперты говорят, что вот Иран, Украина и, возможно, да, предупреждение России, чтобы она прекратила эскалацию в отношении блока НАТО. Ну и, возможно, я не исключаю, это вопрос о взаимодействии России и Китая, потому что Си Цзиньпинь вроде как собирается в Соединенные Штаты, и Трампу нужно тоже подготовить определенную почву, по крайней мере, не усиливать позицию Си Цзиньпина. Это тоже очень важно, потому что все-таки для Белого дома сейчас накануне выборов –

0: необходимо силу и миру представить, ну, или некую программу, или какие-то прорывные решения. А вот с Москвой, условно говоря, на 2-3 месяца вполне можно договориться, а после выборов, ну, там, как прямая выкинет, как говорится.
1: Если остановиться в рамках разговора о войне России и Украины, показывает ли этот визит, что обычные каналы дипломатической связи не справляются и нужно подключать какие-то экстренные?
0: Ну да, ну видно, что каналы дипломатические, они просто сколлапсировали, они не работают, потому что привычные форматы разговора, коммуникации сейчас просто-напросто не приветствуются. Идет такая нагнетающая истерия, в которой формально здравый голос дипломатии, он просто-напросто тонет. Или он не справляется, потому что его как бы перехлёстывает вот эта вот милитаристская составляющая, идеологическая, да, что это вот война конца времен и все остальное. Понятно, что дипломаты просто не могут договориться, потому как, чтобы договориться, нужно согласовать все это с военным и политическим руководством, что, условно говоря, боевые действия прекращаются, а тут это тяжело сделать, потому как нету политической воли для того, чтобы остановить, ну, по крайней мере, со стороны России. И мы видим, как дипломатия просто-напросто уходит на второй план, как тот же Лавров, в общем, на мой взгляд, сильно понижен в ранге ну, там, людей, которые влияют на какие-то процессы, прежде всего, во внешней политике. И это видно, как это отдано, например, на откуп тому же Дмитриеву, тому же Ушакову. А, собственно говоря, Лавров просто так вот выражает некую общую официальную позицию, скажем, да, но неофициальный канал, я думаю, что, конечно, у МИДа отобраны в пользу, в том числе, представителей спецслужб.
1: Но на прошлой неделе Лавров запомнился очередным рассуждением о 5-й поправке НАТО, как будто бы намеком на то, что может случиться эскалация. Можно ли трактовать визит главы ЦРУ в Москву как то, что Москва специально заранее говорила об эскалации и вот наконец-то получила, чего хотела? На нее обратили внимание?
0: Ну, скорее всего, так и есть. Это, в общем, старый излюбленный метод Путина, потому что Путин чекист, очевидно, и часто он просто-напросто эти нарративы использует. Сначала делается в проброс, сначала прогрев, а потом уже, значит, попытка договориться. Потому что угрозы в адрес стран Балтии. И все-таки стоит там согласиться с экспертом Федоровым, который говорит, что, скорее всего, будет применена гибридная атака. То есть это и кибератака, это и попытка расшатать, это какие-то диверсии, это попытка там подрыва хозяйственных, экономических связей, на которые страны НАТО тяжело реагируют. То есть непонятно, как реагировать. То есть понятно, что это не прямая конфронтация, ее никто не хочет. Но с другой стороны, мы видим, что вот эти вот провокации и диверсии, они уже достигают стран Западной Европы. Германии, там, Польши и остальных стран. Плюс ко всему, вот то, что случилось, например, в отношении Испании и Италии по вопросу миграции, да, тоже демонстрирует, что внутри Европы нету согласия по каким-то вопросам, тем более в рамках НАТО. Ну и не надо забывать, что, по сути говоря, Черное море, которое, ну, вообще-то тоже территория НАТО, да, там Румыния и Турция, в общем-то, важные члены этого альянса, там, по сути говоря, идет полномасштабная война. Просто она не оформляется как война против члена страны НАТО. А, по сути говоря, турецкие танкеры, суда, ну, гражданские в основном, но все равно они, так же, как и румынские, подвергаются атаке. Так что война-то идет, просто она не переходит какую-то уж такую очень термальную стадию.
1: Я правильно понимаю, что и суть тогда разговоров по экстренным каналам или официальным дипломатическим заключается в том, чтобы бесконечно притворяться, будто бы конфликта полномасштабного не существует?
0: Да, я думаю, да, конечно. Потому что в Черном море может разразиться, я извиняюсь, кое-что существенное. Если у Турции, например, лопнет терпение, а у Эрдогана может лопнуть терпение, тогда там все загорится, и непонятно, как это тушить. Потому что в этом случае, да, пятая

0: статья устава, он должна быть подключена. Соединенные Штаты, как мы видим, не хотят вступать в войну. Ну, тут иранский кейс еще там не завершен, да. Ну и выборы на носу в Вашингтоне, поэтому зачем вот лишний конфликт? Москва это прекрасно понимает, поэтому она давит на эту больную мозоль. Она пытается педалировать, она пытается как бы выторговать для себя что-то. И, собственно говоря, я думаю, что Рэдклифф, конечно, встречался с Путиным, иначе зачем он приезжал в Кремль? Чтобы встретиться там с руководителем ФСБ или службы внешней разведки, Кремль для этого не нужен, как известно. Но, судя по всему, это прямое послание Трампа Путину, чтобы вот прийти к согласию по каким-то очень чувствительным вопросам.
1: Я хочу продолжить этот разговор с вами, Руслан, о том, зачем вообще Кремлю возобновлять разговор с Америкой. Но перед этим я бы хотел показать нашим зрителям короткий сюжет о том, какие варианты, возможно, лежат перед Кремлем. Кто следит за новостями и политическими телеграм-каналами, наверняка уже знает, что речь пойдет про некую якобы записку от Сбербанка. Я специально проговариваю словами, что нужны кавычки здесь для тех, кто не смотрит на экран, потому что... Мы для вас сделаем выжимку этого слива, непонятно его происхождение, но нас интересует не сам источник, а сценарии, которые обсуждаются и подхватываются политологами внутри России. Давайте послушаем их, а если можете оставить комментарии, пожалуйста, в комментариях на YouTube напишите, вы считаете эту записку каким-то вбросом, нейрослопом, или же вам кажутся эти сценарии правдоподобными. Смотрим и продолжаем обсуждение.
2: Хакерская группа Black Mirror опубликовала, как утверждается, аналитическую записку Сбера, которую глава Сбера Герман Греф отправил неназванному собеседнику. В документе приводятся возможные сценарии завершения войны России против Украины. Документ датируется апрелем этого года. Источник «Медузы» на финансовом рынке заявил изданию, что не видел оригинала скриншотов, но предположил, что записи с большой долей вероятности могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Руководство Сбербанка возможную утечку внутренней информации не комментировало. Если предположить, что документ подлинный, то наиболее вероятным прогнозом с долей в 32% авторы считают заморозку войны по нынешней линии фронта, частичное снятие санкций с России и блокировку наступления Украины в НАТО.
3: Трамп форсирует сделку, используя контроль над американской помощью Украине как рычаг давления на обе стороны. Для России не победа, но и не поражение. Кремль может подать это как защиту русскоязычного населения и принуждение НАТО к отступлению. Однако, если общество воспримет это как незаконченную войну, разочарование может усилить оппозиционные настроения.
2: Украину в этом случае ждет травма от фактической потери территории.
3: Общество расколется на реалистов, принять, что есть и строить страну, и непримиримых продолжать до возврата всей территории. Зеленский и его преемник столкнется с обвинениями в предательстве. Исторический прецедент. Финляндия после Зимней войны 1940 года потеряла 10% территории, но сохранила государственность и интегрировалась в Запад.
2: Еще один сценарий, заявленный вероятностью 22%, так называемая корейская заморозка, то есть без формального завершения конфликта. Интенсивность атак между Россией и Украиной снижается, фронт стабилизируется, но де юре война продолжается. Для Москвы такой вариант приводит к следующим последствиям.
3: Общество адаптируется к фоновому конфликту, потери снижаются, экономика получает передышку. Рейтинги стабилизируются на уровне 65-70%, реальная поддержка примерно 55-60%. Спираль молчания сохраняется, протест и потенциал заморожен. Рейтинг «Единой России» 31% указывает на усталость, но не на революционный потенциал.
2: А в Украине по этому сценарию предполагаются всплеск миграции и обострение демографического кризиса.
3: Самый тяжелый психологический сценарий – ни победы, ни поражения, ни мира. Экономика зависит от внешней помощи. Для Запада – управляемое забвение. Украина – как замороженный конфликт, инструмент давления на Россию при необходимости.
2: Если верить этой аналитической записке, война может затянуться еще на 2-3 года. Вероятность мира на компромиссных условиях оценивается в 5%, так как прекращение огня требует политической трансформации, на которую ни Киев, ни Москва не пойдут. Не исключается эскалация, которая ведет к угрозе ядерной войны России и НАТО. Подобная вероятность так называемого «черного лебедя» также оценивается в 5%. А вероятность сценария, по которому военные действия заканчиваются на преобладающих позициях России, авторы записок оценили в 7%.
3: Полный контроль над четырьмя новыми субъектами, так называемыми ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями, а также Харьковская область. Принуждение Украины к переговорам с позиции полного военного доминирования. Не взятие Киева.

0: и о создании условий, при которых продолжение сопротивления теряет военный смысл.
1: Однако такой сценарий потребует мобилизации до 500 000 человек, что грозит российским властям серьезным социальным взрывом. Ранее возможный сценарий будущего России в колонке для издания The Economist обрисовал миллиардер Андрей Мельченко. При первом из них – выход из изоляции и интеграция в западный порядок. При втором – Россия втягивается в орбиту Китая. Два других сценария предполагают гражданский конфликт или изоляцию по образцу КНДР. Единственной альтернативой этим сценариям миллиардер назвал превращение России в так называемое суверенное государство.
2: Эта Россия не должна быть удобной для Запада или Китая. Она может быть сложным партнером для Запада, но она не черная дыра. Она может быть менее сговорчивой с Китаем, чем государство-сателлит, но она безопаснее, чем крупный и нестабильный вассал.
1: О катастрофе как вероятном сценарии случаем продолжения войны России говорит российский политолог Владимир Пастухов.
3: Два общества стачивают друг друга и уничтожают свое будущее. И, к сожалению, пока не видно, откуда может взяться некая третья сила, которая может это остановить. И не видно также и сценария, при котором какая-то одна сторона может одолеть другую. То есть самый такой, честно говоря, паршивый сценарий, когда мы заходим еще на один круг этой войны, и на этом кругу она будет становиться одновременно и невероятно жестокой, и одновременно уже совершенно бессмысленной.
4: И о сценариях, которые, возможно, имеют смысл, мы перед эфиром поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что объективная картина войны все-таки идет к сценарию полного истощения.
5: На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом сегодня является продолжение войны на истощение, потому что позиция Путина в этом смысле достаточно ясно определена. Если верить тем утечкам, которые идут в российских СМИ, Путин убежден в том, что у России больше шансов выдержать войну на истощение, чем у Украины. Политических, экономических, политических, внутриполитических и так далее. Опа, из этого делается вывод о том, что нужно продолжать войну. Путин будет продолжать войну, если его не остановят. Вот, кстати говоря, в этой записке, там, в последних разделах, как раз рассматривается вопрос, кратко, очень аккуратно рассматривается вопрос о том, а вот не произойдет ли какого-то изменения режима или политической власти в России. Очень аккуратно, но, так сказать, читающий поймет, о чем идет речь.
4: На какой же сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, перед сюжетом вы говорили, что визитом главы ЦРУ в Москву Дональд Трамп отправляет Владимиру Путину, возможно, еще один шанс о чем-то договориться. То есть какие-то развилки, какие-то пути развития у Кремля все-таки есть. На ваш взгляд, на какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
6: Ну, это заморозка, конечно, конфликта, так или иначе, потому как очевидно, что у России нет возможности, чтобы совершить стратегический марш-бросок. Конечно, можно продвигаться, условно говоря, там на метр в месяц, но вряд ли это тот сценарий, который нужен Кремлю. Потому как есть действительно усталость общества, есть понимание того, что экономика сильно страдает. Украина достаточно эффективно сейчас ударяет по инфраструктуре вглубь территории России. Это тоже всех нервирует. Ну и самое главное, не очень ясен образ будущего, вот что предлагается. Ну, поэтому перед Кремлем и стоит эта задача, вот этот образ сейчас сформировать, сформулировать, обосновать. Вот даже с той программой, с которой идет партия власти, например, 20 сентября, тоже ничего не понятно. И нету никаких гарантий социальных и всего остального. Есть усталость общества. Но Кремль может пойти на то, чтобы на 2-3 месяца, это я просто вот так от себя набрасываю, заморозить ситуацию действительно, а потом, как он считает, набрать жирка, посмотреть, как будет Запад помогать, не помогать Украине, потому что, ну, дескать, западное общество тоже устало от этой поддержки, от этой войны, ну, и дальше надавить. То есть, в принципе, по-ленински, да, шаг вперед, ну, два назад можно сделать, чтобы потом еще

0: сделать несколько шагов. Наверное, сейчас для Кремля это может быть неким спасительным вариантом, чтобы из этой войны выйти, обосновать, что вот сейчас мы ведем какие-то сложные переговоры, но в действительности, и чтобы не проводить масштабную мобилизацию, и чтобы восполнить свои запасы и дать возможность, опять-таки, Вашингтону, администрации Трампа, выступить в роли миротворца. То есть это, в принципе, ситуация, которую можно расценивать как вин-вин, и там, и сям. А плюс ко всему европейским элитам это тоже поможет вот, перестроиться, там, стратегию немножко пересмотреть, как-то переписать, да, подбить, что называется, медаки, потому что ну, большие средства уходят на войну. Так что вот заморозка, она может устроить всех. Но это, конечно, не стратегическое решение абсолютно. И я думаю, в принципе, эта война может завершится, и в ней можно будет поставить точку после того, как уйдет Путин из Кремля. Потому что именно он, я думаю, основной бенефициар этой войны. То есть это его личное решение, и это уже стал фактором его вот такой личной экзистенциальной биографии.
1: И остается открытым вопрос, есть ли какие-то временные рамки у того, когда может случиться заморозка. И вот Владимир Зеленский выложил в своем телеграм-канале видео на фоне Запорожья, на фоне стелы города, и президент Украины говорит о работе с американской стороной по приближению мира, ну, возможно, он имеет в виду как раз дипломатию, и рассказывает о неких двух группировках украинских войск в Донецкой области. Но это звучит как будто бы готовность Украины тоже воевать на истощение и не сдавать позиции как можно дольше. Есть ли у этой войны на истощении до вероятной заморозки какие-то временные рамки? Может быть, они привязаны к потенциальным разговорам с американцами?
0: Они привязаны все-таки, я думаю, к выборам в Соединенных Штатах, и они нас подводят к тому, что называется Russian Winter, да, то есть русская зима. Вот русская зима – это еще то орудие, я скажу вам. И, собственно говоря, она может сыграть как раз против России, не против Украины. Потому что в Украине зима немножко другая, она более мягче. А вот если, например, Украина будет действительно наносить удары по чувствительной энергетической инфраструктуре, тогда может быть очень больно и очень неприятно, потому что у России, ну, нет возможности закрыть все небо. То есть у Украины есть эти козыри, с одной стороны. С другой стороны, Россия, да, наносит очень серьезные, болезненные удары по городам и весям Украины. Украина нуждается критически в противоракетах, да. Ей тоже сейчас необходима передышка. Плюс ко всему, ну, сложности там внутриполитические, внутри украинского класса, тоже там есть определенные сложности, да. То есть, в принципе, я думаю, что вот рубеж ноября это то, к чему могут прийти. Конечно, здесь факторы черного лебедя и пуля дура, штык дурак, да, то есть неожиданного выстрела или с той, с другой стороны, могут похоронить договоренности определенные. Но то, что есть определенная, скажем, воля или как бы вот такое стремление к этому, это очевидно. Если бы этого стремления не было, вряд ли вот мы бы наблюдали вот эти вот многочисленные телодвижения. Плюс ко всему, сейчас администрации Трампа, я думаю, выгодно утереть нос и Китаю. Что вот Китай не смог, условно говоря, усадить за стол переговоров. Китай не смог выступить главным миротворцем, а вот мы сможем. Это тоже важная такая геополитическая составляющая.
1: Ну и важно успеть, конечно, эту составляющую реализовать в то временное окно до того момента, пока начнется активная подготовка президентских выборов в Америке. Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время». Мы говорили об очередном шансе для Кремля вернуть все назад, остановить войну и какие для этого есть сценарии. Пишите, что думаете в комментариях. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому...

0: случае. Я не думаю, что это как-то скажется.
1: Я не употребляю информацию.
2: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
3: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
4: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерство иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и чего ждать от него в будущем? Об этом рассказывает Дарья Захарова.
7: Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках Организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН.
8: Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко. Это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
7: Заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о Конвенции ООН о предупреждении геноцида. О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии заявил президент Украины Владимир Зеленский.
9: Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
7: написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само

0: это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде, цитата, «не представляют позицию страны на международном уровне и вырваны из контекста». Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требования Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о конвенции о геноциде.
1: В целом суд постановил, что он имеет полномочия установить, совершает ли Украина геноцид в Донбассе, но не обладает юрисдикцией шагнуть дальше и рассматривать общую незаконность российского вторжения.
0: Заявил Дворкин в разговоре с Радио Свобода. Внешнеполитические ведомства обеих стран вскоре после оглашения решения выпустили победоносные пресс-релизы. В МИДе Украины заявили, что, цитата, «суд отверг почти все возражения российской стороны, приняв решение о том, что дело Украины будет рассматриваться дальше». Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось. Все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение – не совсем удачный исход для Украины.
2: Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: «Вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать». А Россия продолжит говорить: «Смотрите, там расследуют геноцид».
0: Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина.
1: Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда о незаконности вторжения в целом.
0: Отметил Дворкин. Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Штефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
3: Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд

0: он в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России»,
1: заявил Де Штефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные радио «Свобода» эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
2: Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал, возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
1: Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
3: ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
1: Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
3: Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее финансирования и прикрыть,
1: говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так правительство Руанды, контролируемое народностью хуту, в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители

0: хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав по различным оценкам от 800 тысяч до миллиона представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
1: Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
2: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
3: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
2: «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
3: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
2: Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
3: Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Мы пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решения суда ООН носят во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными. Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там происходит геноцид. Суд ООН таким образом рассматривает дело, отсылающее к положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Одновременно Украина, которая уже больше 2 лет переживает российские ракетные обстрелы, от которых гибнет в том числе мирное население, депортацию детей с оккупированных территорий в Россию, а также другие формы насилия вследствие боевых действий, нередко называет в политической риторике происходящее геноцидом украинского народа. Тем не менее, военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты, вызывающие подозрения в совершении военных преступлений в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положения, позволяющие применять военную силу, если предположить, что геноцид имел место, и могла ли Россия вторгнуться на территорию Украины под этим предлогом.
4: Сцело однозначно, это была пухая заминка.
5: Это, несомненно, был предлог. Каждый авторитарный или тоталитарный режим всегда выбирает из реальности мелкий фрагмент и строит на его основе пропагандистскую конструкцию. В случае войны в Украине, бесспорно, речь шла о выдуманном предлоге, который бы оправдал военную операцию, агрессию в Украине. Конечно, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся

0: касающаяся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
1: Есть ли в истории примеры, когда понятием геноцид злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
0: Геноцид – это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид – это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть Холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид – это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
1: Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
2: Так я потреба říct, jak vůbec tento pojem vznikl, to je velice důležité.
0: В первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой мировой войны, под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен. Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственно убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
1: Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
3: Я бежал от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я

0: придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
1: Когда Лемкину удалось добиться принятия конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
0: Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали конвенцию, и она стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступление против них совершается далеко за пределами нашей страны.
1: Есть ли в конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которая сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
2: Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцидного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
1: Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили об иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 26 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Для чего приезжал в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф? ООН и Красный Крест призывают принять немедленные меры, регулирующие применение автономных систем вооружений. Суд в Киеве арестовал бывшую замглавы Офиса президента Украины Ирину Мудрую по делу о коррупции. Также сегодня.
1: Как вы думаете, вернется или
2: нет? Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
0: Теперь официально прифронтовая зона. Репортаж об эвакуации жителей Славянска. Сенсацией вторника стала вначале неофициальная, а потом подтвержденная информация о визите в Москву директора ЦРУ США Джона Рэдклиффа. Визит состоялся на фоне застоя в усилиях Соединенных Штатов по прекращению войны России против Украины и обострения напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы из-за помощи, которую российские власти оказывают Тегерану. Последний известный до сих пор визит в Москву главы ЦРУ нанес предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс, который встретился с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2021 года, то есть за три месяца до того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину. Бёрнс тогда пытался убедить Путина не начинать агрессию, и сейчас уже очевидно, американская разведка знала, что Путин окончательно принял такое решение. Белый дом и ЦРУ поездку Рэдклиффа в Москву не комментировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит главы ЦРУ, но отказался сообщить подробно. Несмотря на настойчивые вопросы шефа московского бюро BBC Стива Розенберга.
3: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, где президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
4: Приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в каком-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношений, которые сейчас переживают не самый лучший период, и какие надежды в этом плане питают в Кремле. Спасибо.
3: Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
5: Очень много спекуляций в соцсетях по поводу темы этих переговоров, разговоров. Все-таки что вы можете сказать про тему «это Иран, это Украина»? Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут? То есть что вы можете сказать?
3: Мне по этой теме больше нечего добавить к тому, что я уже сказал.
0: Это был Дмитрий Песков. Глен Ховард, эксперт по России, глава американского аналитического центра «Фонд Саратога», в интервью «Радио Свобода» отметил, что директора ЦРУ в Москву просто так не ездят. Рэдклифф пользуется репутацией ястреба в отношении России. Глен Ховард указывает на то, что он выступал за сохранение советников ЦРУ в Украине для оказания помощи в сборе разведывательных данных и определения целей даже в тот момент, когда Пентагон сокращал там свое консультативное присутствие. По словам Ховарда, у Рэдклиффа особенно тесные связи с Дональдом Трампом, и президент США внимательно прислушивается к его мнению. Еще раз отмечу, что никакой официальной информации о содержании переговоров, которые шеф ЦРУ провел в Москве, нет. Поэтому просто перечислю предположения по этому поводу, прозвучавшие в устах комментаторов и в прессе. Первое. Рэдклифф пытался убедить Кремль прекратить военную поддержку Ирана и оборвать с ним экономические связи в соответствии с объявленной Вашингтоном операцией против Ирана, названной «экономический изгой». Второе. Рэдклифф подписывал

требовал от Москвы согласиться на прекращение боевых действий в Украине и на начало мирных переговоров или предложил некий новый план урегулирования. Последнее, правда, очень маловероятно, поскольку переговорным процессом занимается все-таки Государственный департамент США, а не

0: постоянные удары ВСУ по российской территории, Владимир Путин решился на некий радикальный шаг в отношении Украины, и Джон Рэдклифф приехал предупредить его о том, что в Вашингтоне об этом знают, и рассказать о возможных последствиях. Согласно неофициальным сообщениям, США обратились к Украине с просьбой не атаковать Москву во время приезда Рэдклиффа, и Киев дал на это согласие. Обращает на себя внимание, что впервые за несколько лет в Москву приехал и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер, который встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров выразил заинтересованность в поддержании контактов со Святым Престолом.
1: С момента нашей последней встречи, это было 5 лет назад, в мире произошло немало изменений, очень мягко говоря, изменений. И, конечно же, мы отмечаем необходимость со всеми нашими партнерами продолжать доверительный диалог с прицелом на поиск решений огромного количества проблем, которые накопились в международной повестке дня. И отмечаем, что несмотря на все эти пертурбации на нашей планете, нам удалось с Ватиканом сохранить доверительный, взаимоуважительный диалог, который позволяет искать, я надеюсь, позитивные и реализуемые решения.
0: Это был глава МИД России Сергей Лавров, Пол Ричард Галлахер, чей пост соответствует посту главы Министерства иностранных дел Ватикана, в свою очередь передал послание Папы Римского Льва XIV о необходимости немедленного прекращения боевых действий в Украине, поскольку военного решения конфликта между Россией и Украиной, по его мнению, не существует.
2: Be clear. This war.
0: Необходимо четко заявить, эта война должна закончиться. Поэтому в ходе нашего обмена мнениями я вновь повторил призыв Его Святейшества Папы Льва XIV прекратить боевые действия и начать подлинные переговоры при поддержке международного сообщества. Позиция Святого Престола остается ясной. Конфликт не может быть разрешен военными средствами. Крайне важно создать условия для серьезного политического и дипломатического процесса. Это был секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Война, между тем, продолжается, интенсивность боевых действий на фронте не снижается, линия боевого соприкосновения приближается к городам Славянск и Краматорск, ставшим уже официально с конца прошлой недели зоной боевых действий. В последние дни возрос поток мирных жителей, уезжающих из этих городов, и как никогда ценной стала помощь волонтеров. Частные перевозчики ездят в Славянск и Краматорск, теперь опасаются или запрашивают очень большие по местным меркам деньги за свои услуги. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
3: С первыми лучами солнца этот фургончик заезжает туда, куда крупногабаритным транспортом уже не заехать. Слишком большой риск. Это окраина Славянска. Александр и Николай – волонтеры организации «Пролиска». Почему люди так ждут их фургон, Александр хорошо понимает. Он сам потерял дом.
4: То хорошо, что вывозят и выезжают. У нас, на жаль, такой возможности не было, чтобы вот так сборовой можно было нанять машину.
3: Есть две специфики нынешней эвакуации из Краматорска и Славянска. Первая состоит в том, что люди, видя, что происходит с городами вокруг, с Константиновкой, с Дружковкой, с тем же Покровском, которые, по сути, равняются уже под ноль, выезжают со всеми вещами без особых надежд вернуться в свои дома. Вторая специфика состоит в том, что дорог безопасных, которые ведут сейчас на Донбасс, их немного, перевозчики неохотно сюда ездят, и цены на вот такие перевозки, они просто заоблачные. Поэтому волонтерская помощь сейчас очень актуальна. Коммерческая стоимость такой услуги около $1000. Цены растут по мере приближения к линии фронта. Для местных жителей это неподъемные деньги. Холодильник, телевизор, микроволновка. Диана с мужем эвакуируется ради дочери. Оставаться здесь детям запрещено. Семья едет в Полтавскую область. И пока муж пытается сохранять оптимизм,
5: там мы верим, что все будет хорошо.
3: У Дианы другое настроение.
6: Повернемось хоть у 4 стены, ну, может, хоть подвал в тени.
3: Уже сегодня на своем авто семья доберется до нового арендованного дома. К вечеру Александр и Николай доставят туда все вещи, но перед этим нужно заехать еще по одному адресу. Заявок на грузовую эвакуацию много. Прежде чем начать погрузку вещей, Виталий и Ирина наперебой рассказывают, как вчера рядом упала авиабомба. Этой весной они уже потеряли один свой дом, теперь уезжают навсегда. В этот раз погрузку то и дело прерывает жужжание дронов.

0: Быстренько надо ножками шевелить.
1: Да, вышевелим.
2: В первую очередь волонтеры вывозят детей, одиноких матерей, пожилых людей и людей с инвалидностью. Но заявок намного больше, поэтому их пытаются объединять. Машину загружают под завязку, оставляя в домах лишь голые стены.
1: Может, сюда тогда стиралку вытягивать?
3: Давайте.
1: Стиралку. Мы ее не снимали. Может,
3: вытягивайте, вкручивайте, идите снимайте. Там
1: еще место есть, да?
3: Конечно, есть.
2: Времени на то, чтобы вместить всю прошлую жизнь в один фургончик, всего полчаса. И к 9 утра из Славянска уезжает еще одна семья.
4: Как вы думаете, вернется или нет?
1: Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
5: Это было сообщение фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» упоминалось, что прошедший июль стал самым кровавым с марта 2022 года месяцем с точки зрения жертв среди мирного населения в Украине. Между тем, Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно принять нормы, регулирующие применение автономных систем вооружений. Под такими системами обычно подразумевается боевые комплексы, которые сами выбирают цели для ударов и применяют силу без участия человека. Вот что сказал, в частности, Лоран Жизель, глава отдела оружия и ведения боевых действий в юридическом отделе Международного Красного Креста в Женеве.
6: Мы наблюдаем применение все более совершенного оружия, которое используется с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах. Однако мы видим не историю повышения точности ударов, более тщательного выбора целей и сдержанности в использовании такого оружия. Это история о гибели гражданских лиц, о вынужденных перемещенных семьях, о разрушаемых с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах больницах, школах и домах. Конференция по конвенции о применении некоторых видов конвенционального оружия, которая состоится в ноябре, предоставит государствам ООН наиболее ясный путь для принятия решения о переходе к переговорам по юридически обязательным документам, связанным с этой проблемой. Мы не призываем к запрету всех автономных систем вооружений. Наш призыв является конкретным и направлен на запрет определенных типов таких систем, наиболее неприемлемых и наиболее опасных с точки зрения нарушения международного гуманитарного права. Именно их применение способно привести к дальнейшему росту числа жертв среди гражданского населения и в более широком смысле к увеличению человеческих страданий в условиях вооруженных конфликтов.
5: Это был глава отдела оружия и ведения боевых действий Международного комитета Красного Креста Лоран Жизель. Пока ни одного подтвержденного случая применения полностью автономного оружия не зафиксировано, однако на фоне растущей глобальной напряженности и конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, где дроны — это ключевой элемент на поле боя, опасения, что это может вскоре случиться, только усиливаются. Руководители Организации Объединенных Наций и Красного Креста призывают государства мира к политической смелости. Заявляют, цитата: «За неспособность действовать быстро и решительно придется платить человеческими жизнями». И вновь на этот раз очень коротко о возможной мобилизации в России в этой осенью. Ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе, беседуя в эфире с секретарем Совета безопасности Армении Аленом Симоняном, спросила у него прямо: примет ли Армения тех, кто захочет уехать из России, чтобы не рисковать попасть на фронт в Украине? Вот его ответ.
7: Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем, и они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
5: Напомню, что это был секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян, фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Дождь». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пока партия «Яблоко» пытается оспорить решение о снятии по иску партии «Родина» ее федерального списка с выборов в Государственную Думу, по иску все той же партии «Родина», формально из-за неправильного оттиска печати на одном из поданных документов, «Яблоко» снято с выборов в Законодательное собрание Псковской области. Хотя первоначально список партии на этих региональных выборах зарегистрирован был. Напомню, что бывший лидер псковского отделения «Яблоко», заместитель председателя партии Лев Шлосберг, недавно был приговорен к 11 годам и 1 месяцу колонии по обвинениям в фейках и дискредитации российской армии. Одновременно партия «Коммунисты России» пытается добиться снятия «Яблока» с выборов в Калининград.

0: Донецкой области. При этом председатель «Яблока» Николай Рыбаков уверен, что сделано главное. Россияне увидели, как много среди них тех, кто выступает за окончание войны.
1: За месяц до дня голосования сделали главное, что нужно было сделать только тогда, 20 сентября, чтобы увидели, как много людей в России за мир, за свободу, за то, что они не хотят продолжения всего происходящего. И теперь никто в мире не может сказать, что вообще в России все поддерживают то, что происходит, в России все молчат, никто ни на что не способен. Да, у нас нет той формы сопротивления, и я очень благодарен людям, что ее нет. Этой формы, которая отправляет людей в тюрьмы, потому что мы вместе с людьми. И здесь я, надо сказать, что себя просто приплюсовываю к людям, потому что это все придумали сами люди. Публикации в интернете, ролики. Просто люди берут яблоко и ходят с яблоком по улице. Посмотрите, сколько разных торговых марок, заведений общественных сейчас выкладывают у себя даже в официальных каналах фотографии марки одежды с яблоками. Потому что люди нашли для себя мирную, нормальную форму выражения своей позиции.
0: Это был председатель российской партии «Яблоко» Николай Рыбаков. «Яблоко» подало встречный иск против партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Родины» на выборах в Думу. Рассмотрение иска в Верховном суде состоится завтра. Время свободы. Высший антикоррупционный суд Украины постановил поместить бывшего заместителя главы президентского офиса Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен. 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура показали видеозаписи, касающиеся двух уголовных дел под условными названиями «Форест Гамп» и «Фемида». В одном расследуется легализация 150 миллионов гривен, в другом – рейдерский захват объектов недвижимости в центре Киева. Среди подозреваемых по этим делам и оказалась заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, которая после появления новостей об этих делах была немедленно уволена президентом Владимиром Зеленским. Мудрая считается одним из создателей юридической архитектуры будущего привлечения России к ответственности за развязывание войны против Украины. Ее дело, разумеется, привлекло внимание и российских государственных средств массовой информации, а сегодня это дело, а также разногласия между Зеленским и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, утверждавший, что поражение Украины в войне с Россией неизбежно, ну а киевский режим разрушается изнутри.
2: То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. О том, что разрушающийся изнутри киевский режим уже 4,5 года противостоит российской агрессии и сдаваться не собирается, Песков предпочел, видимо, не упоминать. Но я бы все-таки обратил внимание на его последние слова о том, что в Европе якобы не обращают внимания на уголовные дела о коррупции, в которых фигурируют представители высшего политического руководства Украины. Тот факт, что подозреваемыми по уголовным делам о коррупции становятся все-таки такие фигуры, как Ирина Мудрая, которые должны были быть образцом с точки зрения соблюдения закона, несомненно, бьет по имиджу и престижу Украины. С другой стороны, такие дела все-таки возбуждаются и расследуются. И Европа этого без внимания не оставляет. Об этом в эфире украинской службы «Радио Свобода» говорил Андрей Боровик, исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина. Европейская комиссия, в принципе, реагирует на любые громкие дела, которых в последнее время довольно много и которые расследуют НАБУ и САП. Это их работа и ключевой элемент евроинтеграции. Думаю, что с практической точки зрения они прежде всего смотрят на то, есть ли в Украине антикоррупционная инфраструктура, способная расследовать такого рода дела. И это для нас, безусловно, положительно, в том числе и для НАБУ и САП. С точки зрения внешнего восприятия и того, как эту историю могут использовать политики, а не бюрократы, ситуация несколько сложнее. Сейчас мы говорим прежде всего о бюрократической части. Кстати, я уверен, что определенные дела будут отмечены и в следующем отчете о расширении, который должен выйти этой осенью, имеется в виду расширение ЕС. В таких отчетах регулярно указывается, сколько дел расследуется, растет ли их количество, сколько вынесено приговоров и так далее. Но есть и вторая часть. Госпожа Мудрая была активно задействована на международной арене в вопросах создания спецтрибунала, судебной реформы и вообще в коммуникации по вопросам верховенства права. И здесь, с точки зрения восприятия, это дело, конечно, больше бьет по нам, чем не бьет. Потому что человек, отвечавший за rule of law, за верховенство права, как следует из подозрений, сам мог нарушать закон и фактически использовать его так, как хотел. Это довольно сильный репутационный удар. Разумеется, лично по ней, но также и по государству Украина. Будут ли у этого какие-то последствия? Думаю, здесь важнее другое. Я всегда говорю, что любое крупное коррупционное дело, которое расследуют антикоррупционные органы, это хорошо, потому что они могут его расследовать, и мы тем самым показываем, что способны доводить такие дела до расследования. Но, с другой стороны, у меня всегда есть внутреннее переживание. Зачем же вы это делаете? Зачем вы это создаете? Потому что, если смотреть шире, подобные дела всегда использует российская пропаганда против нас. И думаю, что политически, особенно для политических сил в Европе, которые уже сейчас декларируют сокращение поддержки Украины, и в случае прихода к власти в своих странах будут использовать этот кейс для аргументации своей позиции, это действительно может стать дополнительным инструментом. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что когда западные страны за счет налогов своих граждан поддерживают Украину, они поддерживают не Зеленского персонально. Они поддерживают государство Украины и нас с вами, чтобы мы могли дальше бороться и сохранить свое государство. Но в популистском мире подобные дела легко превращаются в простой политический аргумент. Смотрите, кому вы даете деньги. Они же все это разворовывают. Это был исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина Андрей Боровик. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 50 лет Земфире Рамазановой, певице Земфире. В детстве и юности в ее жизни соперничали музыка и спорт. В 90-м году она даже была капитаном женской юношеской сборной по баскетболу. Но, в конце концов, сделала выбор в пользу музыки. Земфира начала писать песни в середине 90-х в родной Уфе. Она закончила с отличием музыкальное училище по специальности эстрадный вокал. В 98-м году переехала в Москву, а год спустя выпустила первую пластинку, которая так и называлась «Земфира». Дебютный альбом был выпущен благодаря поддержке группы «Мумий-тролль», чей продюсер Леонид Бурлаков первым услышал демзаписи певицы и дал их послушать лидеру группы «Мумий-тролль» Илье Лагутенко. Земфира очень быстро стала одной из самых известных и коммерчески успешных певиц в России. Тем не менее, 24 февраля 2022 года на своем концерте она спела песню «Не стреляй», а потом выпустила клип на нее с кадрами войны в Украине и задержания участников антивоенных протестов. В мае 2022 года Земфира записала песню «Мясо» с упоминанием боев в Мариуполе, ракет и погибших. 10 февраля 2023 она была признана российскими властями так называемым иностранным агентом, ну а ровно месяц спустя вышла еще одна антивоенная песня Земфиры «Родина». Но я хотел бы все-таки вернуться чуть назад. Вот что в эфире «Радио Свобода» после выхода шестого альбома певицы под названием «Жить в твоей голове» в 2013 году о ее творчестве говорил музыкальный журналист Денис Бояринов.
3: Привлекательность Земфиры в первую очередь состоит в том, что, несмотря на то, что она закрывается от публики максимально закрывается, потому что она такая искренняя. Она на сцене и в интервью довольно цельный персонаж. В проявлениях в реальной жизни и в песнях своих она абсолютно конгруентна. То есть это актер, который выстраивает образы, это вот один вот такой вот человек, уникальная личность творческая, которая себя являет. По поводу Курта Кобейна в юбке, я бы ее скорее назвал Владимиром Высоцким в юбке. Очень любит наша публика слушать песни именно, чтобы слушать слова, понимать, вычитывать месседж. У нас очень литература центричная.

страна, как мне предполагается. Если послушать песни с первых ее альбомов, с дебютника и нынешние, в них много пересечений. То есть, если она и двигается, это не какая-то эволюция, не в смысле движения куда-то вверх, какое-то развитие, это скорее движение по кругу. То есть, это очень глубоко вокруг личного мира переживания человека, очень рефлексивная лирика. Человек все время обсуждает, реагирует на вопросы, которые для него важны. Темы, на самом деле, у Земфиры, у ранней, у нынешней, если послушать новый альбом, не сильно изменились. Это на этом альбоме, может быть, что бросает сразу в глаза, что это больше каких-то сюжетов, связанных со смертью, это связано, я так понимаю, с некоторым количеством личных событий в жизни Земфиры. Но в конечном итоге это все равно личный, внутренний личный мир человека и события в его, знаете, лично-эмоциональной сфере, частной. Ну, естественно, она делает это так, что ее личные переживания становятся общими переживаниями сразу для многих людей. У нее есть этот талант, как бы говорить своими словами простыми и понятными за многих.

0: слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
4: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
5: Хотелось бы видеть Советский Союз.
6: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
3: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник, 9 марта, цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас – это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
1: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
2: Ну, предсказать – это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent. А потом в связи с военными действиями, даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо

0: хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
1: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас.
0: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа, вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального волового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудовской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
1: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
0: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им, правда, американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана, и там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана Б на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана Б не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудовской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности. Правда, они недостаточны, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
1: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Ормузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
0: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнения в Иране в январе, начале февраля этого года убедили видимо, Трамп и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен.

0: Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Моссадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже 2 недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
1: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать, кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть.
0: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против Лукойла и Роснефти. И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи Лукойлом своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. Роснефть опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса Reliance. Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и 47,6 долларов в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15, 5,15, 5,25 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать стопроцентным бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов.

0: подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется, она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуется технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Армузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азовзаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывшей

0: республик Советского Союза, ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы, они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
0: Ну, российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Юрл, с почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточным.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваем, что он некий идеальный для Кремля сценарий, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
0: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Ну вот администрация Байдена в течение года по 1 миллион баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5, и 6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
2: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже

6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила $100 за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень настороженно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
13: В большом счете я за свободу слова.
14: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода».
16: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
16: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
17: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
18: Американцы прилетели на переговоры.
19: Директор ЦРУ съездил в Москву. Первый раз после начала полномасштабной войны в Украине. Что же говорят в Кремле?
20: Путин будет продолжать войну, если его не остановят.
19: Мобилизация за...

0: Заморозка или полное истощение? На какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать? Американец из Америки приехал послушать о стратегическом значении малой такмачки. Иронизируют российские провоенные каналы над коротким визитом главы ЦРУ в Россию. Кремль же открыто занижает ожидания толпы. «Простая рабочая встреча», — говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Но чем дальше версия Кремля расходится с расписанием его информационной обслуги, тем больше разговоров. А чего же гость из Америки успел? Предупредить? Запугать, а может быть, привез еще один шанс вернуть все обратно. Об этом шансе и сценариях говорим сегодня в программе. Здравствуйте.
1: Американцы прилетели на переговоры.
2: А как вы определили?
3: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом. Это первая поездка главы ЦРУ в Россию с начала полномасштабной войны. Рэдклифф пробыл в столице всего несколько часов и приезжал, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, для установления контакта между спецслужбами. Песков уверяет, что глава ЦРУ не встречался с президентом, но с кем именно Рэдклифф общался в Москве, пресс-секретарь Путина так и не раскрыл.
4: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
3: При этом накануне журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что график Путина резко изменили.
5: На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие. Сотни людей готовили, но пару дней назад его перенесли.
3: Судя по всему, поездка Рэдклиффа в Россию готовилась за несколько дней. Американские СМИ сообщали, что власти США заранее попросили Украину не бить дронами и ракетами по Москве и Петербургу. Белый дом и ЦРУ визит Рэдклиффа не комментировали, но эксперты, с которыми поговорил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, предполагают, что Джон Рэдклифф мог передать Путину предупреждение из Вашингтона о недопустимости дальнейшей эскалации в отношении Украины и стран НАТО. Газета Wall Street Journal писала, у США есть разведданные о том, что Кремль готовится к мобилизации для продолжения войны против Украины и, возможно, планирует проверить устойчивость НАТО. Еще одна версия по поводу визита главы ЦРУ – переговоры о новом обмене заключенными. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак сообщила, что визит Рэдклиффа может быть связан с освобождением гражданина США Чарльза Зиммермана. В апреле 2025 года Джон Рэдклифф участвовал в освобождении американской гражданки Ксении Карелиной. ЦРУ также участвовало в организации масштабного обмена заключенными между Россией, США и европейскими странами в августе 2024 года. Другая возможная тема – это российская поддержка Ирана, который находится в состоянии войны с США. Американист Антон Пеньковский считает, что остановка Рэдклиффа в Риге, столице Латвии, перед прилетом в Москву также не случайно.
6: Для Вашингтона, безусловно, является крайне важный вопрос безопасности стран Балтии. Здесь нужно отметить, что все-таки визит начался с приезда американского чиновника в Латвию, и уже после этого стартовал визит в Москву. Мы в том числе, используя эту информацию, можем полагать, что так или иначе могут затрагиваться вопросы безопасности стран Балтии. Также важным является вопрос безопасности акватории Черного моря и вывоза украинского зерна с территории Украины, что является не только вопросом текущей войны России в Украине, но и продовольственной безопасности по всему миру.
3: Предыдущий визит главы ЦРУ в Москву был в ноябре 2021 года, за 3 месяца до начала полномасштабной войны. Тогда в Россию приезжал предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс. Он предупреждал Кремль о том, что в США знают о российских планах вторжения в Украину и готовят ответные меры. Позже в американской прессе этот визит описывали как попытку закрытого дипломатического предупреждения, которое не смогло предотвратить полномасштабное вторжение.
0: Об этих возможных и невозможных причинах визита главы ЦРУ в Москву перед эфиром мы говорили с военным аналитиком Юрием Федоровым. Он считает, что вероятнее всего выглядят версии про обсуждение Ирана и предупреждение для Кремля. Ведь в словах представителей России в последнее время все чаще звучат намеки на эскалацию войны. Но есть ли у России эти возможности? Есть ли возможности воплотить эти угрозы не в виде гибридных атак, а полноценной войны еще шире? Что говорит эксперт?
7: Финляндия, я...

Я думаю, что это просто чистой воды попытки шантажа со стороны России. По одной простой причине. Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военная.

0: Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал. Ну, психопатов в Москве хватает. Эстония. Здесь тоже ситуация неблагоприятная для России, потому что в Эстонии армия мирного времени 7,8 тысячи, ну, 7800 человек, а армия военного времени порядка 40
1: Ну,
0: тысяч. Сколько сил и средств может выделить Россия для захвата, ну, теоретически, да, потенциально захвата Нарвы? В условиях войны в Украине и без мобилизации, ну, бригаду это 4-5 тысяч человек. И полного состава. Ну, я думаю, что Эстония даже без помощи союзников может выкинуть эту бригаду из Нарвы. Я уж не говорю о том, что в Эстонии есть средства поражения, которые достигают Услуги, например. Ну, то же самое можно говорить и дальше, понимаете, военное вторжение до тех пор, пока Россия воюет в Украине, на мой взгляд, крайне маловероятно. А вот гибридная война, расширение диверсий, попытки проникновения беспилотников, какие-то, возможно, попытки устроить массовые беспорядки, но по типу того, что происходило на Донбассе в 2014-2015 годах.
2: И о значении визита главы ЦРУ в Москву для Кремля мы спросим у политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
3: Приветствую вас.
2: Руслан, на ваш взгляд, визит Рэдклиффа в Москву – это сигнал об эскалации или деэскалации войны?
3: Как ни странно, здесь может быть и то, и другое. Я бы еще вкрутил и ввинтил себе сюда то, что называется дух Энкориджа. Прошел ровно год, и не очень понятно, о чем там договаривались. Может, была какая-то конкретика, и вот по этой конкретике они идут, ну и дополнительным кейсом Украина, соответственно, Иран, ну, может, еще какие-то явления, события или же, значит, предложения. Ну, понятно, что если приезжает руководитель спецслужбы, это всегда некая конкретика. То есть это не широкая рамка, да, потому что я думаю, что широкую рамку обсуждали там Уитков и Кушнер. А здесь уже конкретные послания. А какое оно, можно только гадать, но специалисты, эксперты говорят, что вот Иран, Украина и, возможно, да, предупреждение России, чтобы она прекратила эскалацию в отношении блока НАТО. Ну и, возможно, я не исключаю, это вопрос о взаимодействии России и Китая, потому что Си Цзиньпинь вроде как собирается в Соединенные Штаты, и Трампу нужно тоже подготовить определенную почву, по крайней мере, не усиливать позицию Си Цзиньпина. Это тоже очень важно, потому что все-таки для Белого дома сейчас накануне выборов необходимо силу и миру представить, ну, или некую программу, или какие-то прорывные решения. А вот с Москвой, условно говоря, на 2-3 месяца вполне можно договориться, а после выборов, ну, там, как прямая выкинет, как говорится.
2: Если остановиться в рамках разговора о войне России и Украины, показывает ли этот визит, что обычные каналы дипломатической связи не справляются и нужно подключать какие-то экстренные?
3: Ну да, ну видно, что каналы дипломатические, они просто сколлапсировали, они не работают, потому что привычные форматы разговора, коммуникации сейчас просто-напросто не приветствуются. Идет такая нагнетающая истерия, в которой формально здравый голос дипломатии, он просто-напросто тонет. Или он не справляется, потому что его как бы перехлестывает вот эта вот милитаристская составляющая, идеологическая, да, что это вот война конца времен и все остальное. Понятно, что дипломаты просто не могут договориться, потому как, чтобы договориться, нужно согласовать все это с военным и политическим руководством, что, условно говоря, боевые действия прекращаются, а тут это тяжело сделать, потому как нету политической воли для того, чтобы остановить, ну, по крайней мере, со стороны России. И мы видим, как

0: дипломатия просто-напросто уходит на второй план, как тот же Лавров, в общем, на мой взгляд, сильно понижен в ранге ну, там, людей, которые влияют на какие-то процессы, прежде всего, во внешней политике. И это видно, как это отдано, например, на откуп тому же Дмитриеву, тому же Ушакову. А, собственно говоря, Лавров просто так вот выражает некую общую официальную позицию, скажем, да, но неофициальный канал, я думаю, что, конечно, у МИДа отобраны в пользу, в том числе, представителей спецслужб.
1: Но на прошлой неделе Лавров запомнился очередным рассуждением о пятой поправке НАТО, как будто бы намеком на то, что может случится эскалация. Можно ли трактовать визит главы ЦРУ в Москву как то, что Москва специально заранее говорила об эскалации и вот наконец-то получила, чего хотела? На нее обратили внимание?
0: Ну, скорее всего, так и есть. Это, в общем, старый излюбленный метод Путина, потому что Путин чекист, очевидно, и часто он просто-напросто эти нарративы использует. Сначала делается в проброс, сначала прогрев, а потом уже, значит, попытка договориться. Потому что угрозы в адрес стран Балтии. И все-таки стоит там согласиться с экспертом Федоровым, который говорит, что, скорее всего, будет применена гибридная атака. То есть это и кибератака, это и попытка расшатать, это какие-то диверсии, это попытка там подрыва хозяйственных, экономических связей, на которые страны НАТО тяжело реагируют. То есть непонятно, как реагировать. То есть понятно, что это не прямая конфронтация, ее никто не хочет. Но с другой стороны, мы видим, что вот эти вот провокации и диверсии, они уже достигают стран Западной Европы. Германии, там, Польши и остальных стран. Плюс ко всему, вот то, что случилось, например, в отношении Испании и Италии по вопросу миграции, да, тоже демонстрирует, что внутри Европы нет согласия по каким-то вопросам, тем более в рамках НАТО. Ну и не надо забывать, что, по сути говоря, Черное море, которое, ну, вообще-то тоже территория НАТО, да, там Румыния и Турция, в общем-то, важные члены этого альянса, там, по сути говоря, идет полномасштабная война. Просто она не оформляется как война против члена страны НАТО. А, по сути говоря, турецкие танкеры, суда, ну, гражданские в основном, но все равно они, так же, как и румынские, подвергаются атаке. Так что война-то идет, просто она не переходит какую-то уж такую очень термальную стадию.
1: Я правильно понимаю, что и суть тогда разговоров по экстренным каналам или официальным дипломатическим заключается в том, чтобы бесконечно притворяться, будто бы конфликта полномасштабного не существует?
0: Да, я думаю, да, конечно. Потому что в Черном море может разразиться, я извиняюсь, кое-что существенное. Если у Турции, например, лопнет терпение, а у Эрдогана может лопнуть терпение, тогда там все загорится, и непонятно, как это тушить. Потому что в этом случае, да, пятая статья устава ООН должна быть подключена. Соединенные Штаты, как мы видим, не хотят вступать в войну. Ну, тут иранский кейс еще там не завершен, да. Ну, и выборы на носу Вашингтона. Поэтому зачем вот лишний конфликт? Москва это прекрасно понимает, поэтому она давит на эту больную мозоль, она пытается педалировать, она пытается как бы выторговать для себя что-то. И, собственно говоря, я думаю, что Рэдклифф, конечно, встречался с Путиным, иначе зачем он приезжал в Кремль? Чтобы встретиться там с руководителем ФСБ или службы внешней разведки, Кремль для этого не нужен, как известно. Но, судя по всему, это прямое послание Трампа Путину, чтобы вот прийти к согласию по каким-то очень чувствительным вопросам.
1: Я хочу продолжить этот разговор с вами, Руслан, о том, зачем вообще Кремлю возобновлять разговор с Америкой. Но перед этим я бы хотел показать нашим зрителям короткий сюжет о том, какие варианты, возможно, лежат перед Кремлем. Кто следит за новостями и политическими телеграм-каналами, наверняка уже знает, что речь пойдет про некую якобы записку от Сбербанка. Я специально проговариваю словами, что нужны кавычки здесь для тех, кто не смотрит на экран, потому что мы для вас сделаем выжимку этого слива, непонятно его происхождение, но нас интересует не сам источник, а

0: Сценарии, которые обсуждаются и подхватываются политологами внутри России. Давайте послушаем их. А если можете оставить комментарии, пожалуйста, в комментариях на YouTube напишите, вы считаете эту записку каким-то вбросом, нейрослопом, или же вам кажутся эти сценарии правдоподобными. Смотрим и продолжаем обсуждение.
1: Хакерская группа Black Mirror опубликовала, как утверждается, аналитическую записку Сбера, которую глава Сбера Герман Греф отправил неназванному собеседнику. В документе приводятся возможные сценарии завершения войны России против Украины. Документ датируется апрелем этого года. Источник «Медузы» на финансовом рынке заявил изданию, что не видел оригинала скриншотов, но предположил, что записи с большой долей вероятности могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Руководство Сбербанка возможную утечку внутренней информации не комментировало. Если предположить, что документ подлинный, то наиболее вероятным прогнозом с долей в 32% авторы считают заморозку войны по нынешней линии фронта, частичное снятие санкций с России и блокировку наступления Украины в НАТО.
2: Трамп форсирует сделку, используя контроль над американской помощью Украине как рычаг давления на обе стороны. Для России не победа, но и не поражение. Кремль может подать это как защиту русскоязычного населения и принуждение НАТО к отступлению. Однако, если общество воспримет это как незаконченную войну, разочарование может усилить оппозиционные настроения.
1: Украину в этом случае ждет травма от фактической потери территории.
2: Общество расколется на реалистов, принять, что есть и строить страну, и непримиримых, продолжать до возврата всей территории. Зеленский и его преемник столкнется с обвинениями в предательстве. Исторический прецедент. Финляндия после Зимней войны 1940 года потеряла 10% территории, но сохранила государственность и интегрировалась в Запад.
1: Еще один сценарий, заявленный вероятностью 22%, так называемая корейская заморозка, то есть без формального завершения конфликта. Интенсивность атак между Россией и Украиной снижается, фронт стабилизируется, но де юре война продолжается. Для Москвы такой вариант приводит к следующим последствиям.
2: Общество адаптируется к фоновому конфликту, потери снижаются, экономика получает передышку. Рейтинги стабилизируются на уровне 65-70%, реальная поддержка примерно 55-60%. Спираль молчания сохраняется, протест и потенциал заморожен. Рейтинг «Единой России» 31% указывает на усталость, но не на революционный потенциал.
1: А в Украине по этому сценарию предполагаются всплеск миграции и обострение демографического кризиса.
2: Самый тяжелый психологический сценарий – ни победы, ни поражения, ни мира. Экономика зависит от внешней помощи. Для Запада – управляемое забвение. Украина – как замороженный конфликт, инструмент давления на Россию при необходимости.
1: Если верить этой аналитической записке, война может затянуться еще на 2-3 года. Вероятность мира на компромиссных условиях оценивается в 5%, так как прекращение огня требует политической трансформации, на которую ни Киев, ни Москва не пойдут. Не исключается эскалация, которая ведет к угрозе ядерной войны России и НАТО. Подобная вероятность так называемого «черного лебедя» также оценивается в 5%. А вероятность сценария, по которому военные действия заканчиваются на преобладающих позициях России, авторы записок оценили в 7%.
2: Полный контроль над 4 новыми субъектами, так называемыми ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями, а также Харьковская область. Принуждение Украины к переговорам с позиции полного военного доминирования. Не взятие Киева, а создание условий, при которых продолжение сопротивления теряет военный смысл.
1: Однако такой сценарий потребует мобилизации до 500 000 человек, что грозит российским властям серьезным социальным взрывом. Ранее возможные сценарии будущего России в колонке для издания The Economist обрисовал миллиардер Андрей Мельченко. При первом из них – выход из изоляции и интеграция в западный порядок. При втором – Россия втягивается в орбиту Китая. Два других сценария предполагают гражданский конфликт или изоляцию по образцу КНДР. Единственной альтернативой этим сценариям миллиардер назвал превращение России в так называемое суверенное государство.
3: Эта Россия не должна быть удобной для Запада или Китая. Она может быть сложным партнером для Запада, но она не черная дыра. Она может быть менее сговорчивой с Китаем, чем государство-сателлит, но она безопаснее, чем крупный и нестабильный вассал.
1: О катастрофе как вероятном сценарии случаем продолжения войны России говорит российский политолог Владимир Пастухов.
4: Два общества стачивают друг друга и уничтожают свое будущее. И, к сожалению, пока не видно, откуда может взяться некая третья сила, которая может это остановить. И не видно также и сценария, при котором какая-то одна сторона может одолеть другую. То есть самый такой, честно говоря, паршивый сценарий, когда мы заходим еще на один круг этой войны, И на этом кругу она будет становиться одновременно

0: и невероятно жестокой, и одновременно уже совершенно бессмысленной.
1: И о сценариях, которые, возможно, имеют смысл, мы перед эфиром поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что объективная картина войны все-таки идет к сценарию полного истощения.
2: На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом сегодня является продолжение войны на истощение, потому что позиция Путина в этом смысле достаточно ясно определена. Если верить тем утечкам, которые идут в российских СМИ, Путин убежден в том, что у России больше шансов выдержать войну на истощение, чем у Украины. Политических, экономических, политических, внутриполитических и так далее. Опа, из этого делается вывод о том, что нужно продолжать войну. Путин будет продолжать войну, если его не остановят. Вот, кстати говоря, в этой записке, там, в последних разделах, как раз рассматривается вопрос, ну, кратко, очень аккуратно рассматривается вопрос о том, а вот не произойдет ли какого-то изменения режима или политической власти в России. Очень аккуратно, но, так сказать, читающий поймет, о чем идет речь.
1: На какой же сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, перед сюжетом вы говорили, что визитом главы ЦРУ в Москву Дональд Трамп отправляет Владимиру Путину, возможно, еще один шанс о чем-то договориться. То есть какие-то развилки, какие-то пути развития у Кремля все-таки есть. На ваш взгляд, на какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
3: Ну, это заморозка, конечно, конфликта, так или иначе, потому как очевидно, что у России нет возможности, чтобы совершить стратегический марш-бросок. Конечно, можно продвигаться, условно говоря, там на метр в месяц, но вряд ли это тот сценарий, который нужен Кремлю. Потому как есть действительно усталость общества, есть понимание того, что экономика сильно страдает. Украина достаточно эффективно сейчас ударяет по инфраструктуре вглубь территории России. Это тоже всех нервирует. Ну и самое главное, не очень ясен образ будущего, вот что предлагается. Ну, поэтому перед Кремлем и стоит эта задача, вот этот образ сейчас сформировать, сформулировать, обосновать. Вот даже с той программой, с которой идет партия власти, например, 20 сентября, тоже ничего не понятно. И нету никаких гарантий социальных и всего остального. Есть усталость общества. Но Кремль может пойти на то, чтобы на 2-3 месяца, это я просто вот так от себя набрасываю, заморозить ситуацию действительно, а потом, как он считает, набрать жирка, посмотреть, как будет Запад помогать, не помогать Украине, потому что, ну, дескать, западное общество тоже устало от этой поддержки, от этой войны, ну, и дальше надавить. То есть, в принципе, по-ленински, да, шаг вперед, ну, два назад можно сделать, чтобы потом еще сделать несколько шагов. Наверное, сейчас для Кремля это может быть неким спасительным вариантом, чтобы из этой войны выйти, обосновать, что вот сейчас мы ведем какие-то сложные переговоры, но в действительности и чтобы не проводить масштабную мобилизацию, и чтобы восполнить свои запасы и дать возможность, опять-таки, Вашингтону, администрации Трампа, выступить в роли миротворца. То есть это, в принципе, ситуация, которую можно расценивать как вин-вин, и там, и сям. Плюс ко всему европейским элитам это тоже поможет вот, перестроиться, там, стратегию немножко пересмотреть, как-то переписать, да, подбить, что называется, медаки, потому что ну, большие средства уходят на войну. Так что вот заморозка, она может устроить всех. Но это, конечно, не стратегическое решение абсолютно. И я думаю, в принципе, эта война может завершится, и в ней можно будет поставить точку после того, как уйдет Путин из Кремля. Потому что именно он, я думаю, основной бенефициар этой войны. То есть это его личное решение, и это уже стал фактором его вот такой личной экзистенциальной биографии.
1: И остается открытым вопрос, есть ли какие-то временные рамки у того, когда может случиться заморозка. Вот Владимир Зеленский выложил в своем телеграм-канале видео на фоне Запорожья, на фоне стелы города, и президент Украины говорит о работе с американской стороной

0: по приближению мира, ну, возможно, он имеет в виду как раз дипломатию, и рассказывает о неких двух группировках украинских войск в Донецкой области. Но это звучит как будто бы готовность Украины тоже воевать на истощение и не сдавать позиции как можно дольше. Есть ли у этой войны на истощение до вероятной заморозки какие-то временные рамки? Может быть, они привязаны к потенциальным разговорам с американцами?
1: Они привязаны все-таки, я думаю, к выборам в Соединенных Штатах, и они нас подводят к тому, что называется Russian Winter, да, то есть русская зима. Вот русская зима – это еще то орудие, я скажу вам. И, собственно говоря, она может сыграть как раз против России, не против Украины. Потому что в Украине зима немножко другая, она более мягче. А вот если, например, Украина будет действительно наносить удары по чувствительной энергетической инфраструктуре, тогда может быть очень больно и очень неприятно, потому что у России, ну, нет возможности закрыть все небо. То есть у Украины есть эти козыри, с одной стороны. С другой стороны, Россия, да, наносит очень серьезные, болезненные удары по городам и весям Украины. Украина нуждается критически в противоракетах, да. Ей тоже сейчас необходима передышка. Плюс ко всему, ну, сложности там внутриполитические, внутри украинского класса, тоже там есть определенные сложности, да. То есть, в принципе, я думаю, что вот рубеж ноября – это то, к чему могут прийти. Конечно, здесь факторы черного лебедя и пуля дура, штык дурак, да, то есть неожиданного выстрела или с той, с другой стороны, могут похоронить договоренности определенно. Но то, что есть определенная, скажем, воля или как бы вот такое стремление к этому, это очевидно. Если бы этого стремления не было, вряд ли вот мы бы наблюдали вот эти вот многочисленные телодвижения. Плюс ко всему, сейчас администрации Трампа, я думаю, выгодно утереть нос и Китаю. Что вот Китай не смог, условно говоря, усадить за стол переговоров. Китай не смог выступить главным миротворцем, а вот мы сможем. Это тоже важная такая геополитическая составляющая.
0: Ну и важно успеть, конечно, эту составляющую реализовать в то временное окно до того момента, пока начнется активная подготовка президентских выборов в Америке. Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсен был с нами в эфире телеканала «Настоящее время». Мы говорили об очередном шансе для Кремля вернуть все назад, остановить войну и какие для этого есть сценарии. Пишите, что думаете в комментариях. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 26 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Для чего приезжал в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф? ООН и Красный Крест призывают принять немедленные меры, регулирующие применение автономных систем вооружений. Суд в Киеве арестовал бывшую замглавы Офиса президента Украины Ирину Мудрую по делу о коррупции. Также сегодня.
1: Как вы думаете, вернется сечение?
2: Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
0: Теперь официально прифронтовая зона. Репортаж об эвакуации жителей Славянска. Сенсацией вторника стала вначале неофициальная, а потом подтвержденная информация о визите в Москву.

0: Москву директора ЦРУ США Джона Рэдклиффа. Визит состоялся на фоне застоя в усилиях Соединенных Штатов по прекращению войны России против Украины и обострения напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы из-за помощи, которую российские власти оказывают Тегерану. Последний известный до сих пор визит в Москву главы ЦРУ нанес предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс, который встретился с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2021 года, то есть за 3 месяца до того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину. Бёрнс тогда пытался убедить Путина не начинать агрессию, и сейчас уже очевидно, американская разведка знала, что Путин окончательно принял такое решение. Белый дом и ЦРУ поездку Рэдклиффа в Москву не комментировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит главы ЦРУ, но отказался сообщить подробности, несмотря на настойчивые вопросы шефа московского бюро BBC Стива Розенберга.
1: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, где президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
2: Приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в каком-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношениях, которые сейчас переживают не самый лучший период, и какие надежды в этом плане питают в Кремле. Спасибо.
1: Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
3: Очень много спекуляций, ну, в соцсетях по поводу темы этих переговоров, разговоров. Все-таки что вы можете сказать про тему «это Иран, это Украина»? Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут? То есть что вы можете сказать?
1: Мне по этой теме больше нечего добавить к тому, что я уже сказал.
0: Это был Дмитрий Песков. Глен Ховард, эксперт по России, глава американского аналитического центра «Фонд Саратога», в интервью «Радио Свобода» отметил, что директора ЦРУ в Москву просто так не ездят. Рэдклифф пользуется репутацией ястреба в отношении России. Глен Ховард указывает на то, что он выступал за сохранение советников ЦРУ в Украине для оказания помощи в сборе разведывательных данных и определения целей даже в тот момент, когда Пентагон сокращал там свое консультативное присутствие. По словам Ховарда, у Рэдклиффа особенно тесные связи с Дональдом Трампом, и президент США внимательно прислушивается к его мнению. Еще раз отмечу, что никакой официальной информации о содержании переговоров, которые шеф ЦРУ провел в Москве, нет. Поэтому просто перечислю предположения по этому поводу, прозвучавшие в устах комментаторов и в прессе. Первое. Рэдклифф пытался убедить Кремль прекратить военную поддержку Ирана и оборвать с ним экономические связи в соответствии с объявленной Вашингтоном операцией против Ирана, названной «экономический изгой». Второе. Рэдклифф потребовал от Москвы согласиться на прекращение боевых действий в Украине и на начало мирных переговоров или предложил некий новый план урегулирования. Последнее, правда, очень маловероятно, поскольку переговорным процессом занимается все-таки Государственный департамент США, а не разведка. Третье. Рэдклифф указал Кремлю на недопустимость действий, угрожающих безопасности союзников США по НАТО. Отмечу, что в последнее время увеличилось число сообщений о пожарах и взрывах на оборонных объектах стран Северо Атлантического Союза. Рядом с аэропортом Дрездена был обнаружен дрон неизвестного происхождения со взрывчаткой. Все это похоже на диверсии. Четвертое. Директор ЦРУ обсуждал новый обмен заключенными между США и Россией. В подобных переговорах Рэдклифф участвовал и ранее. Ну и нельзя, конечно, исключать, что в ответ на постоянные удары ВСУ по российской территории Владимир Путин решился на некий радикальный шаг в отношении Украины, и Джон Рэдклифф приехал предупредить его о том, что в Вашингтоне об этом знают, и рассказать о возможных последствиях. Согласно неофициальным сообщениям, США обратились к Украине с просьбой не атаковать Москву во время приезда Рэдклиффа, и Киев дал на это согласие. Обращает на себя внимание, что впервые за несколько лет в Москву приехал и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер, который встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров выразил заинтересованность в поддержании контактов со Святым Престолом.

0: С момента нашей последней встречи, это было 5 лет назад, в мире произошло немало изменений, очень мягко говоря, изменений. И, конечно же, мы отмечаем необходимость со всеми нашими партнерами продолжать доверительный диалог с прицелом на поиск решений огромного количества проблем, которые накопились в международной повестке дня. И отмечаем, что несмотря на все эти пертурбации на нашей планете, нам удалось с Ватиканом сохранить доверительный, взаимоуважительный диалог, который позволяет искать, я надеюсь, позитивные и реализуемые решения.
1: Это был глава МИД России Сергей Лавров, Пол Ричард Галлахер, чей пост соответствует посту главы Министерства иностранных дел Ватикана, в свою очередь передал послание Папы Римского Льва XIV о необходимости немедленного прекращения боевых действий в Украине, поскольку военного решения конфликта между Россией и Украиной, по его мнению, не существует.
2: Be clear. This war...
1: Необходимо четко заявить, эта война должна закончиться. Поэтому в ходе нашего обмена мнениями я вновь повторил призыв Его Святейшества Папы Льва XIV прекратить боевые действия и начать подлинные переговоры при поддержке международного сообщества. Позиция Святого Престола остается ясной. Конфликт не может быть разрешен военными средствами. Крайне важно создать условия для серьезного политического и дипломатического процесса. Это был секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Война, между тем, продолжается, интенсивность боевых действий на фронте не снижается, линия боевого соприкосновения приближается к городам Славянск и Краматорск, ставшим уже официально с конца прошлой недели зоной боевых действий. В последние дни возрос поток мирных жителей, уезжающих из этих городов, и как никогда ценной стала помощь волонтеров. Частные перевозчики ездят в Славянск и Краматорск, теперь опасаются или запрашивают очень большие по местным меркам деньги за свои услуги. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
3: С первыми лучами солнца этот фургончик заезжает туда, куда крупногабаритным транспортом уже не заехать. Слишком большой риск. Это окраина Славянска. Александр и Николай – волонтеры организации «Пролиска». Почему люди так ждут их фургон, Александр хорошо понимает. Он сам потерял дом.
4: То хорошо, что вывозят и выезжают. У нас, на жаль, такой возможности не было, чтобы вот так сборовой можно было нанять машину.
5: Есть две специфики нынешней эвакуации из Краматорска и Славянска. Первая состоит в том, что люди, видя, что происходит с городами вокруг, с Константиновкой, с Дружковкой, с тем же Покровском, которые, по сути, равняются уже под ноль, выезжают со всеми вещами без особых надежд вернуться в свои дома. Вторая специфика состоит в том, что дорог безопасных, которые ведут сейчас на Донбасс, их немного, перевозчики неохотно сюда ездят, и цены на вот такие перевозки, они просто заоблачные. Поэтому волонтерская помощь сейчас очень актуальна.
3: Коммерческая стоимость такой услуги около $1000. Цены растут по мере приближения к линии фронта. Для местных жителей это неподъемные деньги. Холодильник, телевизор, микроволновка. Диана с мужем эвакуируется ради дочери. Оставаться здесь детям запрещено. Семья едет в Полтавскую область. И пока муж пытается сохранять оптимизм,
6: там мы верим, что все будет хорошо.
3: У Дианы другое настроение.
7: Повернемось хоть у 4 стены. Ну, может, хоть підвал втілі.
3: Уже сегодня на своем авто семья доберется до нового арендованного дома. К вечеру Александр и Николай доставят туда все вещи, но перед этим нужно заехать еще по одному адресу. Заявок на грузовую эвакуацию много. Прежде чем начать погрузку вещей, Виталий и Ирина наперебой рассказывают, как вчера рядом упала авиабомба. Этой весной они уже потеряли один свой дом, теперь уезжают навсегда. В этот раз погрузку то и дело прерывает жужжание дронов.
8: Быстренько надо ножками шевелить.
9: Да, вышевелим.
3: В первую очередь волонтеры вывозят детей, одиноких матерей, пожилых людей и людей с инвалидностью. Но заявок намного больше, поэтому их пытаются объединять. Машину загружают под завязку, оставляя в домах лишь голые стены.
10: Может, сюда тогда стиралку вытягивать?
11: Давайте.
10: Стиралку. Мы ее не снимали. Может, день...
11: вытягивайте, откручивайте, идите, снимайте.
10: Еще место есть, да?
11: Конечно, есть.
3: Времени на то, чтобы вместить всю прошлую жизнь в один фургончик, всего полчаса. И к 9 утра из Славянска уезжает еще одна семья.
12: Как вы думаете, вернется или нет?
13: Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
1: Это было сообщение фронтового корреспондента.

0: Это телеканал «Настоящее время» Бориса Сачалка. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» упоминалось, что прошедший июль стал самым кровавым с марта 2022 года месяцем с точки зрения жертв среди мирного населения в Украине. Между тем, Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно принять нормы, регулирующие применение автономных систем вооружений. Под такими системами обычно подразумеваются боевые комплексы, которые сами выбирают цели для ударов и применяют силу без участия человека. Вот что сказал, в частности, Лоран Жизель, глава отдела оружия и ведения боевых действий в юридическом отделе Международного Красного Креста в Женеве.
1: Мы наблюдаем применение все более совершенного оружия, которое используется с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах. Однако мы видим не историю повышения точности ударов, более тщательного выбора целей и сдержанности в использовании такого оружия. Это история о гибели гражданских лиц, о вынужденно перемещенных семьях, о разрушаемых с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах больницах, школах и домах. Конференция по конвенции о применении некоторых видов конвенционального оружия, которая состоится в ноябре, предоставит государствам ООН наиболее ясный путь для принятия решения о переходе к переговорам по юридически обязательным документам, связанным с этой проблемой. Мы не призываем к запрету всех автономных систем вооружений. Наш призыв является конкретным и направлен на запрет определенных типов таких систем, наиболее неприемлемых и наиболее опасных с точки зрения нарушения международного гуманитарного права. Именно их применение способно привести к дальнейшему росту числа жертв среди гражданского населения и в более широком смысле к увеличению человеческих страданий в условиях вооруженных конфликтов.
0: Это был глава отдела оружия и ведения боевых действий Международного комитета Красного Креста Лоран Жизель. Пока ни одного подтвержденного случая применения полностью автономного оружия не зафиксировано, однако на фоне растущей глобальной напряженности и конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, где дроны — это ключевой элемент на поле боя, опасения, что это может вскоре случиться, только усиливаются. Руководители Организации Объединенных Наций и Красного Креста призывают государства мира к политической смелости. Заявляют, цитата, «За неспособность действовать быстро и решительно придется платить человеческими жизнями». И вновь на этот раз очень коротко о возможной мобилизации в России в этой осенью. Ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе, беседуя в эфире с секретарем Совета безопасности Армении Аленом Симоняном, спросила у него прямо – примет ли Армения тех, кто захочет уехать из России, чтобы не рисковать попасть на фронт в Украине? Вот его ответ.
2: Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
0: Напомню, что это был секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян, фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Дождь». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пока партия «Яблоко» пытается оспорить решение о снятии по иску партии «Родина» ее федерального списка с выборов в Государственную Думу, по иску все той же партии «Родина», формально из-за неправильного оттиска печати на одном из поданных документов, «Яблоко» снято с выборов в Законодательное собрание Псковской области. Хотя первоначально список партии на этих региональных выборах зарегистрирован был. Напомню, что бывший лидер псковского отделения «Яблоко», заместитель председателя партии Лев Шлосберг, недавно был приговорен к 11 годам и 1 месяцу колонии по обвинениям в фейках и дискредитации российской армии. Одновременно партия «Коммунисты России» пытается добиться снятия «Яблока» с выборов в Калининградской области. При этом председатель «Яблока» Николай Рыбаков уверен, что сделано главное. Россияне увидели, как много среди них тех, кто выступает за окончание войны.
3: За месяц до дня голосования сделали главное, что нужно было сделать только тогда, 20 сентября, чтобы увидели, как много людей в России за мир, за свободу, за то, что они не хотят продолжения всего происходящего И теперь никто в мире не может сказать, что вообще в России все поддерживают то, что происходит, в России все молчат, никто ни на что не способен. Да, у нас нет той формы сопротивления, я очень благодарен людям, что ее нет. Этой формы, которая отправляет людей в тюрьмы, потому что мы вместе с людьми, и здесь я, надо сказать, что себя просто приплюсовываю к людям, потому что это все придумали сами люди. Публикации в интернете, ролики. Просто люди берут яблоко и ходят с яблоком по улице. Посмотрите, сколько разных торговых марок, заведений общественных сейчас выкладывают у себя даже в официальных каналах фотографии марки одежды с яблоками. Потому что люди нашли для себя мирную, нормальную форму выражения своей позиции.
0: Это был председатель российской партии «Яблоко» Николай Рыбаков. «Яблоко» подало встречный иск против партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Родины» на выборах в Думу. Рассмотрение иска в Верховном суде состоится завтра. Время свободы. Высший антикоррупционный суд Украины постановил поместить бывшего заместителя главы президентского офиса Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен. 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура показали видеозаписи, касающиеся двух уголовных дел под условными названиями «Форест Гамп» и «Фемида». В одном расследуется легализация 150 миллионов гривен, в другом – рейдерский захват объектов недвижимости в центре Киева. Среди подозреваемых по этим делам и оказалась заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, которая после появления новостей об этих делах была немедленно уволена президентом Владимиром Зеленским. Мудрая считается одним из создателей юридической архитектуры будущего привлечения России к ответственности за развязывание войны против Украины. Ее дело, разумеется, привлекло внимание и российских государственных средств массовой информации, а сегодня это дело, а также разногласия между Зеленским и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, утверждавший, что поражение Украины в войне с Россией неизбежно, ну а киевский режим разрушается изнутри.
4: То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. О том, что разрушающийся изнутри киевский режим уже 4,5 года противостоит российской агрессии и сдаваться не собирается, Песков предпочел, видимо, не упоминать. Но я бы все-таки обратил внимание на его последние слова о том, что в Европе якобы не обращают внимания на уголовные дела о коррупции, в которых фигурируют представители высшего политического руководства Украины. Тот факт, что подозреваемыми по уголовным делам о коррупции становятся все-таки такие фигуры, как Ирина Мудрая, которые должны были быть образцом с точки зрения соблюдения закона, несомненно, бьет по имиджу и престижу Украины. С другой стороны, такие дела все-таки возбуждаются и расследуются, и Европа этого без внимания не оставляет. Об этом в эфире украинской службы «Радио Свобода» говорил Андрей Боровик, исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина. Европейская комиссия, в принципе, реагирует на любые громкие дела, которых в последнее время довольно много и которые расследуют НАБУ и САП. Это их работа и ключевой элемент евроинтеграции. Думаю, что с практической точки зрения они прежде всего смотрят на то, есть ли в Украине антикоррупционная инфраструктура, способная расследовать такого рода дела. И это для нас, безусловно, положительно, в том числе и для НАБУ и САП. масштаб. С точки зрения внешнего восприятия и того, как эту историю могут использовать политики, а не бюрократы, ситуация несколько сложнее. Сейчас мы говорим прежде всего о бюрократической части. Кстати, я уверен, что определенные дела будут отмечены и в следующем отчете о расширении, который должен выйти этой осенью, имеется в виду расширение ЕС. В таких отчетах регулярно указывается, сколько дел расследуется, растет ли их количество, сколько вынесено приговоров и так далее. Но есть и вторая часть. Госпожа Мудрая была активно задействована на международной арене в вопросах создания спецтрибунала, судебной реформы и вообще в коммуникации по

0: вопросам верховенства права. И здесь, с точки зрения восприятия, это дело, конечно, больше бьет по нам, чем не бьет. Потому что человек, отвечавший за rule of law, за верховенство права, как следует из подозрений, сам мог нарушать закон и фактически использовать его так, как хотел. Это довольно сильный репутационный удар. Разумеется, лично по ней, но также и по государству Украина. Будут ли у этого какие-то последствия? Думаю, здесь важнее другое. Я всегда говорю, что любое крупное коррупционное дело, которое расследуют антикоррупционные органы, это хорошо, потому что они могут его расследовать, и мы тем самым показываем, что способны доводить такие дела до расследования. Но, с другой стороны, у меня всегда есть внутреннее переживание. Зачем же вы это делаете? Зачем вы это создаете? Потому что, если смотреть шире, подобные дела всегда использует российская пропаганда против нас. И думаю, что политически, особенно для политических сил в Европе, которые уже сейчас декларируют сокращение поддержки Украины, и в случае прихода к власти в своих странах будут использовать этот кейс для аргументации своей позиции, это действительно может стать дополнительным инструментом. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что когда западные страны за счет налогов своих граждан поддерживают Украину, они поддерживают не Зеленского персонально. Они поддерживают государство Украины и нас с вами, чтобы мы могли дальше бороться и сохранить свое государство. Но в популистском мире подобные дела легко превращаются в простой политический аргумент. Смотрите, кому вы даете деньги. Они же все это разворовывают. Это был исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина Андрей Боровик. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 50 лет Земфире Рамазановой, певице Земфире. В детстве и юности в ее жизни соперничали музыка и спорт. В 90-м году она даже была капитаном женской юношеской сборной по баскетболу, но в конце концов сделала выбор в пользу музыки. Земфира начала писать песни в середине 90-х в родной Уфе. Она закончила с отличием музыкальное училище по специальности эстрадный вокал. В 98-м году переехала в Москву, а год спустя выпустила первую пластинку, которая так и называлась «Земфира». Дебютный альбом был выпущен благодаря поддержке группы «Мумий-тролль», чей продюсер Леонид Бурлаков первым услышал демзаписи певицы и дал их послушать лидеру группы «Мумий-тролль» Илье Лагутенко. Земфира очень быстро стала одной из самых известных и коммерчески успешных певиц в России. Тем не менее, 24 февраля 2022 года на своем концерте она спела песню «Не стреляй», а потом выпустила клип на нее с кадрами войны в Украине и задержания участников антивоенных протестов. В мае 2022 года Земфира записала песню «Мясо» с упоминанием боев в Мариуполе, ракет и погибших. 10 февраля 2023 она была признана российскими властями так называемым иностранным агентом, ну а ровно месяц спустя вышла еще одна антивоенная песня Земфиры «Родина». Но я хотел бы все-таки вернуться чуть назад. Вот что в эфире «Радио Свобода» после выхода шестого альбома певицы под названием «Жить в твоей голове» в 2013 году о ее творчестве говорил музыкальный журналист Денис Бояринов.
1: Привлекательность Земфиры в первую очередь состоит в том, что, несмотря на то, что она закрывается от публики максимально, закрывается, потому что она такая искренняя. Она на сцене и в интервью довольно цельный персонаж. В проявлениях в реальной жизни и в песнях своих она абсолютно конгруентна. То есть это актер, который выстраивает образы. Это вот один вот такой вот человек, уникальная личность творческая, которая себя являет. По поводу Курта Кобейна в юбке, я бы ее скорее назвал Владимиром Высоцким в юбке. Очень любит наша публика слушать песни именно, чтобы слушать слова, понимать, вычитывать месседж. У нас очень литература-центричная страна, как мне предполагается. Если послушать песни с первых ее альбомов, с дебютника и нынешние, в них много пересечений. То есть, если она и двигается, это не какая-то эволюция, не в смысле движения куда-то вверх, какое-то развитие, это скорее движение по кругу. То есть, это очень глубоко вокруг личного мира переживания человека. Очень рефлексивная лирика. Человек все время обсуждает, реагирует на вопросы, которые для него важны. Темы, на самом деле, у Земфиры, у ранней, у нынешней, если послушать новый альбом, не сильно изменились. Это на этом альбоме, может быть, что бросает сразу в глаза, что это больше каких-то сюжетов, связанных со смертью, это связано, я так понимаю, с

некоторым количеством личных событий в жизни Земфиры, но в конечном итоге это все равно личный, внутренний личный мир человека и события в его, знаете, лично-эмоциональной сфере, частной. Ну, естественно, она делает это так, что ее личные переживания становятся общими переживаниями сразу для многих людей. У нее есть этот талант как бы говорить своими словами простыми и понятными за многих.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
4: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
5: Хотелось бы видеть Советский Союз.
6: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
3: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Американцы прилетели на переговоры.
1: Директор ЦРУ съездил в Москву. Первый раз после начала полномасштабной войны в Украине. Что же говорят в Кремле?
2: Путин будет продолжать войну, если его не остановят.
1: Мобилизация, заморозка или полное истощение? На какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать? Американец из Америки приехал послушать о стратегическом значении малой такмачки. Иронизируют российские провоенные каналы над коротким визитом главы ЦРУ в Россию. Кремль же открыто занижает ожидания толпы. «Простая рабочая встреча», — говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Но чем дальше версия Кремля расходится с расписанием его информационной обслуги, тем больше разговоров. А чего же гость из Америки успел? Предупредить, запугать,

0: а может быть, привез еще один шанс вернуть все обратно. Об этом шансе и сценариях говорим сегодня в программе. Здравствуйте.
1: Американцы прилетели на переговоры.
2: А как вы определили?
3: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом. Это первая поездка главы ЦРУ в Россию с начала полномасштабной войны. Рэдклифф пробыл в столице всего несколько часов и приезжал, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, для установления контакта между спецслужбами. Песков уверяет, что глава ЦРУ не встречался с президентом, но с кем именно Рэдклифф общался в Москве, пресс-секретарь Путина так и не раскрыл.
4: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
3: При этом накануне журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что график Путина резко изменили.
5: На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие. Сотни людей готовили, но пару дней назад его перенесли.
3: Судя по всему, поездка Рэдклиффа в Россию готовилась за несколько дней. Американские СМИ сообщали, что власти США заранее попросили Украину не бить дронами и ракетами по Москве и Петербургу. Белый дом и ЦРУ визит Рэдклиффа не комментировали, но эксперты, с которыми поговорил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, предполагают, что Джон Рэдклифф мог передать Путину предупреждение из Вашингтона о недопустимости дальнейшей эскалации в отношении Украины и стран НАТО. Газета Wall Street Journal писала, у США есть разведданные о том, что Кремль готовится к мобилизации для продолжения войны против Украины и, возможно, планирует проверить устойчивость НАТО. Еще одна версия по поводу визита главы ЦРУ – переговоры о новом обмене заключенными. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак сообщила, что визит Рэдклиффа может быть связан с освобождением гражданина США Чарльза Зиммермана. В апреле 2025 года Джон Рэдклифф участвовал в освобождении американской гражданки Ксении Карелиной. ЦРУ также участвовала в организации масштабного обмена заключенными между Россией, США и европейскими странами в августе 2024 года. Другая возможная тема – это российская поддержка Ирана, который находится в состоянии войны с США. Американист Антон Пеньковский считает, что остановка Рэдклиффа в Риге, столице Латвии, перед прилетом в Москву также не случайно.
6: Для Вашингтона, безусловно, является крайне важный вопрос безопасности стран Балтии. Здесь нужно отметить, что все-таки визит начался с приезда американского чиновника в Латвию, и уже после этого стартовал визит в Москву. Мы в том числе, используя эту информацию, можем полагать, что так или иначе могут затрагиваться вопросы безопасности стран Балтии. Также важным является вопрос безопасности акватории Черного моря и вывоза украинского зерна с территории Украины, что является не только вопросом текущей войны России в Украине, но и продовольственной безопасности по всему миру.
3: Предыдущий визит главы ЦРУ в Москву был в ноябре 2021 года, за 3 месяца до начала полномасштабной войны. Тогда в Россию приезжал предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс. Он предупреждал Кремль о том, что в США знают о российских планах вторжения в Украину и готовят ответные меры. Позже в американской прессе этот визит описывали как попытку закрытого дипломатического предупреждения, которое не смогло предотвратить полномасштабное вторжение.
0: Об этих возможных и невозможных причинах визита главы ЦРУ в Москву перед эфиром мы говорили с военным аналитиком Юрием Федоровым. Он считает, что вероятнее всего выглядят версии про обсуждение Ирана и предупреждение для Кремля. Ведь в словах представителей России в последнее время все чаще звучат намеки на эскалацию войны. Но есть ли у России эти возможности? Есть ли возможности воплотить эти угрозы не в виде гибридных атак, а полноценной войны еще шире? Что говорит эксперт?
7: Финляндия, я думаю, что это просто чистой воды попытки шантажа со стороны России. По одной простой причине. Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую части не приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой СНК.

Петербурга, Приморска, Устлуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал. Ну, психопатов в Москве хватает. Эстония. Здесь тоже.

0: Ну, я думаю, что Эстония даже без помощи союзников может выкинуть эту бригаду из Нарвы. Я уж не говорю о том, что в Эстонии есть средства поражения, которые достигают Услуги, например. Ну, то же самое можно говорить и дальше, понимаете, военное вторжение до тех пор, пока Россия воюет в Украине, на мой взгляд, крайне маловероятно. А вот гибридная война, расширение диверсий, попытки проникновения беспилотников, какие-то, возможно, попытки устроить массовые беспорядки, но по типу того, что происходило на Донбассе в 2014-2015 годах.
1: И о значении визита главы ЦРУ в Москву для Кремля мы спросим у политолога Руслана Айсена. Руслан, здравствуйте.
2: Приветствую вас.
1: Руслан, на ваш взгляд, визит Рэдклиффа в Москву – это сигнал об эскалации или деэскалации войны?
2: Как ни странно, здесь может быть и то, и другое. Я бы еще вкрутил и ввинтил себе сюда то, что называется дух Энкориджа. Прошел ровно год, и не очень понятно, о чем там договаривались. Может, была какая-то конкретика, и вот по этой конкретике они идут. Ну и дополнительным кейсом Украина, соответственно, Иран, ну, может, еще какие-то явления, события или же, значит, предложения. Ну, понятно, что если приезжает руководитель спецслужбы, это всегда некая конкретика. То есть это не широкая рамка, да, потому что я думаю, что широкую рамку обсуждали там Уитков и Кушнер. А здесь уже конкретные послания. А какое оно, можно только гадать, но специалисты, эксперты говорят, что вот Иран, Украина и, возможно, да, предупреждение России, чтобы она прекратила эскалацию в отношении блока НАТО. Ну и, возможно, я не исключаю, это вопрос о взаимодействии России и Китая, потому что Си Цзиньпинь вроде как собирается в Соединенные Штаты, и Трампу нужно тоже подготовить определенную почву, по крайней мере, не усиливать позицию Си Цзиньпина. Это тоже очень важно, потому что все-таки для Белого дома сейчас накануне выборов необходимо силу и миру представить, ну, или некую программу, или какие-то прорывные решения. А вот с Москвой, условно говоря, на 2-3 месяца вполне можно договориться, а после выборов, ну, там, как прямая выкинет, как говорится.
1: Если остановиться в рамках разговора о войне России и Украины, показывает ли этот визит, что обычные каналы дипломатической связи не справляются и нужно подключать какие-то экстренные?
2: Ну да, ну видно, что каналы дипломатические, они просто сколлапсировали, они не работают, потому что привычные форматы разговора, коммуникации сейчас просто-напросто не приветствуются. Идет такая нагнетающая истерия, в которой формально здравый голос дипломатии, он просто-напросто тонет. Или он не справляется, потому что его как бы перехлёстывает вот эта вот милитаристская составляющая, идеологическая, да, что это вот война конца времен и все остальное. Понятно, что дипломаты просто не могут договориться, потому как, чтобы договориться, нужно согласовать все это с военным и политическим руководством, что, условно говоря, боевые действия прекращаются, а тут это тяжело сделать, потому как нету политической воли для того, чтобы остановить, ну, по крайней мере, со стороны России. И мы видим, как дипломатия просто-напросто уходит на второй план, как тот же Лавров, в общем, на мой взгляд, сильно понижен в ранге ну, там, людей, которые влияют на какие-то процессы, прежде всего, во внешней политике. И это видно, как это отдано, например, на откуп тому же Дмитриеву, тому же Ушакову. А, собственно говоря, Лавров просто так вот выражает некую общую официальную позицию, скажем, да. Но неофициальный канал, я думаю, что, конечно, у МИДа отобраны в пользу, в том числе, представителей спецслужб.
1: Но на прошлой неделе Лавров запомнился очередным рассуждением о пятой поправке НАТО, как будто бы намеком на то, что может случиться эскалация.

0: Можно ли трактовать визит главы ЦРУ в Москву как то, что Москва специально заранее говорила об эскалации и вот наконец-то получила, чего хотела? На нее обратили внимание?
1: Ну, скорее всего, так и есть. Это, в общем, старый излюбленный метод Путина, потому что Путин чекист, очевидно, и часто он просто-напросто эти нарративы использует. Сначала делается в проброс, сначала прогрев, а потом уже, значит, попытка договориться. Потому что угрозы в адрес стран Балтии. И все-таки стоит там согласиться с экспертом Федоровым, который говорит, что, скорее всего, будет применена гибридная атака. То есть это и кибератака, это и попытка расшатать, это какие-то диверсии, это попытка там подрыва хозяйственных, экономических связей, на которые страны НАТО тяжело реагируют. То есть непонятно, как реагировать. То есть понятно, что это не прямая конфронтация, ее никто не хочет. Но с другой стороны, мы видим, что вот эти вот провокации и диверсии, они уже достигают стран Западной Европы. Германии, там, Польши и остальных стран. Плюс ко всему, вот то, что случилось, например, в отношении Испании и Италии по вопросу миграции, да, тоже демонстрирует, что внутри Европы нет согласия по каким-то вопросам, тем более в рамках НАТО. Ну и не надо забывать, что, по сути говоря, Черное море, которое, ну, вообще-то тоже территория НАТО, да, там Румыния и Турция, в общем-то, важные члены этого альянса, там, по сути говоря, идет полномасштабная война. Просто она не оформляется как война против члена страны НАТО. А, по сути говоря, турецкие танкеры, суда, ну, гражданские в основном, но все равно они, так же, как и румынские, подвергаются атаке. Так что война-то идет, просто она не переходит какую-то уж такую очень термальную стадию.
0: Я правильно понимаю, что и суть тогда разговоров по экстренным каналам или официальным дипломатическим заключается в том, чтобы бесконечно притворяться, будто бы конфликта полномасштабного не существует?
1: Да, я думаю, да, конечно. Потому что в Черном море может разразиться, я извиняюсь, кое-что существенное. Если у Турции, например, лопнет терпение, а у Эрдогана может лопнуть терпение, тогда там все загорится, и непонятно, как это тушить. Потому что в этом случае, да, пятая статья устава ООН должна быть подключена. Соединенные Штаты, как мы видим, не хотят вступать в войну, ну, тут иранский кейс еще там не завершен, да, ну, и выборы на носу в Вашингтона, поэтому зачем вот лишний конфликт? Москва это прекрасно понимает, поэтому она давит на эту больную мозоль, она пытается педалировать, она пытается как бы выторговать для себя что-то. И, собственно говоря, я думаю, что Рэдклифф, конечно, встречался с Путиным, иначе зачем он приезжал в Кремль? Чтобы встретиться там с руководителем ФСБ или службы внешней разведки, Кремль для этого не нужен, как известно. Но, судя по всему, это прямое послание Трампа Путину, чтобы вот прийти к согласию по каким-то очень чувствительным вопросам.
0: Я хочу продолжить этот разговор с вами, Руслан, о том, зачем вообще Кремлю возобновлять разговор с Америкой. Но перед этим я бы хотел показать нашим зрителям короткий сюжет о том, какие варианты, возможно, лежат перед Кремлем. Кто следит за новостями и политическими телеграм-каналами, наверняка уже знает, что речь пойдет про некую якобы записку от Сбербанка. Я специально проговариваю словами, что нужны кавычки здесь для тех, кто не смотрит на экран, потому что мы для вас сделаем выжимку этого слива, непонятно его происхождение, но нас интересует не сам источник, а сценарии, которые обсуждаются и подхватываются политологами внутри России. Давайте послушаем их, а если можете оставить комментарии, пожалуйста, в комментариях на YouTube напишите, вы считаете эту записку каким-то вбросом, нейрослопом, или же вам кажутся эти сценарии правдоподобными. Смотрим и продолжаем обсуждение.
2: Хакерская группа Black Mirror опубликовала, как утверждается, аналитическую записку Сбера, которую глава Сбера Герман Греф отправил неназванному собеседнику. В документе приводятся возможные сценарии завершения войны России против Украины. Документ датируется апрелем этого года. Источник «Медузы» на финансовом рынке заявил изданию, что не видел оригинала скриншотов, но предположил, что записи с большой долей вероятности могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Руководство Сбербанка возможную утечку внутренней информации не комментировало. Если предположить, что документ подлинный, то наиболее вероятным прогнозом с долей в 32% авторы считают заморозку

0: остановку войны по нынешней линии фронта, частичное снятие санкций с Россией и блокировку наступления Украины в НАТО.
1: Трамп форсирует сделку, используя контроль над американской помощью Украине как рычаг давления на обе стороны. Для России не победа, но и не поражение. Кремль может подать это как защиту русскоязычного населения и принуждение НАТО к отступлению. Однако, если общество воспримет это как незаконченную войну, разочарование может усилить оппозиционные настроения.
0: Украину в этом случае ждет травма от фактической потери территории.
1: Общество расколется на реалистов, принять, что есть и строить страну, и непримиримых, продолжать до возврата всей территории. Зеленский и его преемник столкнется с обвинениями в предательстве. Исторический прецедент. Финляндия после Зимней войны 1940 года потеряла 10% территории, но сохранила государственность и интегрировалась в Запад.
0: Еще один сценарий, заявленный вероятностью 22%, так называемая корейская заморозка, то есть без формального завершения конфликта. Интенсивность атак между Россией и Украиной снижается, фронт стабилизируется, но де юре война продолжается. Для Москвы такой вариант приводит к следующим последствиям.
1: Общество адаптируется к фоновому конфликту, потери снижаются, экономика получает передышку. Рейтинги стабилизируются на уровне 65-70%, реальная поддержка примерно 55-60%. Спираль молчания сохраняется, протестный потенциал заморожен. Рейтинг «Единой России» 31% указывает на усталость, но не на революционный потенциал.
0: А в Украине по этому сценарию предполагаются всплеск миграции и обострение демографического кризиса.
1: Самый тяжелый психологический сценарий – ни победы, ни поражения, ни мира. Экономика зависит от внешней помощи. Для Запада – управляемое забвение. Украина – как замороженный конфликт, инструмент давления на Россию при необходимости.
0: Если верить этой аналитической записке, война может затянуться еще на 2-3 года. Вероятность мира на компромиссных условиях оценивается в 5%, так как прекращение огня требует политической трансформации, на которую ни Киев, ни Москва не пойдут. Не исключается эскалация, которая ведет к угрозе ядерной войны России и НАТО. Подобная вероятность так называемого «черного лебедя» также оценивается в 5%. А вероятность сценария, по которому военные действия заканчиваются на преобладающих позициях России, авторы записок оценили в 7%.
1: Полный контроль над 4 новыми субъектами, так называемыми ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями, а также Харьковская область. Принуждение Украины к переговорам с позиции полного военного доминирования. Не взятие Киева, а создание условий, при которых продолжение сопротивления теряет военный смысл.
0: Однако такой сценарий потребует мобилизации до 500 000 человек, что грозит российским властям серьезным социальным взрывом. Ранее возможные сценарии будущего России в колонке для издания The Economist обрисовал миллиардер Андрей Мельченко. При первом из них – выход из изоляции и интеграция в западный порядок. При втором – Россия втягивается в орбиту Китая. Два других сценария предполагают гражданский конфликт или изоляцию по образцу КНДР. Единственной альтернативой этим сценариям миллиардер назвал превращение России в так называемое суверенное государство.
2: Эта Россия не должна быть удобной для Запада или Китая. Она может быть сложным партнером для Запада, но она не черная дыра. Она может быть менее сговорчивой с Китаем, чем государство-сателлит, но она безопаснее, чем крупный и нестабильный вассал.
0: О катастрофе как вероятном сценарии с случаем продолжения войны России говорит российский политолог Владимир Пастухов.
3: Два общества стачивают друг друга и уничтожают свое будущее. И, к сожалению, пока не видно, откуда может взяться некая третья сила, которая может это остановить. И не видно также и сценария, при котором какая-то одна сторона может одолеть другую. То есть самый такой, честно говоря, паршивый сценарий, когда мы заходим еще на один круг этой войны, и на этом кругу она будет становиться одновременно и невероятно жестокой, и одновременно уже совершенно бессмысленной.
4: И о сценариях, которые, возможно, имеют смысл, мы перед эфиром поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что объективная картина войны все-таки идет к сценарию полного истощения.
5: На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом сегодня является продолжение войны на истощение, потому что позиция Путина в этом смысле достаточно ясно определена. Если верить тем утечкам, которые идут в российских СМИ, Путин убежден в том, что у России больше шансов выдержать войну на истощение, чем у Украины. политических, экономических, политических, внутриполитических и так далее. Опа, из этого делается вывод о том, что нужно продолжать войну. Путин будет продолжать войну, если его не остановят. Вот, кстати говоря, в этой записке, там, в последних разделах, как раз рассматривается вопрос, ну, кратко, очень аккуратно рассматривается вопрос о том, а вот не произойдет ли какого-то изменения режима или политической власти в России. Очень аккуратно, но, так сказать, читающий поймет, о чем идет речь.
4: На какой же сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, перед сюжетом вы говорили, что визитом главы ЦРУ в Москву Дональд Трамп отправляет Владимиру Путину, возможно, еще один шанс о чем-то договориться. То есть какие-то развилки, какие-то пути развития у Кремля все-таки есть. На ваш взгляд, на какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
6: Ну, это заморозка, конечно, конфликта, так или иначе, потому как очевидно, что у России нет возможности, чтобы совершить стратегический марш-бросок. Конечно, можно продвигаться, условно говоря, там на метр в месяц, но вряд ли это тот сценарий, который нужен Кремлю, потому как есть действительно усталость общества, есть понимание того, что экономика сильно страдает. Украина достаточно эффективно сейчас ударяет по инфраструктуре вглубь территории России. Это тоже всех нервирует. Ну и самое главное, не очень ясен образ будущего, вот что предлагается. Ну, поэтому перед Кремлем и стоит эта задача, вот этот образ сейчас сформировать, сформулировать, обосновать. Вот даже с той программой, с которой идет партии власти, например, 20 сентября, тоже ничего не понятно. И нету никаких гарантий социальных и всего остального. Есть усталость общества. Но Кремль может пойти на то, чтобы на 2-3 месяца, это я просто вот так от себя набрасываю, заморозить ситуацию действительно, а потом, как он считает, набрать жирка, посмотреть, как будет Запад помогать, не помогать Украине, потому что, ну, дескать, западное общество тоже устало от этой поддержки, от этой войны, ну, и дальше надавить. То есть, в принципе, по-ленински, да, шаг вперед, ну, два назад можно сделать, чтобы потом еще сделать несколько шагов. Наверное, сейчас для Кремля это может быть неким спасительным вариантом, чтобы из этой войны выйти, обосновать, что вот сейчас мы ведем какие-то сложные переговоры, но в действительности и чтобы не проводить масштабную мобилизацию, и чтобы восполнить свои запасы и дать возможность, опять-таки, Вашингтону, администрации Трампа, выступить в роли миротворца. То есть это, в принципе, ситуация, которую можно расценивать как вин-вин, и там, и сям. Плюс ко всему европейским элитам это тоже поможет вот, перестроиться, там, стратегию немножко пересмотреть, как-то переписать, да, подбить, что называется, медаки, потому что ну, большие средства уходят на войну. Так что вот заморозка, она может устроить всех. Но это, конечно, не стратегическое решение абсолютно. И я думаю, в принципе, эта война может завершится, и в ней можно будет поставить точку после того, как уйдет Путин из Кремля. Потому что именно он, я думаю, основной бенефициар этой войны. То есть это его личное решение, и это уже стал фактором его вот такой личной экзистенциальной биографии.
4: И остается открытым вопрос, есть ли какие-то временные рамки у того, когда может случиться заморозка. Вот Владимир Зеленский выложил в своем телеграм-канале видео на фоне Запорожья, на фоне стелы города. И президент Украины говорит о работе с американской стороной по приближению мира. Ну, возможно, он имеет в виду как раз дипломатию. И рассказывает о неких двух группировках украинских войск в Донецкой области. Но это звучит как будто бы готовность Украины тоже воевать на истощение и не сдавать позиции как можно дольше. Есть ли у этой войны на истощении до вероятной заморозки какие-то временные рамки? Может быть, они привязаны к потенциальным разговорам с американцами?
6: Они привязаны все-таки, я думаю, к выборам в Соединенных Штатах. И они нас подводят к тому, что называется Russian Winter, да, то есть русская зима. Вот русская зима – это еще то орудие, я скажу вам. И, собственно говоря, она может сыграть как раз против России, не против Украины. потому что в Украине зима немножко другая, она более мягче. А вот если, например, Украина будет действительно наносить удары по чувствительной энергетической

0: критической инфраструктуре, тогда может быть очень больно и очень неприятно, потому что у России, ну, нет возможности закрыть все небо. То есть у Украины есть эти козыри, с одной стороны. С другой стороны, Россия, да, наносит очень серьезные, болезненные удары по городам и весям Украины. Украина нуждается критически в противоракетах, да. Ей тоже сейчас необходима передышка. Плюс ко всему, ну, сложности там внутриполитические, внутри украинского класса, тоже там есть определенные сложности, да. То есть, в принципе, я думаю, что вот рубеж ноября это то, к чему могут прийти. Конечно, здесь факторы черного лебедя и пуля дура, штык дурак, да, то есть неожиданного выстрела или с той, с другой стороны, могут похоронить договоренности определенные. Но то, что есть определенная, скажем, воля или как бы вот такое стремление к этому, это очевидно. Если бы этого стремления не было, вряд ли вот мы бы наблюдали вот эти вот многочисленные телодвижения. Плюс ко всему, сейчас администрации Трампа, я думаю, выгодно утереть нос и Китаю. Что вот Китай не смог, условно говоря, усадить за стол переговоров. Китай не смог выступить главным миротворцем, а вот мы сможем. Это тоже важная такая геополитическая составляющая.
1: Ну и важно успеть, конечно, эту составляющую реализовать в то временное окно до того момента, пока начнется активная подготовка президентских выборов в Америке. Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время». Мы говорили об очередном шансе для Кремля вернуть все назад, остановить войну и какие для этого есть сценарии. Пишите, что думаете в комментариях. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник 9 марта цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатском

0: американских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008-го, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас – это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
1: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
2: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent, а потом в связи с военными действиями, и даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на $40 за баррель, так она на $40 за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне $88, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
1: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
2: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа, вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт. Но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
1: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
2: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им, правда, американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана. И там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточно, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
1: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Ормузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
2: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнения в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Масадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже две недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
1: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать, кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть.
2: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере.

0: сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против «Лукойла» и «Роснефти». И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи «Лукойлом» своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. «Роснефть» опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса «Reliance». Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и 47,6 долларов в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты, и не потому что очень нужно, а потому что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,25 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать 100% бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня.

0: Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
1: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли России сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Юралс» меняется. Она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Юралс», все больше и больше тяжелой, высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой, низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуется технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
0: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
1: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Армузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азовзаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза, ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы, они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
0: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
1: Ну, российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия еще буквально неделю назад, что Россия

0: Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваемся, он некий идеальный для Кремля сценарий, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
0: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Но вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
2: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила $100 за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.

0: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
1: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень настороженно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит «Радио Свобода».
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
14: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличии? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
1: Добрый день.
0: Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес, кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады Озона.
1: Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любит говорить в Кремле, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
0: Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91 года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91 года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, когда

0: систему перемкнула, некое короткое замыкание. Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
1: Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника, как я уже много раз пытался говорить. То есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизацию, его архаизацию, и потом попытку чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение, такое расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны. С другой стороны, на каждом из поворотов никто не знает, что будет дальше. То есть абсолютно никто не знал, что будет в 2017 году, абсолютно никто не понимал, что будет в 1991 году. Мало кто, наверное, предполагал, но, может быть, не с такой степенью неуверенности, что будет в 1856-м. То есть, так или иначе, это, скажем так, относительно естественный ход истории. Единственное, что можно сказать, что он, и вот темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
0: Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано, но меня при этом впечатляет скорость регенерации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы перед этим, у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла, да даже ту же Горбачевскую, ну, и, так сказать, путинскую затем элиту взять, там, Лукьянов, там, Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они, как бы, сменили погоны. Вот. И вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем, такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь, десятилетней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
1: Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно, об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время, с восточноевропейским транзитом. Mm-hmm. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственного, что можно сказать, польского варианта, он был вторичен, потому что в Советском Союзе Михаил Сергеевич и его команда, очень разношерстная на самом деле команда, далеко не всегда суперкомпетентная, но так или иначе, по крайней мере, имевшая определенные ценностные и понятийные ориентиры. Вот эта команда начала расшевеливать ситуацию с середины 1985 года. И, по сути, когда процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич, вот он пошел-то, я бы сказал, уже где-то году только 1989. Потому что до этого времени сопротивление среды было достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории какой-то мере, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы территориального и прочего хозрасчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, но в любом случае

только на четвертом, даже сказать, в концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество.

0: трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры, у нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых и многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим, казахский руководитель бывший, и в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо. Поэтому речь идет о том, что как раз советский переход, он во многом, и не только в России, давал основания полагать, что эта номенклатура переформатируется, но останется. То есть как бы вот такого желания сломать сразу и все не было изначально.
1: Ну вот мне кажется, что действительно здесь идет речь о неком потемкинской деревне, да, под названием «Российский транзит». То, что мы, то, что Запад в течение там, 10-20 лет воспринимал как демократизацию, переход к свободному рынку, постройка, ну, окей, рынок более-менее свободный возникал, но вот демократизация, постройка принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
0: Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, многие там товарищи писали очень удивительные для меня книги на эту тему. Но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии, по Пшеворскому, ну, по любому, да, по Дану, по любому западному классическому теоретику,
1: ну, там, Даймонд,
0: то, то демократическая система – это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия. Да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное поведение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы, драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенсии, уход Валенсии, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну Центральной и Нижней Европы, которая двигалась в том и том направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения. Что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года в Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятием декларации о суверенитете и избранием президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого волеизъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово «демократизация», мне кажется, не применимо вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии шла только вниз.
1: Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском суверенитете, и, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов? Они продолжатели советского дела, советского наследия, они же все-таки приходили как разрушители. Но в результате они не разрушили до конца.
0: Имперскость и авторитаризм не обязательно являются порождением советского строя. И Ельцин и его команда были безусловными сторонниками рыночной экономики. Многие из них были откровенными стяжателями. И, безусловно, все они хотели сохранить собственную власть. То есть, условно говоря, уход Ельцина и уход Горбачева – это были две настолько разных модели ухода. Да, они оба были досрочные, они оба были в какой-то мере вынуждены, но так или иначе они были принципиально разными. И когда люди более всего ценят собственные гарантии и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятны. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше, но в данном случае вот с позиции там 25-летней

0: недавности, мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху. И мы видим ее результат, ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления в некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически вот это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 93 года, смухлированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
1: Тогда, если говорить о целеполагании ельцинской элиты, тогда это что, сохранение собственной власти и конвертация власти в собственность?
0: Ну, смотрите, конвертация власти в собственность, я в данном случае не могу сказать, что это была только мания Ельцина и его окружения. Конвертация власти в собственность стала главным элементом всех последних советских и постсоветских лет.
1: То есть, ну, у Горбачева, случае, разве у Горбачева, у круга Горбачева, мне кажется, не было такого, так сказать?
0: Ну, они, я бы сказал, круг Горбачева к 91-му году уже не был властью. У них не было возможности. Возможно, у них было желание это сделать, но так или иначе, мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это было не только особенность Горбачева. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он, в хорошем смысле слова в том числе, то есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были ему усвоены. Ну вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе, фундаментальному моменту? Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Да, она, слушайте, были суды, было следствие, были разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система. А то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки, в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там, американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь, значит, не имея. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере, если не получается по закону, то через личные связи, это стало очень важным моментом. И это было поднято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
1: Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая, не стояла, хотя она заявлялась, да, и, собственно, нет, было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом, смотри, передела собственности.
0: Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация.
1: Ну, я сознательно огрубляю, но просто понимаю, для того, чтобы как бы некие мифы о 90-х, нам с ними разобраться окончательно.
0: Ну, слушайте, мы с ними будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, и вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но, смотрите, я думаю так, что реформы в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, Горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
1: да, уничтожить естественно, коммунизм. Да. Нет.
0: И он, на самом деле, не просто это не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Вот. Что касается следующего этапа, то этой целью, безусловно, было что? Тоже, то есть я не вижу причин не верить Борису Николаевичу и его соратникам, разрушение коммунизма, невозвращение коммунистов во власть, уничтожение их материальных основ в виде Красного директората и фактически устранение вот этой номенклатуры, как они ее видели. Когда номенклатурный человек приближался к ним до расстояния вытянутой руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы, я не знаю, может, вы не согласитесь, но цель Восточной Европы была только одна – уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции, люстрации – это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное были методы ее достижения. В России возвращение их цивилизации никогда не стояло целью, ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда, она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельцине.
1: Да, подводя итог, сравнения действительно с восточноевропейским транзитом хромают, и в России это было некое, так сказать, внутреннее действие, связанное с сохранением власти, да, сохранением социалистической системы для Горбачева и сохранением собственной власти страны для Ельцина в данном случае.
0: Ну, мне кажется так. Я призываю вас позвать людей, которые...
1: Ухватили. Ну, вы знаете, люди, они участники процесса, это не самые лучшие свидетели, потому что человек это до сих пор как бы корректирует с точки зрения своего поведения, да, эту версию истории. Здесь, конечно, лучше всторонний взгляд. Ну что ж, о том, насколько нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Наземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 1991 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок этой вашей книги 1921 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что сталинская империя, имперская ремиссия, что путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать не в качестве империи.
0: Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали. Но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально. По методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Владимир Владимирович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это инкорпорирование Орды. Вот. Мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным, да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньшим было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете можно потом дойти до Азии отчасти, да? Но... Если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала

0: империи до появления национального государства.
1: Да.
0: То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшие православные территории князя Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империя стала Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью впоследствии России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии, да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царей, и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на Запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже по Екатерине в Черноморской территории, она стала Россией, то есть Московская империя стала Россией. А
1: Ну, это, да,
0: затем
1: здесь прерву,
0: Россия...
1: это знаменитая цитата Витте, по-моему, да? «Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю».
0: Я не помню цитату, но это прекрасная формулировка. Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю. Впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, проявил дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье, дальше она пошла в Центральную Азию, и фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. А Россия никогда не была национальным государством.
1: Да.
0: И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперскообразующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай, на самом деле, очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колоний, это не случай Франции и Алжира, это случай Испании и Каталонии. Потому что, если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, в значительной мере симбиоз французского и испанского языка. То же самое, как польского и русского в Украине какой-то имеет, да. И что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность. Это приблизительно та же самая доля в населении и та же самая доля ВВП, которая была между РСФСР и Украиной, и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имел гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
1: Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
0: Конечно, я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин колония появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии, типа Карфагена или Сиракуз, греческие колонии, да? Британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. То, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития, это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением времена царства польского, но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация, и Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть, мне кажется, что здесь терминология страдает. Да,
1: Ну, здесь так,
0: деколонизация…
1: ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского о том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она

0: из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть. Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура». Как вы думаете, кто это мог сказать?
1: Янов?
0: Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский, 1991 год.
1: О.
0: Да, очень интересно. Я не знал этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком Русской империи?
1: Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему, уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет. Вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад, да? Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор, похожий на выбор Восточной Европы. По сути, она является его частью. Она исторически столетиями находилась в составе государственных структур, государственных объединений, которые сейчас находятся внутри Европейского Союза. Да, это и Литовская Речь Посполитая, и Австро-Венгерская империя частично, да, и дважды была под германской оккупацией. Но так или иначе, вопрос заключается в следующем. У Украины всегда есть выбор между Россией и Европой. И украинское общество, оно, безусловно, расколото и разделено этим выбором. Вот. Оно, конечно, разделено скорее, так сказать, границы проходят внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационные. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 91 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо-влево, но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае, как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее ее, будет частью Европы цивилизационно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Москву. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей, как именно правители России, а не Руси или царь Великий князь Московский,
0: да,
1: они появились при Алексея Михайловича после, да, унии 1648 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше? Оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
0: Русского народа. Действительно, что с Украиной я тоже здесь согласен. Мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей. Входит в большую европейскую концерт, да, в большую европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически она возвращается туда, в Великую Степь.
1: Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда не возвращается на самом деле, потому что после Переславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее. После Переславской Рады прошло свободу еще
0: 50 лет. Петр потянулся. Петр-то потянулся.
1: Да, но это было позже. Это было
0: через полвека,
1: Петр,
0: да.
1: Петр потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику и так далее. Да? Но там, на самом деле, в данном случае европейского движения в то время было синхронным. Да? Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме. И в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора. Да? Угу. Но в любом случае, сейчас не будем в детали.

0: Петр пошел позже. Он пошел вовсе не через Украину. Он пошел совсем другим путем. И его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным. Через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент. Он связан с Переславской Радой. Вот ментальный момент середины 17 века, он ознаменован переходом от Московии к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о, собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре. Да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между Переславской Радой и 1721 годом, Северная это был война, период, да. Когда Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начала смотреть на юг, вот это уже стало, да, вот началось имперское строительство.
1: Вот уже большое, да, так, большая евразийская история. Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим вперед. Попробуем, действительно ли, возможен ли конец Российской империи и построение русского национального государства. Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-й, 91-й, каждый раз империя обламывается по краям. Да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать. Она в 17-м году она теряет Финляндию с Польшей. В 91-м году дальнейший облом идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно. Белоруссия под знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история. Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот и остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
0: Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя, настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, ну, как бы, ну, не совсем правильно. Да? Она распалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемая settler colonization. И есть военная империя, империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда мы говорим про Польшу, про Финляндию, и, извините, страшная вещь, поставлю на одну линию Туркменистан и Киргизию, эти части Российской империи, они очень похожи одним тем, что российское, русское население не было там никогда доминирующим. Что в Киргизстане, что в Азербайджане, что в Польше. И эти территории отпадали от империи, как военно захваченные территории уходили из-под европейского доминирования всюду. Начиная, ну, в 20 веке от Индокитая до Африки и так далее. То есть это были страны, которые управлялись насильственно, управлялись административно-военно, и не имели серьезного, если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случился на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Кыргызстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 91 года. Что на самом деле было большой проблемой, и стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины. Она является либо большинством абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которое конкурирует по количеству с другими меньшинствами.
1: Ну, например, Татарстан, Башкортостан.
0: Башкортостан, там приблизительно на третий по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну,

0: Но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство. Поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям с серьезным национальным присутствием провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то не имперское, он должен идти сверху. Печально, не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и национального банка, банка Шотландии и так далее, да? Вот это один вариант. Упущено время для него или нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему строить унитарное государство, как это пытается делать Путин, с запрещением национальных языков, отменой образования на них, значит, подавление национальных движений. Но это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. А с тех пор, прости Господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
1: Ну
0: учитывать.
1: да, они в
0: А
1: России
0: как
1: еще
0: это вопрос?
1: больше. Да, в этом отношении,
0: Конечно.
1: да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России, вопрос деколонизации, да,
0: Еще как?
1: деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас собственно, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года. Но, по сути, это вопрос о русской колее, о той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
0: Ну вот как бы нового круга в классическом смысле я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии по двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трем. Во-первых, сама идея территориальной экспансии по большому счету в мире умерла. Экономика и, ну, скажем так, экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, наверное, или в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем, сколь экономически иррациональным является идея захвата в современном мире и с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот, то есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли, для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании.

0: практически по всей Европе, да, волны колонизации были в определенной мере порождены демографической экспансией.
1: И после 17-го года, да, крестьянская Россия, эти массы крестьян, зашедшие в города.
0: Вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе. Третий момент, да? Но так или иначе, в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторах. На факторе идеологии и на факторе технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они в значительной мере были порождены, с одной стороны, привлекательностью идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки, так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с третьим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет. Да? Нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична. Она, наоборот, деэкспансионистски. Но нет русского мира, извините меня, там где-нибудь под Неаполем. Что-то экспансироваться, да? Это не идея пролетариата, который борется с заводами Фиат, или, так сказать, с засилием капиталиста типа Маска, да? Тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем, внутри самой себя, скорее, чем попыткой...
1: То есть вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мир системный, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. Полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии, для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да, рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостил и использовал рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да. Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была, ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в целом, да, с точки зрения мир-системы, ну, 1, максимум 2, 1,5-2% мирового ВВП – это игрок второго эшелона, который поставлял ресурсы. Ну и, собственно, почему это должно измениться? Собственно, после Путина, да, вторая половина 21 века, если человечество продолжит свое существование, да, не будет ни ядерной катастрофы, ни глобального потепления с остатками, улетающими на Марс под предводительством товарища Маска. Вот, так что если человечество продолжит свое существование, то Россия, в общем-то, так и покатится дальше. Сторона второго, третьего эшелона, поставляющая ресурсы и упустившая вот этот свой шанс на технологический прорыв.
0: Ну, может быть, но хотя, понимаете, в том, что вы сказали, очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического, с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державой никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английские мануфактуры, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали табак. Да. Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферии была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферией и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферии это были края так и евроцентричного мира, и в этом отношении Россия и Америка были двумя европейскими окраинами, допустим, ну, в начале 20 века вполне, или в конце 19-го, то сейчас мы видим и в возвышении Азии, и смену центра экономического,

0: активности с Атлантического океана на Тихий океан. Мы не знаем, что будет происходить на Ближнем Востоке в течение ближайшего там, полувека. То есть, как таковая идея периферийности, она в значительной мере утрачивается. По сути дела, это становится, скажем так, новой Украиной между Китаем и Европой, между Китаем и Западом. Да, вот такой тоже промежуточной территорией, фронтирной. В то время как Россия на протяжении сотен лет считала себя ядром, а все, что находится на краях, она считала, вот, либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе между
1: такой
0: транзитной
1: территории, да.
0: Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нет сил, которые могут ее сильно поменять, переведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни туда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века, мне сложно сказать.
1: Но в любом случае, мне кажется, что Россия останется во втором эшелоне. Как бы оно ни повернулось, потому что ресурсов... Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия, центр – это место, производящее смыслы. Место, производящее там наивысшую добавленную стоимость. Производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно, может быть, Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты и образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила свое положение с Путиным, ну, без Путина.
0: Это да.
1: То есть, был ли шанс, вот давайте так поговорим, был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
0: У России шанса выскочить из периферийности в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был, он, может быть, был в 45-м, потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 45-го года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 91-м я не вижу, чтобы у него что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 91-м был шанс, опять-таки иллюзорный, на инкорпорирование ее в Запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. Перейти в субъектность по образцу Китая у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. И альтернативной Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы он там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал серп-молот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем, у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, и, скажем так, капитализировать свой политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс. Не реальность, а шанс.
1: Не, ну, я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так сказать, убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части человечества, для третьего мира, так называемого, для латинского,

0: Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
1: Конечно.
0: Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все, вспомните, поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в насаждении, как бы, в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какое-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
1: Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Знаете, то, что вы сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны.
0: Да.
1: Когда Советский Союз стал активно помогать третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годов. А до этого была не менее интересная вещь. Да? Ведь были 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены, и когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которых Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левое движение, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой. Да? То есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было...
0: Ну да.
1: То и то было безумно.
0: Под этим надломилось. Так вот, я тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетий, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шансом стать обычной европейской страной. Но Аргентина же, например, не хочет быть страной первого эшелона. Швеция в 1709 году утратила имперскую амбицию.
1: Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию раньше, но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной, потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 году не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаруживала. С Аргентиной сравнивать никак невозможно, да?
0: Я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
1: Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
0: Ну, вот, нет, окей, Швеция немножко, может быть, да, я со стороны. Ну, хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там, 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского попорядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем и тот шанс, который мы упустили в 91-м году.
1: Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардоза, который говорил «Бразиль и уна Россия тропикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе. Да, угу. Да, страну тоже носило туда-сюда. Страна тоже экспериментировала с диктатурой, с демократией. Но она при этом, да, с умеренным сотрудничеством с Западом, не с подчинением его технологически, да, с умеренным сотрудничеством, вышла в очень успешные, в том числе и в технологическом и экономическом отношении, страны. Это страна, которая сумела гораздо лучше, чем американцы, да, создать относительно гомогенное мультирасовое общество, где нет национальных противоречий, такого масштаба, как в Соединенных Штатах. Она сумела создать третью в мире компанию производства авиационной техники. Она сумела создать технологии самого глубокого бурения на шельфе. Но это одно из мелких моментов, которые можно перечислять долго. И она, в принципе, похожа, да, она доминанта в окружающем мире, хотя, да,

0: довольно враждебным. Единственная португалоязычная страна в Латинской Америке, которая, по большому счету, всех тяготит своим масштабом. Так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию. Но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке с федеративной структурой. То есть вот я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
1: Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу, построить современное государство, экономику, основанную на человеческом капитале, а не на сырье, освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 26 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Для чего приезжал в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф? ООН и Красный Крест призывают принять немедленные меры, регулирующие применение автономных систем вооружений. Суд в Киеве арестовал бывшую замглавы Офиса президента Украины Ирину Мудрую по делу о коррупции. Также сегодня.
5: Как вы думаете, вернется сечение?
6: Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
4: Теперь официально прифронтовая зона. Репортаж об эвакуации жителей Славянска. Сенсацией вторника стала вначале неофициальная, а потом подтвержденная информация о визите в Москву директора ЦРУ США Джона Рэдклиффа. Визит состоялся на фоне застоя в усилиях Соединенных Штатов по прекращению войны России против Украины и обострения напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы из-за помощи, которую российские власти оказывают Тегерану. Последний известный до сих пор визит в Москву главы ЦРУ нанес предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс, который встретился с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2021 года, то есть за три месяца до того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину. Бёрнс тогда пытался убедить Путина не начинать агрессию, и сейчас уже очевидно, американская разведка знала, что Путин окончательно принял такое решение. Белый дом и ЦРУ поездку Рэдклиффа в Москву не комментировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит главы ЦРУ, но отказался сообщить подробности. Несмотря на настойчивые вопросы шефа московского бюро BBC Стива Розенберга.
7: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, где президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
8: Приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в какой-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношений, которые сейчас переживают не самый лучший период, и какие надежды в этом плане питают в Кремле. Спасибо.
7: Ну, сами по себе контакты по линии

0: специальных служб. Это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
1: Очень много спекуляций в соцсетях по поводу темы этих переговоров, разговоров. Все-таки что вы можете сказать про тему «это Иран, это Украина»? Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут? То есть что вы можете сказать?
0: Мне по этой теме больше нечего добавить к тому, что я уже сказал.
2: Это был Дмитрий Песков. Глен Ховард, эксперт по России, глава американского аналитического центра «Фонд Саратога», в интервью «Радио Свобода» отметил, что директора ЦРУ в Москву просто так не ездят. Рэдклифф пользуется репутацией ястреба в отношении России. Глен Ховард указывает на то, что он выступал за сохранение советников ЦРУ в Украине для оказания помощи в сборе разведывательных данных и определения целей, даже в тот момент, когда Пентагон сокращал там свое консультативное присутствие. По словам Ховарда, у Рэдклиффа особенно тесные связи с Дональдом Трампом, и президент США внимательно прислушивается к его мнению. Еще раз отмечу, что никакой официальной информации о содержании переговоров, которые шеф ЦРУ провел в Москве, нет. Поэтому просто перечислю предположения по этому поводу, прозвучавшие в устах комментаторов и в прессе. Первое. Рэдклифф пытался убедить Кремль прекратить военную поддержку Ирана и оборвать с ним экономические связи в соответствии с объявленной Вашингтоном операцией против Ирана, названной «экономический изгой». Второе. Рэдклифф потребовал от Москвы согласиться на прекращение боевых действий в Украине и на начало мирных переговоров или предложил некий новый план урегулирования. Последнее, правда, очень маловероятно, поскольку переговорным процессом занимается все-таки Государственный департамент США, а не разведка. Третье. Рэдклифф указал Кремлю на недопустимость действий, угрожающих безопасности союзников США по НАТО. Отмечу, что в последнее время увеличилось число сообщений о пожарах и взрывах на оборонных объектах стран Североатлантического Союза. Рядом с аэропортом Дрездена был обнаружен дрон неизвестного происхождения со взрывчаткой. Все это похоже на диверсии. Четвертое. Директор ЦРУ обсуждал новый обмен заключенными между США и Россией. В подобных переговорах Рэдклифф участвовал и ранее. Ну и нельзя, конечно, исключать, что в ответ на постоянные удары ВСУ по российской территории Владимир Путин решился на некий радикальный шаг в отношении Украины, и Джон Рэдклифф приехал предупредить его о том, что в Вашингтоне об этом знают, и рассказать о возможных последствиях. Согласно неофициальным сообщениям, США обратились к Украине с просьбой не атаковать Москву во время приезда Рэдклиффа, и Киев дал на это согласие. Обращает на себя внимание, что впервые за несколько лет в Москву приехал и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер, который встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров выразил заинтересованность в поддержании контактов со Святым Престолом.
3: С момента нашей последней встречи, это было 5 лет назад, в мире произошло немало изменений, очень мягко говоря, изменений. И, конечно же, мы отмечаем необходимость со всеми нашими партнерами продолжать доверительный диалог с прицелом на поиск решений огромного количества проблем, которые накопились в международной повестке дня. И отмечаем, что несмотря на все эти пертурбации на нашей планете, нам удалось с Ватиканом сохранить доверительный, взаимоуважительный диалог, который позволяет искать, я надеюсь, позитивные и реализуемые решения.
2: Это был глава МИД России Сергей Лавров, Пол Ричард Галлахер, чей пост соответствует посту главы Министерства иностранных дел Ватикана, в свою очередь передал послание Папы Римского Льва XIV о необходимости немедленного прекращения боевых действий в Украине, поскольку военного решения конфликта между Россией и Украиной, по его мнению, не существует.
4: Be clear. This war...
2: Необходимо четко заявить, эта война должна закончиться. Поэтому в ходе нашего обмена мнениями я вновь повторил призыв Его Святейшества Папы Льва XIV прекратить боевые действия и начать подлинные переговоры при поддержке международного сообщества. Позиция Святого Престола остается ясной. Конфликт не может быть разрешен военными средствами. Крайне важно создать

создать условия для серьезного политического и дипломатического процесса. Это был секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Война между тем продолжается, интенсивность боевых действий на

0: Элитным транспортом уже не заехать. Слишком большой риск. Это окраина Славянска. Александр и Николай – волонтеры организации «Пролиска». Почему люди так ждут их фургон, Александр хорошо понимает. Он сам потерял дом.
1: То хорошо, что вывозят и выезжают. У нас, на жаль, такой возможности не было, чтобы вот так сборовой можно было нанять машину.
2: Есть две специфики нынешней эвакуации из Краматорска и Славянска. Первая состоит в том, что люди, видя, что происходит с городами вокруг, с Константиновкой, с Дружковкой, с тем же Покровском, которые, по сути, равняются уже под ноль, выезжают со всеми вещами без особых надежд вернуться в свои дома. Вторая специфика состоит в том, что дорог безопасных, которые ведут сейчас на Донбасс, их немного, перевозчики неохотно сюда ездят, и цены на вот такие перевозки, они просто заоблачные. Поэтому волонтерская помощь сейчас очень актуальна.
0: Коммерческая стоимость такой услуги около $1000. Цены растут по мере приближения к линии фронта. Для местных жителей это неподъемные деньги. Холодильник, телевизор, микроволновка. Диана с мужем эвакуируется ради дочери. Оставаться здесь детям запрещено. Семья едет в Полтавскую область. И пока муж пытается сохранять оптимизм,
3: там мы верим, что все будет хорошо.
0: У Дианы другое настроение.
4: Повернемось хоть у 400, ну, может, хоть підвал втілі.
0: Уже сегодня на своем авто семья доберется до нового арендованного дома. К вечеру Александр и Николай доставят туда все вещи. Но перед этим нужно заехать еще по одному адресу. Заявок на грузовую эвакуацию много. Прежде чем начать погрузку вещей, Виталий и Ирина наперебой рассказывают, как вчера рядом упала авиабомба. Этой весной они уже потеряли один свой дом, теперь уезжают навсегда. В этот раз погрузку то и дело прерывает жужжание дронов.
5: Быстренько надо ножками шевелить.
3: Да, вышевелим.
0: В первую очередь волонтеры вывозят детей, одиноких матерей, пожилых людей и людей с инвалидностью. Но заявок намного больше, поэтому их пытаются объединять. Машину загружают под завязку, оставляя в домах лишь голые стены.
3: Может, сюда тогда стиралку вытягивать?
6: Давайте.
3: Стиралку. Мы ее не снимали. Может, денег?
6: Вытягивайте, откручивайте, идите, снимайте. Ну, а там
3: еще место есть, да?
6: Конечно, есть.
0: Времени на то, чтобы вместить всю прошлую жизнь в один фургончик, всего полчаса. И к 9 утра из Славянска уезжает еще одна семья.
7: Как вы думаете, вернется или нет?
3: Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
8: Это было сообщение фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» упоминалось, что прошедший июль стал самым кровавым с марта 2022 года месяцем с точки зрения жертв среди мирного населения в Украине. Между тем, Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно принять нормы, регулирующие применение автономных систем вооружений. Под такими системами обычно подразумевается боевые комплексы, которые сами выбирают цели для ударов и применяют силу без участия человека. Вот что сказал, в частности, Лоран Жизель, глава отдела оружия и ведения боевых действий в юридическом отделе Международного Красного Креста в Женеве.
9: Мы наблюдаем применение все более совершенного оружия, которое используется с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах. Однако мы видим не историю повышения точности ударов, более тщательного выбора целей и сдержанности в использовании такого оружия. Это история о гибели гражданских лиц, о вынужденно перемещенных семьях, о разрушаемых с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах больницах, школах и домах. Конференция по конвенции о применении некоторых видов конвенционального оружия, которая состоится в ноябре, предоставит государствам ООН наиболее ясный путь для принятия решения о переходе к переговорам по юридически обязательным документам, связанным с этой проблемой. Мы не призываем к запрету всех автономных систем вооружений. Наш призыв является конкретным и направлен на запрет определенных типов таких систем, наиболее неприемлемых и наиболее опасных с точки зрения нарушения международного гуманитарного права. Именно их применение способно привести к дальнейшему росту числа жертв среди гражданского населения и в более широком смысле к увеличению человеческих страданий в условиях вооруженных конфликтов.
8: Это был глава отдела оружия и ведения боевых действий Международного комитета Красного Креста Лоран Жизель. Пока ни одного подтвержденного случая применения полностью автономного оружия не зафиксировано, однако на фоне растущей глобальной напряженности и конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, где дроны — это ключевой элемент на поле боя, опасения, что это может вскоре случиться, только усиливаются. Руководители Организации Объединенных Наций и Красного Креста призывают государства мира к политической смелости. Заявляют, цитата, за неспособность действовать быстро и

0: решительно придется платить человеческими жизнями. И вновь на этот раз очень коротко о возможной мобилизации в России в этой осенью. Ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе, беседуя в эфире с секретарем Совета безопасности Армении Аленом Симоняном, спросила у него прямо, примет ли Армения тех, кто захочет уехать из России, чтобы не рисковать попасть на фронт в Украине. Вот его ответ.
1: Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будут препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
0: Напомню, что это был секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян. Фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Дождь». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пока партия «Яблоко» пытается оспорить решение о снятии по иску партии «Родина» ее федерального списка с выборов в Государственную Думу, по иску все той же партии «Родина», формально из-за неправильного оттиска печати на одном из поданных документов, «Яблоко» снято с выборов в Законодательное собрание Псковской области. Хотя первоначально список партии на этих региональных выборах зарегистрирован был. Напомню, что бывший лидер псковского отделения «Яблоко», заместитель председателя партии Лев Шлосберг, недавно был приговорен к 11 годам и 1 месяцу колонии по обвинениям в фейках и дискредитации российской армии. Одновременно партия «Коммунисты России» пытается добиться снятия «Яблока» с выборов в Калининградской области. При этом председатель «Яблока» Николай Рыбаков уверен, что сделано главное. Россияне увидели, как много среди них тех, кто выступает за окончание войны.
2: За месяц до дня голосования сделали главное, что нужно было сделать только тогда, 20 сентября, чтобы увидели, как много людей в России за мир, за свободу, за то, что они не хотят продолжения всего происходящего. И теперь никто в мире не может сказать, что вообще в России все поддерживают то, что происходит, в России все молчат, никто ни на что не способен. Да, у нас нет той формы сопротивления, я очень благодарен людям, что ее нет. Этой формы, которая отправляет людей в тюрьмы, потому что мы вместе с людьми. И здесь я, надо сказать, что себя просто приплюсовываю к людям, потому что это все придумали сами люди. Публикации в интернете, ролики. Просто люди берут яблоко и ходят с яблоком по улице. Посмотрите, сколько разных торговых марок, заведений общественных сейчас выкладывают у себя даже в официальных каналах фотографии марки одежды с яблоками. Потому что люди нашли для себя мирную, нормальную форму выражения своей позиции.
0: Это был председатель российской партии «Яблоко» Николай Рыбаков. «Яблоко» подало встречный иск против партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Родины» на выборах в Думу. Рассмотрение иска в Верховном суде состоится завтра. «Время свободы». Высший антикоррупционный суд Украины постановил поместить бывшего заместителя главы президентского офиса Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен. 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура показали видеозаписи, касающиеся двух уголовных дел под условными названиями «Форест Гамп» и «Фемида». В одном расследуется легализация 150 миллионов гривен, в другом – рейдерский захват объектов недвижимости в центре Киева. Среди подозреваемых по этим делам и оказалась заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, которая после появления новостей об этих делах была немедленно уволена президентом Владимиром Зеленским. Мудрая считается одним из создателей юридической архитектуры будущего привлечения России к ответственности за развязывание войны против Украины. Ее дело, разумеется, привлекло внимание и российских государственных средств массовой информации, а сегодня это дело, а также разногласия между Зеленским и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, утверждавший, что поражение Украины в войне с Россией неизбежно, ну а киевский режим разрушается изнутри.
3: То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже

0: однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку.
1: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков о том, что разрушающийся изнутри киевский режим уже 4,5 года противостоит российской агрессии и сдаваться не собирается. Песков предпочел, видимо, не упоминать. Но я бы все-таки обратил внимание на его последние слова о том, что в Европе якобы не обращают внимания на уголовные дела о коррупции, в которых фигурируют представители высшего политического руководства Украины. Тот факт, что подозреваемыми по уголовным делам о коррупции становятся все-таки такие фигуры, как Ирина Мудрая, которые должны были быть образцом с точки зрения соблюдения закона, несомненно, бьет по имиджу и престижу Украины. С другой стороны, такие дела все-таки возбуждаются и расследуются, и Европа этого без внимания не оставляет. Об этом в эфире украинской службы «Радио Свобода» говорил Андрей Боровик, исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина. Европейская комиссия, в принципе, реагирует на любые громкие дела, которых в последнее время довольно много и которые расследуют НАБУ и САП. Это их работа и ключевой элемент евроинтеграции. Думаю, что с практической точки зрения они прежде всего смотрят на то, есть ли в Украине антикоррупционная инфраструктура, способная расследовать такого рода дела. И это для нас, безусловно, положительно, в том числе и для НАБУ и САП. С точки зрения внешнего восприятия и того, как эту историю могут использовать политики, а не бюрократы, ситуация несколько сложнее. Сейчас мы говорим прежде всего о бюрократии, части. Кстати, я уверен, что определенные дела будут отмечены и в следующем отчете о расширении, который должен выйти этой осенью, имеется в виду расширение ЕС. В таких отчетах регулярно указывается, сколько дел расследуется, растет ли их количество, сколько вынесено приговоров и так далее. Но есть и вторая часть. Госпожа Мудрая была активно задействована на международной арене в вопросах создания спецтрибунала, судебной реформы и вообще в коммуникации по вопросам верховенства права. И здесь, с точки зрения восприятия, это дело, конечно, больше бьет по нам, чем не бьет. Потому что человек, отвечавший за rule of law, за верховенство права, как следует из подозрений, сам мог нарушать закон и фактически использовать его так, как хотел. Это довольно сильный репутационный удар. Разумеется, лично по ней, но также и по государству Украина. Будут ли у этого какие-то последствия? Думаю, здесь важнее другое. Я всегда говорю, что любое крупное коррупционное дело, которое расследуют антикоррупционные органы, это хорошо, потому что они могут его расследовать, и мы тем самым показываем, что способны доводить такие дела до расследования. Но, с другой стороны, у меня всегда есть внутреннее переживание. Зачем же вы это делаете? Зачем вы это создаете? Потому что, если смотреть шире, подобные дела всегда использует российская пропаганда против нас. И думаю, что политически, особенно для политических сил в Европе, которые уже сейчас декларируют сокращение поддержки Украины, и в случае прихода к власти в своих странах будут использовать этот кейс для аргументации своей позиции, это действительно может стать дополнительным инструментом. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что когда западные страны за счет налогов своих граждан поддерживают Украину, они поддерживают не Зеленского персонально. Они поддерживают государство Украины и нас с вами, чтобы мы могли дальше бороться и сохранить свое государство. Но в популистском мире подобные дела легко превращаются в простой политический аргумент. Смотрите, кому вы даете деньги. Они же все это разворовывают. Это был исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина Андрей Боровик. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 50 лет Земфире Рамазановой, певице Земфире. В детстве и юности в ее жизни соперничали музыка и спорт. В 90-м году она даже была капитаном женской юношеской сборной по баскетболу, но в конце концов сделала выбор в пользу музыки. Земфира начала писать песни в середине 90-х в родной Уфе. Она закончила с отличием музыкальное училище по специальности эстрадный вокал в 1998 году переехала в

0: Москву, а год спустя выпустила первую пластинку, которая так и называлась «Земфира». Дебютный альбом был выпущен благодаря поддержке группы «Мумий-тролль», чей продюсер Леонид Бурлаков первым услышал демзаписи певицы и дал их послушать лидеру группы «Мумий-тролль» Илье Лагутенко. «Земфира» очень быстро стала одной из самых известных и коммерчески успешных певиц в России. Тем не менее, 24 февраля 2022 года на своем концерте она спела песню «Не стреляй», а потом выпустила клип на нее с кадрами войны в Украине и задержания участников антивоенных протестов. В мае 2022 года «Земфира» записала песню «Мясо» с упоминанием боев в Мариуполе, ракет и погибших. 10 февраля 2023 она была признана российскими властями так называемым иностранным агентом, ну а ровно месяц спустя вышла еще одна антивоенная песня «Земфиры» «Родина». Но я хотел бы все-таки вернуться чуть назад. Вот что в эфире «Радио Свобода» после выхода шестого альбома певицы под названием «Жить в твоей голове» в 2013 году о ее творчестве говорил музыкальный журналист Денис Бояринов.
1: Привлекательность «Земфиры» в первую очередь состоит в том, что, несмотря на то, что она закрывается от публики максимально, закрывается, потому что она такая искренняя. Она на сцене и в интервью довольно цельный персонаж. В проявлениях в реальной жизни и в песнях своих она абсолютно конгруентна. То есть это актер, который выстраивает образы. Это вот один вот такой вот человек, уникальная личность творческая, которая себя являет. По поводу Курта Кобейна в юбке, я бы ее скорее назвал Владимиром Высоцким в юбке. Очень любит наша публика слушать песни именно, чтобы слушать слова, понимать, вычитывать месседж. У нас очень литература-центричная страна, как мне предполагается. Если послушать песни с первых ее альбомов, с дебютника и нынешние, в них много пересечений. То есть, если она и двигается, это не какая-то эволюция, не в смысле движения куда-то вверх, какое-то развитие, это скорее движение по кругу. То есть, это очень глубоко вокруг личного мира переживания человека. Очень рефлексивная лирика. Человек все время обсуждает, реагирует на вопросы, которые для него важны. Темы, на самом деле, у «Земфиры», у ранней, у нынешней, если послушать новый альбом, не сильно изменились. Это на этом альбоме, может быть, что бросает сразу в глаза, что это больше каких-то сюжетов, связанных со смертью. Это связано, я так понимаю, с некоторым количеством личных событий в жизни «Земфиры». Но в конечном итоге это все равно личный, внутренний личный мир человека и события в его, знаете, лично-эмоциональной сфере, частной. Ну, естественно, она делает это так, что ее личные переживания становятся общими переживаниями сразу для многих людей. У нее есть этот талант как бы говорить своими словами простыми и понятными за многих.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
4: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
5: Хотелось бы видеть Советский Союз.
6: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
3: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерство иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и чего ждать от него в будущем? Об этом рассказывает Дарья Захарова.
1: Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках Организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН.
2: Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко. Это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
1: Заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о Конвенции ООН о предупреждении геноцида. О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии заявил президент Украины Владимир Зеленский.
3: Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
1: написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН,

0: представителями Украины говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде, цитата, «не представляют позицию страны на международном уровне и вырваны из контекста». Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требования Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о конвенции о геноциде.
1: В целом суд постановил, что он имеет полномочия установить, совершает ли Украина геноцид в Донбассе, но не обладает юрисдикцией шагнуть дальше и рассматривать общую незаконность российского вторжения.
0: Заявил Дворкин в разговоре с Радио Свобода. Внешнеполитические ведомства обеих стран вскоре после оглашения решения выпустили победоносные пресс-релизы. В МИДе Украины заявили, что, цитата, «суд отверг почти все возражения российской стороны, приняв решение о том, что дело Украины будет рассматриваться дальше». Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось. Все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение не совсем удачный исход для Украины.
2: Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: «Вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать». А Россия продолжит говорить: «Смотрите, там расследуют геноцид».
0: Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина.
1: Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда о незаконности вторжения в целом.
0: Отметил Дворкин. Более

0: Положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Стефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
1: Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд ООН в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России,
0: заявил Ди Стефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные Радио Свобода эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
2: Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал, возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
0: Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
3: ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
0: Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
3: Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее

0: финансирование и прикрыть.
1: Говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так правительство Руанды, контролируемое народностью Хуту в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году, обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против Хуту. Вскоре после этого представители Хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав по различным оценкам от 800 тысяч до миллиона представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
2: Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
3: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
4: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
3: «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
4: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
3: Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
4: Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Мы пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решения суда ООН носят во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными. Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там происходит геноцид. Суд ООН таким образом рассматривает дело, отсылающее к положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Одновременно Украина, которая уже больше 2 лет переживает российские ракетные обстрелы, от которых гибнет в том числе мирное население, депортацию детей с оккупированных территорий в Россию, а также другие формы насилия вследствие боевых действий, нередко называет в политической риторике происходящее геноцидом украинского народа. Тем не менее, военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты, вызывающие подозрения в совершении военных преступлений,

0: в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положение, позволяющее применять военную силу, если предположить, что геноцид имел место, и могла ли Россия вторгнуться на территорию Украины под этим предлогом.
1: Сцела однозначно, это была пустая заминка.
2: Это, несомненно, был предлог. Каждый авторитарный или тоталитарный режим всегда выбирает из реальности мелкий фрагмент и строит на его основе пропагандистскую конструкцию. В случае войны в Украине, бесспорно, речь шла о выдуманном предлоге, который бы оправдал военную операцию, агрессию в Украине. Конечно, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
0: Есть ли в истории примеры, когда понятием геноцид злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
1: Геноцид
2: – это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид – это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть Холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид – это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
0: Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
1: Так я потреба říct, как вůbec tento pojem vznikl, to je velice důležité.
2: В первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой мировой войны, под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен. Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственного убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют

0: способствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
1: Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
2: Я бежал от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
1: Когда Лемкину удалось добиться принятия конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
2: Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали конвенцию, и она стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступления против них совершаются далеко за пределами нашей страны.
1: Есть ли в конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которое сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
0: Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцидного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
1: Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили об иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции религии.

0: римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Американцы прилетели на переговоры.
4: Директор ЦРУ съездил в Москву. Первый раз после начала полномасштабной войны в Украине. Что же говорят в Кремле?
5: Путин будет продолжать войну, если его не остановят.
4: Мобилизация, заморозка или полное истощение? На какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
6: Американец из Америки приехал послушать о стратегическом значении малой такмачки. Иронизируют российские провоенные каналы над коротким визитом главы ЦРУ в Россию. Кремль же открыто занижает ожидания толпы. «Простая рабочая встреча», — говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Но чем дальше версия Кремля расходится с расписанием его информационной обслуги, тем больше разговоров. А чего же гость из Америки успел? Предупредить? Запугать, а может быть, привез еще один шанс вернуть все обратно. Об этом шансе и сценариях говорим сегодня в программе. Здравствуйте.
3: Американцы прилетели на переговоры.
7: А как вы определили?
8: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом. Это первая поездка главы ЦРУ в Россию с начала полномасштабной войны. Рэдклифф пробыл в столице всего несколько часов и приезжал, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, для установления контакта между спецслужбами. Песков уверяет, что глава ЦРУ не встречался с президентом, но с кем именно Рэдклифф общался в Москве, пресс-секретарь Путина так и не раскрыл.
9: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
8: При этом накануне журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что график Путина резко изменили.
10: На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие. Сотни людей готовили, но пару дней назад его перенесли.
8: Судя по всему, поездка Рэдклиффа в Россию готовилась за несколько дней. Американские СМИ сообщали, что власти США заранее попросили Украину не бить дронами и ракетами по Москве и Петербургу. Белый дом и ЦРУ визит Рэдклиффа не комментировали, но эксперты, с которыми говорил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, предполагают, что Джон Рэдклифф мог передать Путину предупреждение из Вашингтона о недопустимости дальнейшей эскалации в отношении Украины и стран НАТО. Газета Wall Street Journal писала, у США есть разведданные о том, что Кремль готовится к мобилизации для продолжения войны против Украины и, возможно, планирует проверить устойчивость НАТО. Еще одна версия по поводу визита главы ЦРУ – переговоры о новом обмене заключенными. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак сообщила, что визит Рэдклиффа может быть связан с освобождением гражданина США Чарльза Зиммермана. В апреле 2025 года Джон Рэдклифф участвовал в освобождении американской гражданки Ксении Карелиной. ЦРУ также участвовало в организации масштабного обмена заключенными между Россией, США и европейскими странами в августе 2024 года. Другая возможная тема – это российская поддержка Ирана, который находится в

0: противостояние войны с США. Американист Антон Пеньковский считает, что остановка Рэдклиффа в Риге, столице Латвии, перед прилетом в Москву также не случайна.
1: Для Вашингтона, безусловно, является крайне важный вопрос безопасности стран Балтии. Здесь нужно отметить, что все-таки визит начался с приезда американского чиновника в Латвию, и уже после этого стартовал визит в Москву. Мы в том числе, используя эту информацию, можем полагать, что так или иначе могут затрагиваться вопросы безопасности стран Балтии. Также важным является вопрос безопасности акватории Черного моря и вывоза украинского зерна с территории Украины, что является не только вопросом текущей войны России в Украине, но и продовольственной безопасности по всему миру.
0: Предыдущий визит главы ЦРУ в Москву был в ноябре 2021 года, за 3 месяца до начала полномасштабной войны. Тогда в Россию приезжал предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс. Он предупреждал Кремль о том, что в США знают о российских планах вторжения в Украину и готовят ответные меры. Позже в американской прессе этот визит описывали как попытку закрытого дипломатического предупреждения, которое не смогло предотвратить полномасштабное вторжение.
2: Об этих возможных и невозможных причинах визита главы ЦРУ в Москву перед эфиром мы говорили с военным аналитиком Юрием Федоровым. Он считает, что вероятнее всего выглядят версии про обсуждение Ирана и предупреждение для Кремля. Ведь в словах представителей России в последнее время все чаще звучат намеки на эскалацию войны. Но есть ли у России эти возможности? Есть ли возможности воплотить эти угрозы не в виде гибридных атак, а полноценной войны еще шире? Что говорит эксперт?
3: Финляндия, я думаю, что это просто чистой воды попытки шантажа со стороны России. По одной простой причине. Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую части не приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал. Ну, психопатов в Москве хватает. Эстония. Здесь тоже ситуация неблагоприятная для России, потому что в Эстонии армия мирного времени 7,8 тысячи, ну 7800 человек, а армия военного времени порядка 40 тысяч. Ну, сколько сил и средств может выделить Россия для захвата, ну теоретически, да, потенциально захвата Нарвы? В условиях войны в Украине и без мобилизации, ну, бригада это 4-5 тысяч человек и полного состава. Ну, я думаю, что Эстония даже без помощи союзников может выкинуть эту бригаду из Нарвы. Я уж не говорю о том, что в Эстонии есть средства поражения, которые достигают Услуги, например. Ну, то же самое можно говорить и дальше, понимаете, военное вторжение до тех пор, пока Россия воюет в Украине, на мой взгляд, крайне маловероятно. А вот гибридная война, расширение диверсий, попытки проникновения беспилотников, какие-то, возможно, попытки устроить массовые беспорядки, ну, по типу того, что происходило на Донбассе в 2014-2015 годах.
2: И о значении визита главы ЦРУ в Москву для Кремля мы спросим у политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
4: Приветствую вас.
2: Руслан, на ваш взгляд, визит Рэдклиффа в Москву – это сигнал об эскалации или деэскалации войны?
4: Как ни странно, здесь может быть и то, и другое. Я бы еще вкрутил и ввинтил себе сюда то, что называется дух Энкориджа. Прошел ровно год, и не очень понятно, о чем там договаривались. Может, была какая-то конкретика, и вот по этой конкретике они идут, ну и дополнительным кейсом Украина, соответственно, Иран, ну, может, еще какие-то явления, события или же, значит, предложения. Ну, понятно, что если приезжает руководитель спецслужбы, это всегда некая конкретика, то есть это не широкая рамка, да, потому что я думаю, что широкую рамку обсуждали там Уитков,

0: Си Цзиньпинь вроде как собирается в Соединенные Штаты, и Трампу нужно тоже подготовить определенную почву, по крайней мере, не усиливать позицию Си Цзиньпина. Это тоже очень важно, потому что все-таки для Белого дома сейчас накануне выборов необходимо силу и миру представить, ну, или некую программу, или какие-то прорывные решения. А вот с Москвой, условно говоря, на 2-3 месяца вполне можно договориться, а после выборов, ну, там, как прямая выкинет, как говорится.
1: Если остановиться в рамках разговора о войне России и Украины, показывает ли этот визит, что обычные каналы дипломатической связи не справляются и нужно подключать какие-то экстренные?
0: Ну да, ну видно, что каналы дипломатические, они просто сколлапсировали, они не работают, потому что привычные форматы разговора, коммуникации сейчас просто-напросто не приветствуются, идет такая нагнетающая истерия, в которой формально здравый голос дипломатии, он просто-напросто тонет. Или он не справляется, потому что его как бы перехлёстывает вот эта вот милитаристская составляющая, идеологическая, да, что это вот война конца времен и все остальное. Понятно, что дипломаты просто не могут договориться, потому как, чтобы договориться, нужно согласовать все это с военным и политическим руководством, что, условно говоря, боевые действия прекращаются, а тут это тяжело сделать, потому как нету политической воли для того, чтобы остановить, ну, по крайней мере, со стороны России. И мы видим, как дипломатия просто-напросто уходит на второй план, как тот же Лавров, в общем, на мой взгляд, сильно понижен в ранге ну, там, людей, которые влияют на какие-то процессы, прежде всего, во внешней политике. И это видно, как это отдано, например, на откуп тому же Дмитриеву, тому же Ушакову. А, собственно говоря, Лавров просто так вот выражает некую общую официальную позицию, скажем, да, но неофициальный канал, я думаю, что, конечно, у МИДа отобраны в пользу, в том числе, представителей спецслужб.
1: Но на прошлой неделе Лавров запомнился очередным рассуждением о пятой поправке НАТО, как будто бы намеком на то, что может случиться эскалация. Можно ли трактовать визит главы ЦРУ в Москву как то, что Москва специально заранее говорила об эскалации и вот наконец-то получила, чего хотела? На нее обратили внимание?
0: Ну, скорее всего, так и есть. Это, в общем, старый излюбленный метод Путина, потому что Путин чекист, очевидно, и часто он просто-напросто эти нарративы использует. Сначала делается в проброс, сначала прогрев, а потом уже, значит, попытка договориться. Потому что угрозы в адрес стран Балтии. И все-таки стоит там согласиться с экспертом Федоровым, который говорит, что, скорее всего, будет применена гибридная атака. То есть это и кибератака, это и попытка расшатать, это какие-то диверсии, это попытка там подрыва хозяйственных, экономических связей, на которые страны НАТО тяжело реагируют. То есть непонятно, как реагировать. То есть понятно, что это не прямая конфронтация, ее никто не хочет. Но с другой стороны, мы видим, что вот эти вот провокации и диверсии, они уже достигают стран Западной Европы. Германии, там, Польши и остальных стран. Плюс ко всему, вот то, что случилось, например, в отношении Испании и Италии по вопросу миграции, да, тоже демонстрирует, что внутри Европы нет согласия по каким-то вопросам, тем более в рамках НАТО. Ну и не надо забывать, что, по сути говоря, Черное море, которое, ну, вообще-то тоже территория НАТО, да, там Румыния и Турция, в общем-то, важные члены этого альянса, там, по сути говоря, идет полномасштабная война. Просто она не оформляется как война против члена страны НАТО. А, по сути говоря, турецкие танкеры, суда, ну, гражданские в основном, но все равно они, так же, как и румынские, подвергаются атаки. Так что война-то идет, просто она не переходит какую-то уж такую очень термальную стадию.
1: Я правильно понимаю, что и суть тогда разговоров по экстренным каналам или официальным дипломатическим заключается в том, чтобы бесконечно притворяться, будто бы конфликта полномасштабного не существует?
0: Да, я думаю, так.

0: Конечно. Потому что в Черном море может разразиться, я извиняюсь, кое-что существенное. Если у Турции, например, лопнет терпение, а у Эрдогана может лопнуть терпение, тогда там все загорится, и непонятно, как это тушить. Потому что в этом случае, да, пятая статья устава ООН должна быть подключена. Соединенные Штаты, как мы видим, не хотят вступать в войну. Ну, тут иранский кейс еще там не завершен, да. Ну и выборы на носу в Вашингтона. Поэтому зачем вот лишний конфликт? Москва это прекрасно понимает, поэтому она давит на эту больную мозоль. Она пытается педалировать, она пытается как бы выторговать для себя что-то. И, собственно говоря, я думаю, что Рэдклифф, конечно, встречался с Путиным, иначе зачем он приезжал в Кремль? Чтобы встретиться там с руководителем ФСБ или службы внешней разведки, Кремль для этого не нужен, как известно. Но, судя по всему, это прямое послание Трампа Путину, чтобы вот прийти к согласию по каким-то очень чувствительным вопросам.
1: Я хочу продолжить этот разговор с вами, Руслан, о том, зачем вообще Кремлю возобновлять разговор с Америкой. Но перед этим я бы хотел показать нашим зрителям короткий сюжет о том, какие варианты, возможно, лежат перед Кремлем. Кто следит за новостями и политическими телеграм-каналами, наверняка уже знает, что речь пойдет про некую якобы записку от Сбербанка. Я специально проговариваю словами, что нужны кавычки здесь для тех, кто не смотрит на экран, потому что мы для вас сделаем выжимку этого слива. Непонятно его происхождение, но нас интересует не сам источник, а сценарии, которые обсуждаются и подхватываются политологами внутри России. Давайте послушаем их. А если можете оставить комментарии, пожалуйста, в комментариях на YouTube напишите, вы считаете эту записку каким-то вбросом, нейрослопом, или же вам кажутся эти сценарии правдоподобными. Смотрим и продолжаем обсуждение.
2: Хакерская группа Black Mirror опубликовала, как утверждается, аналитическую записку Сбера, которую глава Сбера Герман Греф отправил неназванному собеседнику. В документе приводятся возможные сценарии завершения войны России против Украины. Документ датируется апрелем этого года. Источник «Медузы» на финансовом рынке заявил изданию, что не видел оригинала скриншотов, но предположил, что записи с большой долей вероятности могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Руководство Сбербанка возможную утечку внутренней информации не комментировало. Если предположить, что документ подлинный, то наиболее вероятным прогнозом с долей в 32% авторы считают заморозку войны по нынешней линии фронта, частичное снятие санкций с России и блокировку наступления Украины в НАТО.
3: Трамп форсирует сделку, используя контроль над американской помощью Украине как рычаг давления на обе стороны. Для России не победа, но и не поражение. Кремль может подать это как защиту русскоязычного населения и принуждение НАТО к отступлению. Однако, если общество воспримет это как незаконченную войну, разочарование может усилить оппозиционные настроения.
2: Украину в этом случае ждет травма от фактической потери территории.
3: Общество расколется на реалистов, принять, что есть и строить страну, и непримиримых продолжать до возврата всей территории. Зеленский и его преемник столкнется с обвинениями в предательстве. Исторический прецедент. Финляндия после Зимней войны 1940 года потеряла 10% территории, но сохранила государственность и интегрировалась в Запад.
2: Еще один сценарий, заявленный вероятностью 22%, так называемая корейская заморозка, то есть без формального завершения конфликта. Интенсивность атак между Россией и Украиной снижается, фронт стабилизируется, но де юре война продолжается. Для Москвы такой вариант приводит к следующим последствиям.
3: Общество адаптируется к фоновому конфликту, потери снижаются, экономика получает передышку. Рейтинги стабилизируются на уровне 65-70%, реальная поддержка примерно 55-60%. Спираль молчания сохраняется, протест и потенциал заморожен. Рейтинг «Единой России» 31% указывает на усталость, но не на революционный потенциал.
2: А в Украине по этому сценарию предполагаются всплеск миграции и обострение демографического кризиса.
3: Самый тяжелый психологический сценарий – ни победы, ни поражения, ни мира. Экономика зависит от внешней помощи. Для Запада – управляемое забвение. Украина – как замороженный конфликт, инструмент давления на Россию при необходимости.
2: Если верить этой аналитической записке, война может затянуться еще на 2-3 года. Вероятность мира на компромиссных условиях оценивается в 5%, так как прекращение огня требует политической трансформации, на которую ни Киев, Киев, ни Москва не пойдут. Не исключается эскалация, которая ведет к угрозе ядерной войны России и НАТО. Подобная вероятность так называемого «черного лебедя» также оценивается в 5%. А вероятность сценария, по которому военные действия заканчиваются на преобладающих позициях России, авторы записок оценили в 7%.
3: Полный контроль над четырьмя новыми субъектами, так называемыми ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями, а также Харьковская область. Принуждение Украины к переговорам с позиции полного военного доминирования. Не взятие Киева, а создание условий, при которых продолжение сопротивления теряет военный смысл.
2: Однако такой сценарий потребует мобилизации до 500 000 человек, что грозит российским властям серьезным социальным взрывом. Ранее возможные сценарии будущего России в колонке для издания The Economist обрисовал миллиардер Андрей Мельченко. При первом из них – выход из изоляции и интеграция в западный порядок. При втором – Россия втягивается в орбиту Китая. Два других сценария предполагают гражданский конфликт или изоляцию по образцу КНДР. Единственной альтернативой этим сценариям миллиардер назвал превращение России в так называемое суверенное государство.
4: Эта Россия не должна быть удобной для Запада или Китая. Она может быть сложным партнером для Запада, но она не черная дыра. Она может быть менее сговорчивой с Китаем, чем государство-сателлит, но она безопаснее, чем крупный и нестабильный вассал.
2: О катастрофе как вероятном сценарии с случаем продолжения войны России говорит российский политолог Владимир Пастухов.
5: Два общества стачивают друг друга и уничтожают свое будущее. И, к сожалению, пока не видно, откуда может взяться некая третья сила, которая может это остановить. И не видно также и сценария, при котором какая-то одна сторона может одолеть другую. То есть там такой, честно говоря, паршивый сценарий, когда мы заходим еще на один круг этой войны, и на этом кругу она будет становиться одновременно и невероятно жестокой, и одновременно уже совершенно бессмысленной.
1: И о сценариях, которые, возможно, имеют смысл, мы перед эфиром поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что объективная картина войны все-таки идет к сценарию полного истощения.
6: На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом сегодня является продолжение войны на истощение, потому что позиция Путина в этом смысле достаточно ясно определена. Если верить тем утечкам, которые идут в российских СМИ, Путин убежден в том, что у России больше шансов выдержать войну на истощение, чем у Украины. Политических, экономических, политических, внутриполитических и так далее. Опа, из этого делается вывод о том, что нужно продолжать войну. Путин будет продолжать войну, если его не остановят. Вот, кстати говоря, в этой записке, там, в последних разделах, как раз рассматривается вопрос, ну, кратко, очень аккуратно рассматривается вопрос о том, а вот не произойдет ли какого-то изменения режима или политической власти в России. Очень аккуратно, но, так сказать, читающий поймет, о чем идет речь.
1: На какой же сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, перед сюжетом вы говорили, что визитом главы ЦРУ в Москву Дональд Трамп отправляет Владимиру Путину, возможно, еще один шанс о чем-то договориться. То есть какие-то развилки, какие-то пути развития у Кремля все-таки есть. На ваш взгляд, на какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
0: Ну, это заморозка, конечно, конфликта, так или иначе, потому как очевидно, что у России нет возможности, чтобы совершить стратегический марш-бросок. Конечно, можно продвигаться, условно говоря, там на метр в месяц, но вряд ли это тот сценарий, который нужен Кремлю, потому как есть действительно усталость общества, есть понимание того, что экономика сильно страдает. Украина достаточно эффективно сейчас ударяет по инфраструктуре вглубь территории России. Это тоже всех нервирует. Ну и самое главное, не очень ясен образ будущего, вот что предлагается. Ну, поэтому перед Кремлем и стоит эта задача, вот этот образ сейчас сформировать, сформулировать, обосновать. Вот даже с той программой, с которой идет партии власти, например, 20 сентября, тоже ничего не понятно. И нету никаких гарантий социальных и всего остального. есть усталость общества. Но Кремль может пойти на то, чтобы на 2-3 месяца, это я просто вот так от себя набрасываю, заморозить ситуацию действительно, а потом, как он считает, набрать жирка, посмотреть,

0: как будет Запад помогать, не помогать Украине, потому что, ну, дескать, западное общество тоже устало от этой поддержки, от этой войны, ну, и дальше надавить. То есть, в принципе, по-ленински, да, шаг вперед, ну, два назад можно сделать, чтобы потом еще сделать несколько шагов. Наверное, сейчас для Кремля это может быть неким спасительным вариантом, чтобы из этой войны выйти, обосновать, что вот сейчас мы ведем какие-то сложные переговоры, но в действительности и чтобы не проводить масштабную мобилизацию, и чтобы восполнить свои запасы и дать возможность, опять-таки, Вашингтону, администрации Трампа, выступить в роли миротворца. То есть это, в принципе, ситуация, которую можно расценивать как вин-вин и там, и сям. Плюс ко всему европейским элитам это тоже поможет вот, перестроиться, там, стратегию немножко пересмотреть, как-то переписать, да, подбить, что называется, медаки, потому что ну, большие средства уходят на войну. Так что вот заморозка, она может устроить всех. Но это, конечно, не стратегическое решение абсолютно. И я думаю, в принципе, эта война может завершиться, и в ней можно будет поставить точку после того, как уйдет Путин из Кремля. Потому что именно он, я думаю, основной бенефициар этой войны. То есть это его личное решение, и это уже стал фактором его вот такой личной экзистенциальной биографии.
1: И остается открытым вопрос, есть ли какие-то временные рамки у того, когда может случиться заморозка. Вот Владимир Зеленский выложил в своем телеграм-канале видео на фоне Запорожья, на фоне стелы города. И президент Украины говорит о работе с американской стороной по приближению мира. Ну, возможно, он имеет в виду как раз дипломатию. И рассказывает о неких двух группировках украинских войск в Донецкой области. Ну, это звучит как будто бы готовность Украины тоже воевать на истощение и не сдавать позиции как можно дольше. Есть ли у этой войны на истощение до вероятной заморозки какие-то временные рамки? Может быть, они привязаны к потенциальным разговорам с американцами?
0: Они привязаны все-таки, я думаю, к выборам в Соединенных Штатах. И они нас подводят к тому, что называется Russian Winter, да, то есть русская зима. Вот русская зима – это еще то орудие, я скажу вам. И, собственно говоря, она может сыграть как раз против России, не против Украины. Потому что в Украине зима немножко другая, она более мягче. А вот если, например, Украина будет действительно наносить удары по чувствительной энергетической инфраструктуре, тогда может быть очень больно и очень неприятно, потому что у России ну, нет возможности закрыть все небо. То есть у Украины есть эти козыри, с одной стороны. С другой стороны, Россия да, наносит очень серьезные, болезненные удары по городам и весям Украины. Украина нуждается критически в противоракетах. Да? Ей тоже сейчас необходима передышка. Плюс ко всему, ну, сложности там внутриполитические, внутри украинского класса, тоже там есть определенные сложности. Да? То есть, в принципе, я думаю, что вот рубеж ноября это то, к чему могут прийти. Конечно, здесь факторы черного лебедя и пуля дура, штык дурак, да, то есть неожиданного выстрела или с той, с другой стороны, могут похоронить договоренности определенные. Но то, что есть определенная, скажем, воля или как бы вот такое стремление к этому, это очевидно. Если бы этого стремления не было, вряд ли вот мы бы наблюдали вот эти вот многочисленные телодвижения. Плюс ко всему сейчас администрации Трампа, я думаю, выгодно утереть нос и Китаю. Что вот Китай не смог, условно говоря, усадить за стол переговоров. Китай не смог выступить главным миротворцем, а вот мы сможем. Это тоже важная такая геополитическая составляющая.
1: Ну и важно успеть, конечно, эту составляющую реализовать в то временное окно до того момента, пока начнется активная подготовка президентских выборов в Америке. Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсен был с нами в эфире телеканала «Настоящее время». Мы говорили об очередном шансе для Кремля вернуть все назад, остановить войну и какие для этого есть сценарии. Пишите, что думаете в комментариях. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что...

0: Просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
1: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
2: Очень осторожно.
3: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
4: Я не употребляю информацию.
5: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
6: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
7: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник, 9 марта, цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас – это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.

0: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью, 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
1: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent, а потом в связи с военными действиями, и даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Армузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
0: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
1: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа, вот если будет полная блокада Армузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Армузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Армузский пролив, то ли из Армузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
0: Вы заговорили про Армузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Армузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос, а у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Армузский пролив.
1: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им, правда, американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана. И там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть одна из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточно, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива.

0: 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
1: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Ормузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
0: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнения в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения, эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами, например, свержение правительства Моссадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже 2 недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
1: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать, кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть.
0: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против Лукойла и Роснефти. И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи Лукойлом своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. Роснефть опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса Reliance. Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и 47,6 долларов в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока. И вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты, и не потому что очень нужно, а потому что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром, с другой стороны, увеличение энергозатрат

0: привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15, 5,15, 5,25 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать стопроцентным бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Эта отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется, она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуется технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью

0: полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
1: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Ормузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Воззаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза. Ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, который не имеет своей собственной топливной базы. Они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
0: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
1: Ну, российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
0: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваем, все равно некие идеальные для Кремля сценарии, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
1: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Ну вот администрация Байдена в течение года по 1 миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета New York Times сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5, и 6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию.

0: в Персидском заливе. Ну и как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
1: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила $100 за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень настороженно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит «Радио Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21.

0: 1 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
0: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Конец света.
4: Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане, и они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей, те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
5: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства. Вот. Нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится в Священном Писании.
3: С христианской точки зрения, конец света подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную концу света. У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор, доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский и журналист, ведущий одной из христианских радиопрограмм Светлана Ростиславовна Осадчук. «Конец света», которого пока еще нету, но для христиан конец света – это, по крайней мере, 3 или даже 4 главы в Новом Завете. Это проповеди Спасителя накануне его шествия на распятие. И поэтому, конечно, многие христиане, читая Евангелие, размышляя о Евангелии, не идут дальше на горной проповеди, застревают на заповеди, подставь щеку и думают, это как это так? Но все-таки некоторые доходят и до скорого конца света. И тогда забывают насчет подставь щеку. И только держатся за щеки свои и говорят, ах, какие мы бедные, какие мы несчастные. Разве это свет? Смотрите, как нам достается. Итак,

0: Многие христиане ожидают активно конца света. Все наши сегодняшние гости – представители христианской конфессии адвентисты седьмого дня. Церковь адвентистов седьмого дня. Свое название она получила в середине 19-го столетия от слова «адвент». На латыни «адвентус» – это «пришествие». Буквально вот русская калька такая. У католиков адвентом называется пост, потому что это время подготовки к встрече со Спасителем. И вот адвентисты, за вами, друзья мои, слава, что вы ждете конца света более, чем другие христиане, что вы более думаете о признаках конца света, и есть вам поэтому что сказать. Наверное, тогда первый мой вопрос такой, и вы отвечаете на него, если можно, по очереди каждый, но кратко. Вот в Евангелии перечислено несколько признаков конца света. Какой из них кажется вам наиболее важным, актуальным на сегодняшний момент? Вот что из того, что вы видите в современной России, в современном мире, но прежде всего в России, указывает, на ваш взгляд, на то, что конец света не пустой звук? Слово прежде всего Светлане Осадчук. Добрый день, прошу вас.
1: Добрый день. По роду своей деятельности мне приходится практически каждый день делать программы о людях, которых мы принято называть незащищенными слоями населения. Скажем, мне каждый день приходится беседовать либо с родителями детей-инвалидов, либо с беспризорными детьми, либо с детьми, больными гемофилией. И каждый день приходится видеть, что на самом деле жизнь, она гораздо сложнее, гораздо тяжелее для большинства людей, чем кажется обычному человеку, который, скажем, ограничен общением там своими друзьями, своей семьей, вроде бы все неплохо. На самом деле, когда видишь, сколько горя и сколько страданий на сегодняшний день в мире, то кажется, что действительно, наверное, эти стенания, эти слезы, они уже дошли до Господа. И я думаю, что конец света в данном случае – это не конец света, а восстановление какой-то справедливости, начало какой-то новой эры, где будет вот этого всего меньше. Потому что так долго продолжаться, мне кажется, не может.
0: Спасибо, говорила Светлана Садчук. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
2: Приветствую вас. Концы света уже объявлялись уже несколько раз в конце столетий, но в наше время основания очень серьезные. Но дело в том, что апокалипсис должен быть. Предполагают многие, что он начался с явления Девы Марии в 1917 году в Фатиме. Некоторые считают, что Первая мировая война 14-го года была началом. Но сколько продлится апокалипсис, никто не знает. Но что нам остается бедным христианам делать такое, есть выражение, поступки, чтобы у нас были хорошие?
0: Спасибо, Георгий. Итак, действительно, мировые войны, болезни. О болезнях говорится в проповеди Спасителя о страшном суде. Но есть такая вещь, как болезнь эксперта. Милиционер во всех видит потенциальных преступников. Приведи любого, я боюсь, из нас к психиатру, он сразу найдет у нас какое-то заболевание психиатрическое, потому что он смотрит на мир через призму своей специальности. А историк, который не имеет много дела с больными, тяжело, но он все-таки скажет, что обилие больных в современном мире, оно связано с прогрессом, оно связано с улучшением медицины. Вы же адвентисты, вы же энтузиасты медицины. Люди стали дольше жить. Раньше они просто не доживали до болезни Паркинсона. Умирали все в младенчестве, в первые дни, в первые недели жизни. Поэтому гемофилия, то, что человек с параличом врожденным все-таки продолжает жить, это скорее радость, это признаки просветления какие-то человечества. У неандертальцев, конечно, не было таких проблем. Все были накачанные, мускулистые, потому что все остальные помирали рано. Поэтому еще раз повторяю свой вопрос. Признаки конца в современном мире и, в частности, в современной России, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
3: Добрый день. Прежде чем подчеркнуть важность тех или иных признаков конца, я хотел бы обратить внимание на формулировку вопроса. Вы часто подчеркиваете это выражение «конец света». Вот что интересно, в Евангелии и вообще в Библии нет этого выражения. Мы, как адвентисты седьмого дня, верим во второе пришествие Иисуса Христа. Мы верим в кончину веры.

Эко – это действительно библейское изречение, но мы понимаем о кончине греховного существования человечества. Мы не говорим о конце света в целом. Конец света – это все, это конец, это тупик, это никакой надежды для человечества. Мы подчеркиваем

0: это заболевание глобального масштаба. И помимо СПИДа мы можем говорить о других заболеваниях, которые медики называют болезнями цивилизации, болезнями века, вот, о том, чего раньше вообще не было. Поэтому это глобализация тех или иных знаков или знамений, или признаков, о котором говорил Христос в своей знаменательной проповеди, глобализация и является как бы показателем приближающегося конца.
1: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
2: вас. Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, господа адвентисты седьмого дня. С почтением отношусь, потому что вот одна из ветвей, наверное, наиболее мне близких в христианстве. Значит, вопрос у меня вот какой, точнее, вопросов два. Первое, по поводу концепции страшного суда. Вот как вы это для себя можете определить? Были теории предопределений, да, где каждому готовно место в аду или в раю? Мне больше по душе, что спасутся все, вне зависимости от греховности, от покаяния. Извините, это ересь, Яков Гаврилович, я понимаю, но тем не менее. Вот милосердие христианства в корне я вижу именно так. То, что спасутся все, то, что здесь мы пребываем, так сказать, в адовой форме, и посему, значит, но вот все-таки по поводу страшного суда. Обычно буддисты определяют нирвану через «не». Это «не», «не то», «не это», «не это». Вот страшный суд обычно в христианстве определяется очень примитивно, с котлами, там, с чертями и так дальше. А рай, ну, я не знаю, как рай, с райскими кущами, с плодами райскими. Вот у адвентистов есть свое видение страшного суда, и как этот суд, вот, можно, так сказать, перевести на наш язык, на земной?
1: Спасибо, Александр. Итак, наши сегодняшние гости уже отметили, что конец света – это вовсе не конец света, а это начало света и конец всяческих безобразий, которые только застят свет. И все-таки для многих христианских мистиков вечная жизнь, Царство Божие, сама суть Евангелия – это благая весть о том, что Царство Божие приблизилось. То есть как будто бы вот действительно оно уже напирает в дверь, и уже контуры вот так вот видны. Вот, значит, это будущее уже, можно его осязать или нет? И в чем тогда вот эти признаки осязаемости того, что приблизился конец и близок новый век? Говорит пастор, доктор богословия Ростислав Волкославский.
3: Здравствуйте, я хочу ответить молодому человеку, надеюсь, молодому человеку по голосу, значит, в отношении страшного суда. Так, это распространенное выражение «страшный суд», но в Священном Писании больше говорится о праведном суде, о святом суде Божьем, праведный суд Божий. Вот, я бы не сказал, что он страшный для всего будущего человечества. Он страшный для носителей зла, притом закоренелых носителей зла, которые не хотят раскаиваться и так дальше. Бог положит конец всякому беззаконию в этом мире. А суд этот праведен, и он, как говорит Священное Писание в том же Откровении, в Апокалипсисе, говорит, что народы прославят Господа, ибо открылись суды Твои, Господи. То есть то, как Бог будет судить всю историю человечества, всех жителей земли, это покажет бесконечную справедливость Божью, бесконечную премудрость Божью и бесконечную благость Божью в конечном счете. Да, кто не раскаялся, Священное Писание говорит, тот не наследует жизни вечной, он получит заслуженное наказание. Второе пришествие Христа, оно не является угрозой человечеству как таковому. Я бы сказал наоборот. Второе пришествие Христа – это надежда для человечества, достигшего таких ужасных тупиков и политических, экономических, экологических и так дальше, кризисов, которые каждый день умножаются. И уже разрешить их на уровне человеческих возможностей, эти кризисы невозможно. Становится все более и более очевидным, что нужен Спаситель сверхъестественный, грядущий с небес. Вот второе пришествие и есть помощь человечеству, зашедшему в тупик.
1: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
4: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге

0: С 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71,24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
1: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
2: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения. У нас в гостях сегодня адвентисты, ректор Заокского института Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. Итак, звонок из Москвы. Алексей, добрый день, прошу вас.
3: Добрый день. У меня такой вопрос. Дело в том, что вот насчет христианства. Ведь, собственно говоря, христианство после того, как Иисус покинул нас всех, оно же было жутко извращено. Во-первых, оно сразу разделилось на две сначала большущие секты, из которых потом возникло православие и католичество. Потом появились протестанты. И вдобавок ко всему, ведь Иисус учил добру, учил нежности, справедливости. И, собственно говоря, кто учил католиков инквизиции, супремативному суду, кто учил православных расколу и погромам?
2: Спасибо, Алексей. Давайте за католиков мы как-нибудь поговорим с католиками, за православных с православными. Адвентистам легче. За вами, кажется, никаких таких грехов-то серьезных нету, кроме хорошей стоматологии и прочих прелестей здравоохранения. И все-таки, ведь и вы, адвентисты, как движение, во многом строили свое созидание, во всяком случае, в начале, на обличениях католичества. Вот римский папа, антихрист, который гнал святых христовых и в 15 веке, и в 16 истреблял. Многие адвентистские теологи считают, что когда Наполеон взял в плен папу римского, то это вот, значит, зверя антихриста, католическую церковь, ее поразили, нанесли рану. А когда в 1929 году папа заключил договор с Муссолини, латеранские соглашения, то эта рана исцелела. Все прямо по апокалипсису и происходит, значит, и остальное скоро произойдет. А я все-таки спрошу нашу сегодняшнюю гостью, Светлану Осадчук, которая так по-доброму отозвалась о больных. Но вот сейчас Святейший Отец, римский папа, находится в больнице, чувствует себя очень плохо. И вы все-таки скажете, что католическая церковь субботу не соблюдает, святых гнала, и само ее существование – это существование антихристовой организации и признак тоже тупика, в котором мы оказались.
4: Вы хотите мое личное мнение?
2: Если ваше личное мнение не совпадает с мнением адвентизма, то давайте сперва одно, потом другое.
4: Мое личное мнение – это то, что в католической церкви, наверное, самое большое количество детей Божьих, если можно так выразиться, хотя бы потому, что по численности это самая многочисленная церковь в мире. Следовательно, там больше всего христиан, настоящих христиан. Потому что когда вот этот самый момент настанет критический, которого мы ожидаем, когда придется дать ответ перед Богом, то главный вопрос, который там будет нам задан, это что вы делали, живя на этой земле? Посещали ли вы больных, посещали ли вы заключенных, что именно конкретно вы сделали. И по этому признаку, именно по этому признаку, как мы относились к своим ближним, мы будем разделены в результате на две стороны, правую и левую сторону. То есть я думаю, что представителей католической церкви будет огромнейшее количество, поскольку у них очень развита вот эта сторона деятельности. Там мы знаем, что делает Каритас и все. И я думаю, что среди них будет огромнейшее количество людей спасенных. И я думаю, что мы будем все рядом, те, кто так верили и так жили. А если вы хотите какие-то такие догматические моменты, спросите, может быть, у специалистов.
2: Спасибо, но сперва у нас есть звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
5: Ну, я хотел вам немножко возразить, во-первых, когда вы проводили рассуждение о возрасте жизни нашей. Дело в том, что христианство

0: своем учении никогда не ставила заботу о длительности жизни, и особенно в своей части в православии. Поэтому эти рассуждения здесь неуместны. И второе, вот в отношении сроков и признаков конца света, ведь до второго пришествия Христа вначале должен Антихрист прийти, а признак прихода Антихриста один, очень ясно прописан в христианстве и у мусульман, и у православных, и у католиков. Это восстановление третьего храма Иерусалимского. Поэтому сегодня говорить, может быть, еще преждевременно. Эти признаки все совпадут, и экологические, и климатологические, но самый главный последний признак – это восстановление храма. Будем ждать этого. Всего наилучшего.
1: Спасибо, Юрий. Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане. И они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей. Те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
2: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства, вот, нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится в Священном Писании. Что касается личностей отдельных пап, мы не вправе того или другого человека причислять к антихристу, потому что Бог видит сердце человека. Я никогда не открою свои уста, чтобы сказать, что современный папа – это антихрист. Он человек, он христианин и так дальше. Другое дело – система, которая веками существовала, она получить должна историческую оценку. Эта историческая оценка совпадает.
1: Спасибо. Давайте прервемся. Слово. У нас звонок из Москвы. Леонид Владимирович, добрый день, прошу вас.
3: Добрый день, спасибо. Владимир Соловьев однажды сказал, что все деяния человеческие не для того, чтобы сделать рай на земле, а чтобы ада не было. Вот это нравственная позиция. А чтобы не было ада, свет должен быть в душе каждого. И конец света наступит, если свет в душе погаснет. Это мое глубочайшее убеждение. И поэтому я воспринимаю словосочетание «конец света» как гибель души в человеке. А если свет в душе, то и конца света такого не будет.
1: Спасибо, Леонид Владимирович. И все-таки тогда давайте вернемся к вопросу нашего слушателя. Храм Соломонов буквально должен быть восстановлен или нет, говорит Ростислав Волкославский.
2: Мы понимаем, что такой храм восстановлен никогда не будет, потому что он, храм, который был однажды на земле, он исчерпал свое и богословское назначение, и историческую свою сущность. Потому что храм Соломона, он имел определенное время, были

0: 70 седмин определены, или 490 лет последний раз Господь через пророков определил для существования храма и иудейского, так сказать, государства, и, будем говорить, как богоизбранного народа.
1: Давайте сейчас мы прервемся, потому что, да, вот эти слова Спасителя о том, что храм будет разрушен, он запустеет, и вместо него воскреснет новый храм, тело самого Христа, да, они прозвучали. Но дальше-то что? Все-таки в современном нашем мире какие явления позитивные, а какие негативные? А иногда, может быть, это и совпадает-то с христианской точки зрения.

0: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Конец света.
1: Обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И, по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, молчит, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такую ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видимо, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
2: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха.
0: С христианской точки зрения, конец света. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную страшному суду, концу света и попытке определить его время. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях адвентисты, ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. И в первой половине нашей передачи, естественно, мы уперлись в вопрос о том, как понимает христианин Слово Божие, буквально или не всегда. Вот сказано о неделях, о седьминах в старом славянском переводе Библии, которым пророк Даниил измеряет время. Это буквально или седьмина, неделя – это, может быть, эпоха? Ведь в греческом оригинале Нового Завета говорится не о веке, как о столетии, а говорится эон, то есть эпоха, которая может длиться и несколько веков. Храм Соломона будет восстановлен, говорили многие мистики,

0: И это признак конца, потому что он не должен быть восстановлен, поэтому Антихрист будет пытаться его восстановить. У Владимира Соловьева в его краткой повести об Антихристе Антихрист как раз пытается восстановить храм, а там все время землетрясения, взрывы, и так ему это и не удается. Многие люди относятся вообще к современной цивилизации как к попытке построить такой вот храм земной гордыни, земного властолюбия, новый Вавилон. И адвентисты любят припоминать Вавилон, что это все может и может повториться. И то, что светский неверующий человек считает, что это неплохо, ну, телевизор, возможность сесть на сверхзвуковой самолет и за несколько часов оказаться на другой стороне земного шара. А это признаки конца света, время убыстряется. Видите, новые болезни появились. Значит, действительно, пора готовиться к концу. А как тогда встает вопрос? Зачем адвентисты разворачивают сеть больниц, поликлиник, так заботиться о своем здоровье, если завтра конец, если завтра в поход? Говорит Евгений Владимирович Зайцев.
1: Да, мы, как церковь, ожидающая второго пришествия Иисуса Христа и проповедующая об этом уже самим своим названием, в то же самое время очень много внимания уделяем земному, если можно так сказать. Почему? Да потому что в преддверии этого события, как последователи Иисуса Христа, мы должны являть добро, являть мир, любовь, милосердие, сострадание. И я хотел бы обратить внимание на то, что после того, как Иисус Христос ответил ученикам своим на вопрос «Скажи нам, когда это будет?», и когда он перечислил целый ряд знамений или признаков приближающегося конца, он рассказывает несколько притч. И среди этих притч есть известная притча о талантах. В этой притче Иисус Христос как раз-таки и показывает, чем должен заниматься человек, ожидающий возвращения своего господина. Он должен трудиться, он должен решать какие-то земные дела для того, чтобы приумножить то, что ему дано. Поэтому вот мы, как верующие, ожидающие второго пришествия Иисуса Христа, не сидим, сложа руки, и не занимаемся только тем, что говорим об этом постоянно. Мы пытаемся вложить в дело те таланты, дарования, которые Господь дал каждому из нас, верующему христианину, чтобы облегчить существование человека на этой грешной земле, чтобы помочь людям обрести надежду, мир в своем сердце и смотреть в будущее без страха, а вот с этим христианским оптимизмом, ожидая именно возвращения Христа, а не страшного суда.
0: Говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга. Валий. Добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. У меня вопрос к организаторам сегодняшней передачи. Радио «Свобода» характерно стремление к объективному освещению событий и обсуждаемых вопросов. Так вот, у меня такой вопрос. Почему же, когда Радио «Свобода» обсуждает такие вопросы, как сегодняшний вопрос и подобные религиозные вопросы, к обсуждению не привлекаются представители науки и научного подхода? Я не раз слушал с религиозной точки зрения и ни раз не участвовали в этих передачах ученые.
0: Спасибо. Все передачи прослушать технически, я думаю, невозможно. А на самом деле именно в нашей передаче с христианской точки зрения участвовали ученые, в том числе неверующие ученые, сошлись хотя бы на академика Виталия Лазаревича Гинзбурга, который уж такой ученый, что по сравнению с ним многие другие ученые просто неучи. Но в передаче «О конце света» что делать с ученым? С точки зрения науки конца света, ну, не то чтобы не может быть, но эксперимент тут не поставишь, наблюдение не проведешь, значит, говорить просто не о чем. А вот с точки зрения, но многие ученые в России, православные ведь люди, и многие боятся конца света. Вот сегодня вспоминали слова апостолов. Когда это будет? Те слова апостолы говорили с надеждой, в том смысле, что, Господи, ну поскорее бы, ну когда же? А Господь их так слегка сдерживал. сегодня в России последние 15 лет, вот как пошла религиозная свобода, у людей отношение к концу света стало

0: отчетливее, и в основном оно негативное. Вот перепись, это признак конца света, антихрист хочет всех сосчитать. Вот ИНН, вот невидимые отметки будут на лоб ставить. Это все тоже признаки конца света, давайте выступим против. Друзья мои, так если это признаки конца света, надо говорить, скорее ИНН, скорее паспорт, скорее невидимая печать, потому что скорее должен быть конец света, не надо его затягивать. Вот, опять же, тогда вопрос нашей сегодняшней гости Светлане Осадчук. Вы лично как апостолы, чтобы поскорее, или как все, чтобы чуть-чуть здесь попрыгать, а конец света может подождать?
1: Вы знаете, когда я училась в школе, то очень хотела, чтобы было все скорее, потому что я была единственной девочкой в классе, которая верила в Бога. Все остальные 30 человек надо мной смеялись под руководством учительницы. И, конечно, тогда мне очень хотелось восстановления справедливости. Мне хотелось, чтобы весь класс понял, в конце концов, что я не просто не в курсе последних достижений науки, не просто я невежественная девочка, а что на самом деле я гораздо больше их всех понимаю в жизни, несмотря на то, что мне 8 лет. Когда, ну, я не хочу говорить, сколько мне сейчас лет, но на самом деле, да, немножко с возрастом меняется к этому отношение. А вообще, на заре христианства тоже люди сильнее этого хотели. То есть, если первый век христианства, там и в посланиях Павла там кругом, что хотят люди, они говорят, что все это скоро будет, и вроде бы очень этого хотят. Сейчас человечество стало старше и как бы наоборот хочет это отодвинуть, не хочет об этом говорить и думать. Вообще на сегодняшний день мне такое ощущение, что это стало дурным тоном в христианстве. Если христианство, то действительно поговорим лучше о смирении, о доброте, как и я. В общем-то, первое, что я сказала, именно с этой точки зрения. Но на самом деле это вопрос, может быть, даже о смысле вообще. Имеет ли человеческая история это стихийный процесс, или она имеет начало, имеет конец, или какую-то цель, или это все бессмысленно? Если не думать о том, что этот мир, эта история в конце концов придет к какому-то концу, то получается, что вообще теряется всякий смысл. Другой вопрос, хотеть ли этого или не хотеть. Да, когда я думаю о том, что мне неплохо живется, что у меня интересная работа, у меня прекрасные дети, прекрасный муж, мне, в общем-то, все устраивает. Но когда я думаю о том, что где-то все-таки проливается детская слезинка, что большинству людей все-таки гораздо хуже, чем мне, то я согласна пожертвовать своим благополучием, и я согласна, чтобы все пришло к концу не потому, что я ненавижу этот мир, а потому что я думаю, что это справедливо и логично, что должен быть какой-то смысл в истории, и этот смысл может быть только тогда выявлен, прочувствован, когда Бог вмешается в историю. И я думаю, что ради вот этого всего я не против, чтобы это случилось.
0: Говорила Светлана Осадчук. У нас есть звонок из Петропавловска. Петр Дмитриевич, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте, люди добрые. Вы позволите мне так называть вас, Яков Григорьевич? То, что вы люди добрые, у меня нет никаких сомнений. Ведь даже делающие зло в конечном итоге, помимо своей воли, делают добро. Я не согласен, что идея Соломонова храма изжила себя. Во-первых, храм не может быть уничтожен изначально, потому что создан он волею Господа Бога нашего. А все, что нас окружает, это проекция того, о чем мы думаем. Для иллюстрации того, что я сказал, представим себе свечу в темной комнате. Она дает достаточно яркий свет для того, чтобы даже читать. Но эта же свеча на солнечном свету сама дает тень. Поэтому прибыль можно получить только эксплуатируя и насаждая пороки. Делая добрые дела, прибыли не получишь. Поэтому, делая добрые дела, мы тем самым возрождаем идею храма Соломона. Ведь это же и земля, и звезды, и все, что нас окружает. Ведь правда?
0: Спасибо, Петр Дмитриевич. Правда ли это? Напомню, что свеча в комнате может и не давать света, если она потушена. И многие свечи нуждаются еще в том, чтобы их зажгли. Действительно ли наши добрые дела созидают некий храм? Это, между прочим, позиция, прямо скажем, такая масонская. Русскому человеку лучше всего знакомы по «Войне и миру», что давайте делать добрые дела, добрые люди будут объединяться, и таким образом что? Построим счастье на земле? Сделаем приход Спасителя ненужным? Предотвратим наступление другой эпохи? И в том,

0: что говорила Светлана, есть ведь этот мотив, что хорошо бы конец света для других. Вот там больные дети, там что-то такое. А у меня в семье все хорошо, поэтому в этом отношении Христос может и подождать. Между тем, я боюсь, что богословие многих христианских направлений говорит, в семье-то, может быть, оно кажется все хорошо, там и дети, и все, а все-таки и в самом сердце человеческого бытия, то есть именно в семье, там, где, казалось бы, опора, фундамент личности, созревающий, созревший, но и там все-таки таится зло и тьма. И Христос нужен не только для больных, но и для здоровых, не только для тех, у кого нет семьи, но и для тех, у кого семья есть. Тогда я, может быть, переадресую вопрос тот же. Вот как вы хотите конца ли света, или предпочтете его только в качестве восстановления справедливости? Если так по-земному все наладим, то можно и без него, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
1: Я думаю, что вряд ли мы сами своими силами сможем решить те проблемы, с которыми сталкивается человечество каждодневно. Мы, прежде всего, должны говорить о глобальных, экзистенциальных проблемах существования человечества в целом. Это временность, это тупиковость, это отсутствие смысла, если все заканчивается смертью.
0: Не противоречите ли вы себе? Вы говорили раньше о добрых делах, о талантах, которые надо реализовать, а теперь вдруг раз, оказывается, дело не в этом.
1: Нет, я не противоречу себе. Я просто показал то, что Иисус Христос заповедал нам, живя здесь, на этой грешной земле, в преддверии Его возвращения на эту землю, делать и как поступать. Мы должны отражать Его святой образ, Его отношение к человеку, Его любовь. Но в то же самое время это не означает то, что мы полагаемся на то, что своими добрыми делами мы решим все свои проблемы здесь, на земле.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир.
2: Ну, давайте опять это... Лучше, конечно, научную основу все поставим. В том году шведский ученый, наблюдавший за Солнцем, предсказывает, что оно распухает, скоро оно взорвется. И чем это все объяснить? Религии никакой, ни христианской никакой.
0: Спасибо, Владимир. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы», программу с христианской точки зрения, посвященную признакам конца света. У нас в гостях Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, Светлана Осадчук. И обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И, по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, молчит, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такую ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видимо, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
3: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха, даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому

0: потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха. Конец не мог бы быть и другим, потому что умножается, бесконечно умножается беззаконие в мире. Эскалация беззаконий – это не что-то такое совсем непонятное. Это все статистические центры говорят об этом, умножении преступности и так дальше. Поэтому вот возьмите конец прошлого года, значит, цунами. Один день. Следующий день. Передали о том, что обнаружено страшный выплеск энергии в космосе, в одной из галактик, и что это недалеко от Земли, всего-навсего 30 миллионов световых лет. Ну, я насчет этих миллионов просто передаю то, что говорят ученые, что это было настолько опасно, что если бы этот пучок энергии прошел в Землю, или планета оказалась в сфере этого, то все бы на свете погибло. Но вот и не погибло. Почему? Опять случайность? Нет. А потому что Бог еще сдерживает эти признаки. Но они тоже на месте, они свидетельствуют о том, что приближается вот этот вселенский кризис, и человек должен быть морально готов к этому.
1: Спасибо, говорил Ростислав Волкославский. У нас звонок из Москвы. Владимир Алексеевич. Добрый день, прошу.
2: Добрый день, я приветствую вас. Это Владимир Волк. Я хотел бы поделиться своими, так сказать, соображениями. Я давно пришел к выводу, что конец света – это прежде всего конец наших добрых дел. Конец мы делаем сами, приближаем сами. И Творец может в одно мгновение остановить пульс нашей жизни, когда в греховности опустимся до наинижайшей гадости. И в свое время я сам себе проиллюстрировал стихотворно наши плохие дела. Например, войны. И зачем стреляют люди, нарушая тишину, превращая мир в войну, им бы слышать звуки сфер, но искушает Люцифер. Или далее вот наша греховность. Вот тело без ума и без души, а вот душа и ум без плоти, извечны в суетной заботе, живя неправедно грешим. Или мы не соблюдаем заповеди библейские, например, Господь Творец наш и Отец, помощник первый нам, а стадо темное овец толпится к колдунам.
1: Владимир Алексеевич, давайте прервем сейчас поэзию и дадим слово прозаикам, потому что все-таки мы договорились. Конец света, на самом деле, начало света. То, что конец света для материалиста, для неверующего человека, для христианина – начало света. Тогда почему так жмутся по стеночке? Почему так боятся? Современный неверующий человек не боится, что где-то взорвался протуберанец, где-то черная дыра. Он читает научные сообщения спокойно, как ни странно. И вот если к нему приходит благодать, то она вселяет в него, с одной стороны, веру, а с другой стороны, он начинает на все как-то очень нервно реагировать. Он все нагружает дополнительным смыслом. У него заболел зуб, это значит, не просто у него заболел зуб, надо идти к зубному, а это еще вот Господь его, может быть, за грехи покарал, может быть, это что-то чудесное. Тогда все-таки мой вопрос тому из наших сегодняшних гостей, адвентистов, который еще и медик по образованию. Все-таки не кажется ли вам, что некорректно нагружать обычные события, обычной земной жизни, обычные научные открытия вот таким вот религиозным смыслом? Не стоит ли ограничить ожидание второго пришествия только религиозной жизнью, только мистической частью, а то, что происходит в политике, в науке, в культуре, просто принимать как данность и искать Христа там, где прежде всего молитва, церковь, дух, а не там, где материя, говорит Евгений Зайцев.
3: Наверное, вы правы. После вот уже 2000 лет существования христианской церкви и многочисленных попыток назначить дату второго пришествия Иисуса Христа, наверное, мы должны еще раз вот осмыслить слова Господа Иисуса Христа, подчеркнутые им неоднократно в своем ответе ученикам. «Скажи нам, когда это будет?» Он три раза, может быть, даже и четыре, почему, что не знаете ни дня, ни часа. И мы, как Церковь Адвентистов Седьмого Дня, которая вышла из движения в Соединенных Штатах Америки, основанного на очередном, так сказать, на очередной попытке назначения даты, сегодня убеждены в том, что это, как сказал Христос, не наше дело знать времена и сроки. Поэтому я хотел бы вот вернуться к той мысли, которая была высказана мною ранее, что мы живем в состоянии ожидание второго пришествия Иисуса Христа по слову Ему, но мы не пытаемся ускорить это, мы не пытаемся спекулировать на каких-то исторических фактах, политических фактах, экономических, а мы призваны к тому, чтобы отражать любовь Божию, нести добро людям и тем самым вселять в их сердца мир, радость и надежду на лучшее. А это лучшее, оно, конечно, оно не нами, людьми, готовится здесь на земле, а это лучшее уготовано нам Творцом нашим, Спасителем.
1: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок с мобильного телефона. Добрый день, прошу вас.
4: Добрый день, друзья. Это Владимир, как всегда, в пути. Я хотел бы разочаровать тех, кто говорит, что земля не сгорит и дела не сгорят. Дела сгорят, и земля сгорит. И будет новая земля и новое творение. Но я хочу вам прочесть из 13 главы Откровения, 18 стих. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтит число зверя. Ибо сие число человеческое, число его 666. Цифра 6 – это цифра вавилонская. Единственное государство, которое возникало дважды, это был Вавилон. Первый раз он 600 лет существовал, второй раз вот 60 Навуходоносор. И последнее Вавилонское царство, это число 6, это как раз Месопотамия, Эдемский сад, где сейчас Ирак и Иран. Вот еще имеющий уши, да, слышит и делает для себя выводы.
1: Спасибо, Владимир Николаевич. Итак, еще одна современная война ложится козырной картой на стол тех, кто ожидает скорое второе пришествие. Согласятся ли наши сегодняшние гости, что какая-либо из ведущихся сегодня на земле войн действительно может на это указывать? Да, кстати, дорогие друзья, вот вы упомянули свое американское происхождение, а ведь для многих русских православных сама Америка и то, что нас с собой несет, технократия, техническая цивилизация, попытка такого мирового господства, это тоже все признаки. Это ведь антихристовы, значит, не получается ли парадокс, что вы порождены именно тем, что приближает конец, говорит пастор Ростислав Волкославский.
0: Мы понимаем на основании Откровения 13 главы, что действительно последний период всемирной истории будет всемирная диктатура. Вот, и несмотря на то, что мы, адвентисты, организованно начали свое движение в XIX веке из Соединенных Штатов, мы не являемся адептами американизма. Более того, мы совершенно однозначно указываем, что в 13 главе двурогий зверь – это и есть то мировое последнее господство, которое сегодня пытается прибрать своим рукам Америка. Мы не проамериканского направления. Мы, более того, наша литература совершенно четко определяет, например, книга «Великая борьба» о том, что Америка будет последним деспотом в этом плане. Потому что нужно смотреть на это дело не просто вот хороша Америка или плохая Америка. Дело в том, что человечество в целом начинает всегда хорошо, а заканчивает любую великую идею или великое начинание за упокой.
1: Спасибо, говорил пастор Ростислав Волкославский. Я напомню старую латинскую поговорку: «Кто предупрежден, тот вооружен». Когда Спаситель говорит о конце света, он все-таки рассчитывает на обратную связь. И человек свободен предотвратить, по крайней мере, на указанном направлении, возможное второе пришествие, возможный суд, если он исправится, если он покается. А такой шанс есть у любой страны и, что еще важнее, у любого человека на этой планете. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Автор и ведущий Яков Кротов. У нас в гостях сегодня были адвентисты. Всего вам доброго.
5: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор

0: Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми МБ, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
3: Да.
2: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. Копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
4: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».